0: как написано, согласно разуму, восхваляется человек. А тот, у кого есть больше знания, этот человек более важный. В таком случае, когда нам говорят, что мы должны идти выше знания, это против нашего знания. Поэтому, когда человек приходит в состояние, что тело начинает задавать вопросы «кто и что?», тут начинается настоящая работа. И тогда мы должны просить помощи у Творца, чтобы Он дал нам эту силу, чтобы мы могли не слышать эти вопросы фараона «кто и что?». И об этом сказано, если бы Творец не помог ему, он бы не смог преодолеть, поскольку человеку невозможно своими силами выйти из-под их власти и сказать: «Я иду выше знания, поскольку это выше природы». Из сказанного мы можем понять то, что спросили. Какова связь между землей, которая не давала своих плодов до того, как был создан Адам? Потому что в отношении работы человеком, Адамом, называется тот, кто вышел из-под власти животного начала. Ведь животным называется тот, кто погружен в собственную выгоду, как животное. А человеком называется тот, у кого есть трепет перед Высшим. И он работает, исходя из трепета, как сказано в Зоар, потому что он велик и правит всем, что только ради величия Творца он работает и не заботится о собственной выгоде, а лишь о благе Творца, как сказали мудрецы о стихе, в конце «все, что будет услышано, Творца бойся и заповеди Его соблюдай, потому что в этом весь человек». Что значит «потому что в этом весь человек»? Сказал Раби Элазар, и сказал Творец: «Весь мир создан только для этого». Получается, что человеком называется тот, у кого есть трепет перед небесами. А что такое трепет перед небесами? То есть, что это за страх? Это, как сказано в предисловии книги Зор, но как первый, так и второй страх у него не ради собственной выгоды, а единственно из боязни, как бы не уменьшилось доставление наслаждения Создателю его. И сказанного мы уже знаем, что означает человек. Это значит, что в нем есть трепет перед небесами, что он боится, что не будет его силах сделать все ради отдачи. И это называется человеком. А животное означает наоборот, когда он заботится только о собственной выгоде. Как написано, кто знает, возносится ли ввысь дух человека, а животный дух не сходит ли вниз, в землю. И следует объяснить это так, что дух человека находится ввысь, то есть все, что он делает, все это ради Творца. И это называется ввысь, то есть его намерение, чтобы все было только ради отдачи. И от этого у человека есть наслаждение. А животный дух означает, что все, что он делает, все делает ради низа, то есть чтобы внизу, для земного свойства, как желание получать, называемое ради себя или земля. Когда человек совершает действие, он смотрит, чтобы оно было только лишь ради себя. От этого он получает наслаждение, от этого получает дух наслаждения. И наслаждение от своих действий только выйдет из выгоды для него самого. А если он видит, что желание получать ради себя не может наслаждаться от этого, у него нет сил для этой работы. Если он обязан работать по какой-то причине, то в этой работе у него нет никакого настроения.
1: Из сказанного поймем сейчас связь между человеком, Адамом, и землей. То, о чем мы спрашивали, что означает, что земля не произошла.

приводил плодов в мир, пока не был создан Адам. Несмотря на то, что вся сила, требуемая ей, и все, что нужно, уже было в земле. И дело в том, что, как сказано выше, в духовной работе земля называется Высший Малхут, то есть Кнессет Исраэль, которая получает высшее благо для творений, поскольку все души происходят от нее. И со стороны Творца все уже исправлено наилучшим образом, как говорит Бааль Сулам. И дело в том, что на самом деле, когда возник замысел создать души, мысль Творца могла тут же все завершить. Ведь он не нуждается в инструменте исполнения, подобно нам. И тотчас же вышли и образовались все души и все миры, которые должны будут быть созданы, наполненные всем благом и наслаждением и негой, которые души должны будут получить в окончательном исправлении. То есть после того, как желание получать заключенное в душах уже полностью получило все свое исправление и превратилось в чистую отдачу. И это происходит по той причине, что в вечности Творца прошлое, будущее и настоящее суть одна. И этим следует объяснить связь между человеком Адамом и землей. То есть, если есть Адам, земля производит свои плоды. Земля имеется в виду желание получать, которое уже получило все свое исправление в совершенном виде. И это означает, что со стороны Творца все закончилось в полном совершенстве, и нечего добавить к этому. И сейчас же вышли и образовались все души, наполненные всем благом и наслаждением. Однако для того, чтобы творения насладились от плодов Малхут, которые она получила, их уже Малхут, которая называется Земля, не дает творениям прежде, чем они исправят свое желание получать намерением ради отдачи, по причине исправления, которое было сделано, чтобы у них было совпадение по форме. Получается, что все то время, пока человек не достигнет человеческой ступени Адам, которая называется свойством отдачи Высшему, как сказано выше, что дух человека возносится ввысь, то есть человеком называется тот, все действия которого будут ради Творца, в то время как животный дух опускается вниз, то есть ради собственной выгоды. Малхут, которая называется Земля, не может показать благо и наслаждение, которое она получила для творения. И это, как сказано в книге Зор, «Ростки показались на земле». То есть все было в земле, но она не производила плодов в мир, пока не был создан Адам. Ведь до того, как творение достигает человеческого уровня Адам, творение не видит никаких плодов от Малхут, которая называется Земля. Из сказанного поймем ответ на наш вопрос о том, что говорит книга Зоар, и голос горлицы слышен в земле нашей. Это речь Творца, которой не было в мире до того, как был создан Адам. Объяснение таково, что прежде чем человек достигнет человеческого уровня Адам, то есть выйдет из категории животного, человек находится в скрытии, и невозможно услышать голос Творца. И это называется, что речи Творца не было в мире до того, как был создан Адам. И только потом, когда человек достигает человеческого уровня Адам, тогда он слышит речь Творца. И речь Творца называется

с помощью правого и левого, то есть двух противоположностей, из них рождается свойство высшее, небесный Малхут, которое называется невеста. И известно, что Малхут называется свойством веры. И чтобы удостоиться свойства веры, для этого вначале нужно выйти из животного свойства, которое называется эгоистической любовью, как сказано выше, что дух животного опускается вниз, а вниз означает «вниз по важности». И это свойство животного, которое может работать только ради собственной выгоды. А когда творение еще находится под властью желания получать ради себя, оно может получать только лишь частичную веру. То есть у него есть падения и подъемы, и во время падения у него теряются силы веры, поскольку падение происходит от какого-то изъяна, а все изъяны приходят к творению, когда оно погружено в эгоистическую любовь к себе. Поэтому есть исправление для творения, чтобы оно не нанесло вред царю, у него исчезает вера в реальность Творца. Как сказано в предисловии книги Зоар, смотри там. И поскольку существует правило, что человек не может идти на одной ноге, а должен идти на двух, это указывает также на то, что происходит в духовном, потому что правое — это совершенство. То есть первое начало, когда творение желает войти в работу Творца, это значит, что он нуждается в вере в Творца. И не важна мера веры, а насколько у него есть вера, он уже способен начать исполнять Тору и заповеди. И каждый день он добавляет, насколько это возможно. Однако это состояние не называется свойством правого, а называется одной линией. И это называется неживым уровнем святости. И из этого неживого выходят все остальные уровни, которые называются растительный, животный и говорящий. Как сказано, все произошло из праха. И объясняет эта книга Зоар словами «даже солнечный круг». То есть все должны начинать с неживого уровня святости. Но следует знать, что так же, как материальное неживое человеку не нужно вкладывать усилия, чтобы неживое было проявлено, ведь неживой уровень развивается согласно развитию природы. То есть если человек не наносит ущерб неживому на материальном уровне, то оно развивается, например. Если человек не портит землю, или вытаскивает камни из земли, неживой уровень развивается. Также и на неживом уровне святости. Если он не портит свои действия, тогда его неживой уровень святости развивается, но он не нуждается ни в каком намерении, мысли для того, чтобы продолжать развивать свой неживой уровень святости. Тогда как, если он хочет войти в свойства растительного уровня, а мы видим в материальном, что растительное уже нуждается в специальном уходе, и нужно дать ему питание, то есть воду и солнце. И также исправлять неживое, из которого выходит растительное, это вспахивание и так далее, а также убирать остальные растения, которые не относится к этому растению, а к тому растению, которое человек хочет вырасти из этого неживого, как в материальном убирают сорняки, которые мешают расти. Также для растительного уровня святости необходимо вложить мысль и желание, как дать питание этому неживому. То есть вспахать его. То есть необходимо обратить желание получать заключение.

0: совершенное в нем, на намерение ради отдачи и тому подобное. И тогда можно говорить о работе в правой и левой линиях. Ведь дело в том, что то, что до этого было одной линией, являющейся свойством действия, этим человек должен пользоваться в виде правой линии. Другими словами, простое действие он должен ценить и говорить, что он воздает великую благодарность Творцу за то, что он удостоил его делать простые вещи в абсолютной простоте, и сказать, что и этого он тоже недостоин, что Творец дал ему в подарок возможность служить ему в простоте. И вместе с этим перейти в левую линию, то есть подвергнуть себя критическому анализу, действительно ли он является работником Творца, или он работает ради себя, то есть ради собственной выгоды, а не ради пользы Творца. И об этом он должен молиться, видя, насколько он погружен в эгоистическую любовь. Иногда он видит, что он не способен молиться, чтобы Творец помог ему, вытащив его из-под власти эгоистической любви. А иногда он находится еще в более худшем состоянии. То есть он не желает даже и без молитвы, чтобы Творец вытащил его из эгоистической любви, а наоборот. У него есть желание, чтобы Творец помог ему, чтобы он смог наполнить желание получать для себя любым наполнением, которым только можно его наполнить. И это называется свойство левой линии. Ибо то, что нуждается в исправлении, называется в духовном левой линии. Получается, что тут есть две противоположности. С одной стороны, человеку говорят, что порядок работы таков, что человек должен стараться поддерживать одну линию во всем ее совершенстве. Другими словами, так же, как когда творение находилось в состоянии неживого, называемого одной линией, и ощущала себя совершенным человеком, и у него была радость и хорошее состояние духа от того, что оно знало, что оно обладает совершенством, и ему нечего добавить, кроме количества. И причина этого была в том, что у него не было никакого представления о свойстве растительного. Оно думало, что свойство неживого есть совершенство, которое человек должен реализовать. Поэтому оно ощущало хорошее состояние духа из-за ощущения совершенства и не могло понять, почему все творения не обладают его разумом. Тогда как сейчас, когда у него есть представление, что такое свойство растительного, у него уже нет совершенства одной линии. Поэтому человек должен сейчас приложить большое усилие, чтобы он мог ценить и получать жизненные соки из правой линии, подобно тому, как он получал от нее, когда она была в виде одной линии. А причина этого в том, что левая линия дает ему понять, что это не является совершенством. Почему же действительно нужно идти в правой линии? Ответ — это из-за правды. То есть человек должен ценить ту небольшую связь со святостью, которая у него есть. Это стоит многого. И тут наступает время воздать благодарность Творцу. А потом он должен вернуться в левую линию, ведь истина является и то, что следует работать ради небес. И из двух этих, то есть со стороны совершенства и важности правой линии, и со стороны хисарона левой линии, человек удостаивается средней линии. И это, как сказано, правая и левая, и между ними невеста.
1: Давка пхинат цомех, ше царих лосиф...
2: Растительный уровень, который нужно добавить проживание, заработок и новые желания. Убрать ненужные мешающие растения, прополоть, подходить здраво к происходящему, добавить анализ, критику, как он продвигается, что можно еще добавить. То же самое мы должны быть постоянно в мысли о том, что можно добавить десятки, чтобы можно было продвигаться в сторону цели.
0: Да, именно так. Вчера, после того, как Алекс написал, что он читает статью, я взял это за пример и тоже читал вчера вечером перед уроком. И сегодня это намного легче понять и войти в это. Ну, в целом, Творец создал творение, которое уже совершенно наполнено с его стороны. И нам только работать над собой, чтобы постепенно исправлять с помощью окружения, чтобы постепенно это принять, чтобы мы соответствовали получению. Перейдем к уроку 22 января 2002.
2: Мы прослушали урок Шлаве Сулам, что означает, что земля не производила плодов, пока не был создан человек в духовной работе. Человек, который идет, идет на двух ногах, в состояниях, которые постоянно меняются, не прекращаются, и в каждом состоянии он должен держаться направление к цели. И из того, что его бросают из состояния в состояние, он принимает это всякий раз как возможность обновить
0: курс, направление.
2: Направление. Свое направление.
0: Компас?
2: Ну, хорошо, пусть компас. Если он чувствует, что он не меняется, то есть не дают ему свыше затруднений, падений и разочарований, разных чуждых мыслей, плохого настроения, путаницы, всякого такого рода тяги к наслаждениям. Если всего этого не дают свыше, это признак того, что он в состоянии неживого. То есть это состояние должно вызвать у него беспокойство, если так к нему относятся свыше. Почему? Может быть, из-за того, что он еще не готов к тому, чтобы получить изменения, и поэтому он должен позаботиться о себе, чтобы вооружиться силой группы, силой Торы, силой учебы, упорством. Тогда придут помехи, и уже над ними он всегда исправляет свое направление по отношению к цели и приближается к цели. А к цели приближаются только с помощью силы веры. Что значит сила веры? Он тут нам говорит. Написано в статье. Известно, что Малхут называется свойством веры. И что это значит? Чтобы удостоиться свойства веры, прежде нужно выйти из состояния животного, которое называется эгоистической любовью. И сказано, что дух животного спускается вниз, а вниз означает «низ по важности». Это свойство животного, которое может работать только ради собственной выгоды. То есть, если человек работает только ради собственной выгоды, он называется животным, и значит, у него еще нет веры. Он должен подняться выше животного состояния, чтобы перестать думать о себе, и тогда у него будет то, что называется свойством веры. То есть вера — это не есть некоторое воображаемое ощущение или какая-то мысль или свойство, к которое может быть в человеке во время скрытия лика, в то время, когда он животное. А, текст. Когда творение еще находится под властью желания получать ради себя, оно может получить только лишь частичную веру. То есть у него есть падения и подъемы, и во время падения у него теряются силы веры. А мы думаем наоборот. В то время, когда я в падении, нахожусь во тьме. Вот тогда мне нужна сила веры. Когда нет света, когда нет у меня контакта с Высшим, с Духовным, вот тогда мне нужна какая-то сила, которая называется верой, чтобы помогла мне, чтобы поддержала меня. А он говорит, не так. Это совсем не то, как мы думаем. Вера по Каббале — это нечто другое. В то время, когда я получаю падение, то есть когда теряется связь с Высшим, с Духовным, это называется, что у меня потерялась вера. Поскольку падение происходит от какого-то изъяна, а все изъяны приходят к творению, когда оно погружено в эгоистическую любовь к себе. Поэтому есть исправление для творения, чтобы оно не нанесло вред царю, у него исчезает вера в реальности Творца. То есть ощущение Творца и вера — это одно и то же. Значит, что нет у меня ощущения Творца, я могу верить, что Он существует. Ну, как мы считаем в этом мире. Не называется вера, это просто разговоры, в которых нет ни обоснования, и ничто за этим не стоит, никакой силы. Если я не удерживаю Творца внутри себя, если я не ощущаю Его, то просто для меня Его не существует. Я не могу ничего сделать относительно такой реальности. Наоборот, ощущение Творца, ощущение Высшего в моих чувствах внутри меня, вот это все дает мне силу, называемую верой. Я могу противостоять своему злому началу и превратить его по-настоящему, занимаясь им постепенно в исправлении намерения ради отличия. То есть вера — это сила, которую человек получает в результате ощущения Творца. Не надо ждать, что придет некоторая такая сила в то время, когда находишься во тьме. Понятно? То есть нет такого состояния, чтобы было скрытие, и вместе с тем была бы сила работать против желания получать. А раскрытие Творца, вера в Него, ощущение Его, сила работать против желания получать, за махсоном, в духовном. Все это одно и то же. Поэтому человек не следует ожидать, что вообще он будет в чем-то отличаться от того, что чем-то будет отличаться до того, как он перейдет махсон. Это совсем не так, как принято считать в народе, что сейчас у меня нет ничего, поэтому должна быть вера. Отсюда возникает вопрос, что же тогда называется свет хасадим без света хохма? И то, что во тьме, как бы у человека есть возможность удержать себя, это называется свет хасадим. Свет хасадим. То есть это то же самое раскрытие Творца и ощущение божественности лишь в той мере, в которой дает мне возможность удерживать себя над моим желанием получать. Когда я удерживаю желание получать под собой, я управляю им. Еще раз. Чем? Силой, ощущением Творца. То есть невозможно сделать ничего, пока Творец не раскроется. Это то, что он пишет здесь, на 137-й странице в этой статье.
0: Кен. До того, как человек переходит махсон, может ли быть замена веры по группе?
2: Да, это не замена вере группа. Группа также, и после есть И после Махсома есть работа с группой, но не такая. То есть, безусловно, сила, которую нужно приобрести. Правильные мысли, новые, усиление хороших мыслей. То есть все это, да, весь этот путь происходит силой группы, да?
0: Это не совсем укладывается в понимании. Если есть хорошее что-то в период скрытия, есть возможность выбирать, и этого потом нет, то именно здесь не нужно просить раскрытия. С другой стороны, без раскрытия нет возможности работать. Сила веры — это только в раскрытии.
2: Нет. Что же означает тогда вера, а не знание, и не что-либо другое? Почему это называется верой? Если я прошу раскрытия божественности только для того, чтобы управлять своим желанием получать свои природы, это называется, что я у него прошу силу веры?
0: А что это за понятие частичной веры, как бы, которое есть до Махсома?
2: До Махсома есть частичная вера, имеется в виду, что есть некоторое свечение, которое дает человеку уверенность в том, что то, что написано в этих книгах, что-то в этом есть. Какое-то ощущение, это все-таки, да, ощущение не просто так, что я от кого-то услышал и следую согласно этому, тогда это вообще не называется, что я работаю со своим разумом.
0: Он пишет здесь в тексте, что работа начинается с неживого уровня, а затем переходит к растительному. Как происходит таким образом, что из неживого переход к растительному и потом к живому?
2: Если человек не меняется, означает ступень неживого. Что значит, что он неживой, что не меняется? Разница между меняющимся и не меняющимся. То есть он делает действия. Может быть, тысячи разных действий в минуту. Он что-то все время делает. Он работает на кухне. Он может поддерживать весь Нейбарух. Все это прекрасно. Если он не вкладывает в это намерение, он остается на неживом уровне и не развивается. Может быть, кто-то другой делает совсем немного. Да, то, что нужно, и вообще как бы вся нагрузка в группе делится, распределяется на каждого. Но он в каждое свое действие вкладывает все больше и больше намерений, мыслей, намерений в это отношение. То есть он делает действия, разумеется, невозможно без действия. Все исходит из земли, то, что называется, из неживого. Но насколько он добавляет к этому действия, вот в этом он и растет. И это отличие, это разница между камнем и растительным. В соответствии с тем, какую мысль или намерение он вкладывает, соответственно, этому он или уровень растительный, или животный, или говорящий. Тут разница уже в намерении. Но в любом случае есть у него уже какие-то намерения и есть какие-то внутренние мысли, борьба, левое или не, правое или не, разные порывы. То есть он уже живет не только от того, что он просто существует, он приходит учиться, как бы учится, рисует чертежи и там все такое. Это как раз то, что я вчера написал письмо Лизерину. Он меня спросил, может ли он преподавать в Америке от нашего имени. И я ему ответил, что разница между тобой и нами может быть в том, что ты прекрасно знаешь материал. Может быть, не меньше, чем и мы. И не это важно, но какой посыл ты передаешь, чему ты будешь их обучать, обучаешь ли ты их находиться в пути и не только приобретать разные знания и все такое, чтобы через несколько лет они стали бы просто чемпионами в том, что написано, будут наизусть знать Гмару. ну, скажем, учение 10 сферот, можешь им провести экзамен, и они тебе будут точно ответить о том, что написано. Но о том, что есть что-то более внутреннее, это ты им передаешь, ты этого хочешь. Если ты это хочешь, для тебя, для этого нужна группа, для этого нужно развитие, нужны изменения. У тебя это есть, к этому ты стремишься.
0: Так это его горючее?
2: Это его горючее? Может быть, я не знаю. Да нет, он сам, ему нравится мудрость.
3: Ну,
2: нет, просто я его привел просто в пример. Он сам по себе немного странный. Вообще не о нем речь. Мы говорим о том, что есть разница между неживым и живым. Или растительным и живым, или говорящим. Это уже другое. Тут речь о выяснениях. А в чем вопрос?
0: Я спрашиваю, откуда приходит к неживому хицерон быть растительным? Никогда неживое ведь не может.
2: Не, от неживого к растительному переход — это два разных мира. Быть растительным — это означает, что у тебя уже есть точка в сердце. Если не дана точка в сердце, бина, которая начинает развиваться внутри человека, в земле, внутри неживого, тогда из этого ничего не выйдет. Вода, бина — это то, что дает жизнь. Без этого ничего наверняка не будет. Так и не требуется просто так от человека с улицы. Почему ты животное? Тот ответ — обратись к тому, кто тебя создал. Ты не можешь обратиться к нему с претензиями. И только к тому, у кого есть точка в сердце. Вот к нему ты можешь обратиться, ты можешь ему помочь, ты можешь ему показать, что есть методика, и можно развивать эту точку. Вот и все. Кроме того, у каждого есть и отличие в проявлении, в мере развития, в темпе. Это уже другая история.
0: Как в группе можно развить желание к силе веры?
2: Желание к силе веры у одного человека и в группе можно развить только из необходимости. Если у меня не будет силы веры, то есть ощущения Творца, то я не смогу вообще управлять своей природой. То есть я всегда... Я буду смотреть на себя и буду видеть на себе, насколько меня кидает по разным желаниям и разным тягам, которые есть во мне, и я с ними ничего не могу сделать. То есть иногда человеку показывают такой пример, ему кажется, что он может сейчас сделать что-то плохое, и он никак не может это предотвратить. Никогда не чувствовал такого? Ну ладно, еще почувствуешь. Если будешь дальше развиваться, почувствуешь. Все, почувствуешь. Не волнуйся. Почему все это нам дается? Чтобы обучить нас, что мы сами по себе, внутри нас, никогда не можем найти силы, чтобы справиться с самим собой. И только с помощью внешней силы. А эта внешняя сила действительно справляться с желанием получать, не давать какого-то расчета. Мне это выгодно не делать, иначе получу удары. Стоит вместо этого где-то заработать что-то побольше. Не такой расчет. Знаешь? И то, на чем основано наше воспитание. Так говорят, для чего тебе это? Лучше сделай это, тебе будет так лучше. Не будь таким, и тогда все будет хорошо. Мы так обучаем и себя, и своих детей, и весь мир. Что именно? Выгодно быть лучше, более вежливым, более таким-то, не вредить ближнему. Для чего? Чтобы они тебе не навредили. Вот сделать миру в мире. Для чего? Миру нужен мир. Почему не война? Что этот мир делает? Если он как бы ведет к животному уровню. Но мы так учимся. Потому что у нас нет выбора в рамках этого мира. Ты можешь дать замену вместо одного проявления животной жизни другую животную выгоду. Если в то же время ты хочешь быть выше животного уровня, ты должен войти в ощущение Творца. И только ты, если чувствуешь духовность, что значит чувствуешь? То, что в тебе есть его сила, и то, что ты можешь в той мере, в которой в тебе есть эта сила, управлять желанием, получать, властвовать, уже не дать ему одно вместо другого. Давай это не сделаем, сделаем что-то другое. Я боюсь, что получу какие-то удары, или, может быть, там мы больше заработаем. Ты просто не даешь вообще никакой замены. Выгоды на его языке, ты просто им управляешь, и все. А это возможно только если у тебя есть внутри соответствующая сила Творца. И эта сила называется верой. Вот тогда тот, кто не выходит из рамок этого мира над Махсомом, он всегда идет, но у него всегда как бы торговля, купля-продажа. С обмен желанием получать одно вместо другого или что-то вместо чего-то третьего. То есть управляет в любом случае желание получать. Человек в любом случае выстраивает для себя какой-то распорядок приоритетов, ценностей. Да. Порядок приоритетов. То есть он может промыть свой разум с помощью группы. Это может быть внешнее общество, не знаю, газета или школа. Но без этого мы вообще ничего не исправляем. Может быть, мы даже якобы делаем еще больше изъянов, потому что нам кажется, что мы становимся лучше. Ну вот поговори со всеми этими желающими, прекрасно душными, так называемыми, гринписами и так далее. Вкладываю всю свою жизнь ради кошек или ради дельфинов или кого-то еще, чтобы они жили. Человек находится в такой лжи, в том, что он лучше делает этим всю жизнь. Посмотри, насколько американцы уверены, что все, что делают, делают добро в мир. Давайте все жить, как в Голливуде. Они не понимают, что проявление такой жизни более неисправно, чем что-либо другое. То есть человек, пока он не приобретет силу Творца, у него нет никакой возможности справиться со своим желанием получить. Вопрос. Что это намерение, которое человек добавляет перед действием, которое он делает внутри группы?
0: Так же, как человек делает намерение перед каждым действием, если он не хочет быть неживым, а выше этого, он должен думать, что каково его намерение. Ну, скажем, намерение — это как благословение, когда Тора обязывает нас делать благословение, да? Или же мы говорим: «Вот, я готов и настроен». Да, есть всякие такие предложения, которые говорят перед действием. О чем они говорят? Они говорят о содержании того, что я собираюсь сделать, потому что само исполнение будет просто или со стороны природы, когда меня воспитали так поступать. И если это принял уже как врожденный инстинкт, привычку, которая стала второй натурой, и я, если не делаю по привычке, страдаю, тогда все мое страдание, моя природа теперь обязывает меня делать это. На это мне не нужно никакого благословения и напоминания. Так зачем мне нужно именно истории, тоже как бы делать для себя всякие напоминания такие, для чего я это делаю, благословен ты Творец и так далее, перед тем, как я делаю, напомнить себе, как бы, что когда я делаю это действие, то не делаю так, как животное, не как камень, как неживое, а я делаю это ради особой цели. и она обязывает меня это делать. Поэтому человек, который входит в изучение Каббалы, его действие ослабевает полностью. Почему? Потому что он уже входит в область, где все действия будут связаны с намерениями. До этого могло быть, что делал действие без намерения. А теперь он видит, что он во внутреннем своем ощущении, даже без понимания еще, ощущает, что действие без намерения на уровне, когда он поднялся выше уровня неживого, он немного поднялся к растительному, а на этом уровне действие без намерения вообще не считается действием, считается ничем. Ничем, и тогда он перестает делать. Поэтому все же должно быть важность действия, потому что пока что ты не можешь присоединить к нему намерение. Но если у тебя не будет действия, то и намерение. Тебе не будет за что зацепиться, так стоит все же соблюдать действия в определенной мере для того, чтобы присоединить к этому намерение. Потому что действительно действие без намерения как тело без души. Теперь, если мы в этом тоже думаем о группе, о каждом действии, которое я совершаю, о каждом действии, которое я делаю, просто животное, да? Я, учитывая, что я часть группы, и они стоят за мной, или я выполняю это на пользу всем нам, да? Тогда здесь уже совершенно другой расчет. Здесь он сразу уже поднимается со ступени растительного на ступень человека, потому что группа относится к уровню человека. Поэтому здесь уже другие расчеты. Самоотмена, объединение — это относится к уровню человека, чего нет ни у растительного, ни у животного.
2: Как сохранить, чтобы всегда намерение было правильным, чтобы человек не лгал самому себе? Как позаботиться о чистоте намерения, чтобы человек попробовал все это?
0: Заботиться о намерении — это война. Война. Нужно делать всякие упражнения. Нужно, чтобы тебе напоминали об этом. Нужно, чтобы ты сделал всякие там знаки в пути, будильник каждые полчаса, я не знаю, вещи такого рода, все. Я делал здесь, когда ездил с Рабашем при вождении, ставил себе всякие знаки, отмечал на руке. Он смеялся над этим. Почему? Потому что я смотрел на это один раз, а затем на несколько часов забывал, вообще смотрел. Не видел этого знака, он мне ничего не напоминал. Это так не поможет, но пробовать нужно все, потому что все вещи подобного вида продвигают к следующему провалу. Мы идем от провала к провалу, ведь так нужно идти от силы к силе. Так получается.
2: Вы говорили, что группа — это уровень человека. Не понял.
0: А группа — это уровень человека, потому что ни у растительного, ни у животного нет вообще в природе желания отменять себя по отношению к другому, считаться с другим, объединяться с другим. Есть стаи, есть стадо всевозможного рода. Есть такие вещи, но это на животной основе, без самоотмены, а ради объединения и дополнительной прибыли. Да? Здесь есть какой-то элемент самоотмены, духовный элемент, в том, что я соединяюсь с другими. Поэтому это сразу подбрасывает, если я в каждой мысли, в каждой вещи объединяю себя с группой, неважно что, но так соединяю себя так в мысли с группой, сразу же мое действие поднимается по уровню. Да.
2: Много действий, которые мы делаем, связаны с ежедневной рутиной. Тут учимся. Что делать с рутиной?
0: Нет рутины, нет такой вещи рутина. Проблема, что привычка становится природой, а природа — это уже мертвая.
2: Как удержать намерение?
0: Намерение — это просто перед любой вещью, которую ты делаешь, нужно единство с группой. Ну, с группой проблема. Нужно с группой.
2: Когда действие направлено наружу.
0: Ну, так что, что наружу? Я сижу сейчас перед телевизором, ну, в студии или там на радио. Ну, или я даю какую-то беседу, интервью или лекцию, так почему я не могу ощущать, что группа связана со мной, стоит за мной, и что я сейчас делаю добро им и всему нашему делу? Я обязан это соединить с внутренним кли. Это не шутка. Нам кажется, что это какая-то вещь, но еще маленькая побочная мысль. Нет, это уводит тебя из твоего эгоизма. Все-таки соединяет тебя с чем-то внешним.
2: Да. Вопрос по тексту. Он пишет в статье: этим человек должен пользоваться в виде правой линии. Другими словами, простое действие должен ценить и сказать, что он воздает великую благодарность Творцу за то, что удостоил его выполнять простые действия в простоте, и сказать, что недостоин.
0: А в чем вопрос?
2: Про недостоин, что такое, что это означает? То есть он пишет про то, что он недостоин того, что Творец дал ему подарок.
0: На самом деле, Рабаш пишет здесь не в очень понятном виде. Правая линия называется, что я получаю, это хесед. Правая линия, это называется, что я получаю сверху, как это есть, без всякой критики, без того, чтобы вмешиваться в это с моим желанием получать. А то, что я получаю, это совершенство. И то, что мне дают сверху, я хочу быть, слиться этим, осуществлять это, не вкладывая в это... Не вкладывая это в свою природу, только быть слитым с этим законом, с этой идеей, с этим действием. Это называется правая линия. Тогда, если я осуществляю это свойство правой линии, что теперь раскрывается мне, это называется, что я слит с правой линией, это называется, что я не вкладываю в это мой авиют. Все чист. Теперь я понял, уловил эту меру правой линии с моим авиютом дешореш. И теперь я уже начинаю присоединять к этому остальной авиют, который есть у меня. Уже начинаю пользоваться левой линией. И тогда над левой линией я расту. От Ибура к Яника, потом к Махин. Смотри, иногда он не пишет настолько уж точно, что это, что этого он недостоин. Это тоже, что значит, что этого он недостоин. Он хочет сказать, что само действие не настолько уж важно вообще. И действительно, само по себе оно немногого стоит, но поскольку Творец дал ему это, и дал ему это в подарок, и он ощущает, что на самом деле ему это не полагается, и хотя это очень маленькая вещь, ничего не стоит, но для него это все. Это называется правой линией. Не начинает критиковать себе ничего.
2: С точки зрения веры, в каком месте говорится тут о трепете, свойстве трепета? Это в чем-то внутри веры или это что-то отдельное, совершенно другое?
0: Эмуна колелит битухо, битуха, арбе афхано.
3: вера содержит в себе очень много разных параметров, потому что вера — это ощущение Творца в килим творения. И это ощущение приносит творению не наполнение его желания получать, а дает ему силу, осознание величия Творца. То есть присутствие Творца в творении таким образом, что творение ощущает Творца, а не ощущает, что чем-то наполняется от него, а ощущает именно его. Ты чувствуешь человека большого, он великий, он не имеет тебе отношения, он не призван служить тебе, ничего, только ощущаешь его. Но ты наполняешь его, ощущение его как великого, властвующего. Если ты хочешь приобрести это, чтобы как-то управлять своей природой. Это ощущение в общем называется верой. В вере у тебя есть ощущение уверенности прежде всего. Уверенность в том, что ты причастный к великому. И то, что ты преданный ему, вот своей уверенности, ты находишься как зародыш, есть цель быть причастным к этому великому во всем авиюте, который раскроется. Это цель. Это цель. Конечно, это сразу раскрывается тебе. Желание получать в том, что чувствует Творца, хочет только одного, как бы по своей природе. Так вот, принизить себя и быть преданным. Отдаться. Тут есть много разных ощущений, впечатлений. В итоге это называется верой. То есть общая сила, сила абсак. Силы для экрана, которые формируют экран, они в итоге называются, в общем, называются верой. Поэтому аб называется хесед, поэтому из бины выходит свет, который исправляет кли, свет хухма, который исправляет кли. То есть мы не считаемся с тем, какой свет, мы считаемся с тем, что он делает.
4: Кажется, что здесь есть противоречие, вера дает уверенность, а с другой стороны человеку необходим трепет.
3: Ты говоришь, что здесь есть противоречие. Мы должны быть в уверенности, должны ощущать себя находящимися внутри управления Творца нами, что может быть лучше, надежнее, с одной стороны. С другой стороны, мы должны испытывать трепет, страх, поиск. То есть эти вещи противоречат друг другу, верно? Ну и что? Но они противоречат друг другу, потому что ты хочешь проверять их из того же материала, из того же кли, из желания получать. И ты не понимаешь, что два этих противоречия ощущаются у нас так, потому что они относятся к разным источникам, к желанию получать и к желанию отдавать. То есть я должен быть уверенным в вере, в ощущении Творца, совершенства, в моих отдающих келим, а не в получающих келим. В получающих келим, если я захочу ощутить ту же уверенность, веру, силу, вечность, я ощущу тьму. Ты понимаешь?
5: То есть,
3: если я собираюсь проверить какое-то явление, я должен проверить его из своего эгоизма и из своего альтруизма. Тогда я увижу, что, с одной стороны, это дает мне радость и всякие какие-то хорошие ощущения, такие позитивные. А если я проверю это с другой стороны, то это дает мне отрицательные эмоции. И тут нет противоречия, что одновременно я могу ощущать и радость, и совершенство, и также недостатки и тревогу. Если бы я не состоял из двух сил творения Творца внутри себя, я не смог бы ощущать эти вещи. Но если у меня есть два этих корня внутри меня, то я могу ощущать противоположные вещи. Противоположности. И в одном носителе свет светит мне, проявляется во мне. Если я готов к этому, то я получаю от этого силы, постоянство, упорство, всякие положительные вещи и в исправлениях, и в наполнениях. Но если я не готов к этому, то тот же свет ощущается во мне, как тьма, страшные боли, проблемы, страдания.
4: То есть свет, который раскрывается, дает ощущение уверенности и ощущение совершенства.
3: Тот же свет, который дает ощущение уверенности и совершенства в выдающих килим, дает тьму и страшные страдания в получающих килим. Поэтому мы говорим, там, где ты ощущаешь вот эти страшные вещи, ужасные боли, страдания, там раскроется капля единения, благо и совершенство. Именно там. Потому что там ты построишь самый большой экран в этих страшных и ужасных и темных местах. И там, где будут страдания, там и будет самый большой экран. Тогда ты получишь именно большое раскрытие.
4: То, что человек боится, есть страх потерять, это не со стороны получения. Страшно сказать, чтобы этого у меня не было.
3: Значит, вопрос, если есть страх, как он объясняет в предисловии книги Зоар, в Кудин де Урайта, есть страх, чтобы мне было хорошо, и моим детям было хорошо, и райские кущи, и так далее, и есть страх, что относительно Творца, смогу ли я сделать ему что-нибудь хорошее?
4: Рав, у нас сегодня Зоар.
3: Ну что поделаешь, все тут поднимают руки. Нам нужно учиться.
4: Невозможно ничего сделать, пока Творец не раскроется.
3: Да.
4: Если человек переходит от одного скрытия к обычному скрытию,
3: да,
4: он способен что-то сделать?
3: Да. Разница между двойным скрытием и одинарным скрытием колоссальная. Это человек даже... не находясь над Махсовым, еще находясь в этом мире, но он живет в ощущении присутствия Творца. Он чувствует, что Творец существует, что он живой, он наблюдает за ним, управляет им, делает ему всякие вещи, да? И также и плохие. Но он не видит всех этих плохих вещей, что Творец делает, что они вообще не плохие, а хорошие. Он думает, что они плохие, и Творец таким образом... обучает его, скажем, воспитывает. Это называется скрытие лика, что Творец бьет и этим делает мне что-то хорошее. Когда я прохожу махсом и вхожу в вознаграждение и наказание, начинаю оправдывать Творца из того, что я узнаю сейчас, что Он делал мне раньше, я сейчас начинаю узнавать, и я вижу, что Он не делал мне ничего плохого. Исходя из этого, я начинаю оправдывать его. Это называется, что прегрешение, которое он сделал, хотя для меня, но бил меня, да, теперь становится заслугами. То есть он не бил меня совсем. Это вообще не было ударом.
4: Если группа служит верой, как бы инструмент веры. Нет ли опасности, что человек не ощутит из-за этого свой личный хиссарон в вере? Он все время будет получать как бы силу веры, как будто она существует.
3: Есть опасность, что человек, который будет погружен в связь с группой, перестанет ощущать себя и будет ощущать только группу.
4: А где граница?
3: Где же граница? чтобы все-таки как-то сохранить свою уникальность, индивидуальность, потому что человек, он каждый, как жемчужина, часть Адама решена, его душа особенная. Как же теперь он сможет это вообще стереть всю свою индивидуальность и быть полностью проданным в группе? Что же это такое? Что же, есть ли вообще смысл отменяться перед большинством? Наоборот, Баля-Сулам пишет в статьях: следовать за большинством — это работа в обществе. У нас нужно следовать за личностью, за индивидуумом. Тогда, если я особенный, как же сейчас я собираюсь это все стереть, ведь это Творец дал мне? Этим я реализую замысел творения? Именно таким образом, когда человек отменяет себя относительно группы, этим он поднимает свою индивидуальность во много-много раз и лично, индивидуально, именно относительно Творца, потому что он усиливает все свои силы с помощью группы. Он никогда не исчезает в ней. Что значит «исчезает»? В том, что ты отменяешь свое использование ради получения для себя. Тебе кажется, что ты отменяешь и не существуешь. Но именно этим ты как раз удостаиваешься использования ради отдачи. Мы думаем так: если я только даю и не получаю, только даю все от себя наружу, где же я тогда ощущаюсь? Это действие, которое дает тебе действительно вечное и совершенное духовное состояние, именно когда ты даешь. Действие получения в истинном духовном пространстве не существует, оно не ощущается. Поэтому реализация себя в том, что ты даешь. Самореализация в том, что ты стираешь свое «я». Что значит «стираешь»? Ну, не то, что стираешь, а, ну, так говорят. Ты не учитываешь свои личные интересы. Это самая большая реализация личности. Именно в этом ты растешь. Ты должен вырасти до уровня Творца, до размера Творца. Ты один и каждый здесь должен вырасти и стать таким, как Творец. Разве это называется, что это действие, отдача, ради отдачи стирает человека? Из точки ты должен стать огромным парцуфом в 10 сферот на уровне Адама Кадмона. От одного края до другого, от края до края. Ну, это мой друг.
4: В статье он пишет о разнице между человеком и животным. Он пишет здесь два раза, с первым и вторым трепете. Вы можете объяснить, в чем разница между первым и вторым трепетом?
3: Первый страх или трепет, и второй. Может быть, нужно посмотреть статью. Может быть, он объясняет это согласно тому, что написано в предисловии книги Зор, что первый страх — это животный страх, а второй — он духовный. То есть первый страх, когда человек боится за себя и за своих близких, семью и так далее. И за то, что есть у них в этом мире, и что же будет с ними в будущем мире. В будущем мире своем он думает о том, что будет после того, как он умрет. Но мы должны понимать, что мы не учим ни одного слова о том, что происходит с душами после того, как тело умирает. Мы учим только то, что происходит с душами в то время, когда их тело живо, и душа постигает Творца, духовное ощущение Творца. Это мы учим. Тогда что же она ощущает? Об этом каббалисты пишут. Как достичь этого ощущения и что ощутить? А что происходит с душами после того, как тело, вот это животное, умирает? Это животное умирает. Об этом не написано ни в одном месте, потому что это не наше дело. Нам пишут только то, что связано с нашим исправлением, и ничего большего. Они такие жестокие. Я хочу знать, что произойдет после того, как я умру. Есть ли еще какое-то существование у меня? Или только когда я возвращаюсь сюда, вместе с этим телом, а без тела моя душа, что она не существует, или она не ощущается уже во мне, или она включена в бесконечность, и нет у нее никакого личного ощущения, или она относится к строению Адама Ришона, который находится в полном исправлении, и снова потом должен спуститься, или что-то еще. Что происходит здесь? Что это за реальность такая? Когда... Кто же я такой тогда? Я это... Тот, кто относится к этой душе, или я тот, кто чувствует это через это тело, ощущает душу. Они практически не объясняют нам это. Бали Сулам пишет об этом в письме. Что вопрос душ, которые отделены от тела,

0: я, способен ли я, удостоюсь ли я этого и так далее. Достаточно ли я отдаю ему после того, как я уже отдаю. Это называется духовный страх. Ну, давайте учить ТЭС.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем от него для реализации в десятке.
0: Было много о вере, что такое вера. Я записал несколько моментов. Если я прошу раскрытия Творца, только чтобы управлять своим желанием, получать свою природу, это называется, что я прошу у него силу веры. И что мы реализуем в десятке, я записал таким образом. Прежде чем ты что-то делаешь, нужно просить связи с группой, и в десятке каждый может перед каждым действием брать на себя, даже в этом семинаре.
1: Также то, что касается действий и намерений, невозможно без действия, это основа, но это не суть, а суть — это добавить намерение и притягивать свет. И все. То есть определенной степени действия и намерения.
0: Я записал так, что у животного нет веры. Человек, который думает о себе, у него есть свойство веры. И вера называется... Это ощущение. Это дает силу веры, и человек может работать со злым началом. Вера — это то, что дает возможность работать и воевать со злым началом. И Рав говорил о вере, что хорошо там, страхи, да, в этом мире, в будущем мире. И каббалисты, когда пишут о будущем мире, то, что должен быть страх того, смогу ли я отдавать Творцу. Этого мы должны достичь.
1: Да. Хочу ли я преодолеть желание, мое природное желание? Должен ли я просить у Творца силу веры? И тогда он дает. В этом молитва не из моего желания получать, а действительно просить у Творца силу веры. Это наша методика, наш путь.
0: Очень особый урок Рава, как он виртуозно объясняет. Подробно этого практически не было никогда. Он дал так много советов. Снова нужно повторять и снова слушать это. Все эти цитаты читать и слушать.
1: Да, добавить... Требование Творца, чтобы требовать, собственно, силу веры постоянно, когда мы ищем Творца или ищем свойства отдачи, собственно, мы ищем эту силу веры, которая помогает нам идти выше нашего знания. Было много о том, что добавить намерение к действиям, если это действие, допустим, на кухне там или где-то в здании, когда человек может работать весь день и вкладывать свое время, но если нет там добавки намерения и усилия в этом, то это... как бы на уровне животного и точка в сердце, которая есть у человека, мы удостоились, весь мировой барух удостоились пробуждения к ступени растительного. Нужно вкладывать, чтобы привести туда, прийти в эту ступень цумеах, чтобы у каждого товарища была эта

0: беспокойство. Еще было, что он сказал, что работать над намерением — это, собственно, наша война. Это война всего Бней Баруха. Всегда нужно прилагать усилия и добавлять намерение.
1: По поводу отмены себя спрашивали, до какого предела человек должен отменять себя, и Рав сказал, что именно таким образом, когда человек отменяет себя перед группой, этим он поднимает свою индивидуальность во много раз, именно относительно Творца, потому что он усиливает все свои силы с помощью группы и никогда не исчезает внешне, значит, исчезает. То, что ты используешь свое использование ради получения, тебе кажется, что ты отменяешься. Но ты тем самым удостаиваешься использования ради отдачи. Мы думаем так, что если вот я даю, я не получаю, только даю и так далее, где же тогда я ощущаюсь? Это действие, которое дается тебе как вечное, вечное действие в духовном, которое, когда ты даешь, а действие получения в духовном пространстве не существует, оно не ощущается.
0: Мы просим отмениться перед группой и просто раствориться в ней.
1: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Мы прошли такой урок, столько разных состояний, и говорили о вере, о группе, неживой растительной животной, правая линия, левая линия, но то, что ближе к нам, из точки ты должен стать огромным парцуфом в 10 сферот на уровне Адам Кадмон и от края до края.
1: Да, я все еще под впечатлением последнего урока. Мы слышали много-много вещей. Мы слышали о вере. Я записал себе здесь, что общая сила, это сила абсак, я связываю с тем, что мы будем сейчас учить, это сила экрана, когда строят экран, называются в конце концов, в общем, называются верой. Это действительно, это так основополагающе. Нужно взять этот урок и учить его до окончательного исправления. Еще у нас будет достаточно материала. А сейчас у нас есть, собственно, строение миров урок.
0: Да, продолжаем.
1: Собственно, то, что мы сейчас будем учить, это продолжение того, что мы учили вчера. Рав объяснял, повторял и возвращался к тому, что свет наполняет Малхут, все четыре стадии, с каждой стадии Алиф, Бет, Гимель, Далит и так далее. А сейчас он более даст детали, расскажет в деталях и объяснит дальше, как, собственно, развивается дальше, развиваются все миры, Гергальта, Абсак, Мабон. Он уже говорил в прошлом о том, как заходят света, выходят, решимот, тамим, никудот, тагинут, йод и так далее. Сейчас он расскажет нам, объяснит, и мы увидим, как, собственно, эта чаша, это клик, который он изображает нам всегда, становится одной линией, появляется рож, тох, сов, становится парцуф, и как из этого строятся остальные парцуфы. Очень стоит следить за этим, потому что это строит связь между тем, что он учит, и мы видим, что постоянно Рав говорит об одном и том же. Постоянно говорится, собственно, о желании, когда мы следим за тем, что говорит Рав, и связываем с тем, что мы получили раньше, мы понимаем, что, собственно, все происходит в том же месте, поэтому нету никакого места, это все у нас, в нас внутри. Поэтому стоит постоянно записывать то, что говорит Рав, все, что мы слышим, и также обратить внимание, как эти вещи развиваются одно из другого. Тогда мы понимаем, что все, собственно, развитие, одно и то же развитие.
0: Сейчас мы увидим клип, послушаем совет Рава, что о том, что уроки нужно все время переслушивать. Пожалуйста, клип.
1: Источник — это... Это такая ячейка высшего света, которая раскрывается в соответствии с килим. Поэтому как ты подходишь к этому, так ты это ощущаешь. А сам он, само по себе там нет ничего на самом деле. Это такая порция высшего света, которая раскрывается в соответствии с твоими килим.
2: Вот так.
1: Поэтому каждый раз, когда повторяем, снова читаем, мы чувствуем гораздо больше раскрытия, ощущения. Давайте перейдем сейчас к уроку и не забудем записывать то, что мы слышим, то, что нас трогает. или мы затем, может быть, хотим задать вопрос, мы будем говорить об этом, о том, что мы слышали. У нас будет сегодня много времени, достаточно времени для вопросов и для обсуждений. Давайте сейчас погрузимся вместе с Равом в духовные миры.
0: Мы изучаем исправление. Исправление происходит так. Малхут мира бесконечности, который мы изображали в виде такой чашечки, сейчас мы от начала до конца. Мы делим ее на три части. От Творца вышел свет, он построил стадию Шореш, Алиф, Бет, Гимл, Далит. Но сейчас мы их называем Кетер, Хохма, Бина, Зерампин, Малхут. Есть у нас пять частей. Затем начинается сама Малхут. И она думает сейчас, как она может работать, чтобы получение света не вызвал в ней стыд, чтобы она была ради отдачи. Поэтому она работает с экраном. Экран — это сила сопротивления. Чтобы я наслаждался только при условии, когда я наслаждаю хозяина. Приходит свет. И как мы говорили о гости, да? Отталкиваем свет обратно. Прежде всего, это значит, что я не принимаю это ради наслаждения. Затем расчет, сколько могу принять ради отдачи. Допустим, я могу принять ради отдачи до сих пор. Принимаем решение, потом получаем до определенной границы. Свет, приходящий, называется Ор-Яшар. Свет, который мы возвращаем обратно, называется Ор-Хозер. Свет, который входит внутрь, называется Ор-Пними. Потому что мы не берем его полностью, получается, что Ор Ишар равняется Ор Пними плюс Ор Макив. Тут есть еще свет, который остается снаружи, и он оказывает давление, хочет войти в эту часть, которая осталась пустой. Она предназначена и для этого света окружающего, который остался. Это понятно?
1: Вы говорите здесь об этом мире?
0: Я не говорю об этом мире, я говорю о Малхут. Мир бесконечности, после того, как она совершила сокращение и решила принимать ради отдачи. Если ты не будешь брать кассету после каждого урока, я скажу тебе только одно. Каббала — это что-то особенное. Тот, кто не слушает, он сидит просто впустую, ему ничего не поможет. Если ты не будешь слушать то, что мы говорим, и не будешь реализовывать, ничего не поможет. Как ты вошел, так и выйдешь. Если я сказал, и уже несколько уроков я говорю, вы должны проходить даже каждый день то, что мы учим здесь. Для этого он записывает кассеты. Мне они не нужны. Тебе не поможет ничего. Ты спрашиваешь, ты и сейчас упускаешь, потому что не знаешь, о чем я говорю. Так, в общем. Я говорю о Малхут бесконечности, о Малхут Дейнсов после сокращения. Она получила здесь в Орпними 20%. 80% осталось пустые внизу. Ну, скажем, эти числа, они так, для нас, чтобы нам было понятней. 80% остались пустыми, относительно этого есть 20% окружающего света, 80% окружающего света и 20% Ор-Пними. 80% Ор-Макив оказывает давление на экран, который не позволяет свету дальше распространяться. В чем вопрос?
1: А окружающий свет?
0: Нет, это не то же самое. Ор-Хозер, он не равен. Ор-Хозер равен Ор-Ишар. Ор-Макив остается как избыток. Свет приходит. Он равняется Ор-Пними, который зашел внутрь, и Ор-Макив, который остался снаружи. То место, где возникла граница распространения света, называется Табур. Учили. Вся Малхут, там, где заканчивается, называется Сиюм. Экран стоит в том месте, которое называется П. Мы говорили о том, что это часть, где мы производим расчет, называется Рош. Часть, которая получает, называется Тох. Часть, которая остается пустой, называется Сов. Все это строение называется Парцуф. Здесь, в сущности, от сюда и до сюда, это и есть Тамалхут. От Пэда Сиюма. Та же Малхут, которая была у нас, только сейчас у нее есть Рош, и она думает, сколько я могу принять с экраном ради хозяина. Когда я доставляю наслаждение хозяину, а не хозяин мне, сколько я сейчас могу получить ради отдачи? Она производит расчет, и поэтому она не может получить 100% ради отдачи, а только 20%. Поэтому это Малхут от Пэй до Сиум. Это та же Малхут. Но только добавилась к ней Рош, и она думает, производит расчет, прежде чем получает. Поэтому Малхут Дейнсов, у нее не было Рош, она получила все, что было, без всяких расчетов. Теперь расчет, который она делает прежде, это и то, что образовало в ней Рош.
1: Это все называется Парцуфом?
0: И все это называется Парцуф. Все это называется Парцуф. Что происходит дальше, мы учили.

0: Мы учили, здесь было давление от этих двух светов на экран, который стоит в табуре, это называется битуш. Битуш пним макив.
1: Пним макив. Как же микро?
0: Пним макив. Так это называется. Битуш пним макив. В экране, который разделяет здесь из этого, исходя из этого, малхут исторгает свет, то, как она получила его, и сейчас она его исторгает. Исторгает. И возвращается к состоянию, которое было прежде.
2: Масах спустился до табора.
0: Масах спустился на табор. Он решил, я стою в табуре, я ничего не получаю. А затем я решаю, могу ли я спуститься и открыть это желание получать для наполнения. Ну, скажем так, да.
2: Масах является преградой для следующего этапа.
0: Верно, так как Малхут получила пять этих цветов внутрь себя, а теперь она исторгает этих пять цветов из себя, да? Заходит в нее свет от стадии Далит, Гимель, Бет, Алиф и Шорджа, теперь выходят цвета назад. Как зашли, так они и выходят. Как и в природе. Кто первый заходит, выходит последний. Почему? Потому что Малхут решает, что не хочет остаться в этом состоянии. Если она остается в этом состоянии, то на нее действуют два этих света, Порт Нью-Йорк, Макив. Они говорят, если ты остаешься так, ты не приходишь к Мартикуну. То есть Малхут таким образом... Аж он получает внутрь, а если получает внутрь, скажем, если заходит внутрь, то это получение будет альминат ликабель, ради получения. Так ради получения, то есть сначала она этого не делает, она решила с самого начала сделать цимцум, сокращение, и не может нарушить этот закон, свое решение, которое сделала прежде. То есть для нее это невозможно. Что же еще делать? Здесь вот так вот остаться она не может. То есть целетворение не выполняется. Остается только одно, что исторгнуть этот свет. Это называется исторжение, это возвращение Масаха в Педерош. И тогда света выходят, и состояние как бы возвращается в начальное состояние. Есть здесь Рош, есть у нас Гуф. Он не разделяется на Тох и Сов, просто Гуф. Мы говорили о том, что света, которые распространяются сверху вниз в парцуфе, называются таамим, а света, которые выходят из гуф, называются никудот, когда уже выходит из парцуфа света, он остается пустым. То, что остается от таамим, решимо, называется тагин. А то, что остается от никудот, называется утиот. Есть у нас таамим и никудот. Это света, которые заходят и выходят. А решемот от них, то есть небольшое свечение, которое остается в парцуфе. Ну, скажем, я взял стакан молока, я выпил, осталось немножко на стенках. Такое белый оттенок. Это остается такое небольшое свечение, остается в кли. И то, что остается от цветов таамим, называется тагим, и то, что остается от цветов никуда, называется утиот. Утиот, собственно, они килим. Они субстакили. Почему? Потому что это решимот от исторжения света. Когда у меня был такой свет, и мне нужно было от него избавиться, это хиссарон, когда в следующий раз я захочу привести свет. Поэтому как раз утиот называются килим. И поэтому с помощью утиот, букв, мы получаем информацию. И таким образом произошел первый парцуф, то есть первая порция света Малхут Эйн Сов после сокращения. Эта порция называется Гальгальта. Мы говорили об этом. Да.
2: После того, как света выходит в первый раз, возвращается к состоянию, когда там есть табор, выходит первый раз, возвращается к состоянию, когда у нас есть Ор-Яшар, и тогда возвращается, и есть экран, есть макив, вот в этом состоянии Гальгальта.
0: Свет Малхут Эйн Сов принимает решение отдавать, если я могу отдавать, я могу принять только 20%. Она открывает себя на эти 20%, получает внутренний свет. Ор пними, который называется Таамим. Останавливает себя на табуре. Говорит, больше этого я не способна получить, ощущает давление от Ор-Пакиф, Ор-Пними, и решает, что я не могу в такое состояние остаться, исходит свет, я опустошаюсь, света Таамим выходят, выход светов Таамим называется Никудот. Это тот же свет, только Малхут выдавливает его. Поэтому он получает другое имя, Никудот. От Таамим остается Решимот, и от Никудот остается Решимот.
2: В этом состоянии Гальгальта, это состояние такое же, которое было в первый раз, так это уже произошло.
0: Какое состояние, это или это?
2: Гальгальта.
0: Здесь. Я об этом еще не говорил. Эта Гальгальта остается пустой от всех цветов. В Рош у нее есть цвета, а в Гуф у нее пустота, она пустая.
2: Вопрос, у нас здесь есть Ор-Яшар или Ор-Хозер?
0: В Рош есть все, конечно же есть. Из Рош ничего не выходит, не исчезает. Но так как Гальгальта, она уже приходит с Решимот Тагин и Утиот, она уже знает теперь, в каком состоянии она была. Поэтому она сейчас уже не может сделать то же самое. Она уже знает, что если сделать это действие не приведет ее к цели творения. Поэтому сейчас она совершает другое действие. Что здесь происходит? Малхут бесконечности, которая получила все пять цветов. Все пять цветов внутри нее. Она получила их на 100%. То есть все пять цветов, которые она получила, внутрь. Это значит, что она получила далит дейт лапшут и далит деавиют. Что это значит? Далит дейт лапшут – это свет, который находится в ней, а далит деавиют – это называется кли, желание, которое она получила в себя. И это ор или свет или наслаждение. В каждом кли у нас есть два этих параметра. Ну, скажем, свойства нет. Это таких два ощущения, два То есть желание, с помощью которого получают наслаждение или само наслаждение. В Малху Дейнсов было самое большое желание, и зашел самый большой свет. И тогда Гальгальта, которая начала думать, какой свет она получает, она производит этот расчет внутри, далит лепшут, далит авиют, и внутри всего этого пакета, который остался у нее от Малхут Бесконечности. Малхут Бесконечности наполняется светом, это называется мир бесконечности. Потом она сделала на себе сокращение, первое сокращение, и осталась пустой. Когда она осталась пустой, Малхут Бесконечности, в ней остались решимо дали дейт лапшут и дали дэвиют. Ну, скажем, я вчера со всем своим желанием получил все наслаждение, а затем я вышел из всего этого. Сегодня у меня нет ни желания, ни наслаждения. Ну, скажем, есть у меня желание, но это же наслаждение я не могу получить. Неважно, в каких вариациях это происходит. В состоянии, которое было у меня раньше, остаются у меня решимот и на мое желание, и на наслаждение, которое было. В Малхут, в сокращенной Малхут, в мире сокращения, остаются у нас два решимот. Дали дейдлапшут, дали дэвиют. Малхут думает, как я могу сейчас получить ради отдачи, когда вначале в Гальгальте она думает, производит расчет с помощью дали-дали, то, что у нее осталось от состояния бесконечности. Она произвела расчет 20, она получает, а 80 нет. И весь этот парцив, который здесь, он работает, давайте напишем здесь, он работает по дали-дали-лапшут, дали-дави-ют, два решимот. Когда выходит свет, что остается? Остается у нее дали-дали-лапшут и гимель-дави-ют. Почему гимель-дави-ют? Потому что она разочаровалась в этом состоянии, когда она получила. Она говорила, все, как я получила, я уже получить не могу. Может быть, я получу меньше. Не 20% от света, а 15% от света. Если я произведу расчет, 15%, может быть, я выйдет что-то по-другому. Почему она может так думать? Потому что никогда все еще не была в этом состоянии. Она решает теперь, как она решает получить 15%. Мы говорим, тогда она получает уже меньше, чем раньше. То есть ее экран спускается на нижнюю ступень. То есть ее «П» спускается относительно предыдущего состояния в место, которое называется «Хазе». Относительно предыдущего состояния, относительно сейчас это П. И снова производит расчет, может получить ради отдачи и получает часть. Получает часть, а часть не получает. Но в любом состоянии она не может спуститься ниже предыдущего состояния табора. Почему? Потому что ниже табора даже Гальгальта не может получить. Это, конечно же, и вторая порция, которую она получает сейчас ради отдачи. То есть она немножко получает 15%. И остается у нее тогда от всего света, на который он сделал расчет, также Ормакив, и снова она повторяет Битуш Пнимумакив, и снова производит расчет, и снова на еще один парцуф, это уже называется САК, это называется АБ. То, что мы учили на прошлом уроке, и так далее. И так у нас производится 5 парцуфим Адам Кадмум. мира Адам Кадмон. И в каждом парцуфе у нас есть различные решимот. Здесь решимот далит-далит. Дагальгальта. Здесь в Абе у нас есть далит гимель. В Сак ясно решимот гимель бет. Парцуф следующий называется Ма. И в нем решимот бет алев. И в парцуфе Бон у нас будет очень маленький парцуф. У нас будет решимо алев шорыш. Пять парцуфим, и на этом заканчивается абсолютно желание, приходит к шорышу, к самому маленькому желанию. И вся эта серия парцуфим называется «Мир Адам Кадмон». Это то, что мы учили на прошлом уроке. Собственно, мы почти час говорили об этом. Мы учили Таамим, Тагин, Никудот, Атиот и еще различные вещи. Все это вы должны, собственно, вы должны повторить на через кассеты и ничего больше добавить. Да, очень важно. Все эти вещи нужно повторить, переслушать кассеты, нечего добавить здесь. Рассказал сначала, что мы сейчас слышали. Если ты не возьмешь кассету после каждого урока, я скажу тебе только одно. Наука Каббала — это что-то такое особенно. Тот, кто не слышит, он просто сидит, ничего ему не поможет. Если ты не послушаешь действительно в точности то, что я прошу, и не будешь так делать, ничего не происходит. Как ты зашел, так ты и вышел. Если я сказал, на нескольких уроках я говорю, каждый урок вы должны проходить еще каждый день все, что мы здесь учим. Сейчас давайте поможем друг другу.
3: Как все изменилось? Это был 2001 год, сейчас 26-й год. Рав говорит, берите кассеты. Сегодня мы берем маленький смартфон и входим в океан архив, где есть все. Вопрос желания, если есть силы, желания. И все время быть связанным с духовным. Тексты, наушники и так далее.
0: Да, нет отговорок никаких. Действительно, давайте сейчас поможем друг другу вспомнить, что было на уроке, поговорим несколько минут о том, что мы слышали, сорганизоваться, подготовить вопросы, а потом перейдем к вопросам-ответам. Пожалуйста, 6 минут.
3: Я записал, и то, что осталось от цветов Таамим, это тагин, то, что осталось от цветов Никудот, это отиот, и отиот — это келим. Я слышал, что Никудот — это выход света, а отиот — это решимо от выхода света. Это решимо от наслаждения, которое было, и только это и может быть кли. Тут есть вопросы, что до того, как было наслаждение, нет килим. Это то, что мне запомнилось.
0: Я слышал, что причина того, что кли должно исторгнуть свет, потому что на нее постоянно давит свет для того, чтобы получить в килим. Почему он не может? Потому что нет у него экрана, и тогда он в тупике, и этот тупик приводит его к издыхихуту. И в этом как раз причина.
3: Я записал определение экрана, сила сопротивления. Я получаю только если я наслаждаю хозяина. Урок был очень подробный. Мигальгальта, о устройстве Ак, Гальгальта, расчет в рож, получаем втох, соф парцуфа, остается пустым, битуш пнимумакив, танта, Рав тут привел очень много всяких подробностей.
0: Две вещи. Первое, совет Рава, нужно повторять этот урок, нужно сделать то, что я говорю, иначе ты, как ты зашел, так и вышел. То есть выполнять советы Рава, это очень важно. Это называется изучение Каббалы, иначе ты ничего не учишь. С другой стороны, состояние Малхут, которое получает, состояние Думэм, тот момент, когда начинается намерение ради отдачи, сколько намерений, сколько состояний проходит, состояние это большое, есть Гальгальта пустая, потом другой парцуф, как наша, и мы должны уподобиться Творцу в этом превращении.
3: Да, Рав каждый раз упоминал, что мы не говорим об этом мире, и он относится к Малхут мира бесконечности, после того, как произвела сокращение, решила, что получает только ради отдачи. И я слышу, что Рав каждый раз возвращается к этому, что если мы не будем снова и снова переслушивать урок, то мы не продвинемся. Это должно в нас жить. И вот это подробное описание духовного кли, парцуфа — это просто модель, которая должна жить в нас, это ощущение, как света входит. И то, что есть сокращение, буквально все вот эти понятия должны отпечататься буквально у нас внутри.
0: Да, то, что важность отдачи Творцу, как сказал он, это то, что производит все это развитие и новый расчет после сокращения. Это даже обратно тому, что мы можем понять. Это очень особенная вещь — попытаться понять эту механику как раз между нами, внутри желания, этого желания отдавать Творцу, наслаждать Творца.
3: Да, нужно помнить, как Рав рассказывал нам об изучении ТАС, притяжении света, возвращающего к источнику, что цель изучения — это повторять, как Рав сказал, слушать эти кассеты, эти уроки, снова и снова возвращаться к этим, к этой терминологии.
0: Не знаю, что еще добавить. Может быть, решимоды лапшут, решимоды авиют. Решимоды лапшут — это от света, и авиют — это от кли. И каждый раз как раз при продвижении в мире Адам Кадмон мы создаем вот эти вот решимот, эти те воспоминания, которые мы в конце концов должны будем поднять снизу вверх, назад, и построить их. Поэтому называется утиот. То есть это, собственно, те утиот работы, те утиот буквы Торы снизу вверх. Мы будем реализовывать эти решимот с Божьей помощью и наполним полное совершенное кли большим светом. Да, теперь давайте зажжем наши вопросы в мире, поднимем руки и выясним вместе, что мы, собственно, здесь слышали. Я уже вижу, где это? Израиль.
4: Туда говорим. Оршани Сталек.
2: Свет, который выходит, остаются отиот. Почему отиот, буквы, называются килим? И что, что, какое значение имеют эти килим? Да, мы думали, что этот вопрос возникнет. И слова Мирала, если ты хочешь, просто из урока.
4: А, аз ешь ляну там, ины. Лёд и крата.
0: Это ответ от Рава, который отвечал как раз на этот вопрос. Почему эти отиот, как раз отиот, называется килим? То, что остается от цветов детаамин, называется тагин. Это то, что остается от цветов никудот, называется отиот. Отиот, они, собственно, килим. Они килим. Почему? Потому что это решимот от исторжения света. Когда у меня был такой хороший свет, и я должен был от него отказаться, это хиссарон, который, когда я захочу в следующий раз привести со свет. Поэтому как раз отиот, как раз они называются килим. Поэтому мы с помощью отиот мы получаем информацию самую ясную и близкую к нам. У нас есть в мире вопросы.
2: Рав говорил, что вначале получаем 20%, потом 15%. Я понимаю, что это все так относительно, но как мы достигаем 100%? Из чего составляются эти 100%? А верно, он говорит о распространении миров каждый раз. Кли получает немножко света. После того, как у нас был мир бесконечности, полон света, потом цимцум, выход света, теперь система получения через экран. Экран — масах. Говорит, а насколько я исправлен, насколько я могу уподобиться Творцу и получить ради отдачи Творцу, так я получаю. То есть сейчас получение идет маленькими порциями, каждый раз понемногу. Конечно, 20%, 15% — это просто для примера. Но с другой стороны, Гальгальта, если ты видел, она получила как бы, да? На все кли полностью. Далит. То есть кли всегда получает максимум возможного. И все равно это пока что очень тонкая линия от края до края. В конце мы получаем 100% света, который заполнит все килим. А пока что мы можем получить только, скажем, нефиш рох нешама. Ты помнишь? Это не 100% света.
5: Орен.
4: Ну, микрофон.
0: Орен. Спасибо. Может, ты можешь немножко раскрыть это, то, что ты сказал сначала, что Гальгальта — это узкая линия с начала до конца. Может, объясни, что мы поняли здесь пропорции?
2: Да, стоит это нарисовать. Если мы воспринимаем мир бесконечности как круг, как Раф это изображает, прошу прощения, что круг не совсем круглый, вот эта точка центральная, верно? Сказано, и стояли ноги его на масле, на Масличной горе. Вот тут, значит, у нас прямая линия. Не совсем прямая. Ну, пытается нарисовать прямую линию. Ну, это одна тоненькая линия, когда Гальгальта получила свет и наполнила бесконечность. Наша цель — заполнить весь этот круг бесконечности, а Гальгальта получила только линию, да? Помните, Рош, я уже боюсь рисовать. Рош, Тох и Сов. Рош, там был расчет
4: на
2: Авиюдали, то есть максимум, что она могла получить, но это тоненькая линия, но это Авиюдали. Потом у нее есть Тох до табура и Сов. Исов — это то, что мы будем заполнять. В конце птихи там есть чертеж Баля Сулама, где он изображает строение миров. И это заканчивается вот на этой линии. А здесь все миры вот так вот.
0: Может быть, просто думать о заходе светов, потому как раз объяснил Амрав сейчас на уроке. У нас есть Ор Яшар, это общий свет, который дал нам Творец. И Малхут хотела получить, пыталась получить весь свет, видит, что не может получить, не может, потому что, собственно, в этом состоянии она чувствует свое обратное состояние от Творца. Она, мы учили о том, что ей стыд, она отталкивает это называется сокращение, а затем она пытается получить сколько она может. Она получает уже меньше, чем весь свет энсов бесконечности. Рабаш назвал это 20%, как для примера. И из этого строится парцуф Гальгальта. А затем она потом видит, что этого не может она удержать, потому что это не цель творения, а цель творения, как Рав объяснил, это получить весь свет с одной стороны. Поэтому она не выполняет цель творения. И с другой стороны, я не могу и остаться в этом, потому что я не делаю то, что я должна сделать. Поэтому она решает чиститься, вытурнуть этот свет и получить меньше, еще меньше. Рав сказал, если не 20, так может быть 15. Тогда она получает еще, снова получает меньше. И так происходит этот процесс каждый раз, когда мы видим, что Ор Яшар это равно Ор Пними, плюс то, что Малхут может получить, и плюс Ор Макив, то, что не может получить Малхут. Весь этот процесс, который мы изучаем здесь, это, собственно, попытки Малхут получить, насколько она может из Ор Яшар. Потом мы будем учить дальше, что происходит с этими 80%, которые они получают. Может быть, получим мы вопросы из мирового Кли, Киев один.
6: Так. Дякую, друзі. От чому Гальгальта, наприклад, просто не спробує мати чи попросити екран? Ну, більше екран.
2: Чому Гальгальта не старається достичь или попросить більше екран, чем у неї є? Вона просто освобождається від світу. Малхут, мир безконечності, получила екран, вона теж могла рішити опустошитися.
4: Нахон, шіля това. Але лехоля.
2: Верно, вопрос хороший, но она не может, потому что мы сказали, что если Малхут получит весь свет, она наполнилась всем светом в первой стадии, была полна, но чтобы почувствовать, что она противоположна Творцу. Малхут хочет положение Творца. Я хочу быть как Шорыш в этих четырех стадиях прямого света. Я хочу быть как Шорыш. В первой части ТЭС Баля Сулам называет это как украшение. Она захотела украситься, это значит быть подобной Творцу. Свет есть у нее в изобилии, она получила это наслаждение. И в первой стадии, вы помните, и в четвертой стадии она получила его уже, даже исходя из своего желания. Но это сделало ее противоположной Творцу, а она захотела быть как Творец. Поэтому сейчас она может получать только маленькими порциями, насколько может.
0: Нужно также понять, что если я не отдаю, насколько я могу, то я не отдаю. Если я что-то сохраняю для себя, я не отдаю. То есть я не, действительно не думаю о Творце. Я что-то оставляю себе. Это уже две власти. Нет такого, чтобы Малхут частично делала экран, а потом видит, что этого не хватает, она просит больше экран. Потому что с самого начала я пытаюсь, насколько это возможно, отдавать. Я попробовал, насколько это возможно, и все еще я вижу, что этого недостаточно, поэтому нет другого способа, как лиздахех. То есть нет такого состояния, что я вижу сейчас, если я не получаю весь свет и прошу большего масаха. Я с самого начала просил самый большой масах, без того, чтобы прийти к стыду, который приводит к сокращению. Малхут дала самое большее в Гальгальте, и нет другого выхода, как лиздахех, когда она видит, что масах не выдерживает. Литвания. Литва.
7: Спасибо, дорогие товарищи. Я хотел спросить, что значит решает уменьшить, получить меньший свет? То есть экран спускается в ХЗ. Это значит, что уменьшается, изменяется качество восприятия света.
4: В
8: свете ничего не меняется. Рав говорил, ты много раз свет, он светит. Все изменения, которые происходят, происходят только в кли. Итак, кли поставила над собой экран, Гальгальта сейчас получила максимум, как Хаим сказал, то, что она может получить. Это всегда совершенство. Потом Ормакиев оказывает давление на экран в таборе, и это называется битуш, соударение. Ормакиф и Орпними. И вот этот битуш, он вынуждает парцов получать еще, но максимум он уже получил. Больше он получить не может, поэтому экран, как Раф нарисовал, он исчезает постепенно, поднимается в П, получил максимум, сейчас получает меньше. Это тоже действие, что АП и Гальгальта, потому что есть внутренний АП и внешний АП, и после того, как Гальгальта понимает, что она не может получить больше, она строит следующий парцов, который уже с меньшим авиютом, поэтому мы говорим, что экран спускается к хазе. Хазе — это относительно Гальгальты,

0: Тарцелян.
1: Тут есть два вопроса.
2: Да.
3: Тот последний, кто заходит, он первый, кто выходит, который выходит. Еще раз, эти ощущения, которые есть в свете, это ощущения в кли. Они, это не в свете. Свет, он, свет прямой, и все. Ор-Яшар. В желаниях есть изменения, да, есть у нас Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут. И Шорыш. Так как раз в том же порядке, в котором они зашли, так они и выходят. Сначала начинают... Сейчас, может быть, мы не будем это сейчас начинать.
1: Рав еще не объяснял это, но порядок хождения цветов очень точный. Это он слышал от Рабаша. Что у Барсона заняло несколько лет прийти к этому объяснению. Но второй вопрос был о чем?
3: Мы помним только один вопрос.
1: Разница между отраженным светом и окружающим, Раф объяснил, это часть Ор-Макиф, это часть Ор-Ишар, который не вошел в кли, осталось снаружи, но Ор-Хозер это, в общем-то, намерение. И пример Бали-Сулама это с трапезой. Сколько я могу отдавать тебе, я могу получить. Потом Ор-Хозер становится кли, новым кли, потому что желание получать это старое кли. А Ор-Хозер, насколько я могу уподобиться, насколько могу насладить тебя, Творец, это становится кли, в которое я могу получить. В этом разница.
2: Мы видим, что есть порядок построения парцуфим, Гальгальта, Аб и так далее. И тогда при первом парцуфе он получает 20%, мы видим, во втором парцуфе мы видели 15%. И эти, сокращаются ли эти проценты, или постоянно мы смотрим просто, что есть меньше света в кли? Как это строится свет внутри кли? Потому как объяснил Раф, просто есть получение меньшей порции света, желание отдавать все больше. Поэтому мы видим, что когда невозможно отдавать 20%, так мы пытаемся отдавать 15%, получать ради отдачи на 15%. Поэтому в конце концов мы видим, что в Бон и в последнем парцуфе есть 0% получения. Потому что Малхут видит, что она, собственно, не может получить ради отдачи. И тогда есть продолжение процесса. Она пытается на каждое желание, которое у нее раскрывается, найти далит, пхинот, она пытается отдавать. И то, что Ор-Макив постоянно давит и Масах не выдерживает, она должна исторгнуть этот свет. То есть, как он сказал, решимо алиф шорыш — это состояние, когда кли не получает.
1: И кли пустой, после этого остается масах.
3: Он этого еще не объяснил. Есть еще предыдущие процессы, то, что происходит с опустошением сага и парцуфом никудин, который прошел. Рав об этом не говорил сейчас.
1: Есть механизм, который каждый раз работает с последним решимо. Видишь, он говорит, Гальгальт — это решимо далит, и говорит, Аб — это уже гимел. То есть он потерял решимо, последнее авьют и далит. После Аба, после авьют гимел — это сак, авьют бет. Каждый раз теряется последнее решимо. Это целый механизм, который нужно изучать, но пока что нужно запомнить, что решимо спускается. Мы говорили, ну, в мире Адам Кадмон, о котором мы говорили.
3: Спасибо. Какова сила экрана Гальгальты? Почему у нее получается что-то получить? Почему это не ноль или сто? Откуда приходит эта сила отдачи, которая есть? Хороший вопрос. Собственно, чего хочет Малхут? Она хочет быть как Творец.

0: כבר בעצם בזרנפין רואים שהדרך
1: היחידה... И уже, собственно, в Зерампине мы видим, что единственный способ быть как Боре, то есть отдавать, это получать. И поэтому отсюда и далее не будет возможности отдавать Творцу, а только как с помощью получения. А в Малху Дейнсов она видела, что это невозможно. В тот момент, как ты только получаешь, ты отключаешься от Творца, ты в абсолютном обратном состоянии от Него. И это ощущение стыда. Тогда нет наслаждения, нет получения, нет ничего. Это ощущение пустоты, которое происходит. Так какая следующая мысль, которая приводит к развитию всех этих парцуфим? Может быть, я могу все-таки получить что-то ради отдачи? Я понял, что все я не могу. Но может быть что-то, да. Тогда происходит парцов Гальгальта. Это первая попытка Малхут получить что-то. Неважно, это 20% или что-то более качественное. Не важны числа здесь, цифры. Важна попытка получить что-то от света ради отдачи. И отсюда приходит эта попытка, и приходит решение, что это я сделал. Потом видит, что это невозможно, потому что это не выполняет цель творения, а Творец хочет дать все через Орма Киев. И тогда происходит все это исторжение света, весь этот процесс продолжается. Он, собственно, начинается с того, что с одной стороны Малхут видит, что не может получить свет и быть как Творец. И с другой стороны, она понимает, что если она не получает свет, так она тоже не отдает. Тогда происходит этот процесс получить что-то, что возможно ради отдачи. И наше время закончилось. У нас есть объявление? Нет. Закончим песней.

0: строим духовное общество.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в первой части изучаем урок Рава 2002 года, который основан на статье, что означает, что Земля не производила плодов, пока не был создан человек в духовной работе. Это второй том Рабаша, 982-я страница. У нас 32 минуты, читаем статью.
2: Что означает, что Земля не производила плодов, пока не был создан человек в духовной работе? В книге Зор написано: Раби Хия открыл речь, ростки показались на земле, время соловья пришло. Это означает, что когда Творец создал мир, Он дал земле всю силу, полагающуюся ей, и все, что было в этой земле. Но она не производила плодов в мир, пока не был создан Адам. После того, как был создан Адам, все появилось в мире. То есть земля раскрыла те плоды и силы, которые были заложены в ней. Тогда сказано, ростки показались на земле. Время соловья пришло, и голос горлицы слышен в земле нашей. Это речь Творца, который не было в мире до того, как был создан Адам. Когда появился Адам, появляется все. И следует понять, почему земля не давала своих плодов до того, как был создан Адам. Какова связь между Землей и Адамом? Что если нет Адама, несмотря на то, что у Земли есть все, в любом случае она не дает своих плодов прежде, чем есть Адам. А также что означает, что до того, как был создан Адам, речи Творца не было в мире. Ведь написано несколько раз, и сказал Творец, да будет свет. Следует объяснить это в плане духовной работы. Мудрецы сказали по поводу стиха, «Вначале создал Всесильный, ради Израиля, который называется началом, как сказано, Израиль, святыня Творца, начало его урожая». И смысл этого, как сказано, что целью творения было насладить свои создания. Иными словами, Он создал в творениях желание получить благо и наслаждение. И этим желанием, то есть тем, что это желание заставляет его стремиться получить благо и наслаждение, этим измеряется наслаждение и удовольствие. Ведь оттуда человек может извлечь наслаждение. И это называется действие Творца. То есть Он создал желание получать наслаждение от того удовольствия, которое Он хочет дать им. Находим, согласно этому, что нет ни в чем недостатка в мире. То есть есть изобилие, предназначенное для желания получать. Другими словами, согласно тому, что Он хотел дать благо и наслаждение, в этой мере Он создал для этого кли. То есть желание получать не больше того, каким Творец создал его, чтобы оно могло получать то, что Он хочет дать. Получается, что есть благо и наслаждение, и кли для получения тоже есть. Так чего же еще не хватает? Известно, что Земля называется Малхут. Это означает, желание получать изобилие от Творца называется Малхут. Иными словами, Малхут получает высшее благо для душ. И по этой причине называется Малхут Кнесет Исраэль, то есть общность всех душ. Получается, согласно этому, что Малхут уже получила весь свет для душ. И спрашивается, почему творение не получает от Малхут то изобилие, которое оно получило для творения? А в мире есть сила скрытия, ведь голос горлицы не слышен в земле нашей. То есть не слышно речи Творца в мире, а каждый чувствует скрытие. И есть большая работа, чтобы верить в управление Творца творениями. И благо и наслаждение не раскрыты в мире. А ответ по той причине, что Творец не хотел, чтобы был стыд. Поэтому возникло исправление, которое называется сокращение и скрытие, чтобы не было раскрыто высшее управление. А мы должны верить, что Творец управляет миром как добрый, творящий добро. И это стало причиной у нас для всей работы, что мы должны прилагать усилия для того, чтобы отказаться от желания получать ради себя, хотя в этом заключается вся наша реальность. Другими словами, все, что мы относим к творению, это лишь только желание получать. В любом случае, нельзя пользоваться желанием получать в том виде, каким оно является от природы. А мы должны подниматься над природой. То есть наша природа — это желание получать для себя. Получается, что когда человеку говорят, что нужно отказаться от желания получать для себя, нет такого органа в человеке, который мог бы это понять. Тело начинает задавать вопросы, кто и что. То есть требует ответа в разуме, чтобы знать, действительно ли Творец слышит голос каждого, который просит у него. Тело предъявляет претензии человеку. Разве ты не видишь, что уже много раз ты просил, чтобы Творец помог тебе в этом, что, как ты понимаешь, тебе не хватает? И до сих пор ты видишь, что ты еще не получил никакого ответа на молитву. В таком случае, почему ты произносишь каждый день? Ведь ты слышишь молитву всех уст. В таком случае, почему он не помогает тебе? Находим, что знание обязывает согласиться, что справедливость на стороне тела, то есть претензии соответствуют разуму и знанию. И на это нужно ответить телу, что нужно идти выше знания. То есть, несмотря на то, что знание говорит о том, что Творец не принимает молитву всяких уст, то есть оно может объяснить, что то, что Творец не отвечает ему, это потому, что он еще не достоин получить спасение от Творца. Но на самом деле Творец действительно слышит молитву Израиля. Только тебе он не хочет дать наполнение на твою молитву, поскольку ты не называешься свойством Израиль. И снова спрашивает тело, разве ты не видишь, что мы должны верить, ведь ты слышишь молитву всех уст? Как мы говорим это в молитве, что ты слышишь молитву всех уст? В таком случае Творец должен слышать и твою молитву тоже. Более того, если он не слышит молитву всех уст, в таком случае зачем же тебе нужно молиться? И тогда, когда человек приходит в такое состояние, это то время, когда человек может сказать, что он идет выше знания. То есть, несмотря на то, что знание — вещь важная, он видит, что тело говорит со знанием, но человек должен сказать, что мы должны идти выше знания. То есть, несмотря на то, что мы видим противоречия, как сказано выше. Например, что человек много раз молился и не получил еще никакого ответа на свою молитву. И тогда, когда он преодолевает и идет выше знания, это называется вера выше знания. И также, когда человек должен отказаться от свойств либо сердца и сказать: «Я отказываюсь от собственной пользы и забочусь только лишь о пользе Творца», конечно, это выше знания. Иными словами, выше знания означает, что человек должен сказать, что вера у него стоит на более важном уровне, чем знание. Поэтому он слышит голос веры, а не голос знания. И поскольку это против знания, по той причине, что мы видим, что нам дан разум, и мы измеряем каждого человека согласно свойству его разума. Как написано, согласно разуму восхваляется человек. А тот, у кого есть больше знания, это человек более важный. В таком случае, когда нам говорят, что мы должны идти выше знания, это против нашего знания. Поэтому, когда человек приходит в состояние, что тело начинает задавать вопросы «кто и что?», тут начинается настоящая работа. И тогда мы должны просить помощи у Творца, чтобы Он дал нам эту силу, чтобы мы могли не слышать эти вопросы фараона «кто и что?». И об этом сказано: если бы Творец не помог ему, он бы не смог преодолеть, поскольку человеку невозможно своими силами выйти из-под их власти и сказать: «Я иду выше знания», поскольку это выше природы. И сказанного мы можем понять то, что спросили. Какова связь между землей, которая не давала своих плодов до того, как был создан Адам? Потому что в отношении работы человеком, Адамом, называется тот, кто вышел из-под власти животного начала. Ведь животным называется тот, кто погружен в собственную выгоду, как животное. А человеком называется тот, у кого есть трепет перед Высшим. И он работает, исходя из трепета, как сказано в Зоар, потому что он велик и правит всем. Что только ради величия Творца он работает и не заботится о собственной выгоде, а лишь о благе Творца. Как сказали мудрецы о стихе, в конце «все, что будет услышано, Творца бойся и заповеди Его соблюдай, потому что в этом весь человек». Что значит «потому что в этом весь человек»? Сказал Раби Элазар, и сказал Творец: «Весь мир создан только для этого». Получается, что человеком называется тот, у кого есть трепет перед небесами. А что такое трепет перед небесами? То есть, что это за страх? И это, как сказано в предисловии книги Зор, но как первый, так и второй страх у него не ради собственной выгоды, а единственно из боязни, как бы не уменьшилось доставление наслаждения Создателю его. И сказанного мы уже знаем, что означает человек. Это значит, что в нем есть трепет перед небесами, что он боится, что не будет его силах сделать все ради отдачи. И это называется человеком. А животное означает наоборот, когда он заботится только о собственной выгоде. Как написано, кто знает, возносится ли ввысь дух человека, а животный дух не сходит ли вниз, в землю. И следует объяснить это так, что дух человека находится ввысь, то есть все, что он делает, все это ради Творца. И это называется ввысь, то есть его намерение, чтобы все было только ради отдачи. И от этого у человека есть наслаждение. А животный дух означает, что все, что он делает, все делает ради низа, то есть чтобы внизу, для земного свойства, как желание получать, называемое ради себя или земля. Когда человек совершает действие, он смотрит, чтобы оно было только лишь ради себя. От этого он получает наслаждение, то есть от этого получает дух наслаждения. И наслаждение от своих действий только выйдет из выгоды для него самого. А если он видит, что желание получать ради себя не может наслаждаться от этого, у него нет сил для этой работы. Если он обязан работать по какой-то причине, то в этой работе у него нет никакого настроения.
1: Из сказанного поймем сейчас связь между человеком, Адамом и землей. То, о чем мы спрашивали, что означает, что земля не производила плодов в мир, пока не был создан Адам. Несмотря на то, что вся сила, требуемая ей, и все, что нужно, уже было в земле. И дело в том, что, как сказано выше, в духовной работе земля называется Высший Малхут, то есть Кнессет Исраэль, которая получает высшее благо для творений, поскольку все души происходят от нее. И со стороны Творца все уже исправлено наилучшим образом. Как говорит Бааль Сулам, и дело в том, что на самом деле, когда возник замысел создать души, мысль Творца могла тут же все завершить. Ведь он не нуждается в инструменте исполнения, подобно нам. И тотчас же вышли и образовались все души и все миры, которые должны будут быть созданы, наполненные всем благом и наслаждением и негой, которые души должны будут получить в окончательном исправлении. То есть после того, как желание получать, заключенное в душах, уже полностью получило все свое исправление и превратилось в чистую отдачу. И это происходит по той причине, что в вечности Творца прошлое, будущее и настоящее суть одна. И этим следует объяснить связь между человеком, Адамом и землей. То есть, если есть Адам, земля производит свои плоды. Земля имеется в виду желание получать, которое уже получило все свое исправление в совершенном виде. И это означает, что со стороны Творца все закончилось в полном совершенстве, и нечего добавить к этому. И сейчас же вышли и образовались все души, наполненные всем благом и наслаждением. Однако для того, чтобы творения насладились от плодов Малхут, которые она получила, их уже Малхут, которая называется Земля, не дает творениям прежде, чем они исправят свое желание получать намерением ради отдачи, по причине исправления, которое было сделано, чтобы у них было совпадение по форме. Получается, что все то время, пока человек не достигнет человеческой ступени Адам, которая называется свойством отдачи Высшему, как сказано выше, что дух человека возносится ввысь, то есть человеком называется тот, все действия которого будут ради Творца, в то время как животный дух опускается вниз, то есть ради собственной выгоды. Малхут, которая называется Земля, не может показать благо и наслаждение, которое она получила для творения. И это, как сказано в книге Зор, «Ростки показались на земле». То есть все было в земле, но она не производила плодов в мир, пока не был создан Адам. Ведь до того, как творение достигает человеческого уровня Адам, творение не видит никаких плодов от Малхут, которое называется «Земля». И сказанного поймем ответ на наш вопрос о том, что говорит книга Зоар, и голос горлицы слышен в земле нашей. Это речь Творца, который не было в мире до того, как был создан Адам. Объяснение таково, что прежде, чем человек достигнет человеческого уровня Адам, то есть выйдет из категории животного, человек находится в скрытии, и невозможно услышать голос Творца. И это называется, что речи Творца не было в мире до того, как был создан Адам. И только потом, когда человек достигает человеческого уровня Адам, тогда он слышит речь Творца. И речь Творца называется Тора. И тогда он удостаивается свойства Торы, которое называется имена Творца. И это называется речь Творца. И Тора не относится к категории знания, как остальные науки, а Тора — это речь Творца. Однако человек не может с легкостью достичь человеческого уровня, выйти из категории животного. И это из-за того, что служение Творцу всегда противоположно ему по свойствам. И только из двух крайностей рождается средняя линия, как написано в песне «Ари», «правая и левая, и между ними невеста». То есть с помощью правого и левого, то есть двух противоположностей, из них рождается свойство высшей небесной Малхут, которая называется невеста. И известно, что Малхут называется свойством веры. И чтобы удостоиться свойства веры, для этого вначале нужно выйти из животного свойства, которое называется эгоистической любовью, как сказано выше, что дух животного опускается вниз, а вниз означает «вниз по важности». И это свойство животного, которое может работать только ради собственной выгоды. А когда творение еще находится под властью желания получать ради себя, оно может получать только лишь частичную веру. То есть у него есть падения и подъемы, и во время падения у него теряются силы веры, поскольку падение происходит от какого-то изъяна, а все изъяны приходят к творению, когда оно погружено в эгоистическую любовь к себе. Поэтому есть исправление для творения, чтобы оно не нанесло вред царю, у него исчезает вера в реальность Творца. Как сказано в предисловии книги Зоар, смотри там. И поскольку существует правило, что человек не может идти на одной ноге, а должен идти на двух, это указывает также на то, что происходит в духовном, потому что правое — это совершенство. То есть первое начало, когда творение желает войти в работу Творца, это значит, что он нуждается в вере в Творца. И не важна мера веры, а насколько у него есть вера, он уже способен начать исполнять Тору и заповеди. И каждый день он добавляет, насколько это возможно. Однако это состояние не называется свойством правого, а называется одной линией. И это называется неживым уровнем святости. Из этого неживого выходят все остальные уровни, которые называются растительный, животный и говорящий. Как сказано, все произошло из праха. И объясняет эта книга Зоар словами, даже солнечный круг. То есть все должны начинать с неживого уровня святости. Но следует знать, что так же, как в материальное неживое человеку не нужно вкладывать усилия, чтобы неживое было проявлено, ведь неживой уровень развивается согласно развитию природы. То есть если человек не наносит ущерб неживому на материальном уровне, то оно развивается, например. Если человек не портит землю, или вытаскивает камни из земли, неживой уровень развивается. Также и на неживом уровне святости. Если он не портит свои действия, тогда его неживой уровень святости развивается, но он не нуждается ни в каком намерении мысли для того, чтобы продолжать развивать свой неживой уровень святости. Тогда как, если он хочет войти в свойства растительного уровня, а мы видим в материальном, что растительное уже нуждается в специальном уходе, и нужно дать ему питание, то есть воду и солнце. И также исправлять неживое, из которого выходит растительное, это вспахивание и так далее, а также убирать остальные растения, которые не относится к этому растению, а к тому растению, которое человек хочет вырасти из этого неживого, как в материальном убирают сорняки, которые мешают расти. Также для растительного уровня святости необходимо вложить мысль и желание, как дать питание этому неживому. То есть вспахать его. То есть необходимо обратить желание получать заключенное в нем на намерение ради отдачи и тому подобное. И тогда можно говорить о работе в правой и левой линиях. Ведь дело в том, что то, что до этого было одной линией, являющейся свойством действия, этим человек должен пользоваться в виде правой линии. Другими словами, простое действие он должен ценить и говорить, что он воздает великую благодарность Творцу за то, что он удостоил его делать простые вещи в абсолютной простоте. И сказать, что и этого он тоже недостоин, что Творец дал ему в подарок возможность служить ему в простоте. И вместе с этим перейти в левую линию, то есть подвергнуть себя критическому анализу, действительно ли он является работником Творца, или он работает ради себя, то есть ради собственной выгоды, а не ради пользы Творца. И об этом он должен молиться, видя, насколько он погружен в эгоистическую любовь. Иногда он видит, что он не способен молиться, чтобы Творец помог ему, вытащив его из-под власти эгоистической любви. А иногда он находится еще в более худшем состоянии. То есть он не желает даже и без молитвы, чтобы Творец вытащил его из эгоистической любви, а наоборот. У него есть желание, чтобы Творец помог ему, чтобы он смог наполнить желание получать для себя любым наполнением, которым только можно его наполнить. И это называется свойство левой линии. Ибо то, что нуждается в исправлении, называется в духовном левой линии. Получается, что тут есть две противоположности. С одной стороны, человеку говорят, что порядок работы таков, что человек должен стараться поддерживать одну линию во всем ее совершенстве. Другими словами, так же, как когда творение находилось в состоянии неживого, называемого одной линией, и ощущала себя совершенным человеком, и у него была радость и хорошее состояние духа от того, что оно знало, что оно обладает совершенством, и ему нечего добавить, кроме количества. И причина этого была в том, что у него не было никакого представления о свойстве растительного. Оно думало, что свойство неживого есть совершенство, которое человек должен реализовать. Поэтому оно ощущало хорошее состояние духа из-за ощущения совершенства и не могло понять, почему все творения не обладают его разумом. Тогда как сейчас, когда у него есть представление, что такое свойство растительного, у него уже нет совершенства одной линии. Поэтому человек должен сейчас приложить большое усилие, чтобы он мог ценить и получать жизненные соки из правой линии, подобно тому, как он получал от нее, когда она была в виде одной линии. А причина этого в том, что левая линия дает ему понять, что это не является совершенством. Почему же действительно нужно идти в правой линии? Ответ — это из-за правды. То есть человек должен ценить ту небольшую связь со святостью, которая у него есть. Это стоит многого. И тут наступает время воздать благодарность Творцу. А потом он должен вернуться в левую линию, ведь истина является и то, что следует работать ради небес. И из двух этих, то есть со стороны совершенства и важности правой линии, и со стороны хисарона левой линии, человек удостаивается средней линии. И это, как сказано, правая и левая, и между ними невеста.
3: Давка пхина цомеах, ше царих лоосиф...
2: Растительный уровень, который нужно добавить, проживание, заработок и новые желания. Убрать ненужные, мешающие растения, прополоть, подходить здраво к происходящему, добавить анализ, критику, как он продвигается, что можно еще добавить. То же самое мы должны быть постоянно в мысли о том, что можно добавить десятки, чтобы можно было продвигаться в сторону цели.
1: Да, именно так. Вчера, после того, как Алекс написал, что он читает статью, я взял это за пример и тоже читал вчера вечером перед уроком. И сегодня это намного легче понять и войти в это. Ну, в целом, Творец создал творение, которое уже совершенно наполнено с его стороны. И нам только работать над собой, чтобы постепенно исправлять с помощью окружения, чтобы постепенно это принять, чтобы мы соответствовали получению. Перейдем к уроку 22 января 2002.
2: Мы прослушали урок Шлавы Сулам, что означает, что земля не производила плодов, пока не был создан человек в духовной работе. Человек, который идет, идет на двух ногах, в состояниях, которые постоянно меняются, не прекращаются, и в каждом состоянии он должен держаться направление к цели. Из того, что его бросают из состояния в состояние, он принимает это всякий раз как возможность обновить
1: курс, направление.
2: Направление. Свое направление.
1: Компас?
2: Ну, хорошо, пусть компас. Если он чувствует, что он не меняется, то есть не дают ему свыше затруднений, падений, разочарований, разных чуждых мыслей, плохого настроения, путаницы, всякого такого рода, тяги к наслаждениям. Если всего этого не дают свыше, это признак того, что он в состоянии неживого. То есть это состояние должно вызвать у него беспокойство, если так к нему относятся свыше. Почему? Может быть, из-за того, что он еще не готов к тому, чтобы получить изменения, и поэтому он должен позаботиться о себе, чтобы вооружиться силой группы, силой Торы, силой учебы, упорством. Тогда придут помехи, и уже над ними он всегда исправляет свое направление по отношению к цели и приближается к цели. А к цели приближаются только с помощью силы веры. Что значит сила веры? Он тут нам говорит. Написано в статье. Известно, что Малхут называется свойством веры. И что это значит? Чтобы удостоиться свойства веры, прежде нужно выйти из состояния животного, которое называется эгоистической любовью. И сказано, что дух животного спускается вниз, а «вниз» означает «вниз по важности». Это свойство животного, которое может работать только ради собственной выгоды. То есть, если человек работает только ради собственной выгоды, он называется животным, и значит, у него еще нет веры. Он должен подняться выше животного состояния, чтобы перестать думать о себе, и тогда у него будет то, что называется свойством веры. То есть вера — это не есть некоторое воображаемое ощущение или какая-то мысль или свойство, которое может быть в человеке во время скрытия лика, в то время, когда он животное. А текст. Когда творение еще находится под властью желания получать ради себя, оно может получить только лишь частичную веру. То есть у него есть падение и подъемы, и во время падения у него теряются силы веры. А мы думаем наоборот. В то время, когда я в падении нахожусь во тьме, вот тогда мне нужна сила веры. Когда нет света, когда нет у меня контакта с Высшим, с Духовным, вот тогда мне нужна какая-то сила, которая называется верой, чтобы помогла мне, чтобы поддержала меня. Он говорит, не так. Это совсем не то, как мы думаем. Вера по Каббале — это нечто другое. В то время, когда я получаю падение, то есть когда теряется связь с Высшим, с Духовным, это называется, что у меня потерялась вера. Поскольку падение происходит от какого-то изъяна, а все изъяны приходят к творению, когда оно погружено в эгоистическую любовь к себе. Поэтому есть исправление для творения, чтобы оно не нанесло вред царю, у него исчезает вера в реальности Творца. То есть ощущение Творца и вера — это одно и то же. Значит, что нет у меня ощущения Творца, я могу верить, что Он существует. Ну, как мы считаем в этом мире. Не называется вера, это просто разговоры, в которых нет ни обоснования, и ничто за этим не стоит, никакой силы. Если я не удерживаю Творца внутри себя, если я не ощущаю Его, то просто для меня Его не существует. Я не могу ничего сделать относительно такой реальности. Наоборот, ощущение Творца, ощущение Высшего в моих чувствах внутри меня, вот это все дает мне силу, называемую верой. Я могу противостоять своему злому началу и превратить его по-настоящему.

0: занимаясь им постепенно, исправление намерения ради отдачи. То есть вера — это сила, которую человек получает в результате ощущения Творца. Не надо ждать, что придет некоторая такая сила в то время, когда находишься во тьме. Понятно? То есть нет такого состояния, чтобы было скрытие, и вместе с тем была бы сила работать против желания получать. А раскрытие Творца, вера в Него, ощущение Его, сила работать против желания получать за махсоном в духовном, все это одно и то же. Поэтому человек не следует ожидать, что вообще он будет в чем-то отличаться от того, что чем-то будет отличаться до того, как он перейдет махсон. Это совсем не так, как принято считать в народе, что сейчас у меня нет ничего, поэтому должна быть вера. Отсюда возникает вопрос, что же тогда называется свет хасадим без света хохма? И то, что во тьме, как бы у человека есть возможность удержать себя, это называется свет хасадим. Свет хасадим. То есть это то же самое раскрытие Творца и ощущение божественности лишь в той мере, в которой дает мне возможность удерживать себя над моим желанием получать. Когда я удерживаю желание получать под собой, я управляю им. Еще раз. Чем? Силой, ощущением Творца. То есть невозможно сделать ничего, пока Творец не раскроется. Это то, что он пишет здесь, на 137-й странице в этой статье.
1: До того, как человек переходит махсон, может ли быть замена веры по группа?
0: Да, это не замена вере группа. Группа также и после махсона есть работа с группой, но не такая. То есть, безусловно, сила, которую нужно приобрести. Правильные мысли, новые усиления хороших мыслей. То есть все это, да, весь этот путь происходит силой группы. Да?
1: Это не совсем укладывается в понимании. Если есть хорошее, что это в период скрытия, есть возможность выбирать, и этого потом нет, то именно здесь не нужно просить раскрытия. С другой стороны, без раскрытия нет возможности работать. Сила веры — это только в раскрытии.
0: Нет. Что же означает тогда вера, а не знание и не что-либо другое? Почему это называется верой? Если я прошу раскрытия божественности только для того, чтобы управлять своим желанием получать своей природой, это называется, что я у него прошу силу веры.
1: Okay. Что это за понятие частичной веры, как бы, которое есть до махсома?
0: До махсома есть частичная вера, имеется в виду, что есть некоторое свечение, которое дает человеку уверенность в том, что то, что написано в этих книгах, что-то в этом есть. Какое-то ощущение, это все-таки, да, ощущение не просто так, что я от кого-то услышал и следую согласно этому, тогда это вообще не называется, что я работаю со своим разумом.
1: Он пишет здесь в тексте, что работа начинается с неживого уровня, а затем переходит к растительным. Как происходит таким образом, что из неживого переход к растительному и потом к живому?
0: Если человек не меняется, означает ступень неживого. Что значит, что он неживой, что не меняется? Разница между меняющимся и не меняющимся. То есть он делает действия, может быть, тысячи разных действий в минуту. Он что-то все время делает. Он работает на кухне. Он может поддерживать весь Нейбарух. Все это прекрасно. Если он не вкладывает в это намерение, он остается на неживом уровне и не развивается. Может быть, кто-то другой делает совсем немного. Да, то, что нужно, и вообще как бы вся нагрузка в группе делится, распределяется на каждого. Но он в каждое свое действие вкладывает все больше и больше намерений, мыслей, намерений в это отношение. То есть он делает действия, разумеется, невозможно без действия. Все исходит из земли, то, что называется, из неживого. Но насколько он добавляет к этому действию, вот в этом он и растет. И это отличие, это разница между камнем и растительным. В соответствии с тем, какую мысль или намерение он вкладывает, соответственно, этому он или уровень растительный, или животный, или говорящий. Тут разница уже в намерении. Но в любом случае есть у него уже какие-то намерения, и есть какие-то внутренние мысли, борьба, левое линия, правое линия, разные порывы. То есть он уже живет не только от того, что он просто существует, он приходит учиться, как бы учится, рисует чертежи и там все такое. Это как раз то, что я вчера написал письмо Лизерину. Он меня спросил, может ли он преподавать в Америке от нашего имени. И я ему ответил, что разница между тобой и нами может быть в том, что ты прекрасно знаешь материал. Может быть, не меньше, чем и мы. И не это важно, но какой посыл ты передаешь? Чему ты будешь их обучать? Будешь ли ты, обучаешь ли ты их находиться в пути? И не только приобретать разные знания и все такое, что, чтобы через несколько лет они стали бы, ну, просто чемпионами в том, что написано, будут наизусть знать Гмару. Ну, скажем, учение 10 сферот, можешь им провести экзамен, и они тебе будут точно ответить о том, что написано. Но о том, что есть что-то более внутреннее, это ты им передаешь, ты этого хочешь. Если ты это хочешь, для тебя, для этого нужна группа, для этого нужно развитие, нужны изменения. У тебя это есть, к этому ты стремишься.
1: Так это его горючее?
0: Это его горючее? Может быть, я не знаю. Да нет, он сам, ему нравится мудрость.
2: Ну,
0: нет, просто я его привел просто в пример. Он сам по себе немного странный, вообще не о нем речь. Мы говорим о том, что есть разница между неживым и живым, или растительным и живым, или говорящим. Это уже другое. Тут речь о выяснениях. А в чем вопрос?
1: Я спрашиваю, откуда приходит к неживому хицерон быть растительным? Никогда неживое ведь не может.
0: Не, от неживого к растительному переход — это два разных мира. Быть растительным — это означает, что у тебя уже есть точка в сердце. Если не дана точка в сердце, бина, которая начинает развиваться внутри человека, в земле, внутри неживого, тогда из этого ничего не выйдет. Вода, бина — это то, что дает жизнь. Без этого ничего наверняка не будет. Так и не требуется просто так от человека с улицы, почему ты животным. Тот ответ — обратись к тому, кто тебя создал. Ты не можешь обратиться к нему с претензиями, и только к тому, у кого есть точка в сердце. Вот к нему ты можешь обратиться, ты можешь ему помочь, ты можешь ему показать, что есть методика, и можно развивать эту точку. Вот и все. Кроме того, у каждого есть и отличия в проявлении, в мере развития, в темпе. Это уже другая история.
1: Как в группе можно развить желание к силе веры?
0: Желание к силе веры у одного человека и в группе можно развить только из необходимости. Если у меня не будет силы веры, то есть ощущения Творца, то я не смогу вообще управлять своей природой. То есть я всегда... Я буду смотреть...

0: справиться с самим собой. И только с помощью внешней силы. А эта внешняя сила действительно справляться с желанием получать, не давать какого-то расчета, мне это выгодно не делать, иначе получу удары, стоит вместо этого где-то заработать что-то побольше. Не такой расчет, понимаешь? И то, на чем основано наше воспитание. Так говорят, для чего тебе это? Лучше сделай это, тебе будет так лучше. Не будь таким, и тогда все будет хорошо. Мы так обучаем и себя, и своих детей, и весь мир. Что именно? Выгодно быть лучше, более вежливым, более таким-то, не вредить ближнему. Для чего? Чтобы они тебе не навредили. Вот сделать мир в мире. Для чего миру нужен мир? Почему не война? Что этот мир делает? Если он как бы ведет к животному уровню. Но мы так учимся. Потому что у нас нет выбора в рамках этого мира. Ты можешь дать замену вместо одного проявления животной жизни другую животную выгоду. Если в то же время ты хочешь быть выше животного уровня, ты должен войти в ощущение Творца. И только ты, если чувствуешь духовность, что значит чувствуешь? То, что в тебе есть его сила, и то, что ты можешь в той мере, в которой в тебе есть эта сила, управлять желанием, получать, властвовать, уже не дать ему одно вместо другого. Давай это не сделаем, сделаем что-то другое. Я боюсь, что получу какие-то удары, или, может быть, там мы больше заработаем. Ты просто не даешь вообще никакой замены. Выгоды на его языке. Ты просто им управляешь, и все. А это возможно только если у тебя есть внутри соответствующая сила Творца. И эта сила называется верой. Вот тогда тот, кто не выходит из рамок этого мира над Махсомом, он всегда идет, но у него всегда как бы торговля, купля-продажа. Обмен желанием получать одно вместо другого или что-то вместо чего-то третьего. То есть управляет в любом случае желание получать. Человек в любом случае выстраивает для себя какой-то распорядок приоритетов, ценностей. Да. Порядок приоритетов. То есть он может промыть свой разум с помощью группы. Это может быть внешнее общество, не знаю, газета или школа. Но без этого мы вообще ничего не исправляем. Может быть, мы даже якобы делаем еще больше изъянов, потому что нам кажется, что мы становимся лучше. Ну вот поговори со всеми этими желающими, прекраснодушными, так называемыми, гринписами и так далее. Вкладываю всю свою жизнь ради кошек или ради дельфинов или кого-то еще, чтобы они жили. Человек находится в такой лжи, в том, что он лучше делает этим всю жизнь. Посмотри, насколько американцы уверены, что все, что делают, делают добро в мир. Давайте все жить, как в Голливуде. Они не понимают, что проявление такой жизни более неисправно, чем что-либо другое. То есть человек, пока он не приобретет силу Творца, у него нет никакой возможности справиться со своим желанием получить. Вопрос. Что это намерение, которое человек добавляет перед действием, которое он делает внутри группы?
1: Так же, как человек делает намерение перед каждым действием, если он не хочет быть не живым, а выше этого, он должен думать, что каково его намерение. Ну, скажем, намерение — это как благословение, когда Тора обязывает нас делать благословение, да? Или же мы говорим: «Вот, я готов и настроен».

0: Да, есть всякие такие предложения, которые говорят перед действием. О чем они говорят? Они говорят о содержании того, что я собираюсь сделать, потому что само исполнение будет просто или со стороны природы, когда меня воспитали так поступать, и если это принял уже как врожденный инстинкт, привычку, которая стала второй натурой, и я, если не делаю по привычке, страдаю, тогда все мое страдание, моя природа теперь обязывает меня делать это. На это мне не нужно никакого благословения и напоминания. Так зачем мне нужно именно истории, тоже как бы делать для себя всякие напоминания такие, для чего я это делаю, благословен ты Творец и так далее, перед тем, как я делаю, напомнить себе, как бы, что когда я делаю это действие, то не делаю так, как животное, не как камень, как неживое, а я делаю это ради особой цели, и она обязывает меня это делать. Поэтому человек, который входит в изучение Каббалы, его действие ослабевает полностью. Почему? Потому что он уже входит в область, где все действия будут связаны с намерениями. До этого могло быть, что делал действие без намерения. А теперь он видит, что он во внутреннем своем ощущении, даже без понимания еще, ощущает, что действие без намерения на уровне, когда он поднялся выше уровня неживого, он немного поднялся к растительному, а на этом уровне действие без намерения вообще не считается действием, считается ничем, ничем, и тогда он перестает делать. Поэтому все же должна быть важность действия, потому что пока что ты не можешь присоединить к нему намерение. Но если у тебя не будет действия, то и намерение. Тебе не будет за что зацепиться, так стоит все же соблюдать действия в определенной мере для того, чтобы присоединить к этому намерение. Потому что действительно действие без намерения как тело без души. Теперь, если мы в этом тоже думаем о группе, о каждом действии, которое я совершаю, каждом действии, которое я делаю, просто животное, да? Я учитываю, что я часть группы, и они стоят за мной, или я выполняю это на пользу всем нам, да? Тогда здесь уже совершенно другой расчет. Здесь он сразу уже поднимается со ступени растительного на ступень человека, потому что группа относится к уровню человека. Поэтому здесь уже другие расчеты. Самоотмена, объединение — это относится к уровню человека, чего нет ни у растительного, ни у животного.
1: Как сохранить, чтобы всегда намерение было правильным, чтобы человек не лгал самому себе? Как позаботиться о чистоте намерения, чтобы человек попробовал все это?
0: Заботиться о намерении — это война. Война. Нужно делать всякие упражнения. Нужно, чтобы тебе напоминали об этом. Нужно, чтобы ты сделал всякие там знаки в пути, будильник каждые полчаса, я не знаю, вещи такого рода. Все. Я делал здесь, когда ездил с Рабашем при вождении, ставил себе всякие знаки, отмечал на руке. Он смеялся над этим. Почему? Потому что я смотрел на это один раз, а затем на несколько часов забывал, вообще смотрел. Не видел этого знака, он мне ничего не напоминал. Это так не поможет, но пробовать нужно все, потому что все вещи подобного вида продвигают к следующему провалу. Мы идем от провала к провалу, ведь так нужно идти от силы к силе. Так получается.
1: Вы говорили, что группа — это уровень человека.
0: Не понял. А группа — это уровень человека, потому что ни у растительного, ни у животного нет вообще в природе желания отменять себя по отношению к другому, считаться с другим, объединяться с другим. Есть стаи, есть стадо всевозможного рода. Есть такие вещи, но это на животной основе, без самоотмены, а ради обвинения и дополнительной прибыли. Да? Здесь есть какой-то элемент самоотмены, духовный элемент в том, что я соединяюсь с другими. Поэтому это сразу подбрасывает, если я в каждой мысли, в каждой вещи обвиняю себя с группой, неважно что, но так соединяю себя так в мысли с группой, сразу же мое действие поднимается по уровню. Да.
1: Есть много действий, которые мы делаем, связаны с ежедневной рутиной. Учимся. Что делать с рутиной?
0: Нет рутины, нет такой вещи рутина. Проблема, что привычка становится природой, а природа — это уже мертвая.
1: Как удержать намерение?
0: Намерение — это просто перед любой вещью, которую ты делаешь, нужно единство с группой, но с группой проблема, а нужно с группой.
1: Когда действие направлено наружу.
0: Ну так что наружу? Я сижу сейчас перед телевизором, ну, в студии или там на радио. Ну, или я даю какую-то беседу, интервью или лекцию. Так почему я не могу ощущать, что группа связана со мной, стоит за мной, и что я сейчас делаю добро им и всему нашему делу? Я обязан это соединить с внутренним кли. Это не шутка. Нам кажется, что это какая-то вещь, но еще маленькая побочная мысль. Нет, это уводит тебя из твоего эгоизма. Все-таки соединяет тебя с чем-то внешним.
1: Да. Вопрос по тексту. Он пишет в статье: этим человек должен пользоваться в виде правой линии. Другими словами, простое действие должен ценить и сказать, что он воздает великую благодарность Творцу за то, что удостоил его выполнять простые действия в простоте, и сказать, что недостоин.
0: А в чем вопрос?
1: Про недостоин, что такое, что это означает? То есть он пишет про то, что он недостоин того, что Творец дал ему подарок.
0: А на самом деле Рабаш пишет здесь не в очень понятном виде. Правая линия называется, что я получаю, это хесед. Правая линия, это называется, что я получаю сверху, как это есть, без всякой критики, без того, чтобы вмешиваться в это с моим желанием получать. А то, что я получаю, это совершенство. И то, что мне дают сверху, я хочу быть, слиться этим, осуществлять это, не вкладывая в это... Не вкладываю это в свою природу, только быть слитым с этим законом, с этой идеей, с этим действием. Это называется правая линия. Тогда, если я осуществляю это свойство правой линии, что теперь раскрывается мне, это называется, что я слит с правой линией, это называется, что я не вкладываю в это мой авиют. Все. Чист. Теперь я понял, уловил эту меру правой линии с моим авьютом де шореш. И теперь я уже начинаю присоединять к этому остальной авьют, который есть у меня. Уже начинаю пользоваться левой линией. И тогда над левой линией я расту. От Ибура к Яника, потом к Махин. Смотри, иногда он не пишет настолько уж точно. что это, что этого он недостоин, это тоже, что значит, что этого он недостоин. Он хочет сказать, что само действие не настолько уж важно вообще. И действительно, само по себе оно немногого стоит, но поскольку Творец дал ему это в подарок, и он ощущает, что на самом деле ему это не полагается, и хотя это очень маленькая вещь, ничего не стоит, но для него это все. Это называется правой линией. Не начинает критиковать себе ничего.
1: С точки зрения веры, в каком месте говорится тут о трепете, свойстве трепета? Это в чем-то внутри веры или это что-то отдельное, совершенно другое?
2: Вера содержит в себе очень много разных параметров, потому что вера — это ощущение Творца в килим творения, и это ощущение приносит творение не наполнение его желания получать, а дает ему силу, осознание величия Творца. То есть присутствие Творца в творении таким образом, что творение ощущает Творца, а не ощущает, что чем-то наполняется от него, а ощущает именно его. Ты чувствуешь человека большого, он великий, он не имеет тебе отношения, он не призван служить тебе, ничего, только ощущаешь его. Но ты наполняешься его, ощущение его как великого, властвующего. Если ты хочешь приобрести это, чтобы как-то управлять своей природой. Это ощущение, в общем, называется верой. В вере у тебя есть ощущение уверенности прежде всего. Уверенность в том, что ты причастный к великому. И то, что ты предан ему, вот своей уверенности, ты находишься как зародыш, есть цель. Быть причастным к этому великому во всем авиюте, который раскроется, это цель. Это цель. Конечно, это сразу раскрывается тебе. Желание получать в том, что чувствует Творца, хочет только одного, как бы по своей природе. Так вот, принизить себя и быть преданным. Отдаться. Тут есть много разных ощущений, впечатлений. В итоге это называется верой. То есть общая сила, сила абсак. Силы для экрана, которые формируют экран, они в итоге называются, в общем, называются верой. Поэтому аб называется хесед, поэтому из бины выходит свет, который исправляет кли, свет хухма, который исправляет кли. То есть мы не считаемся с тем, какой свет, мы считаемся с тем, что он делает.
3: Кажется, что здесь есть противоречие, вера дает уверенность, а с другой стороны человеку необходим трепет.
2: Ты говоришь, что здесь есть противоречие. Мы должны быть в уверенности, должны ощущать себя находящимися внутри управления Творца нами, что может быть лучше, надежнее, с одной стороны. С другой стороны, мы должны испытывать трепет, страх, поиск. То есть эти вещи противоречат друг другу, верно? Ну и что? Но они противоречат друг другу, потому что ты хочешь проверять их из того же материала, из того же кли, из желания получать. И ты не понимаешь, что два этих противоречия ощущаются у нас так, потому что они относятся к разным источникам, к желанию получать и к желанию отдавать. То есть я должен быть уверенным в вере, в ощущении Творца, совершенства, в моих отдающих келим, а не в получающих келим. В получающих келим, если я захочу ощутить ту же уверенность, веру, силу, вечность, я ощущу тьму. Ты понимаешь?
4: Зеу, затумерт...
2: То есть, если я собираюсь проверить какое-то явление, я должен проверить его из своего эгоизма и из своего альтруизма. Тогда я увижу, что, с одной стороны, это дает мне радость и всякие какие-то хорошие ощущения, такие позитивные. А если я проверю это с другой стороны, то это дает мне отрицательные эмоции. И тут нет противоречия, что одновременно я могу ощущать и радость, и совершенство, и также недостатки и тревогу. Если бы я не состоял из двух сил творения Творца внутри себя, я не смог бы ощущать эти вещи. Но если у меня есть два этих корня внутри меня, то я могу ощущать противоположные вещи. Противоположности. И в одном носителе свет светит мне, проявляется во мне. Если я готов к этому, то я получаю от этого силы, постоянство, упорство и всякие положительные вещи, и в исправлениях, и в наполнениях. Но если я не готов к этому, то тот же свет ощущается во мне, как тьма, страшные боли, проблемы, страдания.
3: То есть свет, который раскрывается, дает ощущение уверенности и ощущение совершенства.
2: Тот же свет, который дает ощущение уверенности и совершенства выдающих килим, дает тьму и страшные страдания в получающих килим. Поэтому мы говорим, там, где ты ощущаешь вот эти страшные вещи, ужасные боли, страдания, там раскроется капля единения, благо и совершенство. Именно там. Потому что там ты построишь самый большой экран в этих страшных и ужасных и темных местах. И там, где будут страдания, там и будет самый большой экран. Тогда ты получишь именно большое раскрытие.
3: То, что человек боится, есть страх потерять, это не со стороны получения. Страшно сказать, чтобы этого у меня не было.
2: Значит, вопрос, если есть страх, как он объясняет в предисловии книги Зоар, в Кудин де Урайта. Есть страх, чтобы мне было хорошо, и моим детям было хорошо, и райские кущи, и так далее. И есть страх, что относительно Творца, смогу ли я сделать ему что-нибудь хорошее?
3: Рав, у нас сегодня Зоар.
2: Ну что поделаешь, все тут поднимают руки. Нам нужно учиться.
3: Невозможно ничего сделать, пока Творец не раскроется.
2: Да.
3: Если человек переходит от одного скрытия к обычному скрытию,
2: да,
3: он способен что-то сделать?
2: Да. Разница между двойным скрытием и одинарным скрытием колоссальная. Это человек даже... не находясь над Махсовым, еще находясь в этом мире, но он живет в ощущении присутствия Творца. Он чувствует, что Творец существует, что он живой, он наблюдает за ним, управляет им, делает ему всякие вещи, да? И также и плохие. Но он не видит всех этих плохих вещей, что Творец делает, что они вообще не плохие, а хорошие. Он думает, что они плохие, и Творец таким образом... обучает его, скажем, воспитывает. Это называется скрытие лика, что Творец бьет и этим делает мне что-то хорошее. Когда я прохожу махсом, и вхожу в вознаграждение и наказание, начинаю оправдывать Творца из того, что я узнаю сейчас, что Он делал мне раньше. Я сейчас начинаю узнавать, и я вижу, что Он не делал мне ничего плохого. Исходя из этого, я начинаю оправдывать его. Это называется, что прегрешение, которое он сделал, хотя для меня, но бил меня, да, теперь становится заслугами. То есть он не бил меня совсем. Это вообще не было ударом.
3: Если группа служит верой, как бы инструмент веры, нет ли опасности, что человек не ощутит из-за этого свой личный хиссарон в вере? Он все время будет получать как бы силу веры, как будто она существует.
2: Есть опасность, что человек, который будет погружен в связь с группой, перестанет ощущать себя и будет ощущать только группу.
3: А где граница?
2: Где же граница, чтобы все-таки как-то сохранить свою уникальность, индивидуальность, потому что человек, он каждый как жемчужина, часть Адама решена, его душа особенная. Как же теперь он сможет это вообще стереть всю свою индивидуальность и быть полностью проданным в группе? Что же это такое? Что же, есть ли вообще смысл отменяться перед большинством? Наоборот, Баля-Сулам пишет в статьях: следовать за большинством — это работа в обществе. У нас нужно следовать за личностью, за индивидуумом. Тогда, если я особенный, как же сейчас я собираюсь это все стереть, ведь это Творец дал мне? Этим я реализую замысел творения? Именно таким образом, когда человек отменяет себя относительно группы, этим он поднимает свою индивидуальность во много-много раз и лично, индивидуально, именно относительно Творца, потому что он усиливает все свои силы с помощью группы. Он никогда не исчезает в ней. Что значит «исчезает»? В том, что ты отменяешь свое использование ради получения для себя. Тебе кажется, что ты отменяешь и не существуешь. Но именно этим ты как раз удостаиваешься использования ради отдачи. Мы думаем так: если я только даю и не получаю, только даю все от себя наружу, где же я тогда ощущаюсь? Это действие, которое дает тебе действительно вечное и совершенное духовное состояние, именно когда ты даешь. Действие получения в истинном духовном пространстве не существует, оно не ощущается. Поэтому реализация себя в том, что ты даешь. Самореализация в том, что ты стираешь свое «я». Что значит «стираешь»? Ну, не то, что стираешь, а, ну, так говорят. Ты не учитываешь свои личные интересы. Это самая большая реализация личности. Именно в этом ты растешь. Ты должен вырасти до уровня Творца, до размера Творца. Ты один и каждый здесь должен вырасти и стать таким, как Творец. Разве это называется, что это действие, отдача, ради отдачи стирает человека? Из точки ты должен стать огромным парцуфом в 10 сферот на уровне Адама Кадмона. От одного края до другого, от края до края. Ну, это мой друг.
3: В статье он пишет о разнице между человеком и животным. Он пишет здесь два раза, а с первым и вторым трепете. Вы можете объяснить, в чем разница между первым и вторым трепетом?
2: Первый страх или трепет, и второй. Может быть, нужно посмотреть статью. Может быть, он объясняет это согласно тому, что написано в предисловии книги Зор, что первый страх — это животный страх, а второй — он духовный. То есть первый страх, когда человек боится за себя и за своих близких, семью и так далее. И за то, что есть у них в этом мире, и что же будет с ними в будущем мире. В будущем мире своем он думает о том, что будет после того, как он умрет. Но мы должны понимать, что мы не учим ни одного слова о том, что происходит с душами после того, как тело умирает. Мы учим только то, что происходит с душами в то время, когда их тело живо, и душа постигает Творца. Духовное ощущение Творца. Это мы учим. Тогда что же она ощущает? Об этом каббалисты пишут. Как достичь этого ощущения и что ощутить? А что происходит с душами после того, как тело, вот это животное, умирает? Это животное умирает. Об этом не написано ни в одном месте, потому что это не наше дело. Нам пишут только то, что связано с нашим исправлением, и ничего большего. Они такие жестокие. Я хочу знать, что произойдет после того, как я умру. Есть ли еще какое-то существование у меня? Или только когда я возвращаюсь сюда, вместе с этим телом, а без тела моя душа, что, она не существует? Или она не ощущается уже во мне? Или она включена в бесконечность, и нет у нее никакого личного ощущения? Или она относится к строению Адама Ришона, который находится в полном исправлении, и снова потом должен спуститься или что-то еще? Что происходит здесь? Что это за реальность такая? Когда... Кто же я такой тогда? Я это... Тот, кто относится к этой душе, или я тот, кто чувствует это через это тело, ощущает душу. Они практически не объясняют нам это. Бали Сулам пишет об этом в письме. Что вопрос душ, которые отделены от тела, короче, нету вообще об этом ничего. Помните, я не помню, в каком именно письме как это написано, но это написано. На самом деле так. Поэтому тот, кто думает, воображает, что ему будет хорошо в этом мире, и его детям, семье, близким, даже народ, даже всему миру, неважно, пусть будет хорошо всему миру. И также в будущем мире. Пусть каждый получит райский сад, там есть место для всех. В чем проблема? Это называется животным страхом. И есть более высокий страх. Страх отдачи Творцу. Смогу ли я? Способен ли я? Удостоюсь ли я этого? И так далее. Достаточно ли я отдаю ему? После того, как я уже отдаю. Это называется духовный страх.
4: Ну, Нирмат. Тас.
2: Ну, давайте учить Тес.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем от него для реализации в десятке.
2: Было много о вере, что такое вера. Я записал несколько моментов. Если я прошу раскрытия Творца только чтобы управлять своим желанием, получать свою природу, это называется, что я прошу у него силу веры. И что мы реализуем в десятке, я записал таким образом. Прежде чем ты что-то делаешь, нужно просить связи с группой, и в десятке каждый может перед каждым действием брать на себя, даже в этом семинаре.
3: Также то, что касается действий и намерений, невозможно без действия, это основа, но это не суть, а суть — это добавить намерение и притягивать свет. И все. То есть определенной степени действия и намерения.
2: Я записал так, что у животного нет веры. Человек, который думает о себе, у него есть свойство веры. И вера называется это ощущение. Это дает силу веры, и человек может работать со злым началом. Вера — это то, что дает возможность работать и воевать со злым началом. И Рав говорил о вере, что хорошо там, страхи, да, в этом мире, в будущем мире. И каббалисты, когда пишут о будущем мире, то, что должен быть страх того, смогу ли я отдавать Творцу. Этого мы должны достичь.
3: Да. Хочу ли я преодолеть желание, мое природное желание? Должен ли я просить у Творца силу веры? И тогда он дает. В этом молитва не из моего желания получать, а действительно просить у Творца силу веры. Это наша методика, наш путь.
2: Очень особый урок Рава, как он виртуозно объясняет, подробно этого практически не было никогда. Он дал так много советов. Снова нужно повторять и снова слушать это, все эти цитаты читать и слушать.
3: Да, добавить требование Творца, чтобы требовать, собственно, силу веры постоянно, когда мы ищем Творца или ищем свойства отдачи, собственно, мы ищем эту силу веры, которая помогает нам идти выше нашего знания. Было много о том, что добавить намерение к действиям, если это действие, допустим, на кухне там или где-то в здании, когда человек может работать весь день и вкладывать свое время, но если нет там добавки намерения и усилия в этом, то это как бы на уровне животного и точка в сердце, которая есть у человека, мы удостоились, весь мировой барух удостоились пробуждения к ступени растительного. Нужно вкладывать, чтобы привести туда, прийти в эту ступень цумеах, чтобы у каждого товарища было это свойство. Еще было, что он сказал, что работать над намерением — это, собственно, наша война. Это война всего Бней Баруха. И всегда нужно прилагать усилия и добавлять намерение.
2: По поводу отмены себя спрашивали, до какого предела человек должен отменять себя, и Рав сказал, что именно таким образом, когда человек отменяет себя перед группой, этим он поднимает свою индивидуальность во много раз, именно относительно Творца, потому что он усиливает все свои силы с помощью группы и никогда не исчезает внешне. Значит, исчезает. То, что ты используешь свое использование ради получения, тебе кажется, что ты отменяешься. Но ты тем самым удостаиваешься использования ради отдачи. Мы думаем так, что если вот я даю, я не получаю, только даю и так далее, где же я тогда я ощущаюсь? Это действие, которое дается тебе как вечное, вечное действие в духовном, которое, когда ты даешь, а действие получения в духовном пространстве не существует, оно не ощущается.
3: Мы просим отмениться перед группой и просто раствориться в ней.
2: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Катешур Аварну Амонов Ханот.
1: Мы прошли такой урок, столько разных состояний, и говорили о вере, о группе, неживой растительный животный, правая линия, левая линия, но то, что ближе к нам, из точки ты должен стать огромным парцуфом в 10 сферот на уровне Адам Катмон и от края до края.
2: Да, я все еще под впечатлением последнего урока. Мы слышали много-много вещей. Мы слышали о вере. Я записал себе здесь, что общая сила, это сила абсак, я связываю с тем, что мы будем сейчас учить, это сила экрана, когда строят экран, называются в конце концов, в общем, называются верой. Действительно, это так основополагающе. Нужно взять этот урок и учить его до окончательного исправления. Еще и еще у нас будет достаточно материала. А сейчас у нас есть, собственно, строение миров урок.
1: Да, продолжаем.
2: Собственно, то, что мы сейчас будем учить, это продолжение того, что мы учили вчера. Рав объяснял, повторял и возвращался к тому, что свет наполняет Малхут, все четыре стадии, с каждой стадией Алиф, Бет, Гимель, Далит и так далее. А сейчас он более даст детали, расскажет в деталях и объяснит дальше, как, собственно, развивается дальше, развиваются все миры, Гергальта, Абсак, Мабон. Он уже говорил в прошлом о том, как заходят цвета, выходят, решимот, тамим, никудот, тагинут, йод и так далее. Сейчас он расскажет нам, объяснит, и мы увидим, как, собственно, эта чаша, это кли, который он изображает нам всегда, становится одной линией, появляется рож, тох, сов, становится парцуф, и как из этого строятся остальные парцуфи. Очень стоит следить за этим, потому что это строит связь между тем, что он учит, и мы видим, что постоянно Рав говорит об одном и том же. Постоянно говорится, собственно, о желании. Когда мы следим за тем, что говорит Рав, и связываем с тем, что мы получили раньше, мы понимаем, что, собственно, все происходит в том же месте, поэтому нету никакого места, это все у нас, в нас внутри. Поэтому стоит постоянно записывать то, что говорит Рав, все, что мы слышим, и также обратить внимание, как эти вещи развиваются одно из другого. Тогда мы понимаем, что все, собственно, развитие, одно и то же развитие.
1: Сейчас мы увидим клип, послушаем совет Рава, что о том, что уроки нужно все время переслушивать. Пожалуйста, клип.
2: Источник — это... Это такая ячейка высшего света, которая раскрывается в соответствии с килим. Поэтому как ты подходишь к этому, так ты это ощущаешь. А само по себе там нет ничего на самом деле. Такая порция высшего света, которая раскрывается в соответствии с твоими килим.
3: Вот так.
2: Поэтому каждый раз, когда повторяем, снова читаем, мы чувствуем гораздо больше раскрытия, ощущения. Давайте перейдем сейчас к уроку и не забудем записывать то, что мы слышим, то, что нас трогает, Или мы затем, может быть, хотим задать вопрос, мы будем говорить об этом, о том, что мы слышали. У нас будет сегодня много времени, достаточно времени для вопросов и для обсуждений. Давайте сейчас погрузимся вместе с Равом в духовные миры.
1: То мы изучаем исправление. Исправление происходит так. Малхут мира бесконечности, который мы изображали в виде такой чашечки, сейчас мы от начала до конца. Мы делим ее на три части. От Творца вышел свет, он построил стадию Шореш, Алиф, Бет, Гимл, Далит. Но сейчас мы их называем Кетер, Хохма, Бина, Зерампин, Малхут. Есть у нас пять частей. Затем начинается сама Малхут. И она думает сейчас, как она может работать, чтобы получение света не вызвал в ней стыд, чтобы она была ради отдачи. Поэтому она работает с экраном. Экран — это сила сопротивления. Чтобы я наслаждался только при условии, когда я наслаждаю хозяина. Приходит свет. И как мы говорили о гости, да? Отталкиваем свет обратно. Прежде всего, это значит, что я не принимаю это ради наслаждения. Затем расчет, сколько я могу принять ради отдачи. Допустим, я могу принять ради отдачи до сих пор. Принимаем решение, потом получаем до определенной границы. Свет приходящий называется Ор-Яшар. Свет, который мы возвращаем обратно, называется Ор-Хозер. Свет, который входит внутрь, называется Ор-Пними. Потому что мы не берем его полностью. Получается, что Ор-Ишар равняется Ор-Пними.

0: Псор макив. Тут есть еще свет, который остается снаружи, и он оказывает давление, хочет войти в эту часть, которая осталась пустой. Она предназначена для этого света окружающего, который остался. Это понятно?
1: Вы говорите здесь об этом мире?
0: Я не говорю об этом мире, я говорю о Малхут. Мир бесконечности, после того, как она совершила сокращение и решила принимать радиоотдачи. Если ты не будешь брать кассету после каждого урока, я скажу тебе только одно. Каббала — это что-то особенное. Тот, кто не слушает, он сидит просто впустую, ему ничего не поможет. Если ты не будешь слушать то, что мы говорим, и не будешь реализовывать, ничего не поможет. Как ты вошел, так и выйдешь. Если я сказал, и уже несколько уроков я говорю, вы должны проходить даже каждый день то, что мы учим здесь. Для этого он записывает кассеты. Мне они не нужны. Тебе не поможет ничего. Ты спрашиваешь, ты и сейчас упускаешь. Потому что ты не знаешь, о чем я говорю. Так, в общем. Я говорю о Малхут бесконечности, о Малхут Дейнсов после сокращения. Она получила здесь в Орпними 20%. 80% осталось пустые внизу. Ну, скажем, эти числа, они так, для нас, чтобы нам было понятней. 80% остались пустыми. Относительно этого есть 20% окружающего света. 80% окружающего света и 20% Орпними. 80% Ормакив оказывает давление на экран, который не позволяет свету дальше распространяться. В чем вопрос?
1: А окружающий свет?
0: Нет, это не то же самое. Ор Хозер, он не равен. Ор Хозер равен Ор Ишар. Ор Макив остается как избыток, свет приходит. Он равняется Ор Пними, который зашел внутрь, и Ор Макив, который остался снаружи. То место, где возникла граница распространения света, называется Табур. Учили. Вся Малхут, там, где заканчивается, называется Сиюм. Экран стоит в том месте, которое называется П. Мы говорили о том, что это часть, где мы производим расчет, называется Рош. Часть, которая получает, называется Тох. Часть, которая остается пустой, называется Сов. Все это строение называется Парцуф. Здесь, в сущности, от сюда и до сюда, это и есть Тамалхут. От Педесиума. Та же Малхут, которая была у нас, только сейчас у нее есть рожь, и она думает, сколько я могу принять с экраном ради хозяина. Когда я доставляю наслаждение хозяину, а не хозяин мне, сколько я сейчас могу получить ради отдачи? Она производит расчет. И поэтому она не может получить 100% ради отдачи, а только 20%. Поэтому это Малхут от П до Сиум. Это та же Малхут. Но только добавилась к ней Рош. И она думает, производит расчет, прежде чем получает. Поэтому Малхут Дейнсов у нее не было Рош. Она получила все, что было, без всяких расчетов. Теперь расчет, который она делает прежде, это и то, что образовало в ней рожь.
1: Это все называется парцуфом?
0: И все это называется парцуф. Все это называется парцуф. Что происходит дальше, мы учили.

0: нормально, когда я...
1: Мы учили, здесь было давление от этих двух светов на экран, который стоит в табуре, это называется битуш. Битуш пним умакив.
0: Пним умакив. Как за микро?
1: Пним умакив. Так это называется.
0: Битуш пним умакив.
1: В экране, который разделяет здесь из этого, исходя из этого Малхут исторгает свет, как она получила его, и сейчас она его исторгает. Исторгает. И возвращается к состоянию, которое было прежде.
2: Масах спустился до табура.
1: Масах спустился на табур. Он решил, я стою в табуре, я ничего не получаю. А затем я решаю, могу ли я спуститься и открыть это желание получать для наполнения. Ну, скажем так, да.
2: Масах является преградой для следующего этапа.
1: Верно, так как Малхут получила петь этих цветов внутрь себя, а теперь она исторгает этих пять цветов из себя, да? Заходит в нее свет от стадии Далит, Гимель, Бет, Алиф и Шурша, теперь выходят цвета назад. Как зашли, так они и выходят. Как и в природе. Кто первый заходит, выходит последний. Почему? Потому что Малхут решает, что не хочет остаться в этом состоянии. Если она остается в этом состоянии, то на нее действуют два этих света, Порт Нью-Йор, Макив. Они говорят, если ты остаешься так, ты не приходишь к Мартикуну. То есть Малхут таким образом... А он получает внутрь, а если получает внутрь, скажем, если заходит внутрь, то это получение будет аль-минат ли-кабель, ради получения. Так ради получения, то есть сначала она этого не делает, она решила с самого начала сделать цимцум, сокращение, и не может нарушить этот закон, свое решение, которое сделала прежде. То есть для нее это невозможно. Что же еще делать? Здесь вот так вот остаться она не может. То есть цель творения не выполняется. Остается только одно, что исторгнуть этот свет. Это называется исторжение, это возвращение Масаха в Педерош. И тогда света выходят, и состояние как бы возвращается в начальное состояние. Есть здесь Рош, есть у нас Гуф. Он не разделяется на Тох и Сов, просто Гуф. Мы говорили о том, что света, которые распространяются сверху вниз в парцуфе, называются таамим, а света, которые выходят из гуф, называются никудот, когда уже выходит из парцуфа света, он остается пустым. То, что остается от таамим, решимот, называется тагин. А то, что остается от никудот, называется утиот. Есть у нас таамим и никудот. Это света, которые заходят и выходят. А решимот от них, то есть не

0: обрести свет. Поэтому как раз отиот называются килим. И поэтому с помощью отиот, букв, мы получаем информацию. И таким образом произошел первый парцуф, то есть первая порция света Малхут Эйнсоф после сокращения. Эта порция называется Гальгальта. Мы говорили об этом. Да.
1: После того, как света выходит в первый раз, возвращается к состоянию, когда там есть табор, выходит первый раз, возвращается к состоянию, когда у нас есть Ор-Яшар, и тогда возвращается, и есть экран, есть макив, вот в этом состоянии Гальгальта.
0: Свет, Малхут Эйнсоф принимает решение отдавать, если я могу отдавать, я могу принять только 20%. Она открывает себя на эти 20%, получает внутренний свет. Ор пними, который называется Таамим. Останавливает себя на табуре. Говорит, больше этого я не способна получить, ощущает давление от Ор-Бакиф, Ор-Пними, и решает, что я не могу в таком состоянии остаться, исходит свет, я опустошаюсь, света Таамим выходят, выход светов Таамим называется Никудот. Это тот же свет, только Малхут выдавливает его. Поэтому он получает другое имя, Никудот. От Таамим остается Решимот, и от Никудот остается Решимот.
1: В этом состоянии Гальгальта, это состояние такое же, которое было в первый раз, так это уже произошло.
0: Какое состояние, это или это?
1: Гальгальта.
0: Здесь. Я об этом еще не говорил. Еще об этом не говорил. Эта Гальгальта остается пустой от всех цветов. В Рош у нее есть цвета, а в Гуф у нее пустота, она пустая.
1: Вопрос у нас здесь есть Ор-Яшар или Ор-Хозер?
0: В Рош есть все, конечно же есть. Из Рош ничего не выходит, не исчезает. Но так как Гальгальта, она уже приходит с Решимот Тагин и Отиот, она уже знает теперь, в каком состоянии она была. Поэтому она сейчас уже не может сделать то же самое. Она уже знает, что если сделать это действие не приведет ее к цели творения. Поэтому сейчас она совершает другое действие. Что здесь происходит? Малхут бесконечности, которая получила все пять цветов. Все пять цветов внутри нее. Она получила их на 100%. То есть все пять цветов, которые она получила, внутрь. Это значит, что она получила далит дейт лапшут и далит деавиют. Что это значит? Далит дейт лапшут — это свет, который находится в ней, а далит деавиют — это называется кли, желание, которое она получила в себя. И это ор или свет или наслаждение. В каждом кли у нас есть два этих параметра. Ну, скажем, свойства нет, это таких два ощущения, два, то есть желание, с помощью которого получают наслаждение или само наслаждение. В Малхут Эйнсоф было самое большое желание, и зашел самый большой свет. И тогда Гальгальта, которая начала думать, какой свет она получает, она производит этот расчет внутри, далит лепшут, далит давиют, и внутри

0: всего этого пакета, который остался у нее от Малхут Бесконечности. Малхут Бесконечности наполняется светом, это называется мир бесконечности. Потом она сделала на себе сокращение. Сокращение. Первое сокращение, и осталось пустой. Когда она осталась пустой, Малхут Бесконечности, в ней остались решимот. Дали дейт лапшут и дали дэвиют. Ну, скажем, я вчера со всем своим желанием получил все с наслаждением, а затем я вышел из всего этого. Сегодня у меня нет ни желания, ни наслаждения. Ну, скажем, есть у меня желание, но это же наслаждение я не могу получить. Неважно, в каких вариациях это происходит. В состоянии, которое было у меня раньше, остаются у меня решимот и на мое желание, и на наслаждение, которое было. В Малхут, в сокращенной Малхут, в мире сокращения, остаются у нас два решимот. Дали дейт лапшут, дали дэвиют. Малхут думает, как я могу сейчас получить ради отдачи, когда вначале в Гальгальте она думает, производит расчет с помощью дали-дали, то, что у нее осталось от состояния бесконечности. Она произвела расчет 20, она получает, а 80 нет. И весь этот парцив, который здесь, он работает, давайте напишем здесь, он работает по дали-дали-лапшут, дали-дави-ют, два решимот. Когда выходит свет, что остается? Остается у нее дали-дали-лапшут и гимель-дави-ют. Почему гимель-дави-ют? Потому что она разочаровалась в этом состоянии, когда она получила. Она говорила, все, как я получила, я уже получить не могу. Может быть, я получу меньше. Не 20% от света, а 15% от света. Если я произведу расчет, 15%, может быть, я выйдет что-то по-другому. Почему она может так думать? Потому что никогда все еще не была в этом состоянии. Она решает. Теперь, как она решает получить 15%? Мы говорим, тогда она получает уже меньше, чем раньше. То есть ее экран спускается на нижнюю ступень. То есть ее P спускается относительно предыдущего состояния в место, которое называется хазе. Относительно предыдущего состояния. Относительно. Сейчас это П. И снова производит расчет, может получить ради отдачи и получает часть. Получает часть, а часть не получает. Но в любом состоянии она не может спуститься ниже предыдущего состояния табора. Почему? Потому что ниже табора даже Гальгальта не может получить. Это, конечно же, и вторая порция, которую она получает сейчас ради отдачи. То есть она немножко получает 15%. И остается у нее тогда от всего света, на который она сделала расчет, также Ормакив. И снова она повторяет Битуш Пнимумакив и снова производит расчет, и снова на еще один парцов. Это уже называется САК, это называется АБ. То, что мы учили на прошлом уроке, и так далее. И так у нас производится 5 парцуфим Адам Кадмум. Мира Адам Кадмун. И в каждом парцуфе у нас есть различные решимот. Здесь решимот Далит-Далит. Дагальгальта. Здесь в Абе у нас есть Далит-Гимель. В Сак есть нарешимот гимель бет, Парцуф следующий называется Ма, и в нем решимот Бет Алев, и в парцуфе Бон у нас будет очень маленький парцуф, у нас будет решимо Алев Шорыш. Пять парцуфим, и на этом заканчивается абсолютно желание, приходит к Шорышу, к самому маленькому желанию. И вся эта серия парцуфим называется «Мир Адам Кадмон». Это то, что мы учили на прошлом уроке. Собственно, мы почти час говорили об этом. Мы учили Таамим, Тагин, Никудот, Атиот и еще различные вещи. Все это вы должны, собственно, вы должны повторить через кассеты и ничего больше добавить. Да, очень важно. Все эти вещи нужно повторить, переслушать кассеты, нечего добавить здесь. Рассказал сначала, что мы сейчас слышали. Если ты не возьмешь кассету после каждого урока, я скажу тебе только одно. Наука Каббала — это что-то такое особенно. Тот, кто не слышит, он просто сидит, ничего ему не поможет. Если ты не послушаешь действительно в точности то, что я прошу, и не будешь так делать, ничего не происходит. Как ты зашел, так ты и вышел. Если я сказал, на нескольких уроках я говорю, каждый урок вы должны проходить, еще каждый день все, что мы здесь учим. Сейчас давайте поможем друг другу.
1: Как все изменилось? Это был 2001 год, сейчас 26-й год. Рав говорит, берите кассеты. Сегодня мы берем маленький смартфон и входим в океан архив, где есть все. Вопрос желания, если есть силы, желания. И все время быть связанным с духовным. Тексты, наушники и так далее.
0: Да, нет отговорок никаких. Действительно, давайте сейчас поможем друг другу вспомнить, что было на уроке, поговорим несколько минут о том, что мы слышали, сорганизоваться, подготовить вопросы, а потом перейдем к вопросам-ответам. Пожалуйста, 6 минут.
1: Я записал, и то, что осталось от цветов Таамим, это Тагин, то, что осталось от цветов Никудот, это Отиот, и Отиот — это Келим. Я слышал, что Никудот — это выход света, а Отиот — это Решимо от выхода света. Это решимот наслаждение, которое было, и только это и может быть кли. Тут есть вопросы, что до того, как было наслаждение, нет келим. Это то, что мне запомнилось.
0: Я слышал, что причина того, что кли должно исторгнуть свет, потому что на нее постоянно давит свет для того, чтобы получить келим. Почему он не может? Потому что нет у него экрана, и тогда он в тупике, и этот тупик приводит его к издыхихуту. И в этом как раз причина.
1: Я записал определение экрана, сила сопротивления. Я получаю только если я наслаждаю хозяина. Урок был очень подробный о устройстве Ак, Гальгальта. Расчет в рож, получаем втох, соф парцуфа, остается пустым, битуш пневмакив. Танта, Рав тут привел очень много всяких подробностей.
0: Две вещи. Первое, совет Рава, нужно повторять этот урок, нужно сделать то, что я говорю, иначе ты, как ты зашел, так и вышел. То есть выполнять советы Рава, это очень важно. Это называется изучение Каббалы, иначе ты ничего не учишь. С другой стороны, состояние Малхут, которое получает состояние Думаем, тот момент, когда начинается намерение ради отдачи, сколько в намерении, сколько состояний проходит, состояние это большое, есть Гальгальта пустая, потом другой парцуф, как наша, и мы должны уподобиться Творцу в этом превращении.
1: Да, Рав каждый раз упоминал, что мы не говорим об этом мире, и он относится к Малхут мира бесконечности, после того, как произвела сокращение, решила, что получает только ради отдачи. И я слышу, что Рав каждый раз возвращается к этому, что если мы не будем снова и снова переслушивать урок, то мы не продвинемся. Это должно в нас жить. И вот это подробное описание духовного кли, парцуфа — это просто модель, которая должна жить в нас, это ощущение, как света входит. И то, что есть сокращение, буквально все вот эти понятия должны отпечататься буквально у нас внутри.
0: Да, то, что важность отдачи Творцу, как сказал он, это то, что производит все это развитие, новый расчет после сокращения. Это даже обратно тому, что мы можем понять. Это очень особенная вещь — понять, попытаться понять эту механику как раз между нами, внутри желания, этого желания отдавать Творцу, наслаждать Творца.
1: Да, нужно помнить, как Рав рассказывал нам об изучении ТАЗ, притяжении света, возвращающего к источнику, что цель изучения — это повторять, как Рав сказал, слушать эти кассеты, эти уроки, снова и снова возвращаться к этим, к этой терминологии.
0: Не знаю, что еще добавить. Может быть, решимо дейт лапшут это от света, и авиют это от кли. И каждый раз, как раз при продвижении в мире Адам Кадмон, мы создаем вот эти вот решимот, эти те воспоминания, которые мы в конце концов должны будем поднять снизу вверх, назад и построить их. Поэтому называется утиот. То есть это, собственно, те утиот работы, те утиот буквы Торы снизу вверх. Мы будем реализовывать эти решимот с Божьей помощью и наполним полное совершенное кли большим светом. Да, теперь давайте зажжем наши вопросы в мире, поднимем руки и выясним вместе, что мы, собственно, здесь слышали. Я уже вижу, где это? Израиль.
2: Тогда говорим о Оршане Сталек.
1: Свет, который выходит, остаются отиот. Почему отиот, буквы, называются килим? И что какое значение имеют эти килим? Да, мы думали, что этот вопрос возникнет. И словами Рава, если ты хочешь, просто из урока.
3: אז יש לנו טעם, הנה. לא תקראת.
4: זה תשובה מרב שענה בדיוק על השאלה הזאת.
0: Это ответ от Рава, который отвечал как раз на этот вопрос. Почему эти утиот, как раз утиот, называются килим? То, что остается от цветов детаамин, называется тагин. Это то, что остается от цветов никудот, называется утиот. Утиот, они, собственно, килим. Они килим. Почему? Потому что это решимот от исторжения света. Когда у меня был такой хороший свет, и я должен был от него отказаться, это хисарон, который, когда я захочу в следующий раз привести со свет. Поэтому как раз утиот, как раз они называются келим. Поэтому мы с помощью утиот мы получаем информацию самую ясную и близкую к нам.
3: Отчила.
0: У нас есть в мире вопросы.
5: Рав Диберал Батхалами Каблим и Сримахуз, Захарках.
6: Рав говорил, что вначале получаем 20%, потом 15%. Я понимаю, что это все так относительно, но как мы достигаем 100%, из чего составляются эти 100%. А верно, он говорит о распространении миров каждый раз. Кли получает немножко света. После того, как у нас был мир бесконечности, полон света, потом цимцум, выход света, теперь система получения через экран. Экран — масах. Говорит, а насколько я исправлен, насколько я могу уподобиться Творцу и получить ради отдачи Творцу, так я получаю. То есть сейчас получение идет маленькими порциями, каждый раз понемногу. Конечно, 20%, 15% — это просто для примера. Но с другой стороны, Гальгальта, если ты видел, она получила как бы, да? На все кли полностью. Далит. То есть кли всегда получает максимум возможного. И все равно это пока что очень тонкая линия от края до края. В конце мы получаем 100% света, который заполнит все килим. А пока что мы можем получить только, скажем, нефиш рох нешама. Ты помнишь? Это не 100% света.
3: Орен.
4: Орен.
3: Ну, микрофон.
0: Орен. Спасибо. Может, ты можешь немножко раскрыть это, то, что ты сказал сначала, что Гальгальта — это узкая линия с начала до конца. Может, объясни, что мы поняли здесь пропорции?
6: Да, стоит это нарисовать. Если мы воспринимаем мир бесконечности как круг, как Раф это изображает, прошу прощения, что круг не совсем круглый, вот эта точка центральная, верно? Сказано, и стояли ноги его на Масличной горе. Вот тут, значит, у нас прямая линия. Ну, не совсем прямая.
3: Как бы хоть яшар, кахау.
6: Ну, пытается нарисовать прямую линию.
3: За каф, каф и хат, дак, ше, ше,
6: ну, гальгальта, это одна тоненькая линия, когда Гальгальта получила свет и наполнила бесконечность. Наша цель — заполнить весь этот круг бесконечности. А Гальгальта получила только линию, да? Помните? Рош, я уже боюсь рисовать. Рош, тох и сов.
3: Рош, и кибла, аста хешбон аля...
6: Рош, там был расчет на Авиюдали, то есть максимум, что она могла получить, но это тоненькая линия, но это Авиюдали. Потом у нее есть тох до табура и сов. Исов — это то, что мы будем заполнять. В конце Птихи там есть чертеж Баля Сулама, где он изображает строение миров. И это заканчивается вот на этой линии. А здесь все миры вот так вот.
0: Может быть, просто думать о заходе светов, потому как раз объяснил Амрав сейчас на уроке. У нас есть Ор Яшар, это общий свет, который дал нам Творец. И Малхут хотела получить, пыталась получить весь свет, видит, что не может получить, не может, потому что, собственно, в этом состоянии она чувствует свое обратное состояние от Творца. Мы учили о том, что ей стыд, она отталкивает это называется сокращение, а затем она пытается получить столько, сколько она может. Она получает уже меньше, чем весь свет энсов бесконечности. Рабаш назвал это 20%, как для примера. И из этого строится парцуф Гальгальта. А затем она потом видит, что этого не может она удержать, потому что это не цель творения, а цель творения, как Рав объяснил, это получить весь свет с одной стороны. Поэтому она не выполняет цель творения. И с другой стороны, я не могу и остаться в этом, потому что я не делаю то, что я должна сделать. Поэтому она решает очиститься, вытурнуть этот свет и получить меньше, еще меньше. Рав сказал, если не 20, так может быть 15. Тогда она получает еще, снова получает меньше. И так происходит этот процесс каждый раз, когда мы видим, что Ор Яшар это равно Ор Пними, плюс то, что Малхут может получить, и плюс Ор Макив, то, что не может получить Малхут. Весь этот процесс, который мы изучаем здесь, это, собственно, попытки Малхут получить, насколько она может из Ор Яшар. Потом мы будем учить дальше, что происходит с этими 80%, которые они получают. Может быть, получим мы вопросы из мирового кли. Киев один.
7: Так. Дякую, друзі. От чому Гальгальта, наприклад, просто не спробує мати чи попросити екран? Ну, більше екран.
6: Чому Гальгальта не старается достичь или попросить больше екран, чем у нее есть? Она просто освобождается от света. Малхут, мир бесконечности, получила экран. Она тоже могла решить опустошиться.
3: Нахон, шеля това. Валилёхоля.
6: Верно, вопрос хороший, но она не может, потому что мы сказали, что если Малхут получит весь свет, она наполнилась всем светом в первой стадии, была полна, но чтобы почувствовать, что она противоположна Творцу. Малхут хочет положение Творца. Я хочу быть как шорыш в этих четырех стадиях прямого света. Я хочу быть как шорыш. В первой части ТЭС Баля Сулам называет это как украшение. Она захотела украситься, это значит быть подобной Творцу. Свет есть у нее в изобилии, она получила это наслаждение. И в первой стадии, вы помните, и в четвертой стадии она получила его уже, даже исходя из своего желания. Но это сделало ее противоположной Творцу, а она захотела быть как Творец. Поэтому сейчас она может получать только маленькими порциями, насколько может.
0: Нужно также понять, что если я не отдаю, насколько я могу, то я не отдаю. Если я что-то сохраняю для себя, я не отдаю, то есть я не, действительно не думаю о Творце, я что-то оставляю себе, это уже две власти. Нет такого, чтобы Малхут частично делала экран, а потом видит, что этого не хватает, она просит больше экран, потому что с самого начала я пытаюсь, насколько это возможно, отдавать. Я попробовал, насколько это возможно, и все еще я вижу, что этого недостаточно, поэтому нет другого способа, как лиздахех. То есть нет такого состояния, что я вижу сейчас, если я не получаю весь свет и прошу большего масаха. Я с самого начала просил самый большой масах, без того, чтобы прийти к стыду, который приводит к сокращению. Малхут дала самое большее в Гальгальте, и нет другого выхода, как лиздахех, когда она видит, что масах не выдерживает. Литвания. Литва.
8: Спасибо, дорогие товарищи. Я хотел спросить, что значит решает уменьшить, получить меньше свет? То есть экран спускается в ХЗ. Это значит, что уменьшается, изменяется качество восприятия света кли.
3: Беор люмиштане шумдавар. Рав Марадзе.
6: В свете ничего не меняется. Рав говорил, ты много раз свет, он светит. Все изменения, которые происходят, происходят только в кли. Итак, кли поставила над собой экран, Гальгальта сейчас получила максимум, как Хаим сказал, то, что она может получить. Это всегда совершенство. Потом Ормакиев оказывает давление на экран в таборе, и это называется битуш, соударение. Ормакиев и Орпними. И вот этот битуш, он вынуждает парцов получать еще, но максимум он уже получил. Больше он получить не может, поэтому экран, как Раф нарисовал, он исчезает постепенно, поднимается в П, получил максимум, сейчас получает меньше. Это тоже действие, что АП и Гальгальта, потому что есть внутренний АП и внешний АП, и после того, как Гальгальта понимает, что она не может получить больше, она строит следующий парцов, который уже с меньшим авиютом, поэтому мы говорим, что экран спускается к хазе. Хазе — это относительно Гальгальты, и авиют следующего парцуфа будет меньше, вместо далит его авиют будет гимл, решимот дейт лапшут далит.
4: Флорида.
7: Yeah, thank you. Rav said that there's five lights.
0: Спасибо.
7: In a certain order, and then the last one.
0: Рав сказал, что есть пять цветов, которые заходят определенным порядком, и последний, который заходит, он первый выходит. Почему это важно, как они выходят, как они оставляют кли? И почему окружающий Орхозер не такой же, как Ормакив?
6: Тут есть два вопроса.
0: Да.
4: Тот
0: последний, кто заходит, он первый, кто выходит, который выходит. Еще раз, эти ощущения, которые есть в свете, это ощущения в кли. Это не в свете. Свет, он свет прямой, и все. Ор-Яшар. В желаниях есть изменения, да, есть у нас Кетер, Хохма, Бина, Зрампин и Малхут. И Шурыш. Так как раз в том же порядке, в котором они зашли, так они и выходят. Сначала начинают. Сейчас, может быть, мы не будем это сейчас начинать.
6: Рав еще не объяснял это, но порядок вхождения цветов очень точный. Это он слышал от Рабаша. Что у Барасона заняло несколько лет прийти к этому объяснению. Но второй вопрос был о чем?
0: Мы помним только один вопрос.
6: Разница между отраженным светом и окружающим, Раф объяснил, это часть Ор-Макиф, это часть Ор-Ишар, который не вошел в кли, осталось снаружи, но Ор-Хозер — это, в общем-то, намерение. И пример Бали-Сулама — это с трапезой. Сколько я могу отдавать тебе, я могу получить. Потом Ор-Хозер становится кли, новым клипом. потому что желание получать это старое кли, а Орхозер, насколько я могу уподобиться, насколько могу насладить тебя, Творец, это становится кли, в которое я могу получить. В этом разница.
9: Мы видим, что есть порядок построения парцуфим, гальта, аб и так далее. И тогда в первом парцуфе он получает 20%, мы видим, во втором парцуфе мы видели 15%. И эти, сокращаются ли эти проценты, или постоянно мы смотрим просто, что есть меньше света в кли? Как это строится, свет внутри кли? Потому, как объяснил Рав, просто есть получение меньшей порции света, желание отдавать все больше. Поэтому мы видим, что когда невозможно отдавать 20%, так мы пытаемся отдавать 15%, получать ради отдачи на 15%. Поэтому в конце концов мы видим, что в Бон и в последнем парцуфе есть 0% получения. Потому что Малхут видит, что она, собственно, не может получить ради отдачи. И тогда есть продолжение процесса. Она пытается на каждое желание, которое у нее раскрывается, найти далит пхинот, она пытается отдавать. И то, что Ормакив постоянно давит и масах не выдерживает, она должна исторгнуть этот свет. То есть, как он сказал, Ришему Алиф Шорыш — это состояние, когда кли не получает.
6: И кли пустой, после этого остается масах.
9: Он этого еще не объяснил. Есть еще предыдущие процессы, то, что происходит с опустошением сага и парцуфом Никудин, который прошел. Рав об этом не говорил сейчас.
6: Есть механизм, который каждый раз работает с последним решимо. Видишь, он говорит, гальгальт — это решимо далит, вьют аб — это уже гимл. То есть он потерял решимо, последнее вьют далит. После аба, после вьют гимл — это сак, а вьют бет. Каждый раз теряется последнее решимо. Это целый механизм, который нужно изучать, но пока что нужно запомнить, что решимо спускается. Мы говорили в мире Адам Кадмон, о котором мы говорили.
9: Спасибо.
10: Какова сила экрана гальгальты? Почему у нее получается что-то получить? Почему это не ноль или сто? Откуда приходит эта сила отдачи, которая есть?
9: Да, хороший вопрос. Собственно, чего хочет Малхут? Она хочет быть как Творец. И уже, собственно, в Зерампине мы видим, что единственный способ быть как Боре, то есть отдавать, это получать. И поэтому отсюда и далее не будет возможности отдавать Творцу, а только как с помощью получения. А в Малхут Дейнсов она видела, что это невозможно. В тот момент, как ты только получаешь, ты отключаешься от Творца, ты в абсолютном обратном состоянии от Него. И это ощущение стыда. Тогда нет наслаждения, нет получения, нет ничего. Это ощущение пустоты, которое происходит. Так какая следующая мысль, которая приводит к развитию всех этих парцуфим? Может быть, я могу все-таки получить что-то ради отдачи? Я понял, что все я не могу. Но может быть что-то, да. Тогда происходит парцов гальгальта. Это первая попытка Малхут получить что-то. Неважно, это 20% или что-то более. Качество не важны числа здесь, цифры. Важна попытка получить что-то от света ради отдачи. И отсюда приходит эта попытка, и приходит решение, что это я сделал. Потом видит, что это невозможно, потому что это не выполняет цель творения, а Творец хочет дать все через Ормакив. И тогда происходит все это исторжение света, весь этот процесс продолжается. Он, собственно, начинается с того, что с одной стороны Малхут видит, что не может получить свет и быть как Творец. И с другой стороны, она понимает, что если она не получает свет, так она тоже не отдает. Тогда происходит этот процесс получить что-то, что возможно ради отдачи. И наше время закончилось. У нас есть объявление? Нет. Закончим.

0: строим духовное общество.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в первой части изучаем урок Рава 2002 года, который основан на статье, что означает, что Земля не производила плодов, пока не был создан человек в духовной работе. Это второй том Рабаша, 982 страница, 8 страница. У нас 32 минуты, читаем статью.
2: Что означает, что Земля не производила плодов, пока не был создан человек в духовной работе? В книге Зор написано: Раби Хия открыл речь, ростки показались на земле, время соловья пришло. Это означает, что когда Творец создал мир, Он дал земле всю силу, полагающуюся ей, и все, что было в этой земле. Но она не производила плодов в мир, пока не был создан Адам. После того, как был создан Адам, все появилось в мире. То есть земля раскрыла те плоды и силы, которые были заложены в ней. Тогда сказано, ростки показались на земле. Время соловья пришло, и голос горлицы слышен в земле нашей. Это речь Творца, которой не было в мире до того, как был создан Адам. Когда появился Адам, появляется все. И следует понять, почему земля не давала своих плодов до того, как был создан Адам. Какова связь между Землей и Адамом? Что если нет Адама, несмотря на то, что у Земли есть все, в любом случае она не дает своих плодов прежде, чем есть Адам. А также что означает, что до того, как был создан Адам, речи Творца не было в мире. Ведь написано несколько раз, и сказал Творец, да будет свет. Следует объяснить это в плане духовной работы. Мудрецы сказали по поводу стиха, «Вначале создал Всесильный, ради Израиля, который называется началом, как сказано, Израиль, святыня Творца, начало его урожая». И смысл этого, как сказано, что целью творения было насладить свои создания. Иными словами, Он создал в творениях желание получить благо и наслаждение. И этим желанием, то есть тем, что это желание заставляет его стремиться получить благо и наслаждение, этим измеряется наслаждение и удовольствие. Ведь оттуда человек может извлечь наслаждение. И это называется действие Творца. То есть Он создал желание получать наслаждение от того удовольствия, которое Он хочет дать им. Находим, согласно этому, что нет ни в чем недостатка в мире. То есть есть изобилие, предназначенное для желания получать. Другими словами, согласно тому, что Он хотел дать благо и наслаждение, в этой мере Он создал для этого кли. То есть желание получать не больше того, каким Творец создал его, чтобы оно могло получать то, что Он хочет дать. Получается, что есть благо и наслаждение, и кли для получения тоже есть. Так чего же еще не хватает? Известно, что земля называется Малхут. Это означает, желание получать изобилие от Творца называется Малхут. Иными словами, Малхут получает высшее благо для душ. И по этой причине называется Малхут Кнессет Исраэль, то есть общность всех душ. Получается, согласно этому, что Малхут уже получила весь свет для душ. И спрашивается, почему творение не получает от Малхут то изобилие, которое оно получило для творения? А в мире есть сила скрытия, ведь голос горлицами слышен в земле нашей. То есть не слышно речи Творца в мире, а каждый чувствует скрытие. И есть большая работа, чтобы верить в управление Творца творениями. И благо и наслаждение не раскрыты в мире. А ответ по той причине, что Творец не хотел, чтобы был стыд. Поэтому возникло исправление, которое называется сокращение и скрытие, чтобы не было раскрыто высшее управление. А мы должны верить, что Творец управляет миром как добрый, творящий добро. И это стало причиной у нас для всей работы, что мы должны прилагать усилия для того, чтобы отказаться от желания получать ради себя, хотя в этом заключается вся наша реальность. Другими словами, все, что мы относим к творению, это лишь только желание получать. В любом случае, нельзя пользоваться желанием получать в том виде, каким оно является от природы. А мы должны подниматься над природой. То есть наша природа — это желание получать для себя. Получается, что когда человеку говорят, что нужно отказаться от желания получать для себя, нет такого органа в человеке, который мог бы это понять. Тело начинает задавать вопросы, кто и что. То есть требует ответа в разуме, чтобы знать, действительно ли Творец слышит голос каждого, который просит у него. Тело предъявляет претензии человеку. Разве ты не видишь, что уже много раз ты просил, чтобы Творец помог тебе в этом, что, как ты понимаешь, тебе не хватает? И до сих пор ты видишь, что ты еще не получил никакого ответа на молитву. В таком случае, почему ты произносишь каждый день, ведь ты слышишь молитву всех уст? В таком случае, почему он не помогает тебе? Находим, что знание обязывает согласиться, что справедливость на стороне тела, то есть претензии соответствуют разуму и знанию. И на это нужно ответить телу, что нужно идти выше знания. То есть, несмотря на то, что знание говорит о том, что Творец не принимает молитву всяких уст, то есть оно может объяснить, что то, что Творец не отвечает ему, это потому, что он еще не достоин получить спасение от Творца. Но на самом деле Творец действительно слышит молитву Израиля. Только тебе он не хочет дать наполнение на твою молитву, поскольку ты не называешься свойством Израиль. И снова спрашивает тело, разве ты не видишь, что мы должны верить, ведь ты слышишь молитву всех уст? Как мы говорим это в молитве, что ты слышишь молитву всех уст? В таком случае Творец должен слышать и твою молитву тоже. Более того, если он не слышит молитву всех уст, в таком случае зачем же тебе нужно молиться? И тогда, когда человек приходит в такое состояние, это то время, когда человек может сказать, что он идет выше знания. То есть, несмотря на то, что знание — вещь важная, он видит, что тело говорит со знанием, но человек должен сказать, что мы должны идти выше знания. То есть, несмотря на то, что мы видим противоречия, как сказано выше. Например, что человек много раз молился и не получил еще никакого ответа на свою молитву. И тогда, когда он преодолевает и идет выше знания, это называется вера выше знания. И также, когда человек должен отказаться от свойств либо сердца и сказать: «Я отказываюсь от собственной пользы и забочусь только лишь о пользе Творца», конечно, это выше знания. Иными словами, выше знания означает, что человек должен сказать, что вера у него стоит на более важном уровне, чем знание. Поэтому он слышит голос веры, а не голос знания. И поскольку это против знания, по той причине, что мы видим, что нам дан разум, и мы измеряем каждого человека согласно свойству его разума. Как написано, согласно разуму восхваляется человек. А тот, у кого есть больше знания, этот человек более важный. В таком случае, когда нам говорят, что мы должны идти выше знания, это против нашего знания. Поэтому, когда человек приходит в состояние, что тело начинает задавать вопросы «кто и что?», тут начинается настоящая работа. И тогда мы должны просить помощи у Творца, чтобы Он дал нам эту силу, чтобы мы могли не слышать эти вопросы фараона «кто и что?». И об этом сказано: если бы Творец не помог ему, он бы не смог преодолеть, поскольку человеку невозможно своими силами выйти из-под их власти и сказать: «Я иду выше знания», поскольку это выше природы. Из сказанного мы можем понять то, что спросили. Какова связь между землей, которая не давала своих плодов до того, как был создан Адам? Потому что в отношении работы человеком, Адамом, называется тот, кто вышел из-под власти животного начала. Ведь животным называется тот, кто погружен в собственную выгоду, как животное. А человеком называется тот, у кого есть трепет перед Высшим. И он работает, исходя из трепета, как сказано в Зоар, потому что он велик и правит всем. Что только ради величия Творца он работает и не заботится о собственной выгоде, а лишь о благе Творца. Как сказали мудрецы о стихе, в конце «все, что будет услышано, Творца бойся и заповеди Его соблюдай, потому что в этом весь человек». Что значит «потому что в этом весь человек»? Сказал Раби Элазар, и сказал Творец: «Весь мир создан только для этого». Получается, что человеком называется тот, у кого есть трепет перед небесами. А что такое трепет перед небесами? То есть, что это за страх? Это, как сказано в предисловии книги Зор, но как первый, так и второй страх у него не ради собственной выгоды, а единственно из боязни, как бы не уменьшилось доставление наслаждения Создателю его. И сказанного мы уже знаем, что означает человек. Это значит, что в нем есть трепет перед небесами, что он боится, что не будет его силах сделать все ради отдачи. И это называется человеком. А животное означает наоборот, когда он заботится только о собственной выгоде. Как написано: «Кто знает, возносится ли ввысь дух человека, а животный дух не сходит ли вниз, в землю?» И следует объяснить это так, что дух человека находится ввысь, то есть все, что он делает, все это ради Творца. И это называется ввысь, то есть его намерение, чтобы все было только ради отдачи. И от этого у человека есть наслаждение. А животный дух означает, что все, что он делает, все делает ради низа, то есть чтобы внизу, для земного свойства, как желание получать, называемое ради себя или земля. Когда человек совершает действие, он смотрит, чтобы оно было только лишь ради себя. От этого он получает наслаждение. То есть от этого получает дух наслаждение. И наслаждение от своих действий только выйдет из выгоды для него самого. А если он видит, что желание получать ради себя не может наслаждаться от этого, у него нет сил для этой работы. Если он обязан работать по какой-то причине, то в этой работе у него нет никакого настроения.
1: Из сказанного поймем сейчас связь между человеком, Адамом, и землей. То, о чем мы спрашивали, что означает, что земля не производила плодов в мир, пока не был создан Адам. Несмотря на то, что вся сила, требуемая ей, и все, что нужно, уже было в земле. И дело в том, что, как сказано выше, в духовной работе земля называется Высший Малхут, то есть Кнессет Исраэль, которая получает высшее благо для творений, поскольку все души происходят от нее. И со стороны Творца все уже исправлено наилучшим образом, как говорит Бааль Сулам. И дело в том, что на самом деле, когда возник замысел создать души, мысль Творца могла тут же все завершить. Ведь он не нуждается в инструменте исполнения, подобно нам. И тотчас же вышли и образовались все души и все миры, которые должны будут быть созданы, наполненные всем благом и наслаждением и негой, которые души должны будут получить в окончательном исправлении. То есть после того, как желание получать заключенное в душах уже полностью получило все свое исправление и превратилось в чистую отдачу. И это происходит по той причине, что в вечности Творца прошлое, будущее и настоящее суть одна. И этим следует объяснить связь между человеком, Адамом, и землей. То есть, если есть Адам, земля производит свои плоды. Земля имеется в виду желание получать, которое уже получило все свое исправление в совершенном виде. И это означает, что со стороны Творца все закончилось в полном совершенстве, и нечего добавить к этому. И сейчас же вышли и образовались все души, наполненные всем благом и наслаждением. Однако для того, чтобы творения насладились от плодов Малхут, которые она получила, их уже Малхут, которая называется Земля, не дает творениям прежде, чем они исправят свое желание получать намерением ради отдачи,

И это, как сказано в книге Зоар, ростки показались на земле. То есть все было в земле, но она не производила плодов в мир, пока не был создан Адам. Ведь до того, как творение достигает человеческого уровня Адам, творение не видит никаких плодов от Малхут, которая называется Земля. И сказанного поймем ответ на наш вопрос о том, что говорит книга Зоар, и голос горлицы слышен в земле нашей. Это речь Творца, которая не была в мире до того, как был создан Адам. Объяснение таково, что прежде чем человек достигнет человеческого уровня Адам, то есть выйдет из категории животного, человек находится в скрытии, и невозможно услышать голос Творца. И это называется, что речи Творца не было в мире до того, как был создан Адам. И только потом, когда человек достигает человеческого уровня Адам, тогда он слышит речь Творца. И речь Творца называется Тора. И тогда он удостаивается свойства Торы, которое называется имена Творца. И это называется речь Творца. И Тора не относится к категории знания, как остальные науки, а Тора — это речь Творца. Однако человек не может с легкостью достичь человеческого уровня, выйти из категории животного. Это из-за того, что служение Творцу всегда противоположно ему по свойствам. И только из двух крайностей рождается средняя линия, как написано в песне «Ари», правая и левая, и между ними невеста. То есть с помощью правого и левого, то есть двух противоположностей, из них рождается свойство высшей небесной Малхут, которая называется невеста. И известно, что Малхут называется свойством веры. И чтобы удостоиться свойства веры, для этого вначале нужно выйти из животного свойства, которое называется эгоистической любовью, как сказано выше, что дух животного опускается вниз, а вниз означает вниз по важности. И это свойство животного, которое может работать только ради собственной выгоды. А когда творение еще находится под властью желания получать ради себя, оно может получать только лишь частичную веру. То есть у него есть падения и подъемы, и во время падения у него теряются силы веры, поскольку падение происходит от какого-то изъяна, а все изъяны приходят к творению, когда оно погружено в эгоистическую любовь к себе. Поэтому есть исправление для творения, чтобы оно не нанесло вред царю, у него исчезает вера в реальность Творца. Как сказано в предисловии книги Зоар, смотри там. И поскольку существует правило, что человек не может идти на одной ноге, а должен идти на двух, это указывает также на то, что происходит в духовном, потому что правое — это совершенство. То есть первое начало, когда творение желает войти в работу Творца, это значит, что он нуждается в вере в Творца. И не важна мера веры, а насколько у него есть вера, он уже способен начать исполнять Тору и заповеди. И каждый день он добавляет, насколько это возможно. Однако это состояние не называется свойством правого, а называется одной линией. И это называется неживым уровнем святости.
Из этого не

0: живого выходят все остальные уровни, которые называются растительный, животный и говорящий. Как сказано, все произошло из праха. И объясняет эта книга Зоар словами «даже солнечный круг». То есть все должны начинать с неживого уровня святости. Но следует знать, что так же, как в материальное неживое человеку не нужно вкладывать усилия, чтобы неживое было проявлено, ведь неживой уровень развивается согласно развитию природы. То есть если человек не наносит ущерб неживому на материальном уровне, то оно развивается, например. Если человек не портит землю, или вытаскивает камни из земли, неживой уровень развивается. Так же и на неживом уровне святости. Если он не портит свои действия, тогда его неживой уровень святости развивается, но он не нуждается ни в каком намерении, мысли для того, чтобы продолжать развивать свой неживой уровень святости. Тогда как, если он хочет войти в свойства растительного уровня, а мы видим в материальном, что растительное уже нуждается в специальном уходе, и нужно дать ему питание, то есть воду и солнце. И также исправлять неживое, из которого выходит растительное, это вспахивание и так далее, а также убирать остальные растения, которые не относится к этому растению, а к тому растению, которое человек хочет вырасти из этого неживого, как в материальном убирают сорняки, которые мешают расти. Также для растительного уровня святости необходимо вложить мысль и желание, как дать питание этому неживому. То есть вспахать его. То есть необходимо обратить желание получать заключенное в нем на намерение ради отдачи и тому подобное. И тогда можно говорить о работе в правой и левой линиях. Ведь дело в том, что то, что до этого было одной линией, являющейся свойством действия, этим человек должен пользоваться в виде правой линии. Другими словами, простое действие он должен ценить и говорить, что он воздает великую благодарность Творцу за то, что он удостоил его делать простые вещи в абсолютной простоте. И сказать, что и этого он тоже недостоин, что Творец дал ему в подарок возможность служить ему в простоте. И вместе с этим перейти в левую линию, то есть подвергнуть себя критическому анализу, действительно ли он является работником Творца, или он работает ради себя, то есть ради собственной выгоды, а не ради пользы Творца. И об этом он должен молиться, видя, насколько он погружен в эгоистическую любовь. Иногда он видит, что он не способен молиться, чтобы Творец помог ему, вытащив его из-под власти эгоистической любви. А иногда он находится еще в более худшем состоянии, то есть он не желает даже и без молитвы, чтобы Творец вытащил его из эгоистической любви, а наоборот. У него есть желание, чтобы Творец помог ему, чтобы он смог наполнить желание получать для себя любым наполнением, которым только можно его наполнить. И это называется свойство левой линии. Ибо то, что нуждается в исправлении, называется в духовном левой линии. Получается, что тут есть две противоположности. С одной стороны, человеку говорят, что порядок работы таков, что человек должен стараться поддерживать одну линию во всем ее совершенстве. Другими словами, так же, как когда творение находилось в состоянии неживого, называемого одной линией, и ощущала себя совершенным человеком, и у него была радость и хорошее состояние духа от того, что оно знало, что оно обладает совершенством, и ему нечего добавить, кроме количества. И причина этого была в том, что у него не было никакого представления о свойстве растительного. Оно думало, что свойство неживого есть совершенство, которое человек должен реализовать. Поэтому оно ощущало хорошее состояние духа из-за ощущения совершенства. И не могло понять, почему все творения не обладают его разумом, тогда как сейчас, когда у него есть представление, что такое свойство растительного, у него уже нет совершенства одной линии. Поэтому человек должен сейчас приложить большое усилие, чтобы он мог ценить и получать жизненные соки из правой линии, подобно тому, как он получал от нее, когда она была в виде одной линии. А причина этого в том, что левая линия дает ему понять, что это не является совершенством. Почему же действительно нужно идти в правой линии? Ответ — это из-за правды. То есть человек должен ценить ту небольшую связь со святостью, которая у него есть. Это стоит многого. И тут наступает время воздать благодарность Творцу. А потом он должен вернуться в левую линию, ведь истина является и то, что следует работать ради небес. И из двух этих, то есть со стороны совершенства и важности правой линии, и со стороны хисарона левой линии, человек удостаивается средней линии. И это, как сказано, правая и левая, и между ними невеста.
1: Давка пхинат цумеах, ше царих лаосиф...
2: Растительный уровень, который нужно добавить, проживание, заработок и новые желания. Убрать ненужные, мешающие растения, прополоть, подходить здраво к происходящему, добавить анализ, критику, как он продвигается, что можно еще добавить. То же самое мы должны быть постоянно в мысли о том, что можно добавить десятки, чтобы можно было продвигаться в сторону цели.
0: Да, именно так. Вчера, после того, как Алекс написал, что он читает статью, я взял это за пример и тоже читал вчера вечером перед уроком. И сегодня это намного легче понять и войти в это. Ну, в целом, Творец создал творение, которое уже совершенно наполнено с его стороны. И нам только работать над собой, чтобы постепенно исправлять с помощью окружения, чтобы постепенно это принять, чтобы мы соответствовали получению. Перейдем к уроку 22 января 2002.
2: Мы прослушали урок Шлавы Сулам, что означает, что земля не производила плодов, пока не был создан человек в духовной работе. Человек, который идет, идет на двух ногах, в состояниях, которые постоянно меняются, не прекращаются, и в каждом состоянии он должен держаться направления к цели. И из того, что его бросают из состояния в состояние, он принимает это всякий раз как возможность обновить
0: курс, направление.
2: Направление. Свое направление.
0: компас.
2: Ну, хорошо, пусть компас. Если он чувствует, что он не меняется, то есть не дают ему свыше затруднений, падений, разочарований, разных чуждых мыслей, плохого настроения, путаницы, всякого такого рода, тяги к наслаждениям. Если всего этого не дают свыше, это признак того, что он в состоянии неживого. То есть это состояние должно вызвать у него беспокойство, если так к нему относятся свыше. Почему? Может быть, из-за того, что он еще не готов к тому, чтобы получить изменения, и поэтому он должен позаботиться о себе, чтобы вооружиться силой группы, силой Торы, силой учебы, упорством. Тогда придут помехи, и уже над ними он всегда исправляет свое направление по отношению к цели и приближается к цели. А к цели приближаются только с помощью силы веры. Что значит сила веры? Он тут нам говорит. Написано в статье. Известно, что Малхут называется свойством веры. И что это значит? Чтобы удостоиться свойства веры, прежде нужно выйти из состояния животного, которое называется эгоистической любовью. И сказано, что дух животного спускается вниз, а «вниз» означает «вниз по важности». Это свойство животного, которое может работать только ради собственной выгоды. То есть, если человек работает только ради собственной выгоды, он называется животным, и значит, у него еще нет веры. Он должен подняться выше животного состояния, чтобы перестать думать о себе, и тогда у него будет то, что называется свойством веры. То есть вера — это не есть некоторое воображаемое ощущение или какая-то мысль или свойство, которое может быть в человеке во время скрытия лика, в то время, когда он животное. А текст. Когда творение еще находится под властью желания получать ради себя, оно может получить только лишь частичную веру. То есть у него есть падения и подъемы, и во время падения у него теряются силы веры. А мы думаем наоборот. В то время, когда я в падении нахожусь во тьме, вот тогда мне нужна сила веры. Когда нет света, когда нет у меня контакта с Высшим, с Духовным, вот тогда мне нужна какая-то сила, которая называется верой, чтобы помогла мне, чтобы поддержала меня. А он говорит, не так. Это совсем не то, как мы думаем. Вера по Каббале — это нечто другое. В то время, когда я получаю падение, то есть когда теряется связь с Высшим, с Духовным, это называется, что у меня потерялась вера. Поскольку падение происходит от какого-то изъяна, а все изъяны приходят к творению, когда оно погружено в эгоистическую любовь к себе. Поэтому есть исправление для творения, чтобы оно не нанесло вред царю, у него исчезает вера в реальности Творца. То есть ощущение Творца и вера — это одно и то же. Значит, что нет у меня ощущения Творца, я могу верить, что Он существует. Ну, как мы считаем в этом мире. Не называется вера, это просто разговоры, в которых нет ни обоснования, и ничто за этим не стоит, никакой силы. Если я не удерживаю Творца внутри себя, если я не ощущаю Его, то просто для меня Его не существует. Я не могу ничего сделать относительно такой реальности. Наоборот, ощущение Творца, ощущение Высшего в моих чувствах внутри меня, вот это все дает мне силу, называемую верой. Я могу противостоять своему злому началу и превратить его по-настоящему, занимаясь им постепенно в исправлении намерения ради отдачи. То есть вера — это сила, которую человек получает в результате ощущения Творца. Не надо ждать, что придет некоторая такая сила в то время, когда находишься во тьме. Понятно? То есть нет такого состояния, чтобы было скрытие, и вместе с тем была бы сила работать против желания получать. А раскрытие Творца, вера в Него, ощущение Его, сила работать против желания получать за махсумом в духовном, все это одно и то же. Поэтому человек не следует ожидать, что вообще он будет в чем-то отличаться от того, что от, чем-то будет отличаться до того, как он перейдет махсон. Это совсем не так, как принято считать в народе, что сейчас у меня нет ничего, поэтому должна быть вера. Отсюда возникает вопрос, что же тогда называется свет хасадим без света хохма? И то, что во тьме, как бы у человека есть возможность удержать себя, это называется свет хасадим. Свет хасадим. То есть это то же самое раскрытие Творца и ощущение божественности лишь в той мере, в которой дает мне возможность удерживать себя над моим желанием получать. Когда я удерживаю желание получать под собой, я управляю им. Еще раз. Чем? Силой, ощущением Творца. То есть невозможно сделать ничего, пока Творец не раскроется. Это то, что он пишет здесь, на 137-й странице в этой статье.
0: До того, как человек переходит махсом, может ли быть замена веры по группа?
2: Да, это не замена вере группа. Группа также и после махсома есть работа с группой, но не такая. То есть, безусловно, сила, которую нужно приобрести. Правильные мысли, новые, усиление хороших мыслей. То есть все это, да, весь этот путь происходит силой группы, да?
0: Это не совсем укладывается в понимании. Если есть хорошее что-то в период скрытия, есть возможность выбирать, и этого потом нет, то именно здесь не нужно просить раскрытия. С другой стороны, без раскрытия нет возможности работать. Сила веры — это только в раскрытии.
2: Нет. Что же означает тогда вера, а не знание и не что-либо другое? Почему это называется верой? Если я прошу раскрытия божественности только для того, чтобы управлять своим желанием получать своей природой, это называется, что я у него прошу силу веры.
0: А что это за понятие частичной веры, как бы, которое есть до махсома?
2: До махсома есть частичная вера, имеется в виду, что есть некоторое свечение, которое дает человеку уверенность в том, что то, что написано в этих книгах, что-то в этом есть. Какое-то ощущение, это все-таки, да, ощущение не просто так, что я от кого-то услышал и следую согласно этому, тогда это вообще не называется, что я работаю со своим разумом.
0: Он пишет здесь в тексте, что работа начинается с неживого уровня, а затем переходит к растительным. Как происходит таким образом, что из неживого переход к растительному и потом к живому?
2: Если человек не меняется, означает ступень неживого. Что значит, что он неживой, что не меняется? Разница между меняющимся и не меняющимся. То есть он делает действия. Может быть, тысячи разных действий в минуту. Он что-то все время делает. Он работает на кухне. Он может поддерживать весь Нейбарух. Все это прекрасно. Если он не вкладывает в это намерение, он остается на неживом уровне. и не развивается. Может быть, кто-то другой делает совсем немного, да, то, что нужно, и вообще как бы вся нагрузка в группе делится, распределяется на каждого. Но он в каждое свое действие вкладывает все больше и больше намерений, мыслей, намерений в это отношение. То есть он делает действия, разумеется, невозможно без действия. Все исходит из земли, то, что называется, из неживого. Но насколько он добавляет к этому действию, вот в этом он и растет. И это отличие, это разница между камнем и растительным. В соответствии с тем, какую мысль или намерение он вкладывает, соответственно, этому он или уровень растительный, или животный, или говорящий. Тут разница уже в намерении. Но в любом случае есть у него уже какие-то намерения и есть какие-то внутренние мысли, борьба, левая линия, правая линия, разные порывы. То есть он уже живет не только от того, что он просто существует, он приходит учиться, как бы учится, рисует чертежи и там все такое. Это как раз то, что я вчера написал письмо Лизерину. Он меня спросил, может ли он преподавать в Америке от нашего имени. И я ему ответил, что разница между тобой и нами может быть в том, что ты прекрасно знаешь материал. Может быть, не меньше, чем и мы. И не это важно, но какой посыл ты передаешь, чему ты будешь их обучать, будешь ли ты, обучаешь ли ты их находиться в пути и не только приобретать разные знания и все такое, что, чтобы через несколько лет они стали бы, ну, просто чемпионами в том, что написано, будут наизусть знать гмару. Ну, скажем, учение 10 сферот, можешь им провести экзамен, и они тебе будут точно ответить о том, что написано. Но о том, что есть что-то более внутреннее, это ты им передаешь, ты этого хочешь. Если ты это хочешь, для тебя, для этого нужна группа, для этого нужно развитие, нужны изменения. У тебя это есть, к этому ты стремишься.
0: Так это его горючее?
2: Это его горючее? Может быть, я не знаю. Да нет, он сам, ему нравится мудрость.
3: Ну,
2: нет, просто я его привел просто в пример. Он сам по себе немного странный, вообще не о нем речь. Мы говорим о том, что есть разница между неживым и живым. Или растительным и живым, или говорящим. Это уже другое. Тут речь о выяснениях. А в чем вопрос?
0: Я спрашиваю, откуда приходит к неживому хицарон быть растительным? Никогда неживое ведь не может.
2: Не, от неживого к растительному переход — это два разных мира. Быть растительным — это означает, что у тебя уже есть точка в сердце. Если не дана точка в сердце, бина, которая начинает развиваться внутри человека, в земле, внутри неживого, тогда из этого ничего не выйдет. Вода, бина — это то, что дает жизнь. Без этого ничего наверняка не будет. Так и не требуется просто так от человека с улицы. Почему ты животное? Тот ответ — обратись к тому, кто тебя создал. Ты не можешь обратиться к нему с претензиями, и только к тому, у кого есть точка в сердце. Вот к нему ты можешь обратиться, ты можешь ему помочь, ты можешь ему показать, что есть методика, и можно развивать эту точку. Вот и все. Кроме того, у каждого есть и отличия в проявлении, в мере развития, в темпе. Это уже другая история.
0: Как в группе можно развить желание к силе веры?
2: Желание к силе веры у одного человека и в группе можно развить только из необходимости. Если у меня не будет силы веры, то есть ощущения Творца, то я не смогу вообще управлять своей природой. То есть я всегда Я буду смотреть на себя и буду видеть на себе, насколько меня кидает по разным желаниям и разным тягам, которые есть во мне, и я с ними ничего не могу сделать. То есть иногда человеку показывает такой пример, ему кажется, что он может сейчас сделать что-то плохое, и он никак не может это предотвратить. Никогда не чувствовал такого. Ну ладно, еще почувствуешь. Если будешь дальше развиваться, почувствуешь все. Почувствуешь. Не волнуйся, почему все это нам дается? Чтобы обучить нас, что мы сами по себе, внутри нас, никогда не можем найти силы, чтобы справиться с самим собой. И только с помощью внешней силы. А эта внешняя сила действительно справляться с желанием получать, не давать какого-то расчета, мне это выгодно не делать, иначе получу удары, стоит вместо этого где-то заработать что-то побольше. Не такой расчет, понимаешь? И то, на чем основано наше воспитание. Так говорят, для чего тебе это? Лучше сделай это, тебе будет так лучше. Не будь таким, и тогда все будет хорошо. Мы так обучаем и себя, и своих детей, и весь мир. Что именно? Выгодно быть лучше, более вежливым, более таким-то, не вредить ближнему. Для чего? Чтобы они тебе не навредили. Надо сделать мир в мире. Для чего? Миру нужен мир. Почему не война? Что этот мир делает? Если он ведет к животному уровню. Но мы так учимся, потому что у нас нет выбора в рамках этого мира. Ты можешь дать замену вместо одного проявления животной жизни другую животную выгоду. Если в то же время ты хочешь быть выше животного уровня, ты должен войти в ощущение Творца. И только ты, если чувствуешь духовность, что значит чувствуешь? То, что в тебе есть его сила, и то, что ты можешь в той мере, в которой в тебе есть эта сила, управлять желанием, получать, властвовать, уже не дать ему одно вместо другого. Давай это не сделаем, сделаем что-то другое. Я боюсь, что получу какие-то удары, или, может быть, там мы больше заработаем. Ты просто не даешь вообще никакой замены, выгоды на его языке. Ты просто им управляешь, и все. А это возможно только если у тебя есть внутри соответствующая сила Творца. И эта сила называется верой. Вот тогда тот, кто не выходит из рамок этого мира над Махсомом, он всегда идет, но у него всегда как бы торговля, купля-продажа. Обмен желанием получать одно вместо другого или что-то вместо чего-то третьего. То есть управляет в любом случае желание получать. Человек в любом случае выстраивает для себя какой-то распорядок приоритетов, ценностей. Да. Порядок приоритетов. То есть он может промыть свой разум с помощью группы. Это может быть внешнее общество, не знаю, газета или школа. Но без этого мы вообще ничего не исправляем. Может быть, мы даже якобы делаем еще больше изъянов, потому что нам кажется, что мы становимся лучше. Ну вот поговори со всеми этими желающими, прекрасно душными, так называемыми, гринписами и так далее. А вкладываю всю свою жизнь ради кошек или ради дельфинов или кого-то еще, чтобы они жили. Человек находится в такой лжи, в том, что он лучше делает этим всю жизнь. Посмотри, насколько американцы уверены, что все, что делают, делают добро в мир. Давайте все жить, как в Голливуде. Они не понимают, что проявление такой жизни более неисправно, чем что-либо другое. То есть человек, пока он не приобретет силу Творца, у него нет никакой возможности справиться со своим желанием получить. Вопрос. Что это намерение, которое человек добавляет перед действием, которое он делает внутри группы?
0: Так же, как человек делает намерение перед каждым действием, если он не хочет быть не живым, а выше этого, он должен думать, что каково его намерение. Ну, скажем, намерение — это как благословение, когда Тора обязывает нас делать благословение, да? Или же мы говорим, вот я готов и настроен. Да, есть всякие такие предложения, которые говорят перед действием. О чем они говорят? Они говорят о содержании того, что я собираюсь сделать, потому что само исполнение будет просто или со стороны природы, когда меня воспитали так поступать, и если это принял уже как врожденный инстинкт, привычку, которая стала второй натурой, и я, если не делаю по привычке, страдаю, тогда все мое страдание, моя природа теперь обязывает меня делать это. На этом мне не нужно никакого благословения и напоминания. Так зачем мне нужно именно истории, тоже как бы делать для себя всякие напоминания такие, для чего я это делаю, благословен ты Творец и так далее, перед тем, как я делаю, напомнить себя как бы, что когда я делаю это действие, то не делаю так, как животное, не как камень, как неживое, а я делаю это ради особой цели, и она обязывает меня это делать. Поэтому человек, который входит в изучение Каббалы, его действие ослабевает полностью. Почему? Потому что он уже входит в область, где все действия будут связаны с намерениями. До этого могло быть, что делал действие без намерения. А теперь он видит, что он во внутреннем своем ощущении, даже без понимания еще, ощущает, что действие без намерения на уровне, когда он поднялся выше уровня неживого, он немного поднялся к растительному, а на этом уровне действие без намерения вообще не считается действием, считается ничем, ничем, и тогда он перестает делать. Поэтому все же должна быть важность действия, потому что пока что ты не можешь присоединить к нему намерение. Но если у тебя не будет действия, то и намерение. Тебе не будет за что зацепиться, так стоит все же соблюдать действия в определенной мере для того, чтобы присоединить к этому намерение. Потому что действительно действие без намерения как тело без души. Теперь, если мы в этом тоже думаем о группе, о каждом действии, которое я совершаю, о каждом действии, которое я делаю, просто животное, да? Я учитывая, что я часть группы, и они стоят за мной, или выполняю это на пользу всем нам, да? Тогда здесь уже совершенно другой расчет. Здесь он сразу уже поднимается со ступени растительного на ступень человека, потому что группа относится к уровню человека. Поэтому здесь уже другие расчеты. Самоотмена, объединение — это относится к уровню человека, чего нет ни у растительного, ни у животного.
2: Как сохранить, чтобы всегда намерение было правильным? Чтобы человек не лгал самому себе? Как позаботиться о чистоте намерения? Чтобы человек попробовал все это?
0: Заботиться о намерении — это война. Война. Нужно делать всякие упражнения. Нужно, что тебе напоминали об этом. Нужно, чтобы ты сделал всякие там знаки в пути, будильник каждые полчаса, я не знаю, вещи такого рода. Все. Я делал здесь, когда ездил с Рабашем при вождении, ставил себе всякие знаки, отмечал на руке. Он смеялся над этим. Почему? Потому что я смотрел на это один раз, а затем на несколько часов забывал, вообще смотрел. Не видел этого знака, он мне ничего не напоминал. Это так не поможет, но пробовать нужно все, потому что все вещи подобного вида продвигают к следующему провалу. Мы идем от провала к провалу, ведь так нужно идти от силы к силе. Так получается.
2: Вы говорили, что группа — это уровень человека. Не понял.
0: А группа — это уровень человека, потому что ни у растительного, ни у животного нет вообще в природе желания отменять себя по отношению к к другому, считаться с другим, объединяться с другим. Есть стаи, есть стадо всевозможного рода. Есть такие вещи, но это на животной основе, без самоотмены, а ради объединения и дополнительной прибыли. Да? Здесь есть какой-то элемент самоотмены, духовный элемент в том, что я соединяюсь с другими. Поэтому это сразу подбрасывает, если я в каждой мысли, в каждой вещи объединяю себя с группой, неважно что, но так соединяю себя так в мысли с группой, сразу же мое действие поднимается по уровню. Да.
2: Много действий, которые мы делаем, связаны с ежедневной рутиной. Учимся. Что делать с рутиной?
0: Нет рутины, нет такой вещи рутина. Проблема, что привычка становится природой, а природа — это уже мертвая.
2: Как удержать намерение?
0: Намерение — это просто перед любой вещью, которую ты делаешь, нужно единство с группой. Но с группой проблема. Нужно с группой.
2: Когда действие направлено наружу.
0: Ну так что наружу? Я сижу сейчас перед телевизором, ну, в студии или там на радио. Ну, или я даю какую-то беседу, интервью или лекцию. Так почему я не могу ощущать, что группа связана со мной, стоит за мной, и что я сейчас делаю добро им и всему нашему делу? Я обязан это соединить с внутренним кли. Это не шутка. Нам кажется, что это какая-то вещь, но еще маленькая побочная мысль. Нет, это уводит тебя из твоего эгоизма. Все-таки соединяет тебя с чем-то внешним.
2: Да. Вопрос по тексту. Он пишет в статье: этим человек должен пользоваться в виде правой линии. Другими словами, простое действие должен ценить и сказать, что он воздает великую благодарность Творцу за то, что удостоил его выполнять простые действия в простоте, и сказать, что недостоин.
0: А в чем вопрос?
2: Про недостоин, что такое, что это означает? То есть он пишет про то, что он недостоин того, что Творец дал ему подарок.
0: А на самом деле Рабаш пишет здесь не в очень понятном виде. Правая линия называется, что я получаю, это хесед. Правая линия, это называется, что я получаю сверху, как это есть, без всякой критики, без того, чтобы вмешиваться в это с моим желанием получать. А то, что я получаю, это совершенство. И то, что мне дают сверху, я хочу быть, слиться этим, осуществлять это, не вкладывая в это... Не вкладываю это в свою природу, только быть слитым с этим законом, с этой идеей, с этим действием. Это называется правая линия. Тогда, если я осуществляю это свойство правой линии, что теперь раскрывается мне, это называется, что я слит с правой линией, это называется, что я не вкладываю в это мой авиют. Все. Чист. Теперь я понял, уловил эту меру правой линии с моим авиютом дешореш. И теперь я уже начинаю присоединять к этому остальной авиют, который есть у меня. Уже начинаю пользоваться левой линией. И тогда над левой линией я расту. От Ибура к Яника, потом к Махин. Смотри, иногда он не пишет настолько уж точно, что это, что этого он недостоин. Это тоже, что значит, что этого он недостоин. Он хочет сказать, что само действие не настолько уж важно вообще. И действительно, само по себе оно немногого стоит, но поскольку Творец дал ему это, и дал ему это в подарок, и он ощущает, что на самом деле ему это не полагается, и хотя это очень маленькая вещь, ничего не стоит, но для него это все. Это называется правой линией. Не начинает критиковать себе ничего.
2: С точки зрения веры, в каком месте говорится тут о трепете, свойстве трепета? Это в чем-то внутри веры или это что-то отдельное, совершенно другое?
3: Эмуна колелит битухо, битуха арбе афхано.
4: Вера содержит в себе очень много разных параметров, потому что вера — это ощущение Творца в килим творения. И это ощущение приносит творение не наполнение его желания получать, а дает ему силу, осознание величия Творца. То есть присутствие Творца в творении таким образом, что творение ощущает Творца, а не ощущает, что чем-то наполняется от него, ощущает именно его. Ты чувствуешь человека большого, он великий, он не имеет к тебе отношения, он не призван служить тебе, ничего, только ощущаешь его. Но ты наполняешься его, ощущение его как великого, властвующего. Если ты хочешь приобрести это, чтобы как-то управлять своей природой. Это ощущение, в общем, называется верой. В вере у тебя есть ощущение уверенности, прежде всего. Уверенность в том, что ты причастный к великому. И то, что ты предан ему, вот своей уверенности, ты находишься как зародыш, есть цель. Быть причастным к этому великому во всем авиюте, который раскроется, это цель. Это цель. Конечно, это сразу раскрывается тебе. Желание получать в том, что чувствует Творца, хочет только одного, как бы по своей природе. Так вот, принизить себя и быть преданным. Отдаться. Тут есть много разных ощущений, впечатлений. И в итоге это называется верой. То есть общая сила, сила абсак. Силы для экрана, который формирует экран, они в итоге называются, в общем, называются верой. Поэтому аб называется хесед, поэтому из бины выходит свет, который исправляет кли, свет хухма, который исправляет кли. То есть мы не считаемся с тем, какой свет, мы считаемся с тем, что он делает.
5: Кажется, что здесь есть противоречие, вера дает уверенность, а с другой стороны человеку необходим трепет.
4: Ты говоришь, что здесь есть противоречия. Мы должны быть в уверенности, должны ощущать себя находящимися внутри управления Творца нами, что может быть лучше, надежнее, с одной стороны. С другой стороны, мы должны испытывать трепет, страх, поиск. То есть эти вещи противоречат друг другу, верно? Ну и что? Но они противоречат друг другу,

0: Потому что ты хочешь проверять их из того же материала, из того же кли, из желания получать. И ты не понимаешь, что два этих противоречия ощущаются у нас так, потому что они относятся к разным источникам, к желанию получать и к желанию отдавать. То есть я должен быть уверенным в вере, в ощущении Творца, совершенства, в моих отдающих келим, а не в получающих келим. В получающих келим, если я захочу ощутить ту же уверенность, веру, силу, вечность, я ощущу тьму. Ты понимаешь?
1: Зеу,
0: то есть, если я собираюсь проверить какое-то явление, я должен проверить его из своего эгоизма и из своего альтруизма. Тогда я увижу, что, с одной стороны, это дает мне радости, всякие какие-то хорошие ощущения, такие позитивные. А если я проверю это с другой стороны, то это дает мне отрицательные эмоции. И тут нет противоречия, что одновременно я могу ощущать и радость, и совершенство, и также недостатки, и тревогу. Если бы я не состоял из двух сил творения Творца внутри себя, я не смог бы ощущать эти вещи. Но если у меня есть два этих корня внутри меня, то я могу ощущать противоположные вещи. Противоположности. И в одном носителе свет светит мне, проявляется во мне. Если я готов к этому, то я получаю от этого силы, постоянство, упорство и всякие положительные вещи, и в исправлениях, и в наполнениях. Но если я не готов к этому, то тот же свет ощущается во мне, как тьма, страшные боли, проблемы, страдания.
2: То есть свет, который раскрывается, дает ощущение уверенности и ощущение совершенства.
0: Тот же свет, который дает ощущение уверенности и совершенства в выдающих килим, дает тьму и страшные страдания в получающих килим. Поэтому мы говорим, там, где ты ощущаешь вот эти страшные вещи, ужасные боли, страдания, там раскроется капля единения, благо и совершенство. Именно там. Потому что там ты построишь самый большой экран в этих страшных и ужасных и темных местах. И там, где будут страдания, там и будет самый большой экран. Тогда ты получишь именно большое раскрытие.
2: То, что человек боится, есть страх потерять, это не со стороны получения. Страшно сказать, чтобы это у меня не было.
0: Значит, вопрос, если есть страх, как он объясняет в предисловии книги Зоар, в Кудин де Урайта. Есть страх, чтобы мне было хорошо, и моим детям было хорошо, и райские кущи, и так далее. И есть страх, что относительно Творца, смогу ли я сделать ему что-нибудь хорошее?
2: Рав, у нас сегодня Зоар.
0: Ну что поделаешь, все тут поднимают руки. Нам нужно учиться.
2: Невозможно ничего сделать, пока Творец не раскроется.
0: Да.
2: Если человек переходит от одного скрытия к обычному скрытию,
0: да,
2: он способен что-то сделать?
0: Да. Разница между двойным скрытием и одинарным скрытием колоссальная. Это человек даже... не находясь над Махсовым, еще находясь в этом мире, но он живет в ощущении присутствия Творца. Он чувствует, что Творец существует, что он живой, он наблюдает за ним, управляет им, делает ему всякие вещи, да? И также и плохие. Но он не видит всех этих плохих вещей, что Творец делает, что они вообще не плохие, а хорошие. Он думает, что они плохие, и Творец таким образом обучает его, скажем, воспитывает. Это называется скрытие лика, что Творец бьет и этим делает нечто хорошее. когда я прохожу махсон и вхожу в вознаграждение наказания, начинаю оправдывать Творца из того, что я узнаю сейчас, что Он делал мне раньше, я сейчас начинаю узнавать, и я вижу, что Он не делал мне ничего плохого. Исходя из этого, я начинаю оправдывать его. Это называется, что прегрешение, которое он сделал и сделал, хотя для меня, но бил меня, да, теперь становится заслугами. То есть он не бил меня совсем. Это вообще не было ударом.
2: Если группа служит верой, как бы инструмент веры, нет ли опасности, что человек не ощутит из-за этого свой личный хиссарон в вере? Он все время будет получать как бы силу веры, как будто она существует.
0: Есть опасность, что человек, который будет погружен в связь с группой, перестанет ощущать себя и будет ощущать только группу.
2: А где граница?
0: Где же граница, чтобы все-таки как-то сохранить свою уникальность, индивидуальность, потому что человек, он каждый как жемчужина, часть Адама решена, его душа особенная. Как же теперь он сможет это вообще стереть всю свою индивидуальность и быть полностью проданным в группе? Что же это такое? Что же, есть ли вообще смысл отменяться перед большинством? Наоборот, Баля-Сулам пишет в статьях: следовать за большинством — это работа в обществе. У нас нужно следовать за личностью, за индивидуумом. Тогда, если я особенный, как же сейчас я собираюсь это все стереть, ведь это Творец дал мне? Этим я реализую замысел творения. Именно таким образом, когда человек отменяет себя относительно группы, этим он поднимает свою индивидуальность во много-много раз и лично, индивидуально, именно относительно Творца, потому что он усиливает все свои силы с помощью группы. Он никогда не исчезает в ней. Что значит «исчезает»? В том, что ты отменяешь свое использование ради получения для себя, тебе кажется, что ты отменяешь и не существуешь. Но именно этим ты как раз удостаиваешься использования ради отдачи. Мы думаем так: если я только даю и не получаю, только даю все от себя наружу, где же я тогда ощущаюсь? Это действие, которое дает тебе действительно вечное и совершенное духовное состояние, именно когда ты даешь. Действие получения в истинном духовном пространстве не существует, оно не ощущается. Поэтому реализация себя в том, что ты даешь. Самореализация в том, что ты стираешь свое «я». Что значит «стираешь»? Ну, не то, что стираешь, а, ну, так говорят. Ты не учитываешь свои личные интересы. Это самая большая реализация личности. Именно в этом ты растешь. Ты должен вырасти до уровня Творца, до размера Творца. Ты один и каждый здесь должен вырасти и стать таким, как Творец. Разве это называется, что это действие, отдача, ради отдачи стирает человека? Из точки ты должен стать огромным парцуфом в 10 сферот на уровне Адама Кадмона. От одного края до другого, от края до края. Ну, это мой друг.
2: В статье он пишет о разнице между человеком и животным. Он пишет здесь два раза, с первым и вторым трепете. Вы можете объяснить, в чем разница между первым и вторым трепетом?
0: Первый страх или трепет, и второй. Может быть, нужно посмотреть статью.

0: постигает Творца, духовное ощущение Творца. Это мы учим. Тогда что же она ощущает? Об этом каббалисты пишут. Как достичь этого ощущения и что ощутить? А что происходит с душами после того, как тело, вот это животное, умирает? Это животное умирает. Об этом не написано ни в одном месте, потому что это не наше дело. Нам пишут только то, что связано с нашим исправлением, и ничего большего. Они такие жестокие. Я хочу знать, что произойдет после того, как я умру. Есть ли еще какое-то существование у меня? Или только когда я возвращаюсь сюда, вместе с этим телом, а без тела моя душа что, она не существует? Или она не ощущается уже во мне? Или она включена в бесконечность, и нет у нее никакого личного ощущения? Или она относится к строению Адама Ришона, который находится в полном исправлении, и снова потом должен спуститься или что-то еще? Что происходит здесь? Что это за реальность такая? Когда... Кто же я такой тогда? Я это... Тот, кто относится к этой душе, или я тот, кто чувствует это через это тело, ощущает душу. Они практически не объясняют нам это. Бали Сулам пишет об этом в письме. Что вопрос душ, которые отделены от тела, короче, нету вообще об этом ничего. Помните, я не помню, в каком именно письме как это написано, но это написано. На самом деле так. Поэтому тот, кто думает, воображает, что ему будет хорошо в этом мире, и его детям, семье, близким, даже народ, даже всему миру, неважно, пусть будет хорошо всему миру. И также в будущем мире. Пусть каждый получит райский сад, там есть место для всех. В чем проблема? Это называется животным страхом. Есть более высокий страх. Страх отдачи Творцу. Смогу ли я? Способен ли я? Удостоюсь ли я этого? И так далее. Достаточно ли я отдаю ему? После того, как я уже отдаю. Это называется духовный страх.
1: Ну, нельмат.
0: Ну, давайте учить ТЭС.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем от него для реализации в десятке.
0: Было много о вере, что такое вера. Я записал несколько моментов. Если я прошу раскрытия Творца только чтобы управлять своим желанием, получать свою природу, это называется, что я прошу у него силу веры. И что мы реализуем в десятке, я записал таким образом. Прежде чем ты что-то делаешь, нужно просить связи с группой, и в десятке каждый может перед каждым действием брать на себя, даже в этом семинаре.
2: Также то, что касается действий и намерений, невозможно без действия, это основа, но это не суть, а суть — это добавить намерение и притягивать свет, и все. То есть определенной степени действия и намерения.
0: Я записал так, что у животного нет веры. Человек, который думает о себе, у него есть свойство веры, и вера называется это ощущение. Это дает силу веры, и человек может работать со злым началом. Вера — это то, что дает возможность работать и воевать со злым началом. И Рав говорил о вере, что хорошо там, страхи, да, в этом мире, в будущем мире. И каббалисты, когда пишут о будущем мире, то, что должен быть страх того, смогу ли я отдавать Творцу. Этого мы должны достичь.
2: Да,

0: Хочу ли я преодолеть желание, мое природное желание? Должен ли я просить у Творца силу веры? И тогда Он дает. В этом молитва не из моего желания получать, а действительно просить у Творца силу веры. Это наша методика, наш путь.
1: Очень особый урок Рава, как он виртуозно объясняет подробно, этого практически не было никогда, он дал так много советов. Снова нужно повторять и снова слушать это, все эти цитаты, читать и слушать.
0: Да, добавить требование Творца, чтобы требовать, собственно, силу веры постоянно, когда мы ищем Творца или ищем свойство отдачи, собственно, мы ищем эту силу веры, которая помогает нам идти выше нашего знания. Было много о том, что добавить намерение к действиям, если это действие, допустим, на кухне там, или где-то в здании, когда человек может работать весь день и вкладывать свое время, но если нет там добавки намерения и усилия в этом, то это как бы на уровне животного и точка в сердце, которая есть у человека, мы удостоились, весь мировой барух удостоились пробуждения к ступени растительного. Нужно вкладывать, чтобы привести туда, прийти в эту ступень цумеах, чтобы у каждого товарища было это свойство. Еще было, что он сказал, что работать над намерением — это, собственно, наша война. Это война всего Бней Баруха. Всегда нужно прилагать усилия и добавлять намерение.
1: По поводу отмены себя спрашивали, до какого предела человек должен отменять себя, и Рав сказал, что именно таким образом, когда человек отменяет себя перед группой, этим он поднимает свою индивидуальность во много раз, именно относительно Творца, потому что он усиливает все свои силы с помощью группы и никогда не исчезает внешне. Значит, исчезает. То, что ты используешь свое использование ради получения, тебе кажется, что ты отменяешься. Но ты тем самым удостаиваешься использования ради отдачи. Мы думаем так, что если вот я даю, я не получаю, только даю и так далее, где же я тогда я ощущаюсь? Это действие, которое дается тебе как вечное, вечное действие в духовном, которое, когда ты даешь, а действие получения в духовном пространстве не существует, оно не ощущается.
0: Мы просим отмениться перед группой и просто раствориться в ней.
1: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Катешура Варну Амонов Ханот.
1: Мы прошли такой урок, столько разных состояний, и говорили о вере, о группе, неживой растительной животной, правая линия, левая линия, но то, что ближе к нам, из точки ты должен стать огромным парцуфом в 10 сферот на уровне Адам Кадмон и от края до края.
2: Да, я все еще под впечатлением последнего урока. Мы слышали много-много вещей. Мы слышали о вере. Я записал себе здесь, что общая сила, а это сила абсак, я связываю с тем, что мы будем сейчас учить, это сила экрана, когда строят экран, называются в конце концов, в общем, называются верой. Это действительно это так основополагающе. Нужно взять этот урок и учить его до окончательного исправления. Еще и еще у нас будет достаточно материала. А сейчас у нас есть, собственно, строение миров урок.
1: Да, продолжаем.
2: Собственно, то, что мы сейчас будем учить, это продолжение того, что мы учили вчера. Рав объяснял, повторял и возвращался к тому, что свет наполняет Малхут, все четыре стадии, с каждой стадии Алиф, Бет, Гимель, Далит и так далее. А сейчас он более даст детали, расскажет в деталях и объяснит дальше, как, собственно, развивается дальше, развиваются все миры, Гальта, Абсак, Мабон. Он уже говорил в прошлом о том, как заходят цвета, выходят, решимот, тамим, никудот, тагинут, йод и так далее. Сейчас он расскажет нам, объяснит, и мы увидим, как, собственно, эта чаша, это кли, который он изображает нам всегда, становится одной линией, появляется рожь, тох, сов, становится парцуф, и как из этого строятся остальные парцуфы. Очень стоит следить за этим, поэтому, потому что это строит связь между тем, что он учит, и мы видим, что постоянно Рав говорит об одном и том же. Постоянно говорится, собственно, о желании. Когда мы следим за тем, что говорит Рав, и связываем с тем, что мы получили раньше, мы понимаем, что, собственно, все происходит в том же месте, поэтому нету никакого места, это все у нас внутри. Поэтому стоит постоянно записывать то, что говорит Рав, все, что мы слышим, и также обратить внимание, как эти вещи развиваются одно из другого. Тогда мы понимаем, что все, собственно, развитие, одно и то же развитие.
1: Сейчас мы увидим клип, послушаем совет Рава, что о том, что уроки нужно все время переслушивать. Пожалуйста, клип.
2: Источник — это... Это такая ячейка высшего света, которая раскрывается в соответствии с килим. Поэтому как ты подходишь к этому, так ты это ощущаешь. А сам он, само по себе там нет ничего на самом деле. Такая порция высшего света, которая раскрывается в соответствии с твоими килим.
3: Вот
2: поэтому каждый раз, когда повторяем, снова читаем, мы чувствуем гораздо больше раскрытия, ощущения. Давайте перейдем сейчас к уроку и не забудем записывать то, что мы слышим, то, что нас трогает, Или мы затем, может быть, хотим задать вопрос, мы будем говорить об этом, о том, что мы слышали. У нас будет сегодня много времени, достаточно времени для вопросов и для обсуждений. Давайте сейчас погрузимся вместе с Равом в духовные миры.
1: Мы изучаем исправление. Исправление происходит так. Малхут мира бесконечности, который мы изображали в виде такой чашечки, сейчас мы от начала до конца. Мы делим ее на три части. От Творца вышел свет, он построил стадию Шореш, Алиф, Бет, Гимл, Далит. Но сейчас мы их называем Кетер, Хохма, Бина, Зерампин, Малхут. Есть у нас пять частей. Затем начинается сама Малхут. И она думает сейчас, как она может работать, чтобы получение света не вызвал в ней стыд, чтобы она была ради отдачи. Поэтому она работает с экраном. Экран — это сила сопротивления. Чтобы я наслаждался только при условии, когда я наслаждаю хозяина. Приходит свет. И как мы говорили о гости, да? Отталкиваем свет обратно. Прежде всего, это значит, что я не принимаю это ради наслаждения. Затем расчет, сколько могу принять ради отдачи. Допустим, я могу принять ради отдачи до сих пор. Принимаем решение, потом получаем до определенной границы. Свет, приходящий, называется Ор-Яшар. Свет, который мы возвращаем обратно, называется Ор-Хозер. Свет, который входит внутрь, называется Ор-Пними. Потому что мы не берем его полностью, получается, что Ор Ишар равняется Ор Пними плюс Ор Макив. Тут есть еще свет, который остается снаружи, и он оказывает давление, хочет войти в эту часть, которая осталась пустой. Она предназначена и для этого света окружающего, который остался. Это понятно?
2: Вы говорите здесь об этом мире?
1: Я не говорю об этом мире, я говорю о Малхут. Мир бесконечности, после того, как она совершила сокращение и решила принимать ради отдачи. Если ты не будешь брать кассету после каждого урока, я скажу тебе только одно. Каббала — это что-то особенное. Тот, кто не слушает, он сидит просто впустую, ему ничего не поможет. Если ты не будешь слушать то, что мы говорим, и не будешь реализовывать, ничего не поможет. Как ты вошел, так и выйдешь. Если я сказал, и уже несколько уроков я говорю, вы должны проходить даже каждый день то, что мы учим здесь. Для этого он записывает кассеты. Мне они не нужны. Тебе не поможет ничего. Ты спрашиваешь, ты и сейчас упускаешь. Потому что не знаешь, о чем я говорю. Так, в общем. Я говорю о Малхут бесконечности, о Малхут Дейнсов после сокращения. Она получила здесь в Ор-Пними 20%. 80% осталось пустые внизу. Ну, скажем, эти числа, они так, для нас, чтобы нам было понятней. 80% остались пустыми, относительно этого есть 20% окружающего света, 80% окружающего света и 20% орпними. 80% Ормакив оказывает давление на экран, который не позволяет свету дальше распространяться. В чем вопрос?
2: А окружающий свет?
1: Нет, это не то же самое. Ор Хозер, он не равен. Ор Хозер равен Ор Ишар. Ор Макив остается как избыток. Свет приходит. Он равняется Ор Пними, который зашел внутрь, и Ор Макив, который остался снаружи. То место, где возникла граница распространения света, называется Табур. Учили. Вся Малхут, там, где заканчивается, называется Сиюм. Экран стоит в том месте, которое называется П. Мы говорили о том, что это часть, где мы производим расчет, называется Рош. Часть, которая получает, называется Тох. Часть, которая остается пустой, называется Сов. Все это строение называется Парцуф. Здесь, в сущности, от сюда и до сюда, это и есть Тамалхут. Вот Пэда Сиюма. Та же Малхут, которая была у нас, только сейчас у нее есть рожь, и она думает, сколько я могу принять с экраном ради хозяина. Когда я доставляю наслаждение хозяину, а не хозяин мне, сколько я сейчас могу получить ради отдачи? Она производит расчет. И поэтому она не может получить 100% ради отдачи, а только 20%. Поэтому это Малхут от П до Сиума. Это та же Малхут. Но только добавилась к ней Рош. И она думает, производит расчет, прежде чем получает. Поэтому Малхут Дейнсов у нее не было Рош. Она получила все, что было, без всяких расчетов. Теперь расчет, который она делает прежде, это и то, что образовало в ней рожь.
2: Это все называется парцуфом?
1: И все это называется парцуф. Все это называется парцуф. Что происходит дальше, мы учили.

0: научили. Здесь было давление от этих двух светов на экран, который стоит в табуре. Это называется битуш. Битуш пним умакив.
1: Пним умакив. Как же микро?
0: Пним умакив. Так это называется.
1: Битуш пним умакив.
0: В экране, который разделяет здесь из этого, исходя из этого Малхут исторгает свет, как она получила его, и сейчас она его исторгает. Исторгает. И возвращается к состоянию, которое было прежде.
2: Масах спустился до табура.
0: Масах спустился на табур. Он решил, я стою в табуре, я ничего не получаю. А затем я решаю, могу ли я спуститься и открыть это желание получать для наполнения. Ну, скажем так, да.
2: Масах является преградой для следующего этапа.
0: Верно, так как Малхут получила пять этих цветов внутрь себя, а теперь она исторгает этих пять цветов из себя, да? Заходит в нее свет от стадии Далит, Гимель, Бет, Алиф и Шурша, теперь выходят цвета назад. Как зашли, так они и выходят. Как и в природе. Кто первый заходит, выходит последний. Почему? Потому что Малхут решает, что не хочет остаться в этом состоянии. Если она остается в этом состоянии, то на нее действуют два этих света, Порт Нью-Йор, Макив. Они говорят, если ты остаешься так, ты не приходишь к Мартикуну. То есть Малхут таким образом... Он получает внутрь, а если получает внутрь, скажем, если заходит внутрь, то это получение будет альминат лекабель, ради получения. Так ради получения, то есть сначала она этого не делает, она решила с самого начала сделать цимцум, сокращение, и не может нарушить этот закон, свое решение, которое сделала прежде. То есть для нее это невозможно. Что же еще делать? Здесь вот так вот остаться она не может. То есть цель творения не выполняется. Остается только одно, что исторгнуть этот свет. Это называется исторжение, это возвращение Масаха в Педерош. И тогда света выходят, и состояние как бы возвращается в начальное состояние. Есть здесь Рош, есть у нас Гуф. Он не разделяется на Тох и Сов, просто Гуф. Мы говорили о том, что света, которые распространяются сверху вниз в парсуфе, называются таамим, а света, которые выходят из гуф, называются никудот, когда уже выходит из парсуфа света, он остается пустым. То, что остается от таамим, решимот, называется тагин. А то, что остается от никудот, называется утиот. Есть у нас таамим и никудот. Это света, которые заходят и выходят. А решимот от них, то есть небольшое свечение, которое остается в парцуфе. Ну, скажем, я взял стакан молока, я выпил, осталось немножко на стенках. Такая белый оттенок. Это остается такое небольшое свечение, остается в кли. И то, что остается от цветов таамим, называется тагим, и то, что остается от цветов никуда, называется утиот. Утиот, собственно, они килим. Они субстакили. Почему? Потому что это решимот от исторжения света. Когда у меня был такой свет, и мне нужно было от него избавиться, это хиссарон, когда в следующий раз я захочу привести свет. Поэтому как раз отиот называются келим. И поэтому с помощью отиот, букв, мы получаем информацию. И таким образом произошел первый парцуф, то есть первая порция света Малхут Эйнсоф после сокращения. Эта порция называется Гальгальта. Мы говорили об этом. Да.
2: После того, как света выходит в первый раз, возвращается к состоянию, когда там есть табор, выходит первый раз, возвращается к состоянию, когда у нас есть Ор-Яшар, и тогда возвращается, и есть экран, есть макив, вот в этом состоянии Гальгальта.
0: Свет Малхут Эйнсоф принимает решение отдавать, если я могу отдавать, я могу принять только 20%. Она открывает себя на эти 20%, получает внутренний свет. Ор пними, который называется Таамим. Останавливает себя на табуре. Говорит, больше этого я не способна получить. Ощущает давление от Ор-Бакиф, Ор-Пними. И решает, что я не могу в такое состояние остаться. Исходит свет. Я опустошаюсь. Света Таамим выходят. Выход светов Таамим называется Никудот. Это тот же свет, только Малхут выдавливает его. Поэтому он получает другое имя, Никудот. От Таамим остается Решимот, и от Никудот остается Решимот.
2: В этом состоянии Гальгальта, это состояние такое же, которое было в первый раз, так это уже произошло.
0: Какое состояние, это или это?
2: Гальгальта.
0: Здесь. Я об этом еще не говорил. Еще об этом не говорил. Эта Гальгальта остается пустой от всех цветов. В Рош у нее есть цвета, а в Гуф у нее пустота, она пустая.
2: Вопрос у нас здесь, есть Ор-Яшар или Ор-Хозер?
0: В Рош есть все, конечно же есть. Из Рош ничего не выходит, не исчезает. Но так как Гальгальта, она уже приходит с Решимот Тагин и Отиот, она уже знает теперь, в каком состоянии она была. Поэтому она сейчас уже не может сделать то же самое. Она уже знает, что если сделать это действие не приведет ее к цели творения. Поэтому сейчас она совершает другое действие. Что здесь происходит? Малхут бесконечности, которая получила все пять цветов. Все пять цветов внутри нее. Она получила их на 100%. То есть все пять цветов, которые она получила, внутрь. Это значит, что она получила далит дейт лапшут и далит дэвиют. Что это значит? Далит дейт лапшут — это свет, который находится в ней, а далит дэвиют — это называется кли, желание, которое она получила в себя. И это ор или свет или наслаждение. В каждом кли у нас есть два этих параметра. Ну, скажем, свойства нет. Это таких два ощущения, два То есть желание, с помощью которого получают наслаждение или само наслаждение. В Малху Дейнсов было самое большое желание, и зашел самый большой свет. И тогда Гальгальта, которая начала думать, какой свет она получает, она производит этот расчет внутри, далит лепшут, далит давиют, и внутри всего этого пакета, который остался у нее от Малхут бесконечности. Малхут бесконечности наполняется светом, это называется мир бесконечности. Потом она сделала на себе сокращение, первое сокращение, и осталась пустой. Когда она осталась пустой, Малхут бесконечности, в ней остались решимо дали дейт лапшут и дали давиют. Ну, скажем, я вчера со всем своим желанием получил все наслаждение, а затем я вышел из всего этого. Сегодня у меня нет ни желания, ни наслаждения. Ну, скажем, есть у меня желание, но это же наслаждение я не могу получить. Неважно, в каких вариациях это происходит. В состоянии, которое было у меня раньше, остаются у меня решимот и на мое желание, и на наслаждение, которое было. В Малхут, в сокращенной Малхут, в мире сокращения, остаются у нас два решимот. Дали дейт лапшут, дали давиют. Малхут думает, как я могу сейчас получить ради отдачи, когда вначале в Гальгальте она думает, производит расчет с помощью дали-дали, то, что у нее осталось от состояния бесконечности. Она произвела расчет 20, она получает, а 80 нет. И весь этот парцив, который здесь, он работает, давайте напишем здесь, он работает по дали дидлапшут, дали давью, два решимот. Когда выходит свет, что остается? Остается у нее дали дидлапшут и гимель давьют. Почему гимель давьют? Потому что она разочаровалась в этом состоянии, когда она получила. Она говорила, все, как я получила, я уже получить не могу. Может быть, я получу меньше. Не 20% от света, а 15% от света. Если я произведу расчет, 15%, может быть, я выйдет что-то по-другому. Почему она может так думать? Потому что никогда все еще не была в этом состоянии. Она решает теперь, как она решает получить 15%. Мы говорим, тогда она получает уже меньше, чем раньше. То есть ее экран спускается на нижнюю ступень, то есть ее «П» спускается относительно предыдущего состояния в место, которое называется «хазе». Относительно предыдущего состояния, относительно… Сейчас это «п». И снова производит расчет, может получить ради отдачи и получает часть. Получает часть, а часть не получает. Но в любом состоянии она не может спуститься ниже предыдущего состояния табора. Почему? Потому что ниже табора даже Гальгальта не может получить. Это, конечно же, и вторая порция, которую она получает сейчас ради отдачи. То есть она немножко получает 15%. И остается у нее тогда от всего света, на который она сделала расчет, также Ормакив. И снова она повторяет Битуш Пнимумакив, и снова производит расчет, и снова на еще один парцуф. Это уже называется САК, это называется АБ, то, что мы учили на прошлом уроке, и так далее. И так у нас производится 5 парцуфим Адам Кадмум. мира Адам Кадмон. И в каждом парцуфе у нас есть различные решимот. Здесь решимот далит-далит, дагальгальта. Здесь в Абе у нас есть далит-гимель. В Сакешну решимот гимель-бет. Парцуф следующий называется Ма, и в нем решимот бет-алев. И в парцуфе Бон у нас будет очень маленький парцуф, у нас будет решимо Алеф Шорыш. Пять парцуфим, и на этом заканчивается абсолютно желание, приходит к Шорышу, к самому маленькому желанию. И вся эта серия парцуфим называется «Мир Адам Кадмон». Это то, что мы учили на прошлом уроке. Собственно, мы почти час говорили об этом. Мы учили Таамим, Тагин, Никудот, Атиот и еще различные вещи. Все это вы должны, собственно, вы должны повторить через кассеты и ничего больше добавить. Да, очень важно. Все эти вещи нужно повторить, переслушать кассеты, нечего добавить здесь. Рассказал сначала, что то, что мы сейчас слышали, если ты не возьмешь кассету после каждого урока, я скажу тебе только одно. Наука Каббала — это что-то такое особенно. Тот, кто не слышит, он просто сидит, ничего ему не поможет. Если ты не послушаешь действительно в точности то, что я прошу, и не будешь так делать, ничего не происходит. Как ты зашел, так ты и вышел. Если я сказал, на нескольких уроках я говорю, каждый урок вы должны проходить еще каждый день все, что мы здесь учим. Сейчас давайте поможем друг другу.
3: Как все изменилось? Это был 2001 год, сейчас 26-й год. Рав говорит, берите кассеты. Сегодня мы берем маленький смартфон и входим в океан архив, где есть все. Вопрос желания, если есть силы, желания. И все время быть связанным с духовным. Тексты, наушники и так далее.
0: Да, нет отговорок никаких. Действительно, давайте сейчас поможем друг другу вспомнить, что было на уроке, поговорим несколько минут о том, что мы слышали, сорганизоваться, подготовить вопросы, а потом перейдем к вопросам-ответам. Пожалуйста, 6 минут.
3: Я записал, и то, что осталось от цветов Таамим, это Тагин, то, что осталось от цветов Никудот, это Отиот, и Отиот — это Келим. Я слышал, что Никудот — это выход света, а Отиот — это решимо от выхода света. Это решимо от наслаждения, которое было, и только это и может быть кли. Тут есть вопросы, что до того, как было наслаждение, нет келим. Это то, что мне запомнилось.
0: Я слышал, что причина того, что кли должно исторгнуть свет, потому что на нее постоянно давит свет для того, чтобы получить келим. Почему он не может? Потому что нет у него экрана, и тогда он в тупике, и этот тупик приводит его к издахихуту. И в этом как раз причина.
3: Я записал определение экрана, сила сопротивления. Я получаю только если я наслаждаю хозяина. Урок был очень подробный.
2: Мигальгальта, о устройстве Ак, Гальгальта, расчет в Рош, получаем втох, Соф Парцуфа, остается пустым, Битуш Пнимумакив, Танта, Рав тут привел очень много всяких подробностей.
0: Две вещи. Первое, совет Рава, нужно повторять этот урок, нужно сделать то, что я говорю, иначе ты, как ты зашел, так и вышел. То есть выполнять советы Рава, это очень важно. Это называется изучение Каббалы, иначе ты ничего не учишь. С другой стороны, состояние Малхут, которое получает, состояние Думаем, тот момент, когда начинается намерение ради отдачи, сколько намерений, сколько состояний проходит, состояние это большое, есть у Гальгальта пустая, потом другой парцуф, как наша, и мы должны уподобиться Творцу в этом превращении.
2: Да, Рав каждый раз упоминал, что мы не говорим об этом мире, и он относится к Малхут Мира Бесконечности, после того, как произвела сокращение, решила, что получает только ради отдачи. И я слышу, что Рав каждый раз возвращается к этому, что если мы не будем снова и снова переслушивать урок, то мы не продвинемся. Это должно в нас жить. И вот это подробное описание духовного кли, парцуфа, это просто модель, которая должна жить в нас, это ощущение, как света входит. И то, что есть сокращение, буквально все вот эти понятия должны отпечататься буквально у нас внутри.
0: Да, то, что важность отдачи Творцу, как сказал он, это то, что производит все это развитие, новый расчет после сокращения. Это даже обратно тому, что мы можем понять. Это очень особенная вещь, попытаться понять эту механику как раз между нами, внутри желания, этого желания отдавать Творцу, наслаждать Творца.
2: Да, нужно помнить, как Рав рассказывал нам об изучении ТАС, притяжении света, возвращающего к источнику, что цель изучения — это повторять, как Рав сказал, слушать эти кассеты, эти уроки, снова и снова возвращаться к этим, к этой терминологии.
0: Не знаю, что еще добавить. Может быть, решимо де итлапшут, решимо де авиют. Решимо де итлапшут — это от света, и авиют — это от кли. И каждый раз как раз при продвижении в мире Адам Кадмон мы создаем вот эти вот решимот, эти те воспоминания, которые мы в конце концов должны будем поднять снизу вверх, назад и построить их. Поэтому называется утиот. То есть это, собственно, те утиот работы, те утиот буквы Торы снизу вверх. Мы будем реализовывать эти решимот с Божьей помощью и наполним полное, совершенное кли большим светом. Да, теперь давайте зажжем наши вопросы в мире, поднимем руки и выясним вместе, что мы, собственно, здесь слышали. Я уже вижу, где это? Израиль.
4: Туда говорим, а Оршани Сталек.
2: Свет, который выходит, остаются отиот. Почему отиот, буквы, называются килим? И что, какое значение имеют эти килим? Да, мы думали, что этот вопрос возникнет. И слова Мирава, если ты хочешь, просто из урока.
4: А здесь ляну там ины. Лёти крата.
5: За чувами Мирав, что она бедюк или что ли?
0: Это ответ от Рава, который отвечал как раз на этот вопрос. Почему эти утиот, как раз утиот, называется килим? То, что остается от цветов детаамин, называется тагин. Это то, что остается от цветов никудот, называется утиот. Утиот, они собственно килим. Они килим. Почему? Потому что это решимот от исторжения света. Когда у меня был такой хороший свет, и я должен был от него отказаться, это хиссарон, который, когда я захочу в следующий раз прийти со свет. Поэтому как раз утиот, как раз они называются килим. Поэтому мы с помощью утиот мы получаем информацию самую ясную и близкую к нам. У нас есть в мире вопросы.
6: Рав Диберал Батхалами Каблим 20%, Захарках.
2: Рав говорил, что вначале получаем 20%, потом 15%. Я понимаю, что это все так относительно, но как мы достигаем 100%, из чего составляются эти 100%? А верно, он говорит о распространении миров каждый раз. Кли получает немножко света. После того, как у нас был мир бесконечности, полон света, потом цимцум, выход света, теперь система получения через экран. Экран — масах. Говорит, а насколько я исправлен, насколько я могу уподобиться Творцу и получить ради отдачи Творцу, так я получаю. То есть сейчас получение идет маленькими порциями, каждый раз понемногу. Конечно, 20%, 15% — это просто для примера. Но с другой стороны, Гальгальта, если ты видел, она получила как бы, да? На все кли полностью. Далит. То есть кли всегда получает максимум возможного. И все равно это пока что очень тонкая линия от края до края. В конце мы получаем 100% света, который заполнит все килим. А пока что мы можем получить только, скажем, нефиш рох нешама, ты помнишь? Это не 100% света.
4: Орен.
5: Орен.
4: Ну, микрофон.
0: Орен. Спасибо. Может, ты можешь немножко раскрыть это, то, что ты сказал сначала, что Гальгальта — это узкая линия с начала до конца. Может, объясни, что мы поняли здесь пропорции?
2: Да, стоит это нарисовать. Если мы воспринимаем мир бесконечности как круг, как Раф это изображает, прошу прощения, что круг не совсем круглый, вот эта точка центральная, верно? Сказано, и стояли ноги его на Масличной горе. Вот тут, значит, у нас прямая линия. Не совсем прямая.
4: Выход яшар, кахау.
2: Ну, пыт,
3: пытается нарисовать прямую линию.
4: Ну,
3: это одна тоненькая линия, когда Гальгальта получила свет и наполнила бесконечность. Наша цель — заполнить весь этот круг бесконечности, а Гальгальта получила только линию, да? Вы помните? Рош, я уже боюсь рисовать. Рош, Тох и Сох. Рош, там был расчет на Аюдали, то есть максимум, что она могла получить, но это тоненькая линия, но это Аюдали. Потом у нее есть Тох до табура и Сов. И Сов — это то, что мы будем заполнять. В конце Птихи там есть чертеж Баля Сулама, где он изображает строение миров. И это заканчивается вот на этой линии. А здесь все миры вот так вот.
0: Может быть, просто думать о заходе светов, потому как раз объяснил Амрав сейчас на уроке, у нас есть Ор Яшар, это общий свет, который дал нам Творец, и Малхут хотела получить, пыталась получить весь свет, видит, что не может получить, не может, потому что, собственно, в этом состоянии она чувствует свое обратное состояние от Творца. Она, мы учили о том, что есть стыд, она отталкивает это называется сокращение, а затем она пытается получить сколько она может. Она получает уже меньше, чем весь свет энсов, бесконечности. Рабаш назвал это 20%, как для примера. И из этого строится парцуф Гальгальта. А затем она потом видит, что этого не может она удержать, потому что это не цель творения, а цель творения, как Рав объяснил, это получить весь свет с одной стороны. Поэтому она не выполняет цель творения. И с другой стороны, я не могу и остаться в этом, потому что я не делаю то, что я должна сделать. Поэтому она решает чиститься, вытурнуть этот свет и получить меньше, еще меньше. Рав сказал, если не 20, так может быть 15. Тогда она получает еще, снова получает меньше. И так происходит этот процесс каждый раз, когда мы видим, что Ор Яшар это равно Ор Пними, плюс то, что Малхут может получить, и плюс Ор Макив, то, что не может получить Малхут. Весь этот процесс, который мы изучаем здесь, это, собственно, попытки Малхут получить, насколько она может из Ор Яшар. Потом мы будем учить дальше, что происходит с этими 80%, которые они получают. Может быть, получим мы вопросы из мирового клея. Киев один.
7: Так. Дякую, друзі. От чому Гальгальта, наприклад, просто не спробує мати чи попросити екран? Ну, більше екран.
3: Чому Гальгальта не старається достичь или попросить більше екран, чим у неї є? Вона просто освобождається від світу. Малхут, мир безконечності, получила екран, вона теж могла рішити опустошитися.
4: Нахон, шіля това. Але льохоля.
3: Верно, вопрос хороший, но она не может, потому что мы сказали, что если Малхут получит весь свет, она наполнилась всем светом в первой стадии, была полна, но чтобы почувствовать, что она противоположна Творцу. Малхут хочет положение Творца. Я хочу быть как Шорыш в этих четырех стадиях прямого света. Я хочу быть как Шорыш. В первой части ТЭС Баля Сулам называет это как украшение. Она захотела украситься, это значит быть подобной Творцу. Свет есть у нее в изобилии, она получила это наслаждение. И в первой стадии, вы помните, и в четвертой стадии она получила его уже, даже исходя из своего желания. Но это сделало ее противоположной Творцу, а она захотела быть как Творец. Поэтому сейчас она может получать только маленькими порциями, насколько может.
0: Нужно также понять, что если я не отдаю, насколько я могу, то я не отдаю. Если я что-то сохраняю для себя, я не отдаю. То есть я не, действительно не думаю о Творце. Я что-то оставляю себе. Это уже две власти. Нет такого, чтобы Малхут частично делала экран, а потом видит, что этого не хватает, она просит больше экран. Потому что с самого начала я пытаюсь, насколько это возможно, отдавать. Я попробовал, насколько это возможно, и все еще я вижу, что этого недостаточно.

0: изменяется качество восприятия света кли.
1: В свете ничего не меняется. Рав говорил, ты много раз свет, он светит. Все изменения, которые происходят, происходят только в кли. Итак, кли поставила над собой экран, Гальгальта сейчас получила максимум, как Хайм сказал, то, что она может получить. Это всегда совершенство. Потом Ормакиев оказывает давление на экран в таборе, и это называется битуш, соударение. Ормакиев и Орпними. И вот этот битуш, он вынуждает парцов получать еще, но максимум он уже получил. Больше он получить не может, поэтому экран, как Раф нарисовал, он исчезает постепенно, поднимается в «П», получил максимум, сейчас получает меньше. Это тоже действие, что ап и гальгальта, потому что есть внутренний ап и внешний ап, и после того, как гальгальта понимает, что она не может получить больше, она строит следующий парцов, который уже с меньшим авиютом, поэтому мы говорим, что экран спускается к хазе. Хазе — это относительно гальгальты, и авиют следующего парцов будет меньше, вместо далит его авиют будет гимл, решимо дейт лапшут далит.
2: Флорида.
3: Yeah, thank you. Rav said that there's five lights.
4: Спасибо.
3: In a certain order, and then the last one to enter.
4: Рав сказал, что есть пять цветов, которые заходят определенным порядком, и последний, который заходит, он первый выходит. Почему это важно, как они выходят, как они оставляют кли? И почему окружающий Орхозер не такой же, как Ормакив?
1: Тут есть два вопроса.
4: Да.
2: Тот
4: последний, кто заходит, он первый, кто выходит, который выходит. Еще раз, эти ощущения, которые есть в свете, это ощущения в кли. Они, это не в свете. Свет, он свет прямой, и все. Ор-Яшар. В желаниях есть изменения, да, есть у нас Кетер, Хохма, Бина, Зрампин и Малхут. И Шорыш. Так как раз в том же порядке, в котором они зашли, так они и выходят. Сначала начинают. Сейчас, может быть, мы не будем это сейчас начинать.
1: Рав еще не объяснял-то, но порядок хождения цветов очень точный. Это он слышал от Рабаша, что у Барселона заняло несколько лет прийти к этому объяснению. Но второй вопрос был о чем?
4: Мы помним только один вопрос.
1: Разница между отраженным светом и окружающим, Раф объяснил, это часть Ормакиф, это часть Ор-Яшар, который не вошел в кли, осталось снаружи, но Ор-Хозер — это, в общем-то, намерение. И пример Бали-Сулама — это с трапезой. Сколько я могу отдавать тебе, я могу получить. Потом Ор-Хозер становится кли, новым кли, потому что желание получать это старое кли, а Ор-Хозер, насколько я могу уподобиться, насколько могу насладить тебя, Творец, это становится кли, в которое я могу получить. В этом разница.
5: Мы видим, что есть порядок построения парцуфим, гальгальта, аб и так далее. И тогда в первом парцуфе он получает 20%, мы видим, во втором парцуфе мы видели 15%. И эти сокращаются ли эти проценты, или постоянно мы смотрим просто, что есть меньше света в кли? Как это строится свет внутри кли? Потому как объяснил Раф,

0: Просто есть получение меньше порции света, желание отдавать все больше. Поэтому мы видим, что когда невозможно отдавать 20%, так мы пытаемся отдавать 15%, получать ради отдачи на 15%. Поэтому в конце концов мы видим, что в Бон и в последнем Парцуфе есть 0% получения. Потому что Малхут видит, что она, собственно, не может получить ради отдачи. И тогда есть продолжение процесса. Она пытается на каждое желание, которое у нее раскрывается, найти далит пхинот, она пытается отдавать. И то, что Ормакив постоянно давит и масах не выдерживает, она должна исторгнуть этот свет. То есть, как он сказал, решимо алиф шорыш — это состояние, когда кли не получает.
1: И кли пустой, после этого остается масах.
0: Он этого еще не объяснил. Есть еще предыдущие процессы, то, что происходит с опустошением сагой, парцуфом никудин, который прошел. Рав об этом не говорил сейчас.
1: Есть механизм, который каждый раз работает с последним решимом. Видишь, он говорит, Гальгальт — это решимо далит, авьют, аб — это уже гимел. То есть он потерял решимо, последнее авьют далит. После аба, после авьют гимел — это сак, авьют бет. Каждый раз теряется последнее решимо. Это целый механизм, который нужно изучать, но пока что нужно запомнить, что решимо спускается. Мы говорили, ну, в мире Адам Кадмон, о котором мы говорили.
0: Спасибо. Какова сила экрана Гальгальты? Почему у нее получается что-то получить? Почему это не ноль или сто? Откуда приходит эта сила отдачи, которая есть? Хороший вопрос. Собственно, чего хочет Малхут? Она хочет быть как Творец. И уже, собственно, в Зерампине мы видим, что единственный способ быть как Боре, то есть отдавать, это получать. И поэтому отсюда и далее не будет возможности отдавать Творцу, а только как с помощью получения. А в Малхут Дейнсов она видела, что это невозможно. В тот момент, как ты только получаешь, ты отключаешься от Творца, ты в абсолютном обратном состоянии от Него. И это ощущение стыда. Тогда нет наслаждения, нет получения, нет ничего. Это ощущение пустоты, которое происходит. Так какая следующая мысль, которая приводит к развитию всех этих парцуфим? Может быть, я могу все-таки получить что-то ради отдачи? Я понял, что все я не могу. Но может быть что-то, да. Тогда происходит парцов Гальгальта. Это первая попытка Малхут получить что-то. Неважно, это 20% или что-то более качественное. Не важны числа здесь, цифры. Важна попытка получить что-то от света ради отдачи. И отсюда приходит эта попытка, и приходит решение, что это я сделал. Потом видит, что это невозможно, потому что это не выполняет цель творения, а Творец хочет дать все через Ормакив, и тогда происходит все это исторжение света, весь этот процесс продолжается. Он, собственно, начинается с того, что с одной стороны Малхут видит, что не может получить свет и быть как Творец, и с другой стороны она понимает, что если она не получает свет, так она тоже не отдает. Тогда происходит этот процесс получить что-то, что возможно ради отдачи. И наше время закончилось. У нас есть объявление? Нет. Закончим песней.

0: строим духовное общество.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в первой части изучаем урок Рава 2002 года, который основан на статье, что означает, что Земля не производила плодов, пока не был создан человек в духовной работе. Это второй том Рабаша, 982 страница, 8 страница. У нас 32 минуты, читаем статью.
2: Что означает, что Земля не производила плодов, пока не был создан человек в духовной работе? В книге Зор написано: Раби Хия открыл речь, ростки показались на земле, время соловья пришло. Это означает, что когда Творец создал мир, Он дал земле всю силу, полагающуюся ей, и все, что было в этой земле. Но она не производила плодов в мир, пока не был создан Адам. После того, как был создан Адам, все появилось в мире. То есть земля раскрыла те плоды и силы, которые были заложены в ней. Тогда сказано, ростки показались на земле. Время соловья пришло, и голос горлицы слышен в земле нашей. Это речь Творца, которой не было в мире до того, как был создан Адам. Когда появился Адам, появляется все. И следует понять, почему земля не давала своих плодов до того, как был создан Адам. Какова связь между Землей и Адамом? Что если нет Адама, несмотря на то, что у Земли есть все, в любом случае она не дает своих плодов прежде, чем есть Адам. А также что означает, что до того, как был создан Адам, речи Творца не было в мире. Ведь написано несколько раз, и сказал Творец, да будет свет. Следует объяснить это в плане духовной работы. Мудрецы сказали по поводу стиха, «Вначале создал Всесильный, ради Израиля, который называется началом, как сказано, Израиль, святыня Творца, начало его урожая». И смысл этого, как сказано, что целью творения было насладить свои создания. Иными словами, он создал в творениях желание получить благо и наслаждение. И этим желанием, то есть тем, что это желание заставляет его стремиться получить благо и наслаждение, этим измеряется наслаждение и удовольствие. Ведь оттуда человек может извлечь наслаждение. И это называется действие Творца. То есть Он создал желание получать наслаждение от того удовольствия, которое Он хочет дать им. Находим, согласно этому, что нет ни в чем недостатка в мире. То есть есть изобилие, предназначенное для желания получать. Другими словами, согласно тому, что Он хотел дать благо и наслаждение, в этой мере Он создал для этого кли. То есть желание получать не больше того, каким Творец создал его, чтобы оно могло получать то, что Он хочет дать. Получается, что есть благо и наслаждение, и кли для получения тоже есть. Так чего же еще не хватает? Известно, что земля называется Малхут. Это означает, желание получать изобилие от Творца называется Малхут. Иными словами, Малхут получает высшее благо для душ. И по этой причине называется Малхут Кнессет Исраэль, то есть общность всех душ. Получается, согласно этому, что Малхут уже получила весь свет для душ. И спрашивается, почему творение не получает от Малхут то изобилие, которое оно получило для творения? А в мире есть сила скрытия. Ведь голос горлицы не слышен в земле нашей. То есть не слышно речи Творца в мире, а каждый чувствует скрытие. И есть большая работа, чтобы верить в управление Творца творениями. И благо и наслаждение не раскрыты в мире. А ответ по той причине, что Творец не хотел, чтобы был стыд. Поэтому возникло исправление, которое называется сокращение и скрытие, чтобы не было раскрыто высшее управление. А мы должны верить, что Творец управляет миром как добрый, творящий добро. И это стало причиной у нас для всей работы, что мы должны прилагать усилия для того, чтобы отказаться от желания получать ради себя, хотя в этом заключается вся наша реальность. Другими словами, все, что мы относим к творению, это лишь только желание получать. В любом случае, нельзя пользоваться желанием получать в том виде, каким оно является от природы. А мы должны подниматься над природой. То есть наша природа — это желание получать для себя. Получается, что когда человеку говорят, что нужно отказаться от желания получать для себя, нет такого органа в человеке, который мог бы это понять. Тело начинает задавать вопросы, кто и что. То есть требует ответа в разуме, чтобы знать, действительно ли Творец слышит голос каждого, который просит у него. Тело предъявляет претензии человеку. Разве ты не видишь, что уже много раз ты просил, чтобы Творец помог тебе в этом, что, как ты понимаешь, тебе не хватает? И до сих пор ты видишь, что ты еще не получил никакого ответа на молитву. В таком случае, почему ты произносишь каждый день? Ведь ты слышишь молитву всех уст. В таком случае, почему он не помогает тебе? Находим, что знание обязывает согласиться, что справедливость на стороне тела, то есть претензии соответствуют разуму и знанию. И на это нужно ответить телу, что нужно идти выше знания. То есть, несмотря на то, что знание говорит о том, что Творец не принимает молитву всяких уст, то есть оно может объяснить, что то, что Творец не отвечает ему, это потому, что он еще не достоин получить спасение от Творца. Но на самом деле Творец действительно слышит молитву Израиля. Только тебе он не хочет дать наполнение на твою молитву, поскольку ты не называешься свойством Израиль. И снова спрашивает тело, разве ты не видишь, что мы должны верить? Ведь ты слышишь молитву всех уст. Как мы говорим это в молитве, что ты слышишь молитву всех уст. В таком случае Творец должен слышать и твою молитву тоже. Более того, если он не слышит молитву всех уст, в таком случае зачем же тебе нужно молиться? И тогда, когда человек приходит в такое состояние, это то время, когда человек может сказать, что он идет выше знания. То есть, несмотря на то, что знание — вещь важная, он видит, что тело говорит со знанием, но человек должен сказать, что мы должны идти выше знания. То есть, несмотря на то, что мы видим противоречия, как сказано выше, например, что человек много раз молился и не получил еще никакого ответа на свою молитву. И тогда, когда он преодолевает и идет выше знания, это называется вера выше знания. И также, когда человек должен отказаться от свойств либо сердца и сказать: «Я отказываюсь от собственной пользы и забочусь только лишь о пользе Творца», конечно, это выше знания. Иными словами, выше знания означает, что человек должен сказать, что вера у него стоит на более важном уровне, чем знание. Поэтому он слышит голос веры, а не голос знания. И поскольку это против знания, по той причине, что мы видим, что нам дан разум, и мы измеряем каждого человека согласно свойству его разума. Как написано, согласно разуму восхваляется человек. А тот, у кого есть больше знания, этот человек более важный. В таком случае, когда нам говорят, что мы должны идти выше знания, это против нашего знания. Поэтому, когда человек приходит в состояние, что тело начинает задавать вопросы «кто и что?», тут начинается настоящая работа. И тогда мы должны просить помощи у Творца, чтобы Он дал нам эту силу, чтобы мы могли не слышать эти вопросы фараона «кто и что?». И об этом сказано: если бы Творец не помог ему, он бы не смог преодолеть, поскольку человеку невозможно своими силами выйти из-под их власти и сказать: «Я иду выше знания, поскольку это выше природы». Из сказанного мы можем понять то, что спросили. Какова связь между землей, которая не давала своих плодов до того, как был создан Адам? Потому что в отношении работы человеком, Адамом, называется тот, кто вышел из-под власти животного начала. Ведь животным называется тот, кто погружен в собственную выгоду, как животное. А человеком называется тот, у кого есть трепет перед Высшим. И он работает, исходя из трепета, как сказано в Зоар, потому что он велик и правит всем, что только ради величия Творца он работает и не заботится о собственной выгоде, а лишь о благе Творца. Как сказали мудрецы о стихе, в конце «все, что будет услышано, Творца бойся и заповеди Его соблюдай, потому что в этом весь человек». Что значит «потому что в этом весь человек»? Сказал Раби Элазар, и сказал Творец: «Весь мир создан только для этого». Получается, что человеком называется тот, у кого есть трепет перед небесами. А что такое трепет перед небесами? То есть, что это за страх? Это, как сказано в предисловии книги Зор, но как первый, так и второй страх у него не ради собственной выгоды, а единственно из боязни, как бы не уменьшилось доставление наслаждения Создателю его. И сказанного мы уже знаем, что означает человек. Это значит, что в нем есть трепет перед небесами, что он боится, что не будет его силах сделать все ради отдачи. И это называется человеком. А животное означает наоборот, когда он заботится только о собственной выгоде. Как написано: «Кто знает, возносится ли ввысь дух человека, а животный дух не сходит ли вниз, в землю?» И следует объяснить это так, что дух человека находится ввысь, то есть все, что он делает, все это ради Творца. И это называется ввысь, то есть его намерение, чтобы все было только ради отдачи. И от этого у человека есть наслаждение. А животный дух означает, что все, что он делает, все делает ради низа, то есть чтобы внизу, для земного свойства, как желание получать, называемое ради себя или земля. Когда человек совершает действие, он смотрит, чтобы оно было только лишь ради себя. От этого он получает наслаждение. То есть от этого получает дух наслаждение. И наслаждение от своих действий только выйдет из выгоды для него самого. А если он видит, что желание получать ради себя не может наслаждаться от этого, у него нет сил для этой работы. Если он обязан работать по какой-то причине, то в этой работе у него нет никакого настроения.
1: Из сказанного поймем сейчас связь между человеком, Адамом и землей. То, о чем мы спрашивали, что означает, что земля не производила плодов в мир, пока не был создан Адам. Несмотря на то, что вся сила, требуемая ей, и все, что нужно, уже было в земле. И дело в том, что, как сказано выше, в духовной работе земля называется высший Малхут, то есть Кнессет Исраэль, которая получает высшее благо для творений, поскольку все души происходят от нее. И со стороны Творца все уже исправлено наилучшим образом, как говорит Бааль Сулам. И дело в том, что на самом деле, когда возник замысел создать души, мысль Творца могла тут же все завершить. Ведь он не нуждается в инструменте исполнения, подобно нам. И тотчас же вышли и образовались все души и все миры, которые должны будут быть созданы, наполненные всем благом и наслаждением и негой, которые души должны будут получить в окончательном исправлении. То есть после того, как желание получать заключенное в душах уже полностью получило все свое исправление и превратилось в чистую отдачу. И это происходит по той причине, что в вечности Творца прошлое, будущее и настоящее суть одна. И этим следует объяснить связь между человеком, Адамом и землей. То есть, если есть Адам, земля производит свои плоды. Земля имеется в виду желание получать, которое уже получило все свое исправление в совершенном виде. И это означает, что со стороны Творца все закончилось в полном совершенстве, и нечего добавить к этому. И сейчас же вышли и образовались все души, наполненные всем благом и наслаждением. Однако для того, чтобы творения насладились от плодов Малхут, которые она получила, их уже Малхут, которая называется Земля, не дает творениям прежде, чем они исправят свое желание получать намерением ради отдачи. По причине исправления, которое было сделано, чтобы у них было совпадение по форме. Получается, что все то время, пока человек не достигнет человеческой ступени Адам, которая называется свойством отдачи Высшему, как сказано выше, что дух человека возносится ввысь, то есть человеком называется тот, все действия которого будут ради Творца, в то время как животный дух опускается вниз, то есть ради собственной выгоды. Малхут, которая называется Земля, не может показать благо и наслаждение, которое она получила для творения. И это, как сказано в книге Зоар, ростки показались на земле. То есть все было в земле, но она не производила плодов в мир, пока не был создан Адам. Ведь до того, как творение достигает человеческого уровня Адам, творение не видит никаких плодов от Малхут, которая называется «Земля». И сказанного поймем ответ на наш вопрос о том, что говорит книга Зоар, и голос горлицы слышен в земле нашей. Это речь Творца, которой не было в мире до того, как был создан Адам. Объяснение таково, что прежде, чем человек достигнет человеческого уровня Адам, то есть выйдет из категории животного, человек находится в скрытии, и невозможно услышать голос Творца. И это называется, что речи Творца не было в мире до того, как был создан Адам. И только потом, когда человек достигает человеческого уровня Адам, тогда он слышит речь Творца. И речь Творца называется Тора. И тогда он удостаивается свойства Торы, которое называется имена Творца. И это называется речь Творца. И Тора не относится к категории знания, как остальные науки, а Тора — это речь Творца. Однако человек не может с легкостью достичь человеческого уровня, выйти из категории животного. Это из-за того, что служение Творцу всегда противоположно ему по свойствам. И только из двух крайностей рождается средняя линия, как написано в песне «Ари», правая и левая, и между ними невеста. То есть с помощью правого и левого, то есть двух противоположностей, из них рождается свойство высшей небесной Малхут, которая называется невеста. И известно, что Малхут называется свойством веры. И чтобы удостоиться свойства веры, для этого вначале нужно выйти из животного свойства, которое называется эгоистической любовью, как сказано выше, что дух животного опускается вниз, а вниз означает вниз по важности. И это свойство животного, которое может работать только ради собственной выгоды. А когда творение еще находится под властью желания получать ради себя, оно может получать только лишь частичную веру. То есть у него есть падения и подъемы, и во время падения у него теряются силы веры, поскольку падение происходит от какого-то изъяна, а все изъяны приходят к творению, когда оно погружено в эгоистическую любовь к себе. Поэтому есть исправление для творения, чтобы оно не нанесло вред царю, у него исчезает вера в реальность Творца. Как сказано в предисловии книги Зоар, смотри там. И поскольку существует правило, что человек не может идти на одной ноге, а должен идти на двух, это указывает также на то, что происходит в духовном, потому что правое — это совершенство. То есть первое начало, когда творение желает войти в работу Творца, это значит, что он нуждается в вере в Творца. И не важна мера веры, а насколько у него есть вера, он уже способен начать исполнять Тору и заповеди. И каждый день он добавляет, насколько это возможно. Однако это состояние не называется свойством правого, а называется одной линией. И это называется неживым уровнем святости. Из этого неживого выходят все остальные уровни, которые называются растительный, животный и говорящий. Как сказано, все произошло из праха. И объясняет эта книга Зоар словами, даже солнечный круг. То есть все должны начинать с неживого уровня святости. Но следует знать, что так же, как в материальное неживое человеку не нужно вкладывать усилия, чтобы неживое было проявлено, ведь неживой уровень развивается согласно развитию природы. То есть если человек не наносит ущерб неживому на материальном уровне, то оно развивается, например. Если человек не портит землю, или вытаскивает камни из земли, неживой уровень развивается. Также и на неживом уровне святости. Если он не портит свои действия, тогда его неживой уровень святости развивается, но он не нуждается ни в каком намерении, мысли для того, чтобы продолжать развивать свой неживой уровень святости. Тогда как, если он хочет войти в свойства растительного уровня, а мы видим в материальном, что растительное уже нуждается в специальном уходе, и нужно дать ему питание, то есть воду и солнце. И также исправлять неживое, из которого выходит растительное, это вспахивание и так далее, а также убирать остальные растения, которые не относится к этому растению, а к тому растению, которое человек хочет вырасти из этого неживого, как в материальном убирают сорняки, которые мешают расти. Также для растительного уровня святости необходимо вложить мысль и желание, как дать питание этому неживому. То есть вспахать его. То есть необходимо обратить желание получать заключенное в нем на намерение ради отдачи и тому подобное. И тогда можно говорить о работе в правой и левой линиях. Ведь дело в том, что то, что до этого было одной линией, являющейся свойством действия, этим человек должен пользоваться в виде правой линии. Другими словами, простое действие он должен ценить и говорить, что он воздает великую благодарность Творцу за то, что он удостоил его делать простые вещи в абсолютной простоте, и сказать, что и этого он тоже недостоин, что Творец дал ему в подарок возможность служить ему в простоте. И вместе с этим перейти в левую линию, то есть подвергнуть себя критическому анализу, действительно ли он является работником Творца или он работает ради себя, то есть ради собственной выгоды, а не ради пользы Творца. И об этом он должен молиться, видя, насколько он погружен в эгоистическую любовь. Иногда он видит, что он не способен молиться, чтобы Творец помог ему, вытащив его из-под власти эгоистической любви. А иногда он находится еще в более худшем состоянии, то есть он не желает даже и без молитвы, чтобы Творец вытащил его из эгоистической любви, а наоборот. У него есть желание, чтобы Творец помог ему, чтобы он смог наполнить желание получать для себя любым наполнением, которым только можно его наполнить. И это называется свойство левой линии. Ибо то, что нуждается в исправлении, называется в духовном левой линии. Получается, что тут есть две противоположности. С одной стороны, человеку говорят, что порядок работы таков, что человек должен стараться поддерживать одну линию во всем ее совершенстве. Другими словами, так же, как когда творение находилось в состоянии неживого, называемого одной линией, и ощущала себя совершенным человеком, и у него была радость и хорошее состояние духа от того, что оно знало, что оно обладает совершенством, и ему нечего добавить, кроме количества. И причина этого была в том, что у него не было никакого представления о свойстве растительного. Оно думало, что свойство неживого есть совершенство, которое человек должен реализовать. Поэтому оно ощущало хорошее состояние духа из-за ощущения совершенства и не могло понять, почему все творения не обладают его разумом. Тогда как сейчас, когда у него есть представление, что такое свойство растительного, у него уже нет совершенства одной линии. Поэтому человек должен сейчас приложить большое усилие, чтобы он мог ценить и получать жизненные соки из правой линии, подобно тому, как он получал от нее, когда она была в виде одной линии. А причина этого в том, что левая линия дает ему понять, что это не является совершенством. Почему же действительно нужно идти в правой линии? Ответ — это из-за правды. То есть человек должен ценить ту небольшую связь со святостью, которая у него есть. Это стоит многого. И тут наступает время воздать благодарность Творцу. А потом он должен вернуться в левую линию, ведь истина является и то, что следует работать ради небес. И из двух этих, то есть со стороны совершенства и важности правой линии, и со стороны хисарона левой линии, человек удостаивается средней линии. И это, как сказано, правая и левая, и между ними невеста.
2: Растительный уровень, который нужно добавить, проживание, заработок и новые желания. Убрать ненужные мешающие растения, прополоть, подходить здраво к происходящему, добавить анализ, критику, как он продвигается, а что можно еще добавить. То же самое мы должны быть постоянно в мысли о том, что можно добавить десятки, чтобы можно было продвигаться в сторону цели.
1: Да, именно так. Вчера, после того, как Алекс написал, что он читает статью, я взял это за пример и тоже читал вчера вечером перед уроком. И сегодня это намного легче понять и войти в это. Ну, в целом, Творец создал творение, которое уже совершенно наполнено с его стороны. И нам только работать над собой, чтобы постепенно исправлять с помощью окружения, чтобы постепенно это принять, чтобы мы соответствовали получению. Перейдем к уроку 22 января 2002.
2: Мы прослушали урок Шлавы Сулам, что означает, что земля не производила плодов, пока не был создан человек в духовной работе. Человек, который идет, идет на двух ногах, в состояниях, которые постоянно меняются, не прекращаются, и в каждом состоянии он должен держаться направление к цели. И из того, что его бросают из состояния в состояние, он принимает это всякий раз как возможность обновить
1: курс, направление.
2: Направление. Свое направление.
1: Компас?
2: Ну, хорошо, пусть компас. Если он чувствует, что он не меняется, то есть не дают ему свыше затруднений, падений, разочарований, разных чуждых мыслей, плохого настроения, путаницы, всякого такого рода, тяги к наслаждениям. Если всего этого не дают свыше, это признак того, что он в состоянии неживого. То есть это состояние должно вызвать у него беспокойство, если так к нему относятся свыше. Почему? Может быть, из-за того, что он еще не готов к тому, чтобы получить изменения, и поэтому он должен позаботиться о себе, чтобы вооружиться силой группы, силой Торы, силой учебы, упорством. Тогда придут помехи, и уже над ними он всегда исправляет свое направление по отношению к цели и приближается к цели. А к цели приближаются только с помощью силы веры. Что значит сила веры? Он тут нам говорит. Написано в статье. Известно, что Малхут называется свойством веры. И что это значит? Чтобы удостоиться свойства веры, прежде нужно выйти из состояния животного, которое называется эгоистической любовью. И сказано, что дух животного спускается вниз, а «вниз» означает «вниз по важности». Это свойство животного, которое может работать только ради собственной выгоды. То есть, если человек работает только ради собственной выгоды, он называется животным, и значит, у него еще нет веры. Он должен подняться выше животного состояния, чтобы перестать думать о себе, и тогда у него будет то, что называется свойством веры. То есть вера — это не есть некоторое воображаемое ощущение или какая-то мысль или свойство, которое может быть в человеке во время скрытия или в то время, когда он животное. А текст. Когда творение еще находится под властью желания получать ради себя, оно может получить только лишь частичную веру. То есть у него есть падения и подъемы, и во время падения у него теряются силы веры. А мы думаем наоборот. В то время, когда я в падении, нахожусь во тьме, вот тогда мне нужна сила веры. Когда нет света, когда нет у меня контакта с Высшим, с Духовным, вот тогда мне нужна какая-то сила, которая называется верой, чтобы помогла мне, чтобы поддержала меня. Он говорит, не так. Это совсем не то, как мы думаем. Вера по Каббале — это нечто другое. В то время, когда я получаю падение, то есть когда теряется связь с Высшим, с Духовным, это называется, что у меня потерялась вера. Поскольку падение происходит от какого-то изъяна, а все изъяны приходят к творению, когда оно погружено в эгоистическую любовь к себе. Поэтому есть исправление для творения, чтобы оно не нанесло вред царю, у него исчезает вера в реальности Творца. То есть ощущение Творца и вера — это одно и то же. Значит, что нет у меня ощущения Творца, я могу верить, что Он существует. Ну, как мы считаем в этом мире. Не называется вера, это просто разговоры, в которых нет ни обоснования, и ничто за этим не стоит, никакой силы. Если я не удерживаю Творца внутри себя, если я не ощущаю Его, то просто для меня Его не существует. Я не могу ничего сделать относительно такой реальности. Наоборот, ощущение Творца, ощущение Высшего в моих чувствах внутри меня, вот это все дает мне силу, называемую верой, и я могу просить,

0: противостоять своему злому началу и превратить его по-настоящему, занимаясь им постепенно в исправлении намерения ради отдачи. То есть вера — это сила, которую человек получает в результате ощущения Творца. Не надо ждать, что придет некоторая такая сила в то время, когда находишься во тьме. Понятно? То есть нет такого состояния, чтобы было скрытие, и вместе с тем была бы сила работать против желания получать. А раскрытие Творца, вера в Него, ощущение Его, сила работать против желания получать за махсоном в духовном. Все это одно и то же. Поэтому человек не следует ожидать, что вообще он будет в чем-то отличаться от того, что чем-то будет отличаться до того, как он перейдет махсон. Это совсем не так, как принято считать в народе, что сейчас у меня нет ничего, поэтому должна быть вера. Отсюда возникает вопрос, что же тогда называется свет хасадим без света хохма? И то, что во тьме, как бы у человека есть возможность удержать себя, это называется свет хасадим. Свет хасадим. То есть это то же самое раскрытие Творца и ощущение божественности лишь в той мере, в которой дает мне возможность удерживать себя над моим желанием получать. Когда я удерживаю желание получать под собой, я управляю им. Еще раз. Чем? Силой, ощущением Творца. То есть невозможно сделать ничего, пока Творец не раскроется. Это то, что он пишет здесь, на 137 странице в этой статье.
1: До того, как человек переходит махсон, может ли быть замена веры по группе?
0: Да, это не замена вере группа. Группа также и после махсона есть работа с группой, но не такая. То есть, безусловно, сила, которую нужно приобрести. Правильные мысли, новые усиления хороших мыслей. То есть все это, да, весь этот путь происходит силой группы, да?
1: Это не совсем укладывается в понимании. Если есть хорошее что-то в период скрытия, есть возможность выбирать, и этого потом нет, то именно здесь не нужно просить раскрытия. С другой стороны, без раскрытия нет возможности работать. Сила веры — это только в раскрытии.
0: Нет. Что же означает тогда вера, а не знание и не что-либо другое? Почему это называется верой? Если я прошу раскрытия божественности только для того, чтобы управлять своим желанием получать своей природой, это называется, что я у него прошу силу веры.
1: Okay. Что это за понятие частичной веры, как бы, которое есть до махсома?
0: До махсома есть частичная вера, имеется в виду, что есть некоторое свечение, которое дает человеку уверенность в том, что то, что написано в этих книгах, что-то в этом есть. Какое-то ощущение, это все-таки, да, ощущение не просто так, что я от кого-то услышал и следую согласно этому, тогда это вообще не называется, что я работаю со своим разумом.
1: Он пишет здесь в тексте, что работа начинается с неживого уровня, а затем переходит к растительному. Как происходит таким образом, что из неживого переход к растительному и потом к живому?
0: Если человек не меняется, означает ступень неживого. Что значит, что он неживой, что не меняется? Разница между меняющимся и не меняющимся. То есть он делает действия. Может быть, ты

0: Тысяча разных действий в минуту. Он что-то все время делает. Он работает на кухне. Он может поддерживать весь Нейбару. Все это прекрасно. Если он не вкладывает в это намерение, он остается на неживом уровне и не развивается. Может быть, кто-то другой делает совсем немного. Да, то, что нужно, и вообще как бы вся нагрузка в группе делится, распределяется на каждого. Но он в каждое свое действие вкладывает все больше и больше намерений, мыслей, намерений в это отношение. То есть он делает действия, разумеется, невозможно без действия. Все исходит из земли, то, что называется, из неживого. Но насколько он добавляет к этому действию, вот в этом он и растет. И это отличие, это разница между камнем и растительным. В соответствии с тем, какую мысль или намерение он вкладывает, соответственно, этому он или уровень растительный, или животный, или говорящий. Тут разница уже в намерении. Но в любом случае есть у него уже какие-то намерения и есть какие-то внутренние мысли, борьба, левое или не, правое или не, разные порывы. То есть он уже живет не только от того, что он просто существует, он приходит учиться, как бы учится, рисует чертежи и там все такое. Это как раз то, что я вчера написал письмо Лизерину. Он меня спросил, может ли он преподавать в Америке от нашего имени. И я ему ответил, что разница между тобой и нами может быть в том, что ты прекрасно знаешь материал. Может быть, не меньше, чем и мы. И не это важно, но какой посыл ты передаешь, чему ты будешь их обучать, обучаешь ли ты их находиться в пути и не только приобретать разные знания и все такое, чтобы через несколько лет они стали бы просто чемпионами в том, что написано, будут наизусть знать Гмару. Скажем, учение 10 сферот, можешь им провести экзамен, и они тебе будут точно ответить о том, что написано. Но о том, что есть что-то более внутреннее, это ты им передаешь, ты этого хочешь. Если ты это хочешь, для тебя, для этого нужна группа, для этого нужно развитие, нужны изменения. У тебя это есть, к этому ты стремишься.
1: Так это его горючее?
0: Это его горючее? Может быть, я не знаю. Да нет, он сам, ему нравится мудрость. Нет, просто я его привел просто в пример. Он сам по себе немного странный, вообще не о нем речь. Мы говорим о том, что есть разница между неживым и живым, или растительным и живым, или говорящим. Это уже другое. Тут речь о выяснениях. А в чем вопрос?
1: Я спрашиваю, откуда приходит к неживому хицарон быть растительным? Никогда неживое ведь не может.
0: Не, от неживого к растительному переход — это два разных мира. Быть растительным — это означает, что у тебя уже есть точка в сердце. Если не дана точка в сердце, бина, которая начинает развиваться внутри человека, в земле, внутри неживого, тогда из этого ничего не выйдет. Вода, бина — это то, что дает жизнь. Без этого ничего наверняка не будет. Так и не требуется просто так от человека с улицы, почему ты животное. Тот ответ — обратись к тому, кто тебя создал. Ты не можешь обратиться к нему с претензиями, и только к тому, у кого есть точка в сердце. Вот к нему ты можешь обратиться, ты можешь ему помочь, ты можешь ему показать, что есть методика, и можно развивать эту точку. Вот и все. Кроме того, у каждого есть и отличие в проявлении, в мере развития, в темпе. Это уже другая история.
1: Как в группе можно развить желание к силе веры?
0: Желание к силе веры у одного человека и в группе можно развить только из необходимости. Если у меня не будет силы веры, то есть ощущения Творца, то я не смогу вообще управлять своей природой. То есть я всегда

0: собой. И только с помощью внешней силы. А эта внешняя сила действительно справляться с желанием получать, не давать. Какого-то расчета мне это выгодно не делать, иначе получу удары. Стоит вместо этого где-то заработать что-то побольше. Не такой расчет. Понимаешь? И то, на чем основано наше воспитание. Так говорят, для чего тебе это? Лучше сделай это, тебе будет так лучше. Не будь таким, и тогда все будет хорошо. Мы так обучаем и себя, и своих детей, и весь мир. Что именно? Выгодно быть лучше, более вежливым, более таким-то, не вредить ближнему. Для чего? Чтобы они тебе не навредили. Надо сделать мир в мире. Для чего? Миру нужен мир. Почему не война? Что этот мир делает? Если он как бы ведет к животному уровню. Но мы так учимся. Потому что у нас нет выбора в рамках этого мира. Ты можешь дать замену вместо одного проявления животной жизни другую животную выгоду. Если в то же время ты хочешь быть выше животного уровня, ты должен войти в ощущение Творца. И только ты, если чувствуешь духовность, что значит чувствуешь? То, что в тебе есть его сила, и то, что ты можешь в той мере, в которой в тебе есть эта сила, управлять желанием получать, властвовать, уже не дать ему одно вместо другого. Давай это не сделаем, сделаем что-то другое. Я боюсь, что получу какие-то удары, или, может быть, там мы больше заработаем. Ты просто не даешь вообще никакой замены. Выгоды на его языке, ты просто им управляешь и все. А это возможно только если у тебя есть внутри соответствующая сила Творца. И эта сила называется верой. Вот тогда тот, кто не выходит из рамок этого мира над Махсомом, он всегда идет, но у него всегда как бы торговля, купля-продажа. Обмен желанием получать одно вместо другого или что-то вместо чего-то третьего. То есть управляет в любом случае желание получать. Человек в любом случае выстраивает для себя какой-то распорядок приоритетов, ценностей. Да. Порядок приоритетов. То есть он может промыть свой разум с помощью группы. Это может быть внешнее общество, не знаю, газета или школа. Но без этого мы вообще ничего не исправляем. Может быть, мы даже якобы делаем еще больше изъянов, потому что нам кажется, что мы становимся лучше. Ну вот поговори со всеми этими желающими, прекраснодушными, так называемыми, гринписами и так далее. Я вкладываю всю свою жизнь ради кошек или ради дельфинов или кого-то еще, чтобы они жили. Человек находится в такой лжи, в том, что он лучше делает этим всю жизнь. Посмотри, насколько американцы уверены, что все, что делают, делают добро в мир. Давайте все жить, как в Голливуде. Они не понимают, что проявление такой жизни более неисправно, чем что-либо другое. То есть человек, пока он не приобретет силу Творца, у него нет никакой возможности справиться со своим желанием получить. Вопрос. Что это намерение, которое человек добавляет перед действием, которое он делает внутри группы?
1: Так же, как человек делает намерение перед каждым действием, если он не хочет быть неживым, а выше этого, он должен думать, что каково его намерение. Ну, скажем, намерение — это как благословение, когда Тора обязывает нас делать благословение, да? Или же мы говорим: «Вот, я готов и настроен».

0: Да, есть всякие такие предложения, которые говорят перед действием. О чем они говорят? Они говорят о содержании того, что я собираюсь сделать, потому что само исполнение будет просто или со стороны природы, когда меня воспитали так поступать, и если это принял уже как врожденный инстинкт, привычку, которая стала второй натурой, и я, если не делаю по привычке, страдаю, тогда все мое страдание, моя природа теперь обязывает меня делать это. На этом мне не нужно никакого благословения и напоминания. Так зачем мне нужно именно истории, тоже как бы делать для себя всякие напоминания такие, для чего я это делаю, благословен ты Творец и так далее, перед тем, как я делаю, напомнить себя как бы, что когда я делаю это действие, то не делаю так, как животное, не как камень, как неживое, а я делаю это ради особой цели, и она обязывает меня это делать. Поэтому человек, который входит в изучение Каббалы, его действие ослабевает полностью. Почему? Потому что он уже входит в область, где все действия будут связаны с намерениями. До этого могло быть, что делал действие без намерения. А теперь он видит, что он во внутреннем своем ощущении, даже без понимания еще, ощущает, что действие без намерения на уровне, когда он поднялся выше уровня неживого, он немного поднялся к растительному, а на этом уровне действие без намерения вообще не считается действием, считается ничем, ничем, и тогда он перестает делать. Поэтому все же должна быть важность действия, потому что пока что ты не можешь присоединить к нему намерение. Но если у тебя не будет действия, то и намерение. Тебе не будет за что зацепиться, так стоит все же соблюдать действия в определенной мере для того, чтобы присоединить к этому намерение. Потому что действительно действие без намерения как тело без души. Теперь, если мы в этом тоже думаем о группе, о каждом действии, которое я совершаю, каждом действии, которое я делаю, просто животное, да? Я учитываю, что я часть группы, они стоят за мной или выполняют это на пользу всем нам, да? Тогда здесь уже совершенно другой расчет. Здесь он сразу уже поднимается со ступени растительного на ступень человека, потому что группа относится к уровню человека. Поэтому здесь уже другие расчеты. Самоотмена, объединение — это относится к уровню человека, чего нет ни у растительного, ни у животного.
1: Как сохранить, чтобы всегда намерение было правильным, чтобы человек не лгал самому себе? Как позаботиться о чистоте намерения, чтобы человек попробовал все это?
0: Заботиться о намерении — это война. Война. Нужно делать всякие упражнения. Нужно, что тебе напоминали об этом. Нужно, чтобы ты сделал всякие там знаки в пути, будильник каждые полчаса, я не знаю, вещи такого рода. Все. Я делал здесь, когда ездил с Рабашем при вождении, ставил себе всякие знаки, отмечал на руке. Он смеялся над этим. Почему? Потому что я смотрел на это один раз, а затем на несколько часов забывал, вообще смотрел. Не видел этого знака, он мне ничего не напоминал. Это так не поможет, но пробовать нужно все, потому что все вещи подобного вида продвигают к следующему провалу. Мы идем от провала к провалу, ведь так нужно идти от силы к силе. Так получается.
1: Вы говорили, что группа — это уровень человека.
0: Не понял. А группа — это уровень человека, потому что ни у растительного, ни у животного нет вообще в природе желания отменять себя по отношению к к другому считаться с другим, объединяться с другим. Есть стаи, есть стадо всевозможного рода. Есть такие вещи, но это на животной основе, без самоотмены, а ради объединения и дополнительной прибыли. Да? Здесь есть какой-то элемент самоотмены, духовный элемент в том, что я соединяюсь с другими. Поэтому это сразу подбрасывает, если я в каждой мысли, в каждой вещи объединяю себя с группой, неважно что, но так соединяю себя так в мысли с группой, сразу же мое действие поднимается по уровню. Да.
1: Много действий, которые мы делаем, связаны с ежедневной рутиной. Тут учимся, что делать с рутиной?
0: Нет рутины, нет такой вещи рутина. Проблема, что привычка становится природой, а природа — это уже мертвая.
1: Как удержать намерение?
0: Намерение — это просто перед любой вещью, которую ты делаешь, нужно единство с группой, но с группой проблема, а нужно с группой.
1: Когда действие направлено наружу.
0: Ну так что, что наружу? Я сижу сейчас перед телевизором, ну, в студии или там на радио. Ну, или я даю какую-то беседу, интервью или лекцию. Так почему я не могу ощущать, что группа связана со мной, стоит за мной, и что я сейчас делаю добро им и всему нашему делу? Я обязан это соединить с внутренним кли. Это не шутка. Нам кажется, что это какая-то вещь, но еще маленькая побочная мысль. Нет, это уводит тебя из твоего эгоизма. Все-таки соединяет тебя с чем-то внешним.
1: Да. Вопрос по тексту. Он пишет в статье: этим человек должен пользоваться в виде правой линии. Другими словами, простое действие должен ценить и сказать, что он воздает великую благодарность Творцу за то, что удостоил его выполнять простые действия в простоте, и сказать, что недостоин.
0: А в чем вопрос?
1: Про недостоин, что такое, что это означает? То есть он пишет про то, что он недостоин того, что Творец дал ему подарок.
0: А на самом деле Рабаш пишет здесь не в очень понятном виде. Правая линия называется, что я получаю, это хесед. Праволинейная, это называется, что я получаю сверху, как это есть, без всякой критики, без того, чтобы вмешиваться в это с моим желанием получать. А то, что я получаю, это совершенство. И то, что мне дают сверху, я хочу быть, слиться этим, осуществлять это, не вкладывая в это... Не вкладываю это в свою природу, только быть слитым с этим законом, с этой идеей, с этим действием. Это называется правая линия. Тогда, если я осуществляю это свойство правой линии, что теперь раскрывается мне, это называется, что я слит с правой линией, это называется, что я не вкладываю в это мой авиют. Все. Чист. Теперь я понял, уловил эту меру правой линии с моим авиютом де шореш. И теперь я уже начинаю присоединять к этому остальной авиют, который есть у меня. Уже начинаю пользоваться левой линией. И тогда над левой линией я расту. От Ибура к Яника, потом к Махин. Смотри, иногда он не пишет настолько уж точно, что это, что этого он недостоин, это тоже, что значит, что этого он недостоин. Он хочет сказать, что само действие не настолько уж важно вообще. И действительно, само по себе оно немногого стоит, но поскольку Творец дал ему это, и дал ему это в подарок, и он ощущает, что на самом деле ему это не полагается, и хотя это очень маленькая вещь, ничего не стоит, но для него это все. Это называется правой линией. Не начинает критиковать себе ничего.
1: С точки зрения веры, в каком месте говорится тут о трепете, свойстве трепета? Это в чем-то внутри веры или это что-то отдельное, совершенно другое?
2: Эмуна колелит битухо, битуха арбе афханот.
3: Вера содержит в себе очень много разных параметров, потому что вера — это ощущение Творца в килим творения, и это ощущение приносит творение не наполнение его желания получать, а дает ему силу, осознание величия Творца. То есть присутствие Творца в творении таким образом, что творение ощущает Творца, а не ощущает, что чем-то наполняется от него, а ощущает именно его. Ты чувствуешь человека большого, он великий, он не имеет тебе отношения, он не призван служить тебе, ничего, только ощущаешь его. Но ты наполняешь его, ощущение его как великого, властвующего. Если ты хочешь приобрести это, чтобы как-то управлять своей природой, это ощущение в общем называется верой. В вере у тебя есть ощущение уверенности прежде всего. Уверенность в том, что ты причастный к великому. И то, что ты предан ему, вот своей уверенности, ты находишься как зародыш, есть цель. Быть причастным к этому великому во всем авиюте, который раскроется, это цель. Это цель. Конечно, это сразу раскрывается тебе. Желание получать в том, что чувствует Творца, хочет только одного, как бы по своей природе. Так вот, принизить себя и быть преданным. Отдаться. Тут есть много разных ощущений, впечатлений. И в итоге это называется верой. То есть общая сила, сила абсак. Силы для экрана, который формирует экран, и в итоге называются, в общем, называется верой. Поэтому аб называется хесед, поэтому из бины выходит свет, который исправляет кли, свет хухма, который исправляет кли. То есть мы не считаемся с тем, какой свет, мы считаемся с тем, что он делает.
4: Кажется, что здесь есть противоречие, вера дает уверенность, а с другой стороны человеку необходим трепет.
3: Ты говоришь, что здесь есть противоречие. Мы должны быть в уверенности, должны ощущать себя находящимися внутри управления Творца нами, что может быть лучше, надежнее, с одной стороны. С другой стороны, мы должны испытывать трепет, страх, поиск. То есть эти вещи противоречат друг другу, верно? Ну и что? Но они противоречат друг другу, потому что ты хочешь проверять их из того же материала, из того же кли, из желания получать. И ты не понимаешь, что два этих противоречия ощущаются у нас так, потому что они относятся к разным источникам, к желанию получать и к желанию отдавать. То есть я должен быть уверенным в вере, в ощущении Творца, совершенства, в моих отдающих келим, а не в получающих келим. В получающих келим, если я захочу ощутить ту же уверенность, веру, силу, вечность, я ощущу тьму. Ты понимаешь?
2: Зеу.
3: То есть, если я собираюсь проверить какое-то явление, я должен проверить его из своего эгоизма и из своего альтруизма. Тогда я увижу, что, с одной стороны, это дает мне радость и всякие какие-то хорошие ощущения, такие позитивные. А если я проверю это с другой стороны, то это дает мне отрицательные эмоции. И тут нет противоречия, что одновременно я могу ощущать и радость, и совершенство, и также недостатки и тревогу. Если бы я не состоял из двух сил творения Творца внутри себя, я не смог бы ощущать эти вещи. Но если у меня есть два этих корня внутри меня, то я могу ощущать противоположные вещи. Противоположности. И в одном носителе свет светит мне, проявляется во мне. Если я готов к этому, то я получаю от этого силы, постоянство, упорство и всякие положительные вещи, и в исправлениях, и в наполнениях. Но если я не готов к этому, то тот же свет ощущается во мне, как тьма, страшные боли, проблемы, страдания.
4: То есть свет, который раскрывается, дает ощущение уверенности и ощущение совершенства.
3: Тот же свет, который дает ощущение уверенности и совершенства выдающих келим, дает тьму и страшные страдания в получающих келим. Поэтому мы говорим, там, где ты ощущаешь вот эти страшные вещи, ужасные боли, страдания, там раскроется капля единения, благо и совершенство. Именно там. Потому что там ты построишь самый большой экран в этих страшных и ужасных и темных местах. И там, где будут страдания, там и будет самый большой экран. Тогда ты получишь именно большое раскрытие.
4: То, что человек боится, есть страх потерять, это не со стороны получения? Страшно сказать, чтобы этого у меня не было.
3: Значит, вопрос, если есть страх, как он объясняет в предисловии книги Зоар, в Кудин де Урайта. Есть страх, чтобы мне было хорошо, и моим детям было хорошо, и райские кущи, и так далее. И есть страх, что относительно Творца, смогу ли я сделать ему что-нибудь хорошее?
4: Рав, у нас сегодня Зоар.
3: Ну, что поделаешь, все тут поднимают руки. Нам нужно учиться.
4: Невозможно ничего сделать, пока Творец не раскроется.
3: Да.
4: Если человек переходит от одного скрытия к обычному скрытию,
3: да.
4: Он способен что-то сделать?
3: Да. Разница между двойным скрытием и одинарным скрытием колоссальная. Это человек даже... не находясь над Махсовым, еще находясь в этом мире, но он живет в ощущении присутствия Творца. Он чувствует, что Творец существует, что он живой, наблюдает за ним, управляет им, делает ему всякие вещи, да? И также и плохие. Но он не видит всех этих плохих вещей, что Творец делает, что они вообще не плохие, а хорошие. Он думает, что они плохие, и Творец таким образом... обучает его, скажем, воспитывает. Это называется скрытие лика, что Творец бьет и этим делает мне что-то хорошее. Когда я прохожу махсом, и вхожу в вознаграждение и наказание, начинаю оправдывать Творца из того, что я узнаю сейчас, что Он делал мне раньше. Я сейчас начинаю узнавать, и я вижу, что Он не делал мне ничего плохого. Исходя из этого, я начинаю оправдывать его. Это называется, что прегрешение, которое он сделал, хотя для меня, но бил меня, да, теперь становится заслугами. То есть он не бил меня совсем. Это вообще не было ударом.
4: Если группа служит верой, как бы инструмент веры, нет ли опасности, что человек не ощутит из-за этого свой личный хиссарон в вере? Он все время будет получать как бы силу веры, как будто она существует.
3: Есть опасность, что человек, который будет погружен в связь с группой, перестанет ощущать себя и будет ощущать только группу.
4: А где граница?
3: Где же граница, чтобы все-таки как-то сохранить свою уникальность, индивидуальность, потому что человек, он каждый как жемчужина, часть Адама решена, его душа особенная. Как же теперь он сможет это вообще стереть всю свою индивидуальность и быть полностью проданным в группе? Что же это такое? Что же, есть ли вообще смысл отменяться перед большинством? Наоборот, Баля-Сулам пишет в статьях: следовать за большинством — это работа в обществе. У нас нужно следовать за личностью, за индивидуумом. Тогда, если я особенный, как же сейчас я собираюсь это все стереть, ведь это Творец дал мне? Этим я реализую замысел творения. Именно таким образом, когда человек отменяет себя относительно группы, этим он поднимает свою индивидуальность во много-много раз и лично, индивидуально, именно относительно Творца, потому что он усиливает все свои силы с помощью группы. Он никогда не исчезает в ней. Что значит «исчезает»? В том, что ты отменяешь свое использование ради получения для себя. Тебе кажется, что ты отменяешь и не существуешь. Но именно этим ты как раз удостаиваешься использования ради отдачи. Мы думаем так: если я только даю и не получаю, только даю все от себя наружу, где же я тогда ощущаюсь? Это действие, которое дает тебе действительно вечное и совершенное духовное состояние. Именно когда ты даешь действие получения в истинном духовном пространстве не существует, оно не ощущается. Поэтому реализация себя в том, что ты даешь. Самореализация в том, что ты стираешь свое «я». Что значит «стираешь»? Ну, не то, что стираешь, а, ну, так говорят. Ты не учитываешь свои личные интересы. Это самая большая реализация личности. Именно в этом ты растешь. Ты должен вырасти до уровня Творца, до размера Творца. Ты один, и каждый здесь должен вырасти и стать таким, как Творец. Разве это называется, что это действие, отдача, ради отдачи стирает человека? Из точки ты должен стать огромным парцуфом в 10 сферот на уровне Адама Кадмона, от одного края до другого, от края до края. Ну, это мой друг.
4: В статье он пишет о разнице между человеком и животным. Он пишет здесь два раза, а с первым и вторым трепете. Вы можете объяснить, в чем разница между первым и вторым трепетом?
3: Первый страх или трепет, и второй. Может быть, нужно посмотреть статью. Может быть, он объясняет это согласно тому, что написано в предисловии книги Зор, что первый страх — это животный страх, а второй — он духовный. То есть первый страх, когда человек боится за себя и за своих близких, семью и так далее. И за то, что есть у них в этом мире, и что же будет с ними в будущем мире. В будущем мире своем он думает о том, что будет, как он умрет. Но мы должны понимать, что мы не учим ни одного слова о том, что происходит с душами после того, как тело умирает. Мы учим только то, что происходит с душами в то время, когда их тело живо, и душа постигает Творца. Духовное ощущение Творца. Это мы учим. Тогда что же она ощущает? Об этом каббалисты пишут. Как достичь этого ощущения и что ощутить? А что происходит с душами после того, как тело, вот это животное, умирает, это животное умирает. Об этом не написано ни в одном месте, потому что это не наше дело. Нам пишут только то, что связано с нашим исправлением, и ничего большего. Они такие жестокие. Я хочу знать, что произойдет после того, как я умру. Есть ли еще какое-то существование у меня? Или только когда я возвращаюсь сюда, вместе с этим телом, а без тела моя душа что, она не существует? Или она не ощущается уже во мне? Или она включена в бесконечность, и нет у нее никакого личного ощущения? Или она относится к строению Адама Ришона, который находится в полном исправлении, и снова потом должен спуститься или что-то еще? Что происходит здесь? Что это за реальность такая? Когда... Кто же я такой тогда? Я это... Тот, кто относится к этой душе, или я тот, кто чувствует это через это тело, ощущает душу. Они практически не объясняют нам это. Бали Сулам пишет об этом в письме. Что вопрос душ, которые отделены от тела, короче, нету вообще об этом ничего. Помните, я не помню, в каком именно письме, как это написано, но это написано. На самом деле так. Поэтому тот, кто думает, воображает, что ему будет хорошо в этом мире, и его детям, семье, близким, даже народу, даже всему миру, неважно, пусть будет хорошо всему миру. И также в будущем мире. Пусть каждый получит райский сад, там есть место для всех. В чем проблема? Это называется животным страхом. Есть более высокий страх. Страх отдачи Творцу. Смогу ли я? Способен ли я? Удостоюсь ли я этого? И так далее. Достаточно ли я отдаю ему? После того, как я уже отдаю. Это называется духовный страх.
5: Ну, нельмат. Тас.
3: Ну, давайте учить тес.
6: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем от него для реализации в десятке.
3: Было много о вере, что такое вера. Я записал несколько моментов. Если я прошу раскрытия Творца, только чтобы управлять своим желанием, получать свою природу, это называется, что я прошу у него силу веры. И что мы реализуем в десятке, я записал таким образом. Прежде чем ты что-то делаешь, нужно просить связи с группой. И в десятке каждый может перед каждым действием брать на себя, даже в этом семинаре.
6: Также то, что касается действий и намерений, невозможно без действия, это основа, но это не суть, а суть — это добавить намерение и притягивать свет, и все. То есть определенной степени действия и намерения.
3: Я записал так, что у животного нет веры. Человек, который думает о себе, у него есть свойство веры. И вера называется это ощущение. Это дает силу веры, и человек может работать со злым началом. Вера — это то, что дает возможность работать и воевать со злым началом. И Рав говорил о вере, что хорошо там, страхи, да, в этом мире, в будущем мире. И каббалисты, когда пишут о будущем мире, тоже должен быть страх того, смогу ли я отдавать Творцу. Этого мы должны достичь.
6: Да. Хочу ли я преодолеть желание, мое природное желание? Должен ли я просить у Творца силу веры? И тогда он дает. В этом молитва не из моего желания получать, а действительно просить у Творца силу веры. Это наша методика, наш путь.
3: Очень особый урок Рава, как он виртуозно объясняет, подробно этого практически не было никогда. Он дал так много советов. Снова нужно повторять и снова слушать это, все эти цитаты, читать и слушать.
6: Да, добавить. Требование Творца, чтобы требовать, собственно, силу веры постоянно, когда мы ищем Творца или ищем свойства отдачи, собственно,

0: Строим духовное окружение.
1: Шалом, хаверим икарим, шалом, Моше.
2: Шалом.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуй, Моше.
3: Здравствуйте все.
0: Сегодня поговорим о вере. Моше, ты веришь? В Творца, Владыку мира.
3: Я не верю, да как Раф ответил Ларри Кингу. Ты веришь в Бога? Говорит, нет, я не верю.
0: Хорошо, начнем, друзья. У нас есть прекрасная статья. Сегодня читали ее утром. И кроме того, урок Рава 2003 или 2002 года. Урок. Который просто разбивает, взрывает сердце. Посмотрите на это, то, что Моше выбрал цитаты Рава. Там просто бесконечное множество стрел, которые входят в сердце.
3: Я могу вам сказать, всегда при подготовке урока сложнее всего выбрать то, что не войдет в урок, потому что все, о чем говорил Раф, это просто пища души. Вдруг на уроке ставит перед тобой вот эту вот ступень, которая называется вера выше знания. Что такое вера? Насколько ты связан со всей твоей духовной жизнью, насколько ты зависишь полностью от этого, и зависишь от группы, намерения, от того, что у тебя в сердце, насколько это наполняет и должно наполнять всю твою жизнь. И ты понимаешь, что тут некуда бежать. Раф очень четко выставил перед нами тут эту работу. И прежде чем начнем читать эту статью, будем помнить, что и на этом уроке мы хотим продолжить то же намерение.
0: Об этом мы как раз говорили, как Раф пытается все время перед каждым действием держать намерение, это непросто.
3: Как мы хотим вместе с вами пребывать в этом намерении и приложить усилия именно в том, что мы хотим попросить, что мы хотим ради десятки, группы. Почему с вами учимся вместе? И попросим от нашего, наших учителей, Творца, помочь нам в этом. Мы читаем отрывок из статьи, которая означает, что означает «Земля не производила трудов, пока не был создан человек в духовной работе». И тело, где-то в середине статьи. И тело предъявляет претензии к человеку. Разве ты не видишь, что уже много раз ты просил, чтобы Творец помог тебе в том, что, как ты понимаешь, тебе не хватает? И до сих пор ты видишь, что еще не получил никакого ответа на молитву свою. В таком случае, почему ты произносишь каждый день, ведь ты слышишь молитву всех уст. В таком случае, почему же он не помогает тебе? Находим, что знание обязывает согласиться, что справедливость на стороне тела, то есть претензии, соответствуют разуму и знанию. И на это нужно ответить телу, что нужно идти выше знания. То есть, несмотря на то, что знание говорит о том, что Творец, не дай Бог, не принимает молитву всяких уст, то есть оно не может объяснить, что то, что Творец не отвечает ему, потому что еще не достоин получить спасение от Творца. Но на самом деле Творец действительно слышит молитву всех Исраэль, устремленных к Творцу, Яшар-Эль. И только тебе Он не хочет дать наполнение на твою молитву, поскольку ты не называешься Яшар-Эль, Исраэль. И снова спрашивает тело, разве ты не видишь, что мы должны верить в то, что ты слышишь молитву всех уст, сказано. Мы говорим это в молитве. Ты слышишь молитву всех уст. В таком случае Творец должен услышать и твою молитву тоже. И более того, если он не слышит молитву всяких уст, в таком случае зачем же тебе надо молиться? И тогда, когда человек приходит в такое состояние, это то самое время, когда человек может сказать, что он решается идти выше знания. То есть, несмотря на то, что знание, оно важно, он видит, что тело говорит со знанием, но человек должен сказать, что мы должны идти выше знания. То есть, несмотря на то, что мы видим противоречия, как сказано выше, например, что человек много раз уже молился и не получал вообще никакого ответа на свою молитву. Но тогда, когда он преодолевает это и идет выше знания, это называется вера выше знания. И также, когда человек должен отказаться от свойства либо сердца и сказать: «Я отказываюсь от собственной пользы и забочусь только лишь о пользе Творца». Конечно же, и это выше знания. Иными словами, высшее знание означает, что человек должен сказать, что вера в нем состоит на более важном уровне, чем знание. Поэтому он слышит голос веры, а не голос знания. И поскольку это против знания, по той причине, что мы видим, что нам дан разум, и мы измеряем каждого человека согласно свойству его разума, как написано, согласно разуму восхваляется человек, а тот, у кого больше знаний, это человек более важный. В таком случае, когда нам говорят, что мы должны идти выше знания, то это уже против его знания. Поэтому, когда человек приходит в состояние, что тело начинает задавать вопросы, кто и что, тут начинается настоящая работа. И тогда мы должны просить помощи у Творца, чтобы Творец дал нам эту силу, чтобы мы могли не слышать эти вопросы фараона, кто и что. И об этом сказано: если бы Творец не помог ему, он бы не смог преодолеть то, поскольку человеку невозможно своими силами выйти из-под их власти и сказать, что я иду выше знания, поскольку это против моей природы. Из сказанного мы можем понять то, что мы спросили, какова связь между землей, которая не давала своих плодов до того, как был создан Адам, потому что в отношении работы человеком называется тот, кто вышел из-под власти животного начала. Ведь животным называется тот, кто погружен в собственную выгоду, как животное. А человеком называется тот, у кого есть трепет перед Высшим. И он работает, исходя из трепета, как сказано в Зоре, потому что он велик и правит всем. И только ради величия Творца он работает и не заботится о собственной выгоде, а лишь о благе Творца. Как сказали мудрецы в стихе, в конце всего все будет услышано. Творца бойся и заповеди его соблюдай, поскольку в этом весь человек. И что значит «поэтому весь в этом человек»? Сказал об этом Раби Элазар, сказал: «Творец, весь мир создан только ради этого». Получается, что человеком называется тот, у кого есть трепет перед небесами. А что такое трепет перед небесами? То есть что это за страх? И это, как сказано в предисловии книги Зоар, как первый, так и второй страх у него не ради страшно подумать собственной выгоды, а единственно из боязни, как бы не уменьшилось доставление наслаждения Создателю его. И из сказанного мы уже знаем, что означает человек. Это значит, что в нем есть весь трепет небес. И боится, что не будет в силах сделать все ради отдачи. Это называется человеком. А животное означает наоборот, когда он заботится только о собственной выгоде. Как написано, кто знает, возносится ли ввысь дух человека, а животный дух не сходит ли вниз в землю. И следует объяснить это следующим образом. Дух человека возносится ли ввысь, то есть все, что он делает, все ради Творца. И это называется «высь», то есть намерение, чтобы все было только ради отдачи. И от этого у человека есть наслаждение. А животный дух означает, что во всем, что он делает, он хочет, чтобы все было для низа, то есть для того, что внизу, на земле, для земного свойства, так как желание получать ради себя называется «земля». И когда такой человек совершает действие, он смотрит, чтобы оно было только лишь ради себя. Это он получает дух, то есть свое наслаждение, ведь он получает наслаждение от своих действий только, если выйдет из этого выгода для него самого. А если он видит, что желание получать ради себя не может наслаждаться от этого, у него нет сил для работы, если он обязан работать по какой-либо причине, то в этой работе у него нет никакого настроения. Из сказанного поймем сейчас связь между человеком, Адам, и землей. То, о чем мы спрашивали, что означает, что земля не производила плодов и мир. В мир, простите, пока не был создан Адам. Несмотря на то, что вся сила, требуемая ей, и все, что нужно было, уже в земле. И дело в том, что, как сказано выше, в духовной работе земля называется Высший Малхут, то есть Кнессет Исраэль, который получает высшее благо для творений, поскольку все души происходят от нее. И со стороны Творца все уже исправлено наилучшим образом.
0: Да, мы не просто так выбрали прочитать вам так. Вот мы читали 10 минут где-то, да? Такой отрывок, в котором есть начало, середина и конец, и вся наука Каббала. Если вы снова посмотрите на это, здесь все есть. Когда он вначале задает вопросы, если он не слышит молитву всех уст, тогда для чего тебе нужно молиться? С этого мы начали. И потом он понимает, что нужно идти в вере выше знания. И тогда он, когда он пытается идти в вере выше знания, приходят вопросы, кто и что? Кто он тот, кому ты хочешь прийти? Что это за работа? И тогда нужно выбирать, если ты, или ты человек, или ты животное, или ты работаешь ради собственного блага. Я правильно сказал? Или для блага ближнего. И тогда он просто чистит нас, Рабаш. Он просто входит так в тебя и чистит, и чистит все это. Не хочу сказать, что.
3: Что ж, мы приглашаем всех задавать свои вопросы через систему Арвуд. Вместе будем выяснять эту тему. По сути, тут вся наша работа. И мы хотим начать с видео Рава, тоже про веру.
0: Так или иначе, все вокруг веры.
3: Да. То есть после всей нашей работы, которую мы проделываем, десяткой в группах, это и распространение, и утренние уроки, и работа в группе, в результате мы должны прийти к этому хиссарону, чтобы нам не доставало именно веры, эмуна, ощущение Творца, как он говорит в Шамате, 4 статье, что как только начинает чувствовать присутствие Творца, тут же душа его, она как свеча перед факелом, только этого не достает, ощущение веры. Посмотрим видео Рава. Цели мы приближаемся только силой веры. Что такое сила веры? Он нам говорит об этом. Тут написано. Известно, что Малхут называется свойством веры. И удостоится свойства веры. Для этого нужно прежде выйти из животного, называемого любовью к себе, когда дух ее выпускается вниз к земле, ниже по важности, и только таким образом будет возможность человека работать с отдачей. Поскольку если работать только ради себя называется животным, то пока в нем нет веры, и должен приподняться над состоянием животного, чтобы не думал о себе, и тогда только будет у него то, что называется свойством веры. То есть вера — это не какое-то там ощущение воображаемое, особая мысль, особое качество, которое может возникнуть в человеке в скрытии, когда он, ну, просто в стадии животного. В то время, как он был создан, он пока находится еще под властью любви к себе, он находится только в частичной вере, находится он в падениях и подъемах. А мы же думаем наоборот. Я когда падаю, нахожусь во тьме, да? Тогда я нуждаюсь в силе веры, когда у меня нет света, мне не за что укрепиться, удержаться. Это духовное. Тогда мне нужна вот эта сила какая-то, называемая вера, эмуна. Но он нам пишет совсем не так, как мы думаем. Вера по Каббале совсем иное. Когда я получаю падение, то есть во мне теряется связь, контакт с духовным, это значит, что я потерял веру. Поскольку падение исходит из определенного ущерба. Это любовь к себе, постольку есть и исправление, и теряется в нем ощущение свойства веры в Творца, Царя. То есть ощущение Творца и веры — это одно и то же. Это не то, что я потерял ощущение к Творцу и могу вместе с тем верить, продолжать верить, что Он существует. Это просто разговоры, которые не имеют никакого подтверждения и силы, стоящей за ними.
0: Да, Рав сказал, что есть истина и есть философия. И Каббала занимается истиной. Что значит вера в истине — это ощущение Творца. Есть еще и частичная вера, об этом мы поговорим позже.

0: Давайте через систему Арвуд и напрямую, пожалуйста, давайте на Арба 4.
1: Muy buenos días, queridos profesores.
2: Bajo las palabras, добрый день, fe, дорогие преподаватели.
1: Si la tierra representa el deseo recibir, y el hombre simboliza,
2: у нас вопрос по поводу веры. Если Земля символизирует желание получать, а человек — это желание и возможность отдачи, какие условия нам нужно достичь для того, чтобы Земля дала плоды и раскрылось слово Творца, голос Творца?
0: Какие внутренние условия нам нужны для того, чтобы раскрыть все благо, желаемое дать Творцу нам? Ведь Он уже, в принципе, дал нам все. И в чем оно? Слияние с Ним. Весь тот свет, который Он желает передать творениям. Почему-то нам не раскрывается, поскольку мы сами от себя не выработали это желание, эту потребность, хиссарон. Это желание, если человек это желание получает, и все намерение ради отдачи, и желание отдать себя, передать себя ради ближнего, доставить удовольствие Творцу, то все это противоречит нашей исконной природе. Откуда же мы добудем таких сил, желания? В этом как раз наша работа в группе. Как вместе достичь этого хиссарона к вере? Как нам взаимовключиться друг в друга и получить величие Творца, чтобы это наполняло все вокруг меня, увидев его во всех состояниях, добрых и плохих, чтобы Творец наполнял нам весь горизонт. Конечно же, через товарищей, благодаря нашей работе взаимной. Держаться только за это величие и таким образом связываться с группой. И только тогда у нас есть шанс действительно увеличить хиссарон к вере.
2: Мы постоянно говорим о построении клей. Клей в подобие свойств. То есть, как в притче, как Рабаш писал в своих статьях, что есть чистая вода, которая, скажем, которая опускается свыше, а мы подставляем свой стакан и хотим пить, и мы пьем и чувствуем только страдания. Это грязная вода. Пока мы не понимаем, что нужно просто помыть стакан. Ведь все есть. Земля уже расцветает. Уже все есть, но мы этого не видим. Все уже вкусно, но мы не чувствуем, потому что нужно почистить этот стакан.
0: Прочтем, наверное, пятый отрывок Рава. Он говорит, можно развить желание к силе веры и в индивидууме, и в группе, но только из необходимости, если у меня не будет силы веры, то есть ощущения Творца Высшего, я вообще не смогу никак контролировать свою природу. И всегда буду смотреть только внутрь себя и буду наблюдать за тем, как меня все время выбрасывают, соответственно, моим желаниям и побуждениям. Иногда такие примеры даются человеку. Он знает, что он пойдет на нечто негативное и не может этому никак противостоять. Ты такого еще не чувствовал, но еще почувствуешь. Если ты будешь развиваться дальше, ты почувствуешь все, не волнуйся. То есть как раз в нашей работе, в группе, мы проходим самые разные состояния. Творец проводит нас через разные желания, за, против. Пока человек не понимает, не начинает понимать, что он нуждается в высшей помощи, которая поможет ему воевать с самим собой. Но не забывать, где вся эта война, она не просто у меня в какой-то фантазии, это все соответствует моей работе в десятке. Насколько я предаю себя товарищам по десятке.
2: Да, это называется, что мы чистим этот стакан. Да.

0: Да, здравствуйте, дорогие преподаватели. Спасибо большое за урок. У меня такой вопрос. Как мы выясняем, философия это или истина? Возможно ли это вообще выяснить это в внутренней работе? Или если это в десятку несем, как это происходит, это выяснение? Спасибо.
1: Это красивый вопрос. У нас тоже есть здесь текст о том, что мы идем от падения к падению. Как там можем? От неудачи к неудаче. Да, мы идем от неудачи к неудаче. Ты права. Мы пытаемся прийти и чувствуем, что мы как раз на правильном пути, пока не приходим к тому, что это неверно, что там действительно находится эта змея, и снова неудача, и снова соединяемся, и снова поднимаемся, и снова падаем. И так продвигаемся от неудачи к неудаче. У нас есть путь подъемов и падений. Ничего не поделать, но это как раз путь, чтобы прийти к молитве. Не надо забывать об этом, что нужно прийти к молитве. Мы обязаны прийти к молитве. И эту молитву мы строим через все эти вопросы, как ты спрашиваешь, это философия или истина? И вдруг мы чувствуем, что это, да, действительно философия. Но Раф не сказал, и Раф не написано тут в статье, это я просто так бросил слово, но мы понимаем, что это такое философия. Но это наш путь — постоянно выяснять, постоянно быть в этом выяснении между истиной и ложью. И в конечном итоге прийти к большой лжи, когда просим, тогда попросим, дай нам, пожалуйста, силы, без тебя мы не сможем продвигаться. Это путь истины.
2: Можно прочитать как раз седьмой отрывок по этому поводу. Вопрос. Как соблюдать все время правильное намерение, чтобы человек себе не врал?
1: Я тоже хочу добавить. То, что ты спросил, это философия или истина? Правильное намерение или нет?
2: Рав, забота о намерении — это война. А эта война, нужно проделать различные упражнения, которые будут тебе напоминать об этом. Можешь делать себе различные знаки на пути, как будильники каждые полчаса, что угодно. Я, когда вел машину, с Рэбе ехал, записывал себе тут на руке всякие значки. Но он надо мной смеялся, потому что я мог один раз посмотреть, потом несколько часов забывал даже смотреть на это. Я просто не видел этого. Оно мне ни о чем не напоминало. То есть оно мне не помогло, но нужно пробовать все. Потому что любой провал, он ведет к следующему. Мы идем от одного провала к следующему, но так мы выйдем.
1: Какая правда прямо в лицо. Кто еще может так говорить, кроме тех, кто ищет правду? А другие будут искать там что-то, ну, чтобы меньше страданий, чтобы немножко убежать от этого. Дай нам немножко сладенького. Почему все время горько? Но тут от неудачи к неудаче мы продвигаемся. Но в радости, это разница, в радости, потому что я чувствую, оп, есть тут что-то. Я чувствую эту неудачу, чувствую, и тогда снова соединяемся, снова десятка работает. Это очень правильный вопрос. О намерении, о истинном намерении или нет? Вот так мы ищем истинное намерение и приходим к молитве.
2: Седа из Турции, 5. Она говорит следующее. То, что работа противостоит нашей природе, иногда это все-таки легко. Нам нетрудно поставить Творца над всем. Должны ли мы это выстроить и в десятке тоже, перед всеми. Итак, наша работа действительно противостоит нашей природе. Что значит иногда это легко? Да, действительно легко поднять Творца над всем, но тут нужно проверить себя. Важность Творца над всем, если это так, тут надо действительно проверить свое намерение. Говорю ли я это себе, рассказываю, или это мне раскрыто? И является ли это как результат предварительной работы, когда у меня была необходимость в истинной помощи Творца? Когда я раскрываю в себе другое начало относительно товарищей в пути, и вот относительно усилий по преодолению всего этого, и пытаюсь вводить во все действия свои сердца, после всех этих попыток раскрываются претензии, неудачи. Тогда возникает в человеке такое сознание, именно через группу, когда я включаюсь в мысли товарища, через учебу, я чувствую, что без помощи такой высшей силы, это значит, что я возвеличиваю Творца над всем. Без этого я просто как листик на ветру. Поэтому нам нужно понять, когда это легко и почему. И при каких условиях? Потом она спрашивает, нужно же укоренить эту силу в десятке. Да, конечно, мы не можем никак работать с этим, если не через работу в десятке. Иначе там опять возникает сомнение. Может быть, это просто философия, как Семён сказал. Поэтому вся наша работа, она должна быть действительно закоренена, заякорена работой в десятке.
1: Здравствуйте, дорогие преподаватели. Рабаш говорит, что нужно удерживать две противоположные вещи. С правой стороны величие Творца, даже самое маленькое, с другой стороны, с левой стороны видеть, насколько ты погружен в себялюбие. И из этих двух линий рождается средняя линия. Но в десятке я не чувствую, что мы действительно занимаемся правой линией или левой линией. Я чувствую, что мы больше на поле боя. И противоположные вещи, противоречия и противоборство. Люди стреляют друг в друга. И есть внутреннее такое постоянное ощущение, что мы никогда не справимся с этим, и что не хватает сил, не хватает ответственности. А с другой стороны, есть такая другая наклонность, что делаем, как хотим, даем себе какие-то правила, устанавливаем правила, но не следуем им, пытаемся быть гибкими, обнимаемся, целуемся, все прекрасно, солнце светит, все красиво, все хорошо. И я не могу разобраться, когда находимся в правом, когда в левом, и вообще является ли наша работа, которую мы выполняем, продвигающей нас к этой средней линии.
2: Да, спасибо за такой вопрос подробный. Наша работа в десятке. Надо закрыть ваш микрофон. Те, кто спрашивали. Мы просим закрыть ваш микрофон. Итак, наша работа в десятке на данный момент, это пока еще не вопрос правой или левой линии. У нас есть общая работа, называемая «Любовь к товарищам», подруга.
1: несмотря на то, что ты права, что есть написано, что написано в статье Рабаша, и есть и правое, и левое, это к чему мы должны прийти. И вся эта истинная работа с линиями, она после Махсома. А перед Махсомом — это наша работа в десятке. И ты правильно говоришь, что со всеми этими усилиями, со всем этим ощущением, что мы не продвигаемся, не продвигаемся, обнимаемся. Ну вот это вся работа.
2: Да, и в продолжение того, что Семен говорит, наша работа и все, что раскрывается человеку, что вдруг люди делают, развязывают войну, но после этого соединяются, целуются даже. В чем же тут работа? Мы пришли, чтобы раскрыть любовь товарища. Почему обратное состояние возникает?
1: Да, просто бы только обнимались.
2: Да, и так все крепче и крепче будем обниматься, и все. Нет, наша работа, она в том, чтобы постоянно искать в себе, как еще и еще больше любить товарища, предавать себя им. Творец мне показывает, да, показывает неудачи, которые в первую очередь у них, а не во мне. Но тем не менее, именно там сосредоточена моя работа, просьба в этих точках, просьба всегда за мир между товарищами, любовь и приближение к ним, через них к Творцу, и как все больше возрастить любовь к увеличить любовь к товарищам. И да, действительно, для этого раскрываются более сложные состояния, разрывы, раздоры, для того, чтобы в результате стараемся мы сначала самостоятельно, но в результате мы должны обратиться к Творцу. Объедини нас, склей нас между собой к Тебе. И в этом наш вектор. Вектор всегда к Творцу. Творец уже делает свою работу. Создал злое начало, приправу к нему. В этом его работа. Но есть наша работа всегда — просить объединения.
1: И, разумеется, ты права. Эгоизм просит такой гладкий, проложенный путь через любовь, через любовь подруг. Для чего же мы пришли? Только любить, и все. И вдруг, что тут, откуда это падает на нас? Что мы ссоримся, откуда это? Это да, нам дают истинную работу. Здесь с нами говорят об истине. Что эгоизм просит этого, но исправление просит иного. И нам говорят, откуда это происходит, для чего на мне это? Почему я это вижу? Что Творец хочет мне этим сказать? Может быть, мне необходимо посмотреть на себя, где я, и так далее. Так или иначе, мы постоянно говорим, что вектор всего мира, он от меня во внешний мир, вся критика там, вовне, они не в порядке. А наука Каббала говорит, что мы постепенно направляем этот вектор на себя, и тогда вдруг видим, что все это из нас. И вот эти образы, которых я вижу, товарищи, это мои свойства. И когда я меняюсь, все меняется. Это, разумеется, еще теория, но мы должны туда двигаться.
2: Похожий ответ. Летиция из Уменспен говорит. Похожий вопрос. Когда мы раскрываем те места, когда животное действительно властвует над всем, как же тогда увеличить силу веры, используя именно эти состояния правильным образом, то, чтобы попросить помощи Творца, чтобы выстроить как раз уровень человека, который будет действовать только ради отдачи, а не ради себя. То есть тот же самый вопрос. И тут дело в том, что мы действительно в работе нашей в десятке, там раскрываются все эти злачные места, которые болевые точки, которые требуют именно нашей просьбы, нашей работы. Всегда приближаясь через любовь, через приближение, через все эти состояния и постараться направить этот хисарон через все это к нему. И как Рав говорит, мы как маленькие дети соединяемся, обнимаемся вместе, обращаясь только лишь к Творцу, чтобы Он помог нам, чтобы Он приблизил нас через свой свет. Это очень важно, поскольку множество товарищей, подруг, они вообще все мы в этом проваливаемся. Мне кажется, что эти плохие, те плохие, этому нет конца. Но только благодаря тому, что мы держимся вместе за величие Творца, создавая любовь к товарищам. В этом наше спасение. Тем самым мы идем дальше по пути к Творцу.
1: Вот как раз в статье, вся статья написана о том, что если мы приходим на уровень человека, то мы видим, что все готово для нас и было готово заранее. Надо прийти от животного к человеку. Кроме этого, мы видели, что в клипе Рав говорит, что если мы продвигаемся без помех, то это неверный путь. Мы смотрели этот клип или читали?
2: Да, можно перечитать.
1: Помнишь, где это?
2: Да. Первый отрывок. Наш путь, он всегда наполнен помехами, и мы не всегда понимаем, почему. Вот что нам говорит Рав. Если человек чувствует, что не меняется, то есть ему не дают свыше трудностей, плохих настроений, ощущений путаницы, смятения, тяги к различным наслаждениям. Если ему не дают этого свыше, это значит, что он находится на уровне неживого. И тут это должно ввести в него ощущение тревоги. Почему он находится в таком состоянии? Может быть, потому что еще не готов, не подготовил себя ко всем нужным изменениям. Тогда он должен вооружиться силой Торы, силой группы, силой учебы, постоянством. Тогда начнутся настоящие помехи, благодаря которым он всегда будет исправлять свое направление к цели.
1: Вот это очень глубокая цитата, и здесь есть очень важный момент. Почему относимся так ко мне свыше? То есть уже есть постижение, что относится свыше, то есть эта нить существует, что это свыше. Вот это нужно поймать, и тогда все заработает.
2: И как раз тогда дают ему свыше разные чуждые мысли, помехи, а я хотел только лишь продвигаться, плыть по течению света. Но мне как раз раскрываются разные состояния, и в этом наша работа — возвеличить опять Творца, важность товарищей, важность учителей благодаря всем этим помехам, как та самая ракета, которая должна все время направлять себя ближе к цели благодаря корректировкам, помехам. Ашкелон 2, пожалуйста.
1: Вы перед этим говорили об исправлении. Я хотел бы узнать, есть ли исправление перед Махсомом? Это вопрос.
2: Есть ли исправление еще до Махсома?
1: Есть ощущение. Если Творец дает нам, что есть злое начало, так мы работаем в правой линии, постоянно в соединении. Когда, чтобы мы почувствовали, что это я, тот, кто мешаю единству товарищей. Если мы получаем такой подарок, если мы знаем это, то я уже понимаю, что нужно просить у Творца, чтобы дал нам исправление, чтобы провел меня через истинное исправление, потому что я не могу быть с этим.
2: И что еще мы должны исправить? Единственное, Желание наше. Что же остается?
1: Что остается?
2: Кроме желания, только намерение. Поэтому и в нашем пути мы всегда начинаем все с намерения. Посмотрим. Клип номер 2 с Равом. Это намерение. Намерение на нашем пути. Что это? В чем все наши усилия? В дежурстве, в распространении, в учебе. Как туда?
1: И уверены, что мы очень много делаем, очень много, много вещей.
2: Посмотрим второй видеоклип с Равом, продолжим ваши вопросы. Человек не изменяется, это называется неживой уровень. Что значит не изменяется? Разница между изменением и отсутствием изменений — это когда проделывает действие, тысяча и одно действие в минуту. На кухне там работает, помогает, держит на своих плечах весь Бнейбарух. Перфект. Но если в этом нет его намерения, он остается на неживом уровне. Что-то другое делает, маленькую свою работу, то, что необходимо, то, что группа раздает всем, понемножку распределяет. Но в это он вводит все больше своих мыслей, намерений, стараний, усилий. Он действительно работает, делает и физическую работу. Он должен начинаться с неживого. Но то намерение, которое он туда добавляет, соответственно этому, оно действительно развивается, растет. Поэтому как раз отличие между камнем и растением, да? В соответствии с тем намерением, с которым он уже вводит свою работу, он уже является на уровне либо неживого, либо растительного, но так или иначе, в нем уже какие-то мысли, какие-то намерения, внутренняя борьба правого и левого, побуждения. То есть он уже живет. Живет не просто существует, приходя тут, чертя что-то, изучая. Существует, живет.
1: Ну, есть у нас очень много прекрасных вопросов, вы присылаете очень сильные вопросы.
2: Будем в шахматном порядке. Один из написанных, один из ваших раховод. Как намерение десятки может изменить само действие и взаимоотношения в группе?
1: Меняет, еще как меняет. А также меняется то, как ты воспринимаешь себя и что у тебя не было правильного намерения. То есть ты ищешь правильное намерение, и это называется молитва. Мы требуем правильного намерения, но намерение выйти из заботы о себе и заботиться о подругах, намерение для них, молитва за них меняет все.
2: Мы вначале как вот эта настройка диапазона в радио. Мы настроены на самого себя, постепенно я ищу, как это сделать ради них. И провал за провалом. Я каждый раз прокручиваю этот тумблер. Еще следующую частоту диапазона я ищу, как это настроить, как найти это намерение, чтобы делать их ради них.
1: И это постоянный наш путь от животного к человеку, и в какой-то на каком-то этапе Рав точно, извините, Творец точно подтвердит нам, что все, ты твой человек. Большое спасибо за прекрасный урок. Как раз вот в этом фрагменте, который был сейчас в клипе про тысячу и одно действие, должен ли человек для того, чтобы прийти к правильному намерению, человек должен пройти тысячу и одну неудачу? Или возможно что-то сделать, чтобы у каждого этого действия было правильное намерение без страданий и провалов? Семён, Илель, я понимаю тебя очень хорошо, чтобы у каждого действия было правильное намерение. Я так хочу, чтобы у каждого действия было правильное намерение, но это невозможно, ничего не поделать. Наш путь по подъемам и падениям, как сказано, из Циона выйдет Тора, то есть из выходов и входов, из выходов и входов. То есть я ловлю себя на том, что намерение было неправильным. Это прекрасно. Я требую, дай мне правильное намерение, хочу работать для них. Это и есть великая радость. И ответ.
2: Так все это работает. Ты спрашиваешь, почему написано, что тысячу раз упадет праведник и поднимется. Пускай встает и еще выше и выше, пока не взлетит. Но это не так, это необходимо для нашего развития. В Шамате есть очень важная статья, где сказано, как я буду знать, что унаследовал я землю твою, Авраам, спрашивает Творца. В земле Израиля. Прежде всего его ведут в изгнание.
1: Да, что ты будешь в рабстве. Не беспокойся, ты получишь эту землю, но сначала ты будешь в рабстве.
2: Поэтому человек раскрывает это желание, этот хиссарон, и раскрывает в себе хиссарон, когда он действительно хочет обратиться к Творцу. Ему не достает только свойства отдачи. И без этого откуда в нем возникнет хиссарон? Ведь именно хиссарон является помощью. Но вместе с тем, если мы находимся внутри десятки, то эти состояния, они меняются на благодаря величию товарищей, Творца. Все это наполняет новыми силами всегда. Еще, может, прочту еще одну фразу Рава из восьмого отрывка по поводу намерения. Намерение — это просто. Прежде чем ты проделываешь что-либо, нужно соединение с группой. С Творцом — это проблема. А именно вот с группой. Еще отрывок из клипа. Хочу вам зачитать. Скорее вам скажу. Если мы думаем и о группе, в каждом действии, которое я проделаю, просто даже животное действие, я считаюсь тем, что я часть группы, если они стоят за мной. Или же я это проделываю, и это на благо всех нас. Тогда тут возникает совершенно иной расчет. Идет подъем из Сомеах на Адам, растительного человека. То есть перед любыми действиями мы должны держаться друг за друга и напоминать друг другу в этом, напоминать, для чего я это делаю, что это ради группы, ради других, ради соединения товарищей. Тем самым мы уже взаимовключаемся. Включаемся на уровень человека, Адам, как товарищ. Woman Spain.
1: Спасибо, преподаватели. Добрый день. Вопрос. Какую роль исполняла философия? И в конечном итоге наука Каббала, истина, раскроется всем в этом поколении? Семён, я уже извиняюсь, что я внес это слово «философия».
2: Как сказано, проклятая философия. Но благодаря подругам, как вы, и это, мы распространим истинную Каббалу, и благодаря нашей внутренней работе в десятке, это будет наилучшее внутреннее распространение.
1: Потому что говорит Баль Сулам, что в каждом человеке есть точка в сердце, в каждом. И мы много раз говорили, что у кого-то это под тоннами эгоизма, у кого-то под полтонны, у кого-то там 100 килограмм, а кто-то уже там готов прыгнуть, и он слышит, что там есть истина, это наука Каббала, и он сразу туда запрыгивает. И так мы ищем этих людей с точкой в сердце.
3: Френч, пожалуйста.
4: Френч.
3: Френч, ты шоэл? Ло.
1: Френч, ты спрашиваешь?
2: Перейдем тогда к вопросу.
1: Мак 25, вы разочаровались, что мы вас не спросим, или вы уже получили ответ, просто вы долго держали вопрос?
5: Здравствуйте, нет, мы просто посмотрели, что мало времени, мы решили предоставить возможность Франции спросить, поэтому разрешите спросить все-таки. Вот мы записали тут, что к цели мы приближаемся только в свойстве сила веры, Рабаш это сказал, да, нам о статье. И также Рав нам сказал, вера в истине — это есть ощущение Творца. Вот мы читаем статьи Рабаша вместе, да, то есть я знаю, что через эти статьи мы вместе притягиваем свет Творца. И я также знаю, что, распространяя науку Каббала, я отдавая этот свет дальше, происходит великое действие. То есть мы соединяемся с этим источником. Вот это вот все, что мы здесь делаем, наука Каббала, распространение, это и есть технически и духовно, и практически вера выше знания. Так я правильно понимаю? Мы правильно понимаем? Так вас заслушался, что уже забыл даже вопрос, что хотел спросить. Спасибо вам, великий преподаватель.
4: Маша анахну усим.
1: То, что мы делаем, мы распространяем эту истину. И таким образом мы просим у Творца, чтобы дал нам правильное намерение. Это то, что мы делаем. Так и так все делают для нас, чтобы мы почувствовали, что мы действительно работаем для десятки, группы, мира. И мы хотим почувствовать на самом деле это. И поэтому делаем. Обязаны выполнить действия, как Рав сказал, и обязаны каждый раз искать намерение и снова падать, и снова подниматься, и снова падать. И таков наш путь. И это верно, что нужно распространять науку Каббала, это правильно. И на этом пути мы должны прийти к истинной вере, к ощущению Творца.
2: Бывает, что мы слышим путаницу, но сейчас мы говорим десятка. Сейчас мы должны войти внутрь, сейчас вдруг наружу, мы должны распространять, мы слышим. Так, секундочку, мы должны быть только в десятке или в распространении и так далее. И вот прежде чем углубляться в какую-то философию, я смотрю на Рава. Что делает Рав? Рав распространяет, он всегда распространяет, обучает. Находится во всем этом, да или нет? И я получил пример через Рава, каким должен быть каббалист. Он делает и первое, и второе, и третье. Потом, когда я уже проделываю все, я ввожу в это свое намерение, что я хочу передать. И как мы взаимовключаемся в наших желаниях. Здесь целая система, которая потом проявляется нам. Прежде всего я хочу следовать примеру, который вижу через Рава, через товарища.
1: И вера выше знания — это работа человека. И это требует истинного выяснения. Как мы с уровня животное поднимаемся на уровень человек в работе веры выше знания. Это истина.
2: Прочту еще фразу из слов Рава. До Махсома мы, конечно же, та сила, которую мы можем приобрести, добрые мысли, все это от группы. До этого весь наш путь до Махсома, он благодаря силе группы. Что ж, друзья, мы будем тогда держаться друг за друга, за группу, чтобы у нас было достаточно сил и величия Творца, возможности идти на нашем пути дальше. И неважно, что бы нам ни раскрылось, мы хотим поддерживать наших товарищей. Мы знаем, что все эти помехи от Творца именно для того, чтобы мы вместе выстроили еще более мощное обращение к Творцу, Хисарон, возвеличили его над собой. В этом мы, товарищи, друг другу. Закончим песней.
1: Споем.

0: Строим духовное общество.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в первой части изучаем урок Рава 2002 года, который основан на статье, что означает, что Земля не производила плодов, пока не был создан человек в духовной работе. Это второй том Рабаша, 982 страница, 8 страница. У нас 32 минуты, читаем статью.
2: Что означает, что Земля не производила плодов, пока не был создан человек в духовной работе? В книге Зор написано: Раби Хия открыл речь, ростки показались на земле, время соловья пришло. Это означает, что когда Творец создал мир, Он дал земле всю силу, полагающуюся ей, и все, что было в этой земле. Но она не производила плодов в мир, пока не был создан Адам. После того, как был создан Адам, все появилось в мире. То есть земля раскрыла те плоды и силы, которые были заложены в ней. Тогда сказано, ростки показались на земле. Время соловья пришло, и голос горлицы слышен на земле нашей. Это речь Творца, которой не было в мире до того, как был создан Адам. Когда появился Адам, появляется все. И следует понять, почему земля не давала своих плодов до того, как был создан Адам. Какова связь между Землей и Адамом? Что если нет Адама, несмотря на то, что у Земли есть все, в любом случае она не дает своих плодов прежде, чем есть Адам. А также что означает, что до того, как был создан Адам, речи Творца не было в мире. Ведь написано несколько раз, и сказал Творец, да будет свет. Следует объяснить это в плане духовной работы. Мудрецы сказали по поводу стиха, «Вначале создал Всесильный ради Израиля», которые называются началом. Как сказано, Израиль — святыня Творца, начало его урожая. И смысл этого, как сказано, что целью творения было насладить свои создания. Иными словами, он создал в творениях желание получить благо и наслаждение. И этим желанием, то есть тем, что это желание заставляет его стремиться получить благо и наслаждение, этим измеряется наслаждение и удовольствие. Ведь оттуда человек может извлечь наслаждение. И это называется действие Творца. То есть Он создал желание получать наслаждение от того удовольствия, которое Он хочет дать им. Находим, согласно этому, что нет ни в чем недостатка в мире. То есть есть изобилие, предназначенное для желания получать. Другими словами, согласно тому, что Он хотел дать благо и наслаждение, в этой мере Он создал для этого кли. То есть желание получать не больше того, каким Творец создал его, чтобы оно могло получать то, что Он хочет дать. Получается, что есть благо и наслаждение, и кли для получения тоже есть. Так чего же еще не хватает? Известно, что земля называется Малхут. Это означает, желание получать изобилие от Творца называется Малхут. Иными словами, Малхут получает высшее благо для душ. И по этой причине называется Малхут Кнесет Исраэль, то есть общность всех душ. Получается, согласно этому, что Малхут уже получила весь свет для душ. И спрашивается, почему творение не получает от Малхут то изобилие, которое оно получило для творения? А в мире есть сила скрытия. Ведь голос горлицами слышен в земле нашей. То есть не слышно речи Творца в мире, а каждый чувствует скрытие. И есть большая работа, чтобы верить в управление Творца творениями. И благо и наслаждение не раскрыты в мире. А ответ по той причине, что Творец не хотел, чтобы был стыд. Поэтому возникло исправление, которое называется сокращение и скрытие, чтобы не было раскрыто высшее управление. А мы должны верить, что Творец управляет миром как добрый, творящий добро. И это стало причиной у нас для всей работы, что мы должны прилагать усилия для того, чтобы отказаться от желания получать ради себя, хотя в этом заключается вся наша реальность. Другими словами, все, что мы относим к творению, это лишь только желание получать. В любом случае, нельзя пользоваться желанием получать в том виде, каким оно является от природы. А мы должны подниматься над природой. То есть наша природа — это желание получать для себя. Получается, что когда человеку говорят, что нужно отказаться от желания получать для себя, нет такого органа в человеке, который мог бы это понять. Тело начинает задавать вопросы, кто и что. То есть требует ответа в разуме, чтобы знать, действительно ли Творец слышит голос каждого, который просит у него. Тело предъявляет претензии человеку. Разве ты не видишь, что уже много раз ты просил, чтобы Творец помог тебе в том, что, как ты понимаешь, тебе не хватает? И до сих пор ты видишь, что ты еще не получил никакого ответа на молитву. В таком случае, почему ты произносишь каждый день? Ведь ты слышишь молитву всех уст. В таком случае, почему он не помогает тебе? Находим, что знание обязывает согласиться, что справедливость на стороне тела, то есть претензии соответствуют разуму и знанию. И на это нужно ответить телу, что нужно идти выше знания. То есть, несмотря на то, что знание говорит о том, что Творец не принимает молитву всяких уст, то есть оно может объяснить, что то, что Творец не отвечает ему, это потому, что он еще не достоин получить спасение от Творца. Но на самом деле Творец действительно слышит молитву Израиля. Только тебе он не хочет дать наполнение на твою молитву, поскольку ты не называешься свойством Израиль. И снова спрашивает тело, разве ты не видишь, что мы должны верить, ведь ты слышишь молитву всех уст? Как мы говорим это в молитве, что ты слышишь молитву всех уст? В таком случае Творец должен слышать и твою молитву тоже. Более того, если он не слышит молитву всех уст, в таком случае зачем же тебе нужно молиться? И тогда, когда человек приходит в такое состояние, это то время, когда человек может сказать, что он идет выше знания. То есть, несмотря на то, что знание — вещь важная, он видит, что тело говорит со знанием, но человек должен сказать, что мы должны идти выше знания. То есть, несмотря на то, что мы видим противоречия, как сказано выше, например, что человек много раз молился и не получил еще никакого ответа на свою молитву. И тогда, когда он преодолевает и идет выше знания, это называется вера выше знания. И также, когда человек должен отказаться от свойств либо сердца и сказать: «Я отказываюсь от собственной пользы и забочусь только лишь о пользе Творца», конечно, это выше знания. Иными словами, выше знания означает, что человек должен сказать, что вера у него стоит на более важном уровне, чем знание. Поэтому он слышит голос веры, а не голос знания. И поскольку это против знания, по той причине, что мы видим, что нам дан разум, и мы измеряем каждого человека согласно свойству его разума. Как написано, согласно разуму восхваляется человек. А тот, у кого есть больше знания, это человек более важный. В таком случае, когда нам говорят, что мы должны идти выше знания, это против нашего знания. Поэтому, когда человек приходит в состояние, что тело начинает задавать вопросы «кто и что?», тут начинается настоящая работа. И тогда мы должны просить помощи у Творца, чтобы Он дал нам эту силу, чтобы мы могли не слышать эти вопросы фараона «кто и что?». И об этом сказано: если бы Творец не помог ему, он бы не смог преодолеть, поскольку человеку невозможно своими силами выйти из-под их власти и сказать: «Я иду выше знания», поскольку это выше природы. И сказанного мы можем понять то, что спросили. Какова связь между землей, которая не давала своих плодов до того, как был создан Адам? Потому что в отношении работы человеком, Адамом, называется тот, кто вышел из-под власти животного начала. Ведь животным называется тот, кто погружен в собственную выгоду, как животное. А человеком называется тот, у кого есть трепет перед Высшим. И он работает, исходя из трепета, как сказано в Зоар, потому что он велик и правит всем. Что только ради величия Творца он работает и не заботится о собственной выгоде, а лишь о благе Творца. Как сказали мудрецы о стихе, в конце «все, что будет услышано, Творца бойся и заповеди Его соблюдай, потому что в этом весь человек». Что значит «потому что в этом весь человек»? Сказал Раби Элазар, и сказал Творец: «Весь мир создан только для этого». Получается, что человеком называется тот, у кого есть трепет перед небесами. А что такое трепет перед небесами? То есть, что это за страх? И это, как сказано в предисловии книги Зор, но как первый, так и второй страх у него не ради собственной выгоды, а единственно из боязни, как бы не уменьшилось доставление наслаждения Создателю его. И сказанного мы уже знаем, что означает человек. Это значит, что в нем есть трепет перед небесами, что он боится, что не будет его силах сделать все ради отдачи. И это называется человеком. А животное означает наоборот, когда он заботится только о собственной выгоде. Как написано, кто знает, возносится ли ввысь дух человека, а животный дух не сходит ли вниз, в землю. И следует объяснить это так, что дух человека находится ввысь, то есть все, что он делает, все это ради Творца. И это называется ввысь, то есть его намерение, чтобы все было только ради отдачи. И от этого у человека есть наслаждение. А животный дух означает, что все, что он делает, все делает ради низа, то есть чтобы внизу, для земного свойства, как желание получать, называемое ради себя или земля. Когда человек совершает действие, он смотрит, чтобы оно было только лишь ради себя.

мир было в земле. И дело в том, что, как сказано выше, в духовной работе земля называется Высший Малхут, то есть Кнессет Исраэль, которая получает высшее благо для творений, поскольку все души происходят от нее. И со стороны Творца все уже исправлено наилучшим образом. Как говорит Бааль Сулам, и дело в том, что на самом деле, когда возник замысел создать души, мысль Творца могла тут же все завершить. Ведь он не нуждается в инструменте исполнения, подобно нам. И тотчас же вышли и образовались все души и все миры, которые должны будут быть созданы, наполненные всем благом и наслаждением и негой, которые души должны будут получить в окончательном исправлении. То есть после того, как желание получать заключенное в душах уже полностью получило все свое исправление и превратилось в чистую отдачу. И это происходит по той причине, что в вечности Творца прошлое, будущее и настоящее суть одна. И этим следует объяснить связь между человеком Адамом и землей. То есть, если есть Адам, земля производит свои плоды. Земля имеется в виду желание получать, которое уже получило все свое исправление в совершенном виде. И это означает, что со стороны Творца все закончилось в полном совершенстве, и нечего добавить к этому. И сейчас же вышли и образовались все души, наполненные всем благом и наслаждением. Однако для того, чтобы творения насладились от плодов Малхут, которые она получила, их уже Малхут, которая называется Земля, не дает творениям прежде, чем они исправят свое желание получать намерением ради отдачи, по причине исправления, которое было сделано, чтобы у них было совпадение по форме. Получается, что все то время, пока человек не достигнет человеческой ступени Адам, которая называется свойством отдачи Высшему, как сказано выше, что дух человека возносится ввысь, то есть человеком называется тот, все действия которого будут ради Творца, в то время как животный дух опускается вниз, то есть ради собственной выгоды. Малхут, которая называется Земля, не может показать благо и наслаждение, которое она получила для творения. И это, как сказано в книге Зоар, «Ростки показались на Земле». То есть все было в Земле, но она не производила плодов мир, пока не был создан Адам. Ведь до того, как творение достигает человеческого уровня Адам, творение не видит никаких плодов от Малхут, которая называется Земля. И сказанного поймем ответ на наш вопрос о том, что говорит книга Зоар, и голос горлицы слышен в земле нашей. Это речь Творца, которой не было в мире до того, как был создан Адам. Объяснение таково, что прежде, чем человек достигнет человеческого уровня Адам, то есть выйдет из категории животного, человек находится в скрытии, и невозможно услышать голос Творца. И это называется, что речи Творца не было в мире до того, как был создан Адам. И только потом, когда человек достигает человеческого уровня Адам, тогда он слышит речь Творца. И речь Творца называется Тора. И тогда он удостаивается свойства Торы, которое называется имена Творца. И это называется

0: Творца, речь Творца. И Тора не относится к категории знания, как остальные науки, а Тора — это речь Творца. Однако человек не может с легкостью достичь человеческого уровня, выйти из категории животного. Это из-за того, что служение Творцу всегда противоположно ему по свойству. И только из двух крайностей рождается средняя линия, как написано в песне «Ари», правая и левая, и между ними невеста. То есть с помощью правого и левого, то есть двух противоположностей, из них рождается свойство высшее, небесный Малхут, которое называется невеста. И известно, что Малхут называется свойством веры. И чтобы удостоиться свойства веры, для этого вначале нужно выйти из животного свойства, которое называется эгоистической любовью, как сказано выше, что дух животного опускается вниз, а вниз означает вниз по важности. И это свойство животного, которое может работать только ради собственной выгоды. А когда творение еще находится под властью желания получать ради себя, оно может получать только лишь частичную веру. То есть у него есть падения и подъемы, и во время падения у него теряются силы веры, поскольку падение происходит от какого-то изъяна, а все изъяны приходят к творению, когда оно погружено в эгоистическую любовь к себе. Поэтому есть исправление для творения, чтобы оно не нанесло вред царю, у него исчезает вера в реальность Творца. Как сказано в предисловии книги Зоар, смотри там. И поскольку существует правило, что человек не может идти на одной ноге, а должен идти на двух, это указывает также на то, что происходит в духовном, потому что правое — это совершенство. То есть первое начало, когда творение желает войти в работу Творца, это значит, что он нуждается в вере в Творца. И не важна мера веры, а насколько у него есть вера, он уже способен начать исполнять Тору и заповеди. И каждый день он добавляет, насколько это возможно. Однако это состояние не называется свойством правого, а называется одной линией. И это называется неживым уровнем святости. Из этого неживого выходят все остальные уровни, которые называются растительный, животный и говорящий. Как сказано, все произошло из праха. И объясняет эта книга Зоар словами «даже солнечный круг». То есть все должны начинать с неживого уровня святости. Но следует знать, что так же, как в материальное неживое человеку не нужно вкладывать усилия, чтобы неживое было проявлено, ведь неживой уровень развивается согласно развитию природы. То есть если человек не наносит ущерб неживому на материальном уровне, то оно развивается, например. Если человек не портит землю, или вытаскивает камни из земли, неживой уровень развивается. Также и на неживом уровне святости. Если он не портит свои действия, тогда его неживой уровень святости развивается, но он не нуждается ни в каком намерении, мысли для того, чтобы продолжать развивать свой неживой уровень святости. Тогда как, если он хочет войти в свойства растительного уровня, а мы видим в материальном, что растительное уже нуждается в специальном уходе, и нужно дать ему питание, то есть воду и солнце. И также исправлять неживое, из которого выходит растительное. Это вспахивание и так далее. А также убирать остальные растения, которые не относятся к этому растению, а к тому растению, которое человек хочет вырасти из этого неживого, как в материальном убирают сорняки, которые мешают расти. Также для растительного уровня святости необходимо вложить мысль и желание, как дать питание этому неживому, то есть вспахать его. То есть необходимо обратить желание получать заключенное в нем на намерение ради отдачи и тому подобное. И тогда можно говорить о работе в правой и левой линиях. Ведь дело в том, что то, что до этого было одной линией, являющейся свойством действия, этим человек должен пользоваться в виде правой линии. Другими словами, простое действие он должен ценить и говорить, что он воздает великую благодарность Творцу за то, что он удостоил его делать простые вещи в абсолютной простоте. И сказать, что и этого он тоже недостоин, что Творец дал ему в подарок возможность служить ему в простоте. И вместе с этим перейти в левую линию, то есть подвергнуть себя критическому анализу, действительно ли он является работником Творца, или он работает ради себя, то есть ради собственной выгоды, а не ради пользы Творца. И об этом он должен молиться, видя, насколько он погружен в эгоистическую любовь. Иногда он видит, что он не способен молиться, чтобы Творец помог ему, вытащив его из-под власти эгоистической любви. А иногда он находится еще в более худшем состоянии. То есть он не желает даже и без молитвы, чтобы Творец вытащил его из эгоистической любви, а наоборот. У него есть желание, чтобы Творец помог ему, чтобы он смог наполнить желание получать для себя любым наполнением, которым только можно его наполнить. И это называется свойство левой линии. Ибо то, что нуждается в исправлении, называется в духовном левой линии. Получается, что тут есть две противоположности. С одной стороны, человеку говорят, что порядок работы таков, что человек должен стараться поддерживать одну линию во всем ее совершенстве. Другими словами, так же, как когда творение находилось в состоянии неживого, называемого одной линией, и ощущала себя совершенным человеком, и у него была радость и хорошее состояние духа от того, что оно знало, что оно обладает совершенством, и ему нечего добавить, кроме количества. И причина этого была в том, что у него не было никакого представления о свойстве растительного. Оно думало, что свойство неживого есть совершенство, которое человек должен реализовать. Поэтому оно ощущало хорошее состояние духа из-за ощущения совершенства и не могло понять, почему все творения не обладают его разумом. Тогда как сейчас, когда у него есть представление, что такое свойство растительного, у него уже нет совершенства одной линии. Поэтому человек должен сейчас приложить большое усилие, чтобы он мог ценить и получать жизненные соки из правой линии, подобно тому, как он получал от нее, когда она была в виде одной линии. А причина этого в том, что левая линия дает ему понять, что это не является совершенством. Почему же действительно нужно идти в правой линии? Ответ это из-за правды. То есть человек должен ценить ту небольшую связь со святостью, которая у него есть. Это стоит многого. И тут наступает время воздать благодарность Творцу. А потом он должен вернуться в левую линию, ведь истина является и то, что следует работать ради небес. И из двух этих, то есть со стороны совершенства и важности правой линии, и со стороны хисарона левой линии, человек удостаивается средней линии. И это, как сказано, правая и левая, и между ними невеста.
1: Давка пхина цумех, ше царих лосиф...
2: Растительный уровень, который нужно добавить, проживание, заработок и новые желания. Убрать ненужные, мешающие растения, прополоть, подходить здраво к происходящему, добавить анализ, критику, как он продвигается, что можно еще добавить. То же самое мы должны быть постоянно в мысли о том, что можно добавить десятки, чтобы можно было продвигаться в сторону цели.
0: Да, именно так. Вчера, после того, как Алекс написал, что он читает статью, я взял это за пример и тоже читал вчера вечером перед уроком. И сегодня это намного легче понять и войти в это. Ну, в целом, Творец создал творение, которое уже совершенно наполнено с его стороны. И нам только работать над собой, чтобы постепенно исправлять с помощью окружения, чтобы постепенно это принять, чтобы мы соответствовали получению. Перейдем к уроку 22 января 2002.
2: Мы прослушали урок Шлаве Сулам, что означает, что земля не производила плодов, пока не был создан человек в духовной работе. Человек, который идет, идет на двух ногах, в состояниях, которые постоянно меняются, не прекращаются, и в каждом состоянии он должен держаться направление к цели. Из того, что его бросают из состояния в состояние, он принимает это всякий раз как возможность обновить
0: курс, направление.
2: Направление. Свое направление.
0: Компас?
2: Хорошо, пусть компас. Если он чувствует, что он не меняется, то есть не дают ему свыше затруднений, падений, разочарований, разных чуждых мыслей, плохого настроения, путаницы, всякого такого рода тяги к наслаждениям. Если всего этого не дают свыше, это признак того, что он в состоянии неживого. То есть это состояние должно вызвать у него беспокойство, если так к нему относятся свыше. Почему? Может быть, из-за того, что он еще не готов к тому, чтобы получить изменения, и поэтому он должен позаботиться о себе, чтобы вооружиться силой группы, силой Торы, силой учебы, упорством. Тогда придут помехи, и уже над ними он всегда исправляет свое направление по отношению к цели и приближается к цели. А к цели приближаются только с помощью силы веры. Что значит сила веры? Он тут нам говорит. Написано в статье. Известно, что Малхут называется свойством веры. И что это значит? Чтобы удостоиться свойства веры, прежде нужно выйти из состояния животного, которое называется эгоистической любовью. И сказано, что дух животного спускается вниз, а «вниз» означает «низ по важности». Это свойство животного, которое может работать только ради собственной выгоды. То есть, если человек работает только ради собственной выгоды, он называется животным, и значит, у него еще нет веры. Он должен подняться выше животного состояния, чтобы перестать думать о себе, и тогда у него будет то, что называется свойством веры. То есть вера — это не есть некоторое воображаемое ощущение или какая-то мысль или свойство, которое может быть в человеке во время скрытия лика, в то время, когда он животное. А текст. Когда творение еще находится под властью желания получать ради себя, оно может получить только лишь частичную веру. То есть у него есть падения и подъемы, и во время падения у него теряются силы веры. А мы думаем наоборот. В то время, когда я в падении, нахожусь во тьме, вот тогда мне нужна сила веры. Когда нет света, когда нет у меня контакта с Высшим, с Духовным, вот тогда мне нужна какая-то сила, которая называется верой, чтобы помогла мне, чтобы поддержала меня. Он говорит, не так. Это совсем не то, как мы думаем. Вера по Каббале — это нечто другое. В то время, когда я получаю падение, то есть когда теряется связь с Высшим, с Духовным, это называется, что у меня потерялась вера. Поскольку падение происходит от какого-то изъяна, а все изъяны приходят к творению, когда оно погружено в эгоистическую любовь к себе. Поэтому есть исправление для творения, чтобы оно не нанесло вред царю, у него исчезает вера в реальности Творца. То есть ощущение Творца и вера — это одно и то же. Значит, что нет у меня ощущения Творца, я могу верить, что Он существует. Ну, как мы считаем в этом мире. Не называется вера, это просто разговоры, в которых нет ни обоснования, и ничто за этим не стоит, никакой силы. Если я не удерживаю Творца внутри себя, если я не ощущаю Его, то просто для меня Его не существует. Я не могу ничего сделать относительно такой реальности. Наоборот, ощущение Творца, ощущение Высшего в моих чувствах внутри меня, вот это все дает мне силу, называемую верой. Я могу противостоять своему злому началу и превратить его по-настоящему, занимаясь им постепенно в исправлении намерения ради отличия. То есть вера — это сила, которую человек получает в результате ощущения Творца. Не надо ждать, что придет некоторая такая сила в то время, когда находишься во тьме. Понятно? То есть нет такого состояния, чтобы было скрытие, и вместе с тем была бы сила работать против желания получать. А раскрытие Творца, вера в Него, ощущение Его, сила работать против желания получать, за махсоном, в духовном. Все это одно и то же. Поэтому человек не следует ожидать, что вообще он будет в чем-то отличаться от того, что чем-то будет отличаться до того, как он перейдет махсон. Это совсем не так, как принято считать в народе, что сейчас у меня нет ничего, поэтому должна быть вера. Отсюда возникает вопрос, что же тогда называется свет хасадим без света хохма? И то, что во тьме, как бы у человека есть возможность удержать себя, это называется свет хасадим. Свет хасадим. То есть это то же самое раскрытие Творца и ощущение божественности лишь в той мере, в которой дает мне возможность удерживать себя над моим желанием получать. Когда я удерживаю желание получать под собой, я управляю им. Еще раз. Чем? Силой ощущения Творца. То есть невозможно сделать ничего, пока Творец не раскроется. Это то, что он пишет здесь, на 137-й странице, в этой статье.
0: До того, как человек переходит максом, может ли быть замена веры по группа?
2: Да, это не замена вере группа. Группа также и после максома есть работа с группой, но не такая. То есть, безусловно, сила, которую нужно приобрести. Правильные мысли, новые усиления хороших мыслей. То есть все это, да, весь этот путь происходит силой группы, да?
0: Это не совсем укладывается в понимании. Если есть хорошее что-то в период скрытия, есть возможность выбирать, и этого потом нет, то именно здесь не нужно просить раскрытия. С другой стороны, без раскрытия нет возможности работать. Сила веры — это только в раскрытии.
2: Нет. Что же означает тогда вера, а не знание, и не что-либо другое? Почему это называется верой? Если я прошу раскрытия божественности только для того, чтобы управлять своим желанием получать свои природы, это называется, что я у него прошу силу веры?
0: А что это за понятие частичной веры, как бы, которое есть до максома?
2: До максома есть частичная вера, имеется в виду, что есть некоторое свечение, которое дает человеку уверенность в том, что то, что написано в этих книгах, что-то в этом есть. Какое-то ощущение, это все-таки, да, ощущение не просто так, что я от кого-то услышал и следую согласно этому, тогда это вообще не называется, что я работаю со своим разумом.
0: Он пишет здесь в тексте, что работа начинается с неживого уровня, а затем переходит к растительным. Как происходит таким образом, что из неживого переход к растительному и потом к живому?
2: Если человек не меняется, означает ступени неживого. Что значит, что он неживой, что не меняется? Разница между меняющимся и не меняющимся. То есть он делает действия. Может быть, тысячи разных действий в минуту. Он что-то все время делает. Он работает на кухне. Он может поддерживать весь Нейбарух. Все это прекрасно. Если он не вкладывает в это намерение, он остается на неживом уровне и не развивается. Может быть, кто-то другой делает совсем немного. Да, то, что нужно, и вообще как бы вся нагрузка в группе делится, распределяется на каждого. Но он в каждое свое действие вкладывает все больше и больше намерений, мыслей, намерений в это отношение. То есть он делает действия, разумеется, невозможно без действия. Все исходит из земли, то, что называется, из неживого. Но насколько он добавляет к этому действия, вот в этом он и растет. И это отличие, это разница между камнем и растительным. В соответствии с тем, какую мысль или намерение он вкладывает, соответственно, этому он или уровень растительный, или животный, или говорящий. Тут разница уже в намерении. Но в любом случае есть у него уже какие-то намерения и есть какие-то внутренние мысли, борьба, левое или не, правое или не, разные порывы. То есть он уже живет не только от того, что он просто существует, он приходит учиться, как бы учится, рисует чертежи и там все такое. Это как раз то, что я вчера написал письмо Лизерину. Он меня спросил, может ли он преподавать в Америке от нашего имени. И я ему ответил, что разница между тобой и нами может быть в том, что ты прекрасно знаешь материал. Может быть, не меньше, чем и мы. И не это важно. Но какой посыл ты передаешь? Чему ты будешь их обучать? Будешь ли ты, обучаешь ли ты их находиться в пути? И не только приобретать разные знания и все такое, что, чтобы через несколько лет они стали бы, ну, просто чемпионами в том, что написано, будут наизусть знать Гмару. Ну, скажем, учение 10 сферот, можешь им провести экзамен, и они тебе будут точно ответить о том, что написано. Но о том, что есть что-то более внутреннее, это ты им передаешь, ты этого хочешь. Если ты это хочешь, для тебя, для этого нужна группа, для этого нужно развитие, нужны изменения. У тебя это есть, к этому ты стремишься.
0: Так это его горючее?
2: Это его горючее? Может быть, я не знаю. Да нет, он сам, ему нравится мудрость. Нет, просто я его привел просто в пример. Он сам по себе немного странный, вообще не о нем речь. Мы говорим о том, что есть разница между неживым и живым, или растительным и живым, или говорящим. Это уже другое. Тут речь о выяснениях. А в чем вопрос?
0: Я спрашиваю, откуда приходит к неживому хицарон быть растительным? Никогда неживое ведь не может.
2: Не, от неживого к растительному переход это два разных мира. Быть растительным, это означает, что у тебя уже есть точка в сердце. Если не дана точка в сердце, бина, которая начинает развиваться внутри человека, в земле, внутри неживого, тогда из этого ничего не выйдет. Вода, бина — это то, что дает жизнь. Без этого ничего наверняка не будет. Так и не требуется просто так от человека с улицы. Почему? Ты животное. Тот ответ — обратись к тому, кто тебя создал. Ты не можешь обратиться к нему с претензиями. И только к тому, у кого есть точка в сердце. Вот к нему ты можешь обратиться, ты можешь ему помочь, ты можешь ему показать, что есть методика, и можно развивать эту точку. Вот и все. Кроме того, у каждого есть и отличие в проявлении, в мере развития, в темпе. Это уже другая история.
0: Как в группе можно развить желание к силе веры?
2: Желание к силе веры у одного человека и в группе можно развить только из необходимости. Если у меня не будет силы веры, то есть ощущения Творца, то я не смогу вообще управлять своей природой. То есть я всегда... Я буду смотреть на себя и буду видеть на себе, насколько меня кидает по разным желаниям и разным тягам, которые есть во мне, и я с ними ничего не могу сделать. То есть иногда человеку показывает такой пример, ему кажется, что он может сейчас сделать что-то плохое, и он никак не может это предотвратить. Никогда не чувствовал такого. Ну ладно, еще почувствуешь. Если будешь дальше развиваться, почувствуешь, все почувствуешь. Не волнуйся, почему все это нам дается? Чтобы обучить нас, что мы сами по себе, внутри нас, никогда не можем найти силы, чтобы справиться с самим собой. И только с помощью внешней силы. А эта внешняя сила действительно справляться с желанием получать, не давать. Какого-то расчета мне это выгодно не делать, иначе получу удары. Стоит вместо этого где-то заработать что-то побольше. Не такой расчет, понимаешь? И то, на чем основано наше воспитание. Так говорят, для чего тебе это? Лучше сделай это, тебе будет так лучше. Не будь таким, и тогда все будет хорошо. Мы так обучаем и себя, и своих детей, и весь мир. Что именно? Выгодно быть лучше, более вежливым, более таким-то, не вредить ближнему. Для чего? Чтобы они тебе не навредили. Надо сделать миру в мире. Для чего? Миру нужен мир. Почему не война? Что этот мир делает? если он как бы ведет к животному уровню. Но мы так учимся, потому что у нас нет выбора в рамках этого мира. Ты можешь дать замену вместо одного проявления животной жизни другую животную выгоду. Если в то же время ты хочешь быть выше животного уровня, ты должен войти в ощущение Творца. И только ты, если чувствуешь духовность, что значит чувствуешь? То, что в тебе есть его сила, и то, что ты можешь в той мере, в которой в тебе есть эта сила, управлять желанием, получать, властвовать, уже не дать ему одно вместо другого. Давай это не сделаем, сделаем что-то другое. Я боюсь, что получу какие-то удары, или, может быть, там мы больше заработаем. Ты просто не даешь вообще никакой замены, выгоды на его языке. Ты просто им управляешь, и все. А это возможно только если у тебя есть внутри соответствующая сила Творца. И эта сила называется верой. Вот тогда тот, кто не выходит из рамок этого мира над Махсомом, он всегда идет, но у него всегда как бы торговля, купля-продажа. Обмен желанием получать одно вместо другого или что-то вместо чего-то третьего. То есть управляет в любом случае желание получать. Человек в любом случае выстраивает для себя какой-то распорядок приоритетов, ценностей. Да. Порядок приоритетов. То есть он может промыть свой разум с помощью группы. Это может быть внешнее общество, не знаю, газета или школа. Но без этого мы вообще ничего не исправляем. Может быть, мы даже якобы делаем еще больше изъянов, потому что нам кажется, что мы становимся лучше. Ну, поговори со всеми этими желающими, прекраснодушными, так называемыми, гринписами и так далее, вкладываю всю свою жизнь ради кошек или ради дельфинов или кого-то еще, чтобы они жили. Человек находится в такой лжи, в том, что он лучше делает этим всю жизнь. Посмотри, насколько американцы уверены, что все, что делают, делают добро в мир. Давайте все жить, как в Голливуде. Они не понимают, что проявление такой жизни более неисправно, чем что-либо другое. То есть человек, пока он не приобретет силу Творца, у него нет никакой возможности справиться со своим желанием получать. Вопрос. Что это намерение, которое человек добавляет перед действием, которое он делает внутри группы?
0: Так же, как человек делает намерение перед каждым действием, если он не хочет быть неживым, а выше этого, он должен думать, что каково его намерение. Ну, скажем, намерение — это как благословение, когда Тора обязывает нас делать благословение, да? Или же мы говорим, вот я готов и настроен. Да, есть всякие такие предложения, которые говорят перед действием. О чем они говорят? Они говорят о содержании того, что я собираюсь сделать, потому что само исполнение будет просто или со стороны природы, когда меня воспитали так поступать, и если это принял уже как врожденный инстинкт, привычку, которая стала второй натурой, и я, если не делаю по привычке, страдаю, тогда все мое страдание, моя природа теперь обязывает меня делать это. На это мне не нужно никакого благословения и напоминания. Так зачем мне нужно именно из Торы, тоже как бы делать для себя всякие напоминания такие, для чего я это делаю, благословен ты Творец и так далее, перед тем, как я делаю, напомнить себе, как бы, что когда я делаю это действие, то не делаю так, как животное, не как камень, как неживое, а я делаю это ради особой цели, и она обязывает меня это делать. Поэтому человек, который входит в изучение Каббалы, его действия ослабевает полностью. Почему? Потому что он уже входит в область, где все действия будут связаны с намерениями. До этого могло быть, что делал действие без намерения. А теперь он видит, что он во внутреннем своем ощущении, даже без понимания еще, ощущает, что действие без намерения на уровне, когда он поднялся выше уровня неживого, он немного поднялся к растительному, а на этом уровне действие без намерения вообще не считается действием, считается ничем, ничем, и тогда он перестает делать, Поэтому все же должна быть важность действия, потому что пока что ты не можешь присоединить к нему намерение. Но если у тебя не будет действия, то и намерение. Тебе не будет за что зацепиться, так стоит все же соблюдать действия в определенной мере для того, чтобы присоединить к этому намерение. Потому что действительно действие без намерения как тело без души. Теперь, если мы в этом тоже думаем о группе, о каждом действии, которое я совершаю, каждом действии, которое я делаю, просто животное, да? Я учитываю, что я часть группы, и они стоят за мной, или я выполняю это на пользу всем нам, да? Тогда здесь уже совершенно другой расчет. Здесь он сразу уже поднимается со ступени растительного на ступень человека, потому что группа относится к уровню человека. Поэтому здесь уже другие расчеты. Самоотмена, объединение — это относится к уровню человека, чего нет ни у растительного, ни у животного.
2: Как сохранить, чтобы всегда намерение было правильным, чтобы человек не лгал самому себе? Как позаботиться о чистоте намерения, чтобы человек попробовал все это?
0: Заботиться о намерении — это война. Война. Нужно делать всякие упражнения. Нужно, чтобы тебе напоминали об этом. Нужно, чтобы ты сделал всякие там знаки в пути, будильник каждые полчаса, я не знаю, вещи такого рода. Все. Я делал здесь, когда ездил с Рабашем при вождении, ставил себе всякие знаки, отмечал на руке. Он смеялся над этим. Почему? Потому что я смотрел на это один раз, а затем на несколько часов забывал, вообще смотрел. Не видел этого знака, он мне ничего не напоминал. Это так не поможет, но пробовать нужно все, потому что все вещи подобного вида продвигают к следующему провалу. Мы идем от провала к провалу, ведь так нужно идти от силы к силе. Так получается.
2: Вы говорили, что группа — это уровень человека.
0: Не понял. А группа — это уровень человека, потому что ни у растительного, ни у животного нет вообще в природе желания отменять себя по отношению к другому, считаться с другим, объединяться с другим. Есть стаи, есть стадо всевозможного рода. Есть такие вещи, но это на животной основе, без самоотмены, а ради объединения и дополнительной прибыли. Да? Здесь есть какой-то элемент самоотмены, духовный элемент в том, что я соединяюсь с другими. Поэтому это сразу подбрасывает, если я в каждой мысли, в каждой вещи объединяю себя с группой, неважно что, но так соединяю себя так в мысли с группой, сразу же мое действие поднимается по уровню. Да.
2: Много действий, которые мы делаем, связаны с ежедневной рутиной. Тут учимся, что делать с рутиной?
0: Нет рутины, нет такой вещи рутина. Проблема, что привычка становится природой, а природа — это уже мертвая.
2: Как удержать намерение?
0: Намерение — это просто перед любой вещью, которую ты делаешь, нужно единство с группой, но с группой проблема, а нужно с группой.
2: Когда действие направлено наружу.
0: Ну так что наружу? Я сижу сейчас перед телевизором, ну, в студии или там на радио. Ну, или я даю какую-то беседу, интервью или лекцию. Так почему я не могу ощущать, что группа связана со мной, стоит за мной, и что я сейчас делаю добро им и всему нашему делу? Я обязан это соединить с внутренним кли. Это не шутка. Нам кажется, что это какая-то вещь, но еще маленькая побочная мысль. Нет, это уводит тебя из твоего эгоизма. Все-таки соединяет тебя с чем-то внешним.
2: Да. Вопрос по тексту. Он пишет в статье: этим человек должен пользоваться в виде правой линии. Другими словами, простое действие должен ценить и сказать, что он воздает великую благодарность Творцу за то, что удостоил его выполнять простые действия в простоте, и сказать, что недостоин.
0: А в чем вопрос?
2: Про недостоин, что такое, что это означает? То есть он пишет про то, что он недостоин того, что Творец дал ему подарок.
0: На самом деле, Рабаш пишет здесь не в очень понятном виде. Правая линия называется, что я получаю, это хесед. Праволинейная, это называется, что я получаю сверху, как это есть, без всякой критики, без того, чтобы вмешиваться в это с моим желанием получать. А то, что я получаю, это совершенство. И то, что мне дают сверху, я хочу быть, слиться этим, осуществлять это, не вкладывая в это... Не вкладывая в это свою природу, только быть слитым с этим законом, с этой идеей, с этим действием. Это называется правая линия. Тогда, если я осуществляю это свойство правой линии, что теперь раскрывается мне, это называется, что я слит с правой линией, это называется, что я не вкладываю в это мой авиют. Все чист. Теперь я понял, уловил эту меру правой линии с моим авьютом дешореш. И теперь я уже начинаю присоединять к этому остальной авьют, который есть у меня. Уже начинаю пользоваться левой линией. И тогда над левой линией я расту. От Ибура к Иника, потом к Махин. Смотри, иногда он не пишет настолько уж точно, что это, что этого он недостоин. Это тоже, что значит, что этого он недостоин. Он хочет сказать, что само действие не настолько уж важно вообще. И действительно, само по себе оно немногого стоит, но поскольку Творец дал ему это, и дал ему это в подарок, и он ощущает, что на самом деле ему это не полагается, и хотя это очень маленькая вещь, ничего не стоит, но для него это все. Это называется правой линией. Не начинает критиковать себе ничего.
2: С точки зрения веры, в каком месте говорится тут о трепете, свойстве трепета. Это в чем-то внутри веры или это что-то отдельное, совершенно другое?
3: Вера содержит в себе очень много разных параметров, потому что вера — это ощущение Творца в килим творения. И это ощущение приносит творению не наполнение его желания получать, а дает ему силу, осознание величия.

0: наличие Творца. То есть присутствие Творца в творении таким образом, что творение ощущает Творца. Они ощущают, что чем-то наполняется от него, ощущают именно его. Ты чувствуешь человека большого, он великий, он не имеет к тебе отношения, он не призван служить тебе, ничего, только ощущаешь его. Но ты наполняешься его, ощущение его как великого, властвующего. Если ты хочешь приобрести это, чтобы как-то управлять своей природой. Это ощущение в общем называется верой. В вере у тебя есть ощущение уверенности прежде всего. Уверенность в том, что ты причастный к великому. И то, что ты предан ему, вот своей уверенности, ты находишься как зародыш, есть цель. Быть причастным к этому великому во всем авиюте, который раскроется, это цель. Это цель. Конечно, это сразу раскрывается тебе. Желание получать в том, что чувствует Творца, хочет только одного, как бы по своей природе. Так вот, принизить себя и быть преданным. Отдаться. Тут есть много разных ощущений, впечатлений. И в итоге это называется верой. То есть общая сила, сила абсак. Силы для экрана, которые формируют экран, они в итоге называются, в общем, называются верой. Поэтому аб называется хесед, поэтому из бины выходит свет, который исправляет кли, свет хухма, который исправляет кли. То есть мы не считаемся с тем, какой свет, мы считаемся с тем, что он делает.
1: Кажется, что здесь есть противоречие, вера дает уверенность, а с другой стороны человеку необходим трепет.
0: Ты говоришь, что здесь есть противоречие. Мы должны быть в уверенности, должны ощущать себя находящимися внутри управления Творца нами, что может быть лучше, надежнее, с одной стороны. С другой стороны, мы должны испытывать трепет, страх, поиск. То есть эти вещи противоречат друг другу, верно? Ну и что? Но они противоречат друг другу, потому что ты хочешь проверять их из того же материала, из того же кли, из желания получать. И ты не понимаешь, что два этих противоречия ощущаются у нас так, потому что они относятся к разным источникам, к желанию получать и к желанию отдавать. То есть я должен быть уверенным в вере, в ощущении Творца, совершенства, в моих отдающих келим, а не в получающих келим. В получающих келим, если я захочу ощутить ту же уверенность, веру, силу, вечность, я ощущу тьму. Ты понимаешь?
2: Кен? Зеу.
0: То есть, если я собираюсь проверить какое-то явление, я должен проверить его из своего эгоизма и из своего альтруизма. Тогда я увижу, что, с одной стороны, это дает мне радости, всякие какие-то хорошие ощущения, такие позитивные. А если я проверю это с другой стороны, то это дает мне отрицательные эмоции. И тут нет противоречия, что одновременно я могу ощущать и радость, и совершенство, и также недостатки, и тревогу. Если бы я не состоял из двух сил творения Творца внутри себя, я не смог бы ощущать эти вещи. Но если у меня есть два этих корня внутри меня, то я могу ощущать противоположные вещи. Противоположности. И в одном носителе свет светит мне, проявляется во мне. Если я готов к этому, то я получаю от этого силы, постоянство, упорство и всякие положительные вещи и в исправлениях, и в наполнениях. Но если я не готов к этому, то тот же свет ощущается во мне, как тьма, страшные боли, проблемы, страдания.
1: То есть свет, который раскрывается, дает ощущение уверенности и ощущение совершенства.
0: Тот же свет, который дает ощущение уверенности и совершенства в выдающих килим, дает тьму и страшные страдания в получающих килим. Поэтому мы говорим, там, где ты ощущаешь вот эти страшные вещи, ужасные боли, страдания, там раскроется капля единения, благо и совершенство. Именно там. Потому что там ты построишь самый большой экран в этих страшных и ужасных и темных местах. И там, где будут страдания, там и будет самый большой экран. Тогда ты получишь именно большое раскрытие.
1: То, что человек боится, есть страх потерять, это не со стороны получения. Страшно сказать, чтобы этого у меня не было.
0: Значит, вопрос, если есть страх, как он объясняет в предисловии книги Зоар, в Кудин де Урайта. Есть страх, чтобы мне было хорошо, и моим детям было хорошо, и райские кущи, и так далее. И есть страх, что относительно Творца, смогу ли я сделать ему что-нибудь хорошее?
1: Рав, у нас сегодня Зоар.
0: Ну что поделаешь, все тут поднимают руки. Нам нужно учиться.
1: Невозможно ничего сделать, пока Творец не раскроется.
0: Да.
1: Если человек переходит от одного скрытия к обычному скрытию,
0: да.
1: Он способен что-то сделать?
0: Да. Разница между двойным скрытием и одинарным скрытием колоссальная. Это человек даже... не находясь над Махсовым, еще находясь в этом мире, но он живет в ощущении присутствия Творца. Он чувствует, что Творец существует, что он живой, он наблюдает за ним, управляет им, делает ему всякие вещи, да? И также и плохие. Но он не видит всех этих плохих вещей, что Творец делает, что они вообще не плохие, а хорошие. Он думает, что они плохие, и Творец таким образом... обучает его, скажем, воспитывает. Это называется скрытие лика, что Творец бьет и этим делает мне что-то хорошее. Когда я прохожу махсом и вхожу в вознаграждение и наказание, начинаю оправдывать Творца из того, что я узнаю сейчас, что Он делал мне раньше, я сейчас начинаю узнавать, и я вижу, что Он не делал мне ничего плохого. Исходя из этого, я начинаю оправдывать его. Это называется, что прегрешение, которое он сделал, хотя для меня, но бил меня, да, теперь становится заслугами. То есть он не бил меня совсем. Это вообще не было ударом.
1: Если группа служит верой, как бы инструмент веры. Нет ли опасности, что человек не ощутит из-за этого свой личный хиссарон в вере? Он все время будет получать как бы силу веры, как будто она существует.
0: Есть опасность, что человек, который будет погружен в связь с группой, перестанет ощущать себя и будет ощущать только группу.
1: А где граница?
0: Где же граница? Чтобы все-таки как-то сохранить свою уникальность, индивидуальность, потому что человек, он каждый, как жемчужина, часть Адама решена, его душа особенная. Как же теперь он сможет это вообще стереть всю свою индивидуальность и быть полностью проданным в группе? Что же это такое? Что же, есть ли вообще смысл отменяться, перед большинством. Наоборот, Бальсулам пишет в статьях следовать за большинством, это

0: группу, он никогда не исчезает в ней. Что значит исчезает? В том, что ты отменяешь свое использование ради получения для себя, тебе кажется, что ты отменяешь и не существуешь. Но именно этим ты как раз удостаиваешься использования ради отдачи. Мы думаем так: если я только даю и не получаю, только даю все от себя наружу, где же я тогда ощущаюсь? Это действие, которое дает тебе действительно вечное и совершенное духовное состояние, именно когда ты даешь. Действие получения в истинном духовном пространстве не существует, оно не ощущается. Поэтому реализация себя в том, что ты даешь. Самореализация в том, что ты стираешь свое «я». Что значит «стираешь»? Ну, не то, что стираешь, а, ну, так говорят. Ты не учитываешь свои личные интересы. Это самая большая реализация личности. Именно в этом ты растешь. Ты должен вырасти до уровня Творца, до размера Творца. Ты один и каждый здесь должен вырасти и стать таким, как Творец. Разве это называется, что это действие, отдача, ради отдачи, стирает человека? Из точки ты должен стать огромным парцуфом в 10 сферот на уровне Адама Кадмона, от одного края до другого, от края до края. Ну, это мой друг.
1: В статье он пишет о разнице между человеком и животным. Он пишет здесь два раза, с первым и вторым трепете. Вы можете объяснить, в чем разница между первым и вторым трепетом?
0: Первый страх или трепет, и второй. Может быть, нужно посмотреть статью. Может быть, он объясняет это согласно тому, что написано в предисловии книги Зор, что первый страх — это животный страх, а второй — он духовный. То есть первый страх, когда человек боится за себя и за своих близких, семью и так далее. И за то, что есть у них в этом мире, и что же будет с ними в будущем мире. В будущем мире своем он думает о том, что будет после того, как он умрет. Но мы должны понимать, что мы не учим ни одного слова о том, что происходит с душами после того, как тело умирает. Мы учим только то, что происходит с душами в то время, когда их тело живо, и душа постигает Творца. Духовное ощущение Творца. Это мы учим. Тогда что же она ощущает? Об этом каббалисты пишут. Как достичь этого ощущения и что ощутить? А что происходит с душами после того, как тело, вот это животное, умирает? Это животное умирает. Об этом не написано ни в одном месте, потому что это не наше дело. Нам пишут только то, что связано с нашим исправлением, и ничего большего. Они такие жестокие. Я хочу знать, что произойдет после того, как я умру. Есть ли еще какое-то существование у меня? Или только когда я возвращаюсь сюда, вместе с этим телом, а без тела моя душа, что она не существует, или она не ощущается уже во мне, или она включена в бесконечность, и нет у нее никакого личного ощущения, или она относится к строению Адама Ришона, который находится в полном исправлении, и снова потом должен спуститься или что-то еще. Что происходит здесь? Что это за реальность такая? Когда кто же я такой тогда? Я это тот, кто относится к этой душе? Или я тот, кто чувствует это через это тело, ощущает душу? Они практически не объясняют нам это. Бали Сулам пишет об этом в письме. Что вопрос душ, которые отделены от тела,
2: בכלל, לא, לא, לא, אין על זה שום דבר.
0: Короче, нету вообще об этом ничего. Помните?

0: Я не помню, в каком именно письме как это написано, но это написано. На самом деле так. Поэтому тот, кто думает, воображает, что им будет хорошо в этом мире, и его детям, семье, близким, даже народ, даже всему миру, неважно, пусть будет хорошо всему миру. И также в будущем мире. Пусть каждый получит райский сад, там есть место для всех. В чем проблема? Это называется животным страхом. Есть более высокий страх. Страх отдачи Творцу. Смогу ли я? Способен ли я? Удостоюсь ли я этого? И так далее. Достаточно ли я отдаю ему? После того, как я уже отдаю. Это называется духовный страх. Ну, давайте учить ТЭС.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем от него для реализации в десятке.
0: Было много о вере, что такое вера. Я записал несколько моментов. Если я прошу раскрытия Творца только чтобы управлять своим желанием, получать свою природу, это называется, что я прошу у него силу веры. И что мы реализуем в десятке, я записал таким образом. Прежде чем ты что-то делаешь, нужно просить связи с группой, и в десятке каждый может перед каждым действием брать на себя, даже в этом семинаре.
1: Также то, что касается действий и намерений, невозможно без действия, это основа, но это не суть, а суть — это добавить намерение и притягивать свет, и все. То есть определенной степени действия и намерения.
0: Я записал так, что у животного нет веры. Человек, который думает о себе, у него есть свойство веры. И вера называется это ощущение. Это дает силу веры, и человек может работать со злым началом. Вера — это то, что дает возможность работать и воевать со злым началом. И Рав говорил о вере, что хорошо там, страхи, да, в этом мире, в будущем мире. И каббалисты, когда пишут о будущем мире, то, что должен быть страх того, смогу ли я отдавать Творцу. Этого мы должны достичь.
1: Да. Хочу ли я преодолеть желание, мое природное желание, должен ли я просить у Творца силу веры, и тогда Он дает. В этом молитва не из моего желания получать, а действительно просить у Творца силу веры. Это наша методика, наш путь.
0: Очень особый урок Рава, как он виртуозно объясняет, подробно, этого практически не было никогда, он дал так много советов. Снова нужно повторять и снова слушать это, все эти цитаты, читать и слушать.
1: Да, добавить требования Творца, чтобы требовать, собственно, силу веры постоянно. Когда мы ищем Творца, или ищем свойства отдачи. Собственно, мы ищем эту силу веры, которая помогает нам идти выше нашего знания. Было много о том, что добавит намерение к действиям, если это действие, допустим, на кухне там, или где-то в здании, когда человек может работать весь день и вкладывать свое время, но если нет там добавки намерения и усилия в этом, то это как бы на уровне животного и точка в сердце, которая есть у человека, мы удостоились, весь мировой Барух удостоились пробуждения к ступени растительного. Нужно вкладывать, чтобы привести туда, прийти в эту ступень цумеах, чтобы у каждого товарища было это свойство. Еще было, что он сказал, что работать над намерением — это, собственно, наша война. Это война всего Бней Баруха. Всегда нужно прилагать усилия и добавлять намерение.
0: По поводу отмены себя спрашивали, до какого предела человек должен отменять себя, и Рав сказал, что именно таким образом, когда человек отменяет себя перед группой, этим он поднимает свою индивидуальность во много раз, именно относительно Творца, потому что он усиливает все свои силы с помощью группы и никогда не исчезает внешне, значит, исчезает. То, что ты используешь свое использование ради получения, тебе кажется, что ты отменяешься. Но ты тем самым удостаиваешься использования ради отдачи. Мы думаем так, что если вот я даю, я не получаю, только даю и так далее, где же тогда я ощущаюсь? Это действие, которое дается тебе как вечное, вечное действие в духовном, которое, когда ты даешь, а действие получения в духовном пространстве не существует, оно не ощущается.
1: Мы просим отмениться перед группой и просто раствориться в ней.
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Казашур Аварну Амонов Ханот.
1: Мы прошли такой урок, столько разных состояний, и говорили о вере, о группе, неживой растительный животный, правая линия, левая линия, но то, что ближе к нам, из точки ты должен стать огромным парцуфом в 10 сферот на уровне Адам Кадмон и от края до края.
2: Да, я все еще под впечатлением последнего урока. Мы слышали много-много вещей. Мы слышали о вере. Я записал себе здесь, что общая сила, это сила абсак, я связываю с тем, что мы будем сейчас учить, это сила экрана, когда строят экран, называются в конце концов, в общем, называются верой. Действительно, это так основополагающе. Нужно взять этот урок и учить его до окончательного исправления. Еще у нас будет достаточно материала. А сейчас у нас есть, собственно, строение миров урок.
1: Да, продолжаем.
2: Собственно, то, что мы сейчас будем учить, это продолжение того, что мы учили вчера. Рав объяснял, повторял и возвращался к тому, что свет наполняет Малхут, все четыре стадии, с каждой стадии Алиф, Бет, Гимель, Далит и так далее. А сейчас он более даст детали, расскажет в деталях и объяснит дальше, как, собственно, развивается дальше, развиваются все миры, Гергальта, Абсак, Мабон. Он уже говорил в прошлом о том, как заходят света, выходят, решимот, тамим, никудот, тагинут, йод и так далее. Сейчас он расскажет нам, объяснит, и мы увидим, как, собственно, эта чаша, это кли, который он изображает нам всегда, становится одной линией, появляется рож, тох, сов, становится парцуф, и как из этого строятся остальные парцуфи. Очень стоит следить за этим, потому что это строит связь между тем, что он учит, и мы видим, что постоянно Рав говорит об одном и том же. Постоянно говорится, собственно, о желании. Когда мы следим за тем, что говорит Рав, и связываем с тем, что мы получили раньше, мы понимаем, что, собственно, все происходит в том же месте, поэтому нету никакого места, это все у нас, в нас внутри. Поэтому стоит постоянно записывать то, что говорит Рав, все, что мы слышим, и также обратить внимание, как эти вещи развиваются одно из другого. Тогда мы понимаем, что все, собственно, развитие, одно и то же развитие.
1: Сейчас мы увидим клип, послушаем совет Рава, что о том, что уроки нужно все время переслушивать. Пожалуйста, клип.
2: Источник — это... Это такая ячейка высшего света, которая раскрывается в соответствии с килим. Поэтому как ты подходишь к этому, так ты это ощущаешь. А само по себе там нет ничего на самом деле. Такая порция высшего света, которая раскрывается в соответствии с твоими килим.
3: Вот
2: поэтому каждый раз, когда повторяем и снова читаем, мы чувствуем гораздо больше раскрытия, ощущения. Давайте перейдем сейчас к уроку и не забудем записывать то, что мы слышим, то, что нас трогает, Или мы затем, может быть, хотим задать вопрос, мы будем говорить об этом, о том, что мы слышали. У нас будет сегодня много времени, достаточно времени для вопросов и для обсуждений. Давайте сейчас погрузимся вместе с Равом в духовные миры.
1: То мы изучаем исправление. Исправление происходит так. Малхут мира бесконечности, который мы изображали в виде такой чашечки, сейчас мы от начала до конца. Мы делим ее на три части. От Творца вышел свет, он построил стадию Шореш, Алиф, Бет, Гимл, Далит. Но сейчас мы их называем Кетер, Хохма, Бина, Зерампин, Малхут. Есть у нас пять частей. Затем начинается сама Малхут. И она думает сейчас, как она может работать, чтобы получение света не вызвал в ней стыд, чтобы она была ради отдачи. Поэтому она работает с экраном. Экран — это сила сопротивления. Чтобы я наслаждался только при условии, когда я наслаждаю хозяина. Приходит свет. И как мы говорили о гости, да? Отталкиваем свет обратно. Прежде всего, это значит, что я не принимаю это ради наслаждения. Затем расчет, сколько я могу принять ради отдачи. Допустим, я могу принять ради отдачи до сих пор. Принимаем решение, потом получаем до определенной границы. Свет, приходящий, называется Ор-Яшар. Свет, который мы возвращаем обратно, называется Ор-Хозер. Свет, который входит внутрь, называется Ор-Пними. Потому что мы не берем его полностью, получается, что Ор-Ишар равняется Ор-Пними плюс Ор-Макив. Тут есть еще свет, который остается снаружи, и он оказывает давление, хочет войти в эту часть, которая осталась пустой. Она предназначена для этого света окружающего, который остался. Это понятно?
2: Вы говорите здесь об этом мире?
1: Я не говорю об этом мире, я говорю о Малхут. Мир бесконечности, после того, как она совершила сокращение и решила принимать ради отдачи. Если ты не будешь брать кассету после каждого урока, я скажу тебе только одно. Каббала — это что-то особенное. Тот, кто не слушает, он сидит просто впустую, ему ничего не поможет. Если ты не будешь слушать то, что мы говорим, и не будешь реализовывать, ничего не поможет. Как ты вошел, так и выйдешь. Если я сказал, и уже несколько уроков я говорю, вы должны проходить даже каждый день то, что мы учим здесь. Для этого он записывает кассеты. Мне они не нужны. Тебе не поможет ничего. Ты спрашиваешь, ты и сейчас упускаешь. Потому что ты не знаешь, о чем я говорю. Так, в общем. Я говорю о Малхут бесконечности, о Малхут Дейнсов после сокращения. Она получила здесь в Ор-Пними 20%. 80% осталось пустые внизу. Ну, скажем, эти числа не так. Для нас, чтобы нам было понятней. 80% остались пустыми. Относительно этого есть 20% окружающего света. 80% окружающего света и 20% орб ними. 80% ормакив оказывает давление на экран, который не позволяет свету дальше распространяться. В чем вопрос?
2: А окружающий свет?
1: Нет, это не то же самое. Ор хозер, он не равен. Ор хозер равен ор ишар. Ор макив остается как избыток. Свет приходит. Он равняется ор пними, который зашел внутрь, и ор макив, который остался снаружи. То место, где возникла граница распространения света, называется табур. Учили. Вся малхут, там, где заканчивается, называется сиюм. Экран стоит в том месте, которое называется П. Мы говорили о том, что это часть, где мы производим расчет, называется рож. Часть, которая получает, называется тох. Часть, которая остается пустой, называется сов. Все это строение называется парцуф. Здесь, в сущности, от сюда и до сюда, это и есть тамалхут. Вот Педесиума. Та же Малхут, которая была у нас, только сейчас у нее есть рож, и она думает, сколько я могу принять с экраном ради хозяина. Когда я доставляю наслаждение хозяину, а не хозяин мне, сколько я сейчас могу получить ради отдачи? Она производит расчет. И поэтому она не может получить 100% ради отдачи, а только 20%. Поэтому это малхут от П до Сиум. Это та же малхут. Но только добавилась к ней рож. И она думает, производит расчет, прежде чем получает. Поэтому малхут дынцов у нее не было рож. Она получила все, что было без всяких расчетов. Теперь расчет, который она делает прежде, это и то, что образовало в ней рожь.
2: Это все называется парцуфом?
1: И все это называется парцуф. Все это называется парцуф. Что происходит дальше, мы учили.

0: Мы учили, здесь было давление от этих двух светов на экран, который стоит в табуре, это называется битуш. Битуш пним умакив.
1: Пним умакив. Как же некра?
0: Пним умакив. Так это называется.
1: Битуш пним умакив.
0: В экране, который разделяет здесь, из этого, исходя из этого, Малхут исторгает свет, как она получила его, и сейчас она его исторгает. Исторгает. И возвращается к состоянию, которое было прежде.
2: Масах спустился до табура.
0: Масах спустился на табур. Он решил, я стою в табуре, я ничего не получаю. А затем я решаю, могу ли я спуститься и открыть это желание получать для наполнения. Ну, скажем так, да.
2: Масах является преградой для следующего этапа.
0: Верно, так как Малхут получила пять этих цветов внутрь себя, а теперь она исторгает этих пять цветов из себя, да? Заходит в нее свет от стадии Далит, Гимель, Бет, Алиф и Шурша, теперь выходят цвета назад, как зашли, так они и выходят. Как и в природе. Кто первый заходит, выходит последний. Почему? Потому что Малхут решает, что не хочет остаться в этом состоянии. Если она остается в этом состоянии, то на нее действуют два этих света, Порт Нью-Йор, Макив. Они говорят, если ты остаешься так, ты не приходишь к Мартикуну. То есть Малхут таким образом... Он получает внутрь, а если получает внутрь, скажем, если заходит внутрь, то это получение будет альминат лекабель, ради получения. Так ради получения, то есть сначала она этого не делает, она решила с самого начала сделать цимцум, сокращение, и не может нарушить этот закон, свое решение, которое сделала прежде. То есть для нее это невозможно. Что же еще делать? Здесь вот так вот остаться она не может. То есть целетворение не выполняется. Остается только одно, что исторгнуть этот свет. Это называется исторжение, это возвращение масахов в Педерош. И тогда света выходят, и состояние как бы возвращается в начальное состояние. Есть здесь Рош, есть у нас Гуф. Он не разделяется на Тох и Сов, просто Гуф. Мы говорили о том, что света, которые распространяются сверху вниз в парсуфе, называются таамим, а света, которые выходят из гуф, называются никудот, когда уже выходит из парсуфа света, он остается пустым. То, что остается от таамим, решимо, называется тагин. А то, что остается от никудот, называется отиот. Есть у нас таамим и никудот. Это света, которые заходят и выходят. А решимот от них, то есть небольшое свечение, которое остается в парцуфе. Ну, скажем, я взял стакан молока, я выпил, осталось немножко на стенках. Такая белый оттенок. Это остается такое небольшое свечение, остается в кли. И то, что остается от цветов таамим, называется тагим, и то, что остается от цветов никуда, называется утиот. Утиот, собственно, они килим. Они субстакили. Почему? Потому что это решимот от исторжения света. Когда у меня был такой свет, и мне нужно было от него избавиться, это хиссарон, когда в следующий раз я захочу привести свет. Поэтому как раз утиот называются килим. И поэтому с помощью утиот, букв, мы получаем информацию. И таким образом произошел первый парцуф, то есть первая порция света Малхут Эйнсоф после сокращения. Эта порция называется Гальгальта. Мы говорили об этом. Да.
2: После того, как света выходит в первый раз, возвращается к состоянию, когда там есть табор, выходит первый раз, возвращается к состоянию, когда у нас есть Ор-Яшар, и тогда возвращается, и есть экран, есть макив, вот в этом состоянии Гальгальта.
0: Свет, Малхут Эйнсоф принимает решение отдавать, если я могу отдавать, я могу принять только 20%. Она открывает себя на эти 20%, получает внутренний свет. Ор пними, который называется Таамим. Останавливает себя на табуре. Говорит, больше этого я не способна получить. Ощущает давление от Ор Пакиф, Ор Пними. И решает, что я не могу в такое состояние остаться. Исходит свет. Я опустошаюсь. Света Таамим выходят. Выход светов Таамим называется Никудот. Это тот же свет, только Малхут выдавливает его. Поэтому он получает другое имя, Никудот. От Таамим остается Решимот, и от Никудот остается Решимот.
2: В этом состоянии Гальгальта, это состояние такое же, которое было в первый раз, так это уже произошло.
0: Какое состояние, это или это?
2: Гальгальта.
0: Здесь. Я об этом еще не говорил. Еще об этом не говорил. Эта Гальгальта остается пустой от всех цветов. В Рош у нее есть цвета, а в Гуф у нее пустота, она пустая.
2: Вопрос, у нас здесь есть Ор-Яшар или Ор-Хозер?
0: В Рош есть все, конечно же есть. Из Рош ничего не выходит, не исчезает. Но так как Гальгальта, она уже приходит с Решимот Тагин и Утиот, она уже знает теперь, в каком состоянии она была. Поэтому она сейчас уже не может сделать то же самое. Она уже знает, что если сделать это действие не приведет ее к цели творения. Поэтому сейчас она совершает другое действие. Что здесь происходит? Малхут бесконечности, которая получила все пять цветов. Все пять цветов внутри нее. Она получила их на 100%. То есть все пять цветов, которые она получила, внутрь. Это значит, что она получила далит дейт лапшут и далит девиют. Что это значит? Далит дейт лапшут — это свет, который находится в ней, а далит девиют — это называется кли, желание, которое она получила в себя. И это ор или свет или наслаждение. В каждом кли у нас есть два этих параметра. Ну, скажем, свойства нет. Это таких два ощущения, два То есть желание, с помощью которого получают наслаждение или само наслаждение. В Малху Дейнсов было самое большое желание, и зашел самый большой свет. И тогда Гальгальта, которая начала думать, какой свет она получает, она производит этот расчет внутри, далит лепшут, далит давиют, и внутри всего этого пакета, который остался у нее от Малхут бесконечности. Малхут бесконечности наполняется светом. Это называется мир бесконечности. Потом она сделала на себе сокращение. Сокращение. Первое сокращение. И осталась пустой. Когда она осталась пустой, Малхут бесконечности, в ней остались решимо. Дали дейт лапшут и дали давиют. Ну, скажем, я вчера со всем своим желанием получил все наслаждение, а затем я вышел из всего этого. Сегодня у меня нет ни желания, ни наслаждения. Ну, скажем, есть у меня желание, но это же наслаждение я не могу получить. Неважно, в каких вариациях это происходит. В состоянии, которое было у меня раньше, остаются у меня решимот и на мое желание, и на наслаждение, которая была. В Малхут, в сокращенной Малхут, в мире сокращения, остаются у нас два решимот. Дали дейт лапшут, дали давиют. Малхут думает, как я могу сейчас получить ради отдачи, когда вначале в Гальгальте она думает, производит расчет с помощью дали-дали, то, что у нее осталось. От состояния бесконечности. Она произвела расчет 20, она получает, а 80 нет. И весь этот парцив, который здесь, он работает, давайте напишем здесь, он работает по дали дидлапшут, дали давью, два решимот. Когда выходит свет, что остается? Остается у нее дали дидлапшут и гимель давьют. Почему гимель давьют? Потому что она разочаровалась в этом состоянии, когда она получила. Она говорила, все, как я получила, я уже получить не могу. Может быть, я получу меньше. Не 20% от света, а 15% от света. Если я произведу расчет, 15%, может быть, я выйдет что-то по-другому. Почему она может так думать? Потому что никогда все еще не была в этом состоянии. Она решает теперь, как она решает получить 15%. Мы говорим, тогда она получает уже меньше, чем раньше. То есть ее экран спускается на нижнюю ступень. То есть ее П спускается относительно предыдущего состояния в место, которое называется хазе. Относительно предыдущего состояния, относительно сейчас это П. И снова производит расчет, может получить ради отдачи и получает часть. Получает часть, а часть не получает. Но в любом состоянии она не может спуститься ниже предыдущего состояния табора. Почему? Потому что ниже табора даже Гальгальта не может получить. Это, конечно же, и вторая порция, которую она получает сейчас ради отдачи. То есть она немножко получает 15%. И остается у нее тогда от всего света, на который она сделала расчет, также Орма Киев. И снова она повторяет Битуш Пнимумакев, и снова производит расчет, и снова на еще один парцуф. Это уже называется САК, это называется АБ, то, что мы учили на прошлом уроке, и так далее. И так у нас производится 5 парцуфим Адам Кадмум. мира Адам Кадмон. И в каждом парцуфе у нас есть различные решимот. Здесь решимот далит-далит. Дагальгальта. Здесь в Абе у нас есть далит гимель. В Саг ешно решимот гимель бет. Парцуф следующий называется Ма. И в нем решимот бет алев. И в парцуфе Бон у нас будет очень маленький парцуф. У нас будет решимо алев шорыш. Пять парцуфим, и на этом заканчивается абсолютно желание, приходит к шорышу, к самому маленькому желанию. И вся эта серия парцуфим называется «Мир Адам Кадмон». Это то, что мы учили на прошлом уроке. Собственно, мы почти час говорили об этом. Мы учили Таамим, Тагин, Никудот, Атиот и еще различные вещи. Все это вы должны, собственно, вы должны повторить на через кассеты и ничего больше добавить. Да, очень важно. Все эти вещи нужно повторить, переслушать кассеты, нечего добавить здесь. Рассказал сначала, что то, что мы сейчас слышали. Если ты не возьмешь кассету после каждого урока, я скажу тебе только одно. Наука Каббала — это что-то такое особенно. Тот, кто не слышит, он просто сидит, ничего ему не поможет. Если ты не послушаешь действительно в точности то, что я прошу, и не будешь так делать, ничего не происходит. Как ты зашел, так ты и вышел. Если я сказал, на нескольких уроках я говорю, каждый урок вы должны проходить еще каждый день все, что мы здесь учим. Сейчас давайте поможем друг другу.
3: Как все изменилось? Это был 2001 год, сейчас 26-й год. Рав говорит, берите кассеты. Сегодня мы берем маленький смартфон и входим в океан архив, где есть все. Вопрос желания, если есть силы, желания. И все время быть связанным с духовным. Тексты, наушники и так далее.
0: Да, нет отговорок никаких. Действительно, давайте сейчас поможем друг другу вспомнить, что было на уроке, поговорим несколько минут о том, что мы слышали, сорганизоваться, подготовить вопросы, а потом перейдем к вопросам-ответам. Пожалуйста, 6 минут.
3: Я записал, и то, что осталось от цветов Таамим, это Тагин, то, что осталось от цветов Никудот, это Отиот, и Отиот — это Келим. Я слышал, что Никудот — это выход света, а Отиот — это Решимо от выхода света. Это решимо от наслаждения, которое было, и только это и может быть кли. Тут есть вопросы, что до того, как было наслаждение, нет келим. Это то, что мне запомнилось.
0: Я слышал, что причина того, что кли должно исторгнуть свет, потому что на нее постоянно давит свет для того, чтобы получить келим. Почему он не может? Потому что нет у него экрана, и тогда он в тупике, и этот тупик приводит его к издыхихуту. И в этом как раз причина.
3: Я записал определение экрана, сила сопротивления. Я получаю только если я наслаждаю хозяина. Урок был очень подробный. Мигальгальта, о устройстве АК, Гальгальта, расчет в рож, получаем втох, соф парцуфа, остается пустым, битуш пнимумакив. Танта, Рав тут привел очень много всяких подробностей.
0: Две вещи. Первое, совет Рава, нужно повторять этот урок, нужно сделать то, что я говорю, иначе ты, как ты зашел, так и вышел. То есть выполнять советы Рава, это очень важно. Это называется изучение Каббалы, иначе ты ничего не учишь. С другой стороны, состояние Малхут, которое получает, состояние Думаем, тот момент, когда начинается намерение ради отдачи, сколько намерений, сколько состояний проходит, состояние это большое, есть у Гельгальта пустая, потом другой парцуф, как наша, и мы должны уподобиться Творцу в этом превращении.
3: Да, Рав каждый раз упоминал, что мы не говорим об этом мире, и он относится к Малхут мира бесконечности, после того, как произвела сокращение, решила, что получает только ради отдачи. И я слышу, что Рав каждый раз возвращается к этому, что если мы не будем снова и снова переслушивать урок, то мы не продвинемся. Это должно в нас жить. И вот это...

0: Подробное описание духовного кли, парцуфа — это просто модель, которая должна жить в нас, это ощущение, как свита входит. И то, что есть сокращение, буквально все вот эти понятия должны отпечататься буквально у нас внутри.
1: Да, то, что важность отдачи Творцу, как сказал он, это то, что производит все эти, все это развитие и новый расчет после сокращения. Это даже обратно тому, что мы можем понять. Это очень особенная вещь, понять, попытаться понять эту механику как раз между нами, внутри желания, этого желания отдавать Творцу, наслаждать Творца.
0: Да, нужно помнить, как Раф рассказывал нам об изучении ТАЗ, притяжении света, возвращающего к источнику, что цель изучения — это повторять, как Раф сказал, слушать эти кассеты, эти уроки, снова и снова возвращаться к этим, к этой терминологии.
1: Не знаю, что еще добавить. Может быть, решимо дейт лапшут — это от света, и авиют — это от кли. И каждый раз, как раз при продвижении в мире Адам Кадмон, мы создаем вот эти вот решимот, эти те воспоминания, которые мы в конце концов должны будем поднять снизу вверх, назад и построить их. Поэтому называется утиот. То есть это, собственно, те утиот работы, те утиот буквы Торы снизу вверх. Мы будем реализовывать эти решимот с Божьей помощью и наполним полное совершенное кли большим светом. Да, теперь давайте зажжем наши вопросы в мире, поднимем руки и выясним вместе, что мы, собственно, здесь слышали. Я уже вижу, где это? Израиль.
2: Тогда говорим о Оршане Сталек.
0: Свет, который выходит, остаются отиот. Почему отиот, буквы, называются килим? И что, какое значение имеют эти килим? Да, мы думали, что этот вопрос возникнет. И слова Мирала, если ты хочешь, просто из урока.
3: Аз есть ляну там ины. Лотикрата.
1: Это ответ от Рава, который отвечал как раз на этот вопрос. Почему эти утиот, как раз утиот, называется килим? То, что остается от цветов детаамин, называется тагин. Это то, что остается от цветов никудот, называется утиот. Утиот, они, собственно, килим. Они килим. Почему? Потому что это решимот от исторжения света. Когда у меня был такой хороший свет, и я должен был от него отказаться, это хиссарон, который, когда я захочу в следующий раз привести со свет. Поэтому как раз утиот, как раз они называются килим. Поэтому мы с помощью утиот мы получаем информацию самую ясную и близкую к нам. У нас есть в мире вопросы.
4: Рав говорил,
0: что вначале получаем 20%, потом 15%. Я понимаю, что это все так относительно, но как мы достигаем 100%, из чего составляются эти 100%. Да, верно, он говорит о распространении миров каждый раз. Кли получает немножко света. После того, как у нас был мир бесконечности, полон света, потом цимцум, выход света, теперь система получения через экран. Экран — масах. Говорит, а насколько я исправлен, насколько я могу уподобиться Творцу и получить ради отдачи Творцу, так я получаю. То есть сейчас получение идет маленькими порциями, каждый раз понемногу. Конечно, 20%, 15% — это просто для примера. Но с другой стороны, Гальгальта, если ты видел, она получила как бы, да? На все кли полностью. Далит. То есть кли всегда получает максимум возможного. И все равно это пока что очень тонкая линия от края до края. В конце мы получаем 100% света, который заполнит все килим. А пока что мы можем получить только, скажем, нефиш рох нешама, ты помнишь? Это не 100% света.
5: Орен.
3: Ну, микрофон.
1: Орен. Спасибо. Может, ты можешь немножко раскрыть это, то, что ты сказал сначала, что Гальгальта — это узкая линия с начала до конца. Может, объясни, что мы поняли здесь пропорции?
0: Да, стоит это нарисовать. Если мы воспринимаем мир бесконечности как круг, как Раф это изображает, прошу прощения, что круг не совсем круглый, вот эта точка центральная, верно? Сказано, и стояли ноги его на Масличной горе. Вот тут, значит, у нас прямая линия. Ну, не совсем прямая.
3: Как бы хоть яшар, кахау.
0: Ну, пытается нарисовать прямую линию.
3: За каф, каф и хат, дак, ше,
0: ну, гальгальта, это одна ор, тоненькая линия, это, когда Гальгальта получила свет и наполнила бесконечность. Наша цель — заполнить весь этот круг бесконечности. А Гальгальта получила только линию, да? Помните? Рош, я уже боюсь рисовать. Рош, Тох и Сов.
3: Рош. И кибла оста хешбон аля
0: Рошер, там был расчет
3: на
0: Авиюдали, то есть максимум, что она могла получить, но это тоненькая линия, но это Авиюдали. Потом у нее есть Тох до табура и Сов. И Сов — это то, что мы будем заполнять. В конце Птихи там есть чертеж Баля Сулама, где он изображает строение миров. И это заканчивается вот на этой линии. А здесь все миры вот так вот.
1: Может быть, просто думать о заходе светов, потому как раз объяснил Амрав сейчас на уроке, у нас есть Ор Яшар, это общий свет, который дал нам Творец, и Малхут хотела получить, пыталась получить весь свет, видит, что не может получить, не может, потому что, собственно, в этом состоянии она чувствует свое обратное состояние от Творца. Мы учили о том, что ей стыд, она отталкивает это, это называется сокращение, а затем она пытается получить сколько она может. Она получает уже меньше, чем весь свет энсов, бесконечности. Рабаш назвал это 20%, как для примера. и из этого строится парцуф Гальгальта. А затем она потом видит, что этого не может она удержать, потому что это не цель творения, а цель творения, как Раф объяснил, это получить весь свет с одной стороны.

0: получить, насколько она может из Ор-Яшар. Потом мы будем учить дальше, что происходит с этими 80%, которые они получают. Может быть, получим мы вопросы из мирового клея. Киев один.
1: Так. Дякую, друзі. От чому Гальгальта, наприклад, просто не спробує мати чи попросити екран? Ну, більше екран.
2: Чому Гальгальта не старається достичь или попросить більше екран, чим у неї є? Вона просто освобождається від світу. Малхут, мир безконечності, получила екран, вона теж могла рішити опустошитися.
3: Нахон, шіля това, але не хола.
2: Верно, вопрос хороший, но она не может, потому что мы сказали, что если Малхут получит весь свет, она наполнилась всем светом в первой стадии, была полна, но чтобы почувствовать, что она противоположна Творцу, Малхут хочет положение Творца. Я хочу быть как Шорыш в этих четырех стадиях прямого света. Я хочу быть как Шорыш.
3: В
2: первой части ТЭС Бальслам называет это как украшение. Она захотела украситься, это значит быть подобной Творцу. Свет есть у нее в изобилии, она получила это наслаждение. И в первой стадии, вы помните, и в четвертой стадии она получила его уже, даже исходя из своего желания. Но это сделало ее противоположной Творцу, а она захотела быть как Творец. Поэтому сейчас она может получать только маленькими порциями, насколько может.
0: Нужно также понять, что если я не отдаю, насколько я могу, то я не отдаю. Если я что-то сохраняю для себя, я не отдаю, то есть я действительно не думаю о Творце, я что-то оставляю себе, это уже две власти. Нет такого, чтобы Малхут частично делала экран, а потом видит, что этого не хватает, она просит больше экран, потому что с самого начала я пытаюсь, насколько это возможно, отдавать. Я попробовал, насколько это возможно, и все еще я вижу, что этого недостаточно, поэтому нету другого способа, как лиздахех. То есть нету такого состояния, что я вижу сейчас, если я не получаю весь свет и прошу большего масаха. Я с самого начала просил самый большой масах, без того, чтобы прийти к стыду, который приводит к сокращению. Малхут дала самое большее в Гальгальте, и нет другого выхода, как лиздахех, когда она видит, что масах не выдерживает. Литвания. Литва.
4: Спасибо, дорогие товарищи. Я хотел спросить, что значит решает уменьшить, получить меньше свет? То есть экран спускается в ХЗ. Это значит, что уменьшается, изменяется качество восприятия света кли.
3: Беор люмиштене шундавар. Раф Амарадзе.
2: В свете ничего не меняется. Рав говорил ты много раз, свет он светит. Все изменения, которые происходят, происходят только в килим. Итак, кли поставила над собой экран, Гальгальта сейчас получила максимум, как Хаим сказал, то, что она может получить. Это всегда совершенство. Потом Ормакиев оказывает давление на экран в таборе, и это называется битуш, соударение. Ормакиев и Орпними. И вот этот битуш, он вынуждает парцов получать еще, но максимум он уже получил. Больше он получить не может, поэтому экран, как Раф нарисовал, он исчезает постепенно, поднимается в «П», получил максимум, сейчас получает меньше. Это тоже действие, что Ап и Гальгальта, потому что есть внутренний Ап и внешний Ап, и после того, как Гальгальта понимает, что она не может получить больше, она строит следующий парцов, который уже с меньшим авиютом, поэтому мы говорим, что экран спускается к хазе. Хазе — это относительно Гальгальты, и авиют следующего парцов будет меньше, вместо далит его авиют будет гимл, решимодейт лапшут, далит.
5: Флорида.

0: Yeah, thank you. Rav said that there's five lights
1: спасибо.
0: That enter in a certain order, and then the last one to
1: Рав сказал, что есть пять цветов, которые заходят определенным порядком. И последний, который заходит, он первый выходит. Почему это важно, как они выходят, как они оставляют кли? И почему окружающий Орхозер не такой же, как Ормакив?
2: Тут есть два вопроса.
1: Да.
3: Тот
1: последний, кто заходит, он первый, кто выходит, который выходит. Еще раз, эти ощущения, которые есть в свете, это ощущения в кли. Они, это не в свете. Свет, он свет прямой, и все. Ор-Яшар. В желаниях есть изменения, да, есть у нас Кетер, Хохма, Бина, Зрампин и Малхут. И Шурыш. Так как раз в том же порядке, в котором они зашли, так они и выходят. Сначала начинают... Сейчас, может быть, мы не будем это сейчас начинать.
2: Рав еще не объяснял это, но порядок вхождения цветов очень точный. Это он слышал от Рабаша. Что у Барасалама заняло несколько лет прийти к этому объяснению. Но второй вопрос был о чем?
1: Мы помним только один вопрос.
2: Разница между отраженным светом и окружающим, Раф объяснил, это часть Ор-Макиф, это часть Ор-Ишар, который не вошел в кли, осталось снаружи, но Ор-Хозер — это, в общем-то, намерение. И пример Бальсулама — это с трапезой. Сколько я могу отдавать тебе, я могу получить. Потом Ор-Хозер становится кли, новым кли, потому что желание получать это старое кли. А Ор-Хозер, насколько я могу уподобиться, насколько могу насладить тебя, Творец, это становится кли, в которое я могу получить. В этом разница.
4: Мы видим, что есть порядок построения парцуфим, гальгальта, аб и так далее. И тогда в первом парцуфе он получает 20%, мы видим, во втором парцуфе мы видели 15%. И эти, сокращаются ли эти проценты, или постоянно мы смотрим просто, что есть меньше света в кли? Как это строится свет внутри кли? Потому как объяснил Рав, просто есть получение меньше порции света, желание отдавать все больше. Поэтому мы видим, что когда невозможно отдавать 20%, так мы пытаемся отдавать 15%, получать ради отдачи на 15%. Поэтому в конце концов мы видим, что в Бон и в последнем парцуфе есть 0% получения. Потому что Малхут видит, что она, собственно, не может получить ради отдачи. И тогда есть продолжение процесса. Она пытается на каждое желание, которое у нее раскрывается, на эти далит пхинот, она пытается отдавать. И то, что Ор-Макив постоянно давит, и Масах не выдерживает, она должна исторгнуть этот свет. То есть, как он сказал, Ришему Алиф Шорыш, это состояние, когда кли не получает.
2: И кли пустой, после этого остается Масах.
1: Он этого еще не объяснил. Есть еще предыдущие процессы, то, что происходит с опустошением Сага и Парцуфом Никудин, который прошел. Рав об этом не говорил сейчас.
2: Есть механизм, который каждый раз работает с последним решимо. Видишь, он говорит, гальгальт — это решимо дали, это вьют аб, это уже гимл. То есть он потерял решимо, последнее вьют дали. После аба, после вьют гимл — это сак, а вьют бет. Каждый раз теряется последнее решимо. Это целый механизм, который нужно изучать, но Пока что нужно запомнить, что Ришумо спускается. Мы говорили, в мире Адам Кадмон, о котором мы говорили.
4: Спасибо. Какова сила экрана Гальгальты? Почему у нее получается что-то получить? Почему это не 0 или 100? Откуда приходит эта сила отдачи, которая есть? Хороший вопрос. Собственно, чего хочет Малхут? Она хочет быть как Творец. И уже, собственно, в Зерампине мы видим, что единственный способ быть как Боре, то есть отдавать, это получать. И поэтому отсюда и далее не будет возможности отдавать Творцу, а только как с помощью получения. А в Малхут Дейнсов она видела, что это невозможно. В тот момент, как ты только получаешь, ты отключаешься от Творца, ты в абсолютном обратном состоянии от него. И это ощущение стыда. Тогда нет наслаждения, нет получения, нет ничего. Это ощущение пустоты, которое происходит. Так какая следующая мысль, которая приводит к развитию всех этих парцуфим? Может быть, я могу все-таки получить что-то ради отдачи? Я понял, что все я не могу. Но может быть что-то, да. Тогда происходит парцов Гальгальта. Это первая попытка Малхут получить что-то. Неважно, это 20% или что-то более. Качество не важны числа здесь, цифры. Важна попытка получить что-то от света ради отдачи. И отсюда приходит эта попытка, и приходит решение, что это я сделал. Потом видит, что это невозможно, потому что это не выполняет цель творения, а Творец хочет дать все через Орма Киев. И тогда происходит все это исторжение света, весь этот процесс продолжается. Он, собственно, начинается с того, что с одной стороны Малхут видит, что не может получить свет и быть как Творец. И с другой стороны, она понимает, что если она не получает свет, так она тоже не отдает. Тогда происходит этот процесс получить что-то, что возможно ради отдачи. И наше время закончилось. У нас есть объявление? Нет. Закончим песней.

0: Строим духовное общество.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в первой части изучаем урок Рава 2002 года, который основан на статье, что означает, что Земля не производила плодов, пока не был создан человек в духовной работе. Это второй том Рабаша, 982-я страница. У нас 32 минуты, читаем статью.
2: Что означает, что Земля не производила плодов, пока не был создан человек в духовной работе? В книге Зор написано: Раби Хия открыл речь, ростки показались на земле, время соловья пришло. Это означает, что когда Творец создал мир, Он дал земле всю силу, полагающуюся ей, и все, что было в этой земле. Но она не производила плодов в мир, пока не был создан Адам. После того, как был создан Адам, все появилось в мире. То есть земля раскрыла те плоды и силы, которые были заложены в ней. Тогда сказано, ростки показались на земле. Время соловья пришло, и голос горлицы слышен на земле нашей. Это речь Творца, который не было в мире до того, как был создан Адам. Когда появился Адам, появляется все. И следует понять, почему земля не давала своих плодов до того, как был создан Адам. Какова связь между Землей и Адамом? Что если нет Адама, несмотря на то, что у Земли есть все, в любом случае она не дает своих плодов прежде, чем есть Адам. А также что означает, что до того, как был создан Адам, речи Творца не было в мире. Ведь написано несколько раз, и сказал Творец, да будет свет. Следует объяснить это в плане духовной работы. Мудрецы сказали по поводу стиха, вначале создал Всесильный, ради Израиля, которые называются началом, как сказано, Израиль, святыня Творца, начало его урожая. И смысл этого, как сказано, что целью творения было насладить свои создания. Иными словами, Он создал в творениях желание получить благо и наслаждение. И этим желанием, то есть тем, что это желание заставляет его стремиться получить благо и наслаждение, этим измеряется наслаждение и удовольствие, ведь оттуда человек может извлечь наслаждение. И это называется действие Творца. То есть Он создал желание получать наслаждение от того удовольствия, которое Он хочет дать им. Находим, согласно этому, что нет ни в чем недостатка в мире. То есть есть изобилие, предназначенное для желания получать. Другими словами, согласно тому, что Он хотел дать благо и наслаждение, в этой мере Он создал для этого кли. То есть желание получать не больше того, каким Творец создал его, чтобы оно могло получать то, что Он хочет дать. Получается, что есть благо и наслаждение, и кли для получения тоже есть. Так чего же еще не хватает? Известно, что земля называется Малхут. Это означает, желание получать изобилие от Творца называется Малхут. Иными словами, Малхут получает высшее благо для душ. И по этой причине называется Малхут Кнессет Исраэль, то есть общность всех душ. Получается, согласно этому, что Малхут уже получила весь свет для душ. И спрашивается, почему творение не получает от Малхут то изобилие, которое оно получило для творения? А в мире есть сила скрытия. Ведь голос горлицы не слышен в земле нашей. То есть не слышно речи Творца в мире, а каждый чувствует скрытие. И есть большая работа, чтобы верить в управление Творца творениями. И благо и наслаждение не раскрыты в мире. А ответ по той причине, что Творец не хотел, чтобы был стыд. Поэтому возникло исправление, которое называется сокращение и скрытие, чтобы не было раскрыто высшее управление. А мы должны верить, что Творец управляет миром как добрый, творящий добро. И это стало причиной у нас для всей работы, что мы должны прилагать усилия для того, чтобы отказаться от желания получать ради себя, хотя в этом заключается вся наша реальность. Другими словами, все, что мы относим к творению, это лишь только желание получать. В любом случае, нельзя пользоваться желанием получать в том виде, каким оно является от природы. А мы должны подниматься над природой. То есть наша природа — это желание получать для себя. Получается, что когда человеку говорят, что нужно отказаться от желания получать для себя, нет такого органа в человеке, который мог бы это понять. Тело начинает задавать вопросы, кто и что. То есть требует ответа в разуме, чтобы знать, действительно ли Творец слышит голос каждого, который просит у него. Тело предъявляет претензии человеку. Разве ты не видишь, что уже много раз ты просил, чтобы Творец помог тебе в том, что, как ты понимаешь, тебе не хватает? И до сих пор ты видишь, что ты еще не получил никакого ответа на молитву. В таком случае, почему ты произносишь каждый день? Ведь ты слышишь молитву всех уст. В таком случае, почему он не помогает тебе? Находим, что знание обязывает согласиться, что справедливость на стороне тела, то есть претензии соответствуют разуму и знанию. И на это нужно ответить телу, что нужно идти выше знания. То есть, несмотря на то, что знание говорит о том, что Творец не принимает молитву всяких уст, то есть оно может объяснить, что то, что Творец не отвечает ему, это потому, что он еще не достоин получить спасение от Творца. Но на самом деле Творец действительно слышит молитву Израиля. Только тебе он не хочет дать наполнение на твою молитву, поскольку ты не называешься свойством Израиля. И снова спрашивает тело, разве ты не видишь, что мы должны верить в «ведь ты слышишь молитву всех уст»? Как мы говорим это в молитве, что ты слышишь молитву всех уст? В таком случае Творец должен слышать и твою молитву тоже. Более того, если он не слышит молитву всех уст, в таком случае зачем же тебе нужно молиться? И тогда, когда человек приходит в такое состояние, это то время, когда человек может сказать, что он идет выше знания. То есть, несмотря на то, что знание — вещь важная, он видит, что тело говорит со знанием, но человек должен сказать, что мы должны идти выше знания. То есть, несмотря на то, что мы видим противоречия, как сказано выше. Например, что человек много раз молился и не получил еще никакого ответа на свою молитву. И тогда, когда он преодолевает и идет выше знания, это называется вера выше знания. И также, когда человек должен отказаться от свойств либо сердца и сказать: «Я отказываюсь от собственной пользы и забочусь только лишь о пользе Творца», конечно, это выше знания. Иными словами, выше знания означает, что человек должен сказать, что вера у него стоит на более важном уровне, чем знание. Поэтому он слышит голос веры, а не голос знания. И поскольку это против знания, по той причине, что мы видим, что нам дан разум, и мы измеряем каждого человека согласно свойству его разума. Как написано, согласно разуму восхваляется человек. А тот, у кого есть больше знания, это человек более важный. В таком случае, когда нам говорят, что мы должны идти выше знания, это против нашего знания. Поэтому, когда человек приходит в состояние, что тело начинает задавать вопросы «кто и что?», тут начинается настоящая работа. И тогда мы должны просить помощи у Творца, чтобы Он дал нам эту силу, чтобы мы могли не слышать эти вопросы фараона «кто и что?». И об этом сказано: если бы Творец не помог ему, он бы не смог преодолеть, поскольку человеку невозможно своими силами выйти из-под их власти и сказать: «Я иду выше знания», поскольку это выше природы. И сказанного мы можем понять то, что спросили: какова связь между землей, которая не давала своих плодов до того, как был создан Адам? Потому что в отношении работы человеком, Адамом, называется тот, кто вышел из-под власти животного начала. Ведь животным называется тот, кто погружен в собственную выгоду, как животное. А человеком называется тот, у кого есть трепет перед Высшим. И он работает, исходя из трепета, как сказано в Зоар, потому что он велик и правит всем, что только ради величия Творца он работает и не заботится о собственной выгоде, а лишь о благе Творца. Как сказали мудрецы о стихе, в конце «все, что будет услышано, Творца бойся и заповеди Его соблюдай, потому что в этом весь человек». Что значит «потому что в этом весь человек»? Сказал Раби Элазар, и сказал Творец: «Весь мир создан только для этого». Получается, что человеком называется тот, у кого есть трепет перед небесами. А что такое трепет перед небесами? То есть, что это за страх? И это, как сказано в предисловии книги Зор, но как первый, так и второй страх у него не ради собственной выгоды, а единственно из боязни, как бы не уменьшилось доставление наслаждения Создателю его. И сказанного мы уже знаем, что означает «человек». Это значит, что в нем есть трепет перед небесами, что он боится, что не будет его силах сделать все ради отдачи. И это называется «человеком». А животное означает наоборот, когда он заботится только о собственной выгоде. Как написано, кто знает, возносится ли ввысь дух человека, а животный дух не сходит ли вниз, в землю. И следует объяснить это так, что дух человека находится ввысь, то есть все, что он делает, все это ради Творца. И это называется ввысь, то есть его намерение, чтобы все было только ради отдачи. И от этого у человека есть наслаждение. А животный дух означает, что все, что он делает, все делает ради низа, то есть чтобы внизу, для земного свойства, как желание получать, называемое ради себя или земля. Когда человек совершает действие, он смотрит, чтобы оно было только лишь ради себя. От этого он получает наслаждение, от этого получает дух наслаждения. И наслаждение от своих действий только выйдет из выгоды для него самого. А если он видит, что желание получать ради себя не может наслаждаться от этого, у него нет сил для этой работы. Если он обязан работать по какой-то причине, то в этой работе у него нет никакого настроения.
1: Из сказанного поймем сейчас связь между человеком, Адамом, и землей. То, о чем мы спрашивали, что означает, что земля не производила плодов в мир, пока не был создан Адам. Несмотря на то, что вся сила, требуемая ей, и все, что нужно, уже было в земле. И дело в том, что, как сказано выше, в духовной работе земля называется высший Малхут, то есть Кнессет Исраэль, которая получает высшее благо для творений, поскольку все души происходят от нее. И со стороны Творца все уже исправлено наилучшим образом. Как говорит Бааль Сулам, и дело в том, что на самом деле, когда возник замысел создать души, мысль Творца могла тут же все завершить. Ведь он не нуждается в инструменте исполнения, подобно нам. И тотчас же вышли и образовались все души и все миры, которые должны будут быть созданы, наполненные всем благом и наслаждением и негой, которые души должны будут получить в окончательном исправлении. То есть после того, как желание получать заключенное в душах уже полностью получило все свое исправление и превратилось в чистую отдачу. И это происходит по той причине, что в вечности Творца прошлое, будущее и настоящее суть одна. И этим следует объяснить связь между человеком, Адамом, и землей. То есть, если есть Адам, земля производит свои плоды. Земля имеется в виду желание получать, которое уже получило все свое исправление в совершенном виде. И это означает, что со стороны Творца все закончилось в полном совершенстве, и нечего добавить к этому. И сейчас же вышли и образовались все души, наполненные всем благом и наслаждением. Однако для того, чтобы творения насладились от плодов Малхут, которые она получила, их уже Малхут, которая называется Земля, не дает творениям прежде, чем они исправят свое желание получать намерением ради отдачи, по причине исправления, которое было сделано, чтобы у них было совпадение по форме. Получается, что все то время, пока человек не достигнет человеческой ступени Адам, которая называется свойством отдачи Высшему, как сказано выше, что дух человека возносится ввысь, то есть человеком называется тот, все действия которого будут ради Творца, в то время как животный дух опускается вниз, то есть ради собственной выгоды. Малхут, которая называется Земля, не может показать благо и наслаждение, которое она получила для творения. И это, как сказано в книге Зоар, «Ростки показались на земле». То есть все было в земле, но она не производила плодов в мир, пока не был создан Адам. Ведь до того, как творение достигает человеческого уровня Адам, творение не видит никаких плодов от Малхут, которое называется «Земля». И сказанного поймем ответ на наш вопрос о том, что говорит книга Зоар, и голос горлицы слышен в земле нашей. Это речь Творца, которой не было в мире до того, как был создан Адам. Объяснение таково, что прежде, чем человек достигнет человеческого уровня, Адам, то есть выйдет из категории животного, человек находится в скрытии, и невозможно услышать голос Творца. И это называется, что речи Творца не было в мире до того, как был создан Адам. И только потом, когда человек достигает человеческого уровня Адам, тогда он слышит речь Творца. И речь Творца называется Тора. И тогда он удостаивается свойства Торы, которое называется имена Творца. И это называется речь Творца. И Тора не относится к категории знания, как остальные науки, а Тора — это речь Творца. Однако человек не может с легкостью достичь человеческого уровня, выйти из категории животного. Это из-за того, что служение Творцу всегда противоположно ему по свойствам. И только из двух крайностей рождается средняя линия, как написано в песне «Ари», «правая и левая, и между ними невеста». То есть с помощью правого и левого, то есть двух противоположностей, из них рождается свойство высшее, небесный Малхут, которое называется невеста. И известно, что Малхут называется свойством веры. И чтобы удостоиться свойства веры, для этого вначале нужно выйти из животного свойства, которое называется эгоистической любовью, как сказано выше, что дух животного опускается вниз, а вниз означает «вниз по важности». И это свойство животного, которое может работать только ради собственной выгоды. А когда творение еще находится под властью желания получать ради себя, оно может получать только лишь частичную веру. То есть у него есть падения и подъемы, и во время падения у него теряются силы веры, поскольку падение происходит от какого-то изъяна, а все изъяны приходят к творению, когда оно погружено в эгоистическую любовь к себе. Поэтому есть исправление для творения, чтобы оно не нанесло вред царю, у него исчезает вера в реальность Творца. Как сказано в предисловии книги Зоар, смотри там. И поскольку существует правило, что человек не может идти на одной ноге, а должен идти на двух, это указывает также на то, что происходит в духовном, потому что правое — это совершенство. То есть первое начало, когда творение желает войти в работу Творца. Это значит, что он нуждается в вере в Творца. И не важна мера веры, а насколько у него есть вера, он уже способен начать исполнять Тору и заповеди. И каждый день он добавляет, насколько это возможно. Однако это состояние не называется свойством правого, а называется одной линией. И это называется неживым уровнем святости. Из этого неживого выходят все остальные уровни, которые называются растительный, животный и говорящий. Как сказано, все произошло из праха. И объясняет эта книга Зоар словами даже солнечный круг. То есть все должны начинать с неживого уровня святости. Но следует знать, что так же, как материальное неживое человеку не нужно вкладывать усилия, чтобы неживое было проявлено, ведь неживой уровень развивается согласно развитию природы. То есть если человек не наносит ущерб неживому на материальном уровне, то оно развивается, например. Если человек не портит землю, или вытаскивает камни из земли, неживой уровень развивается. Также и на неживом уровне святости. Если он не портит свои действия, тогда его неживой уровень святости развивается, но он не нуждается ни в каком намерении, мысли для того, чтобы продолжать развивать свой неживой уровень святости. Тогда как, если он хочет войти в свойства растительного уровня, а мы видим в материальном, что растительное уже нуждается в специальном уходе, и нужно дать ему питание, то есть воду и солнце. И также исправлять неживое, из которого выходит растительное, это вспахивание и так далее, а также убирать остальные растения, которые не относится к этому растению, а к тому растению, которое человек хочет вырасти из этого неживого, как в материальном убирают сорняки, которые мешают расти. Также для растительного уровня святости необходимо вложить мысль и желание, как дать питание этому неживому. То есть вспахать его. То есть необходимо обратить желание получать заключенное в нем на намерение ради отдачи и тому подобное. И тогда можно говорить о работе в правой и левой линиях. Ведь дело в том, что то, что до этого было одной линией, являющейся свойством действия, этим человек должен пользоваться в виде правой линии. Другими словами, простое действие он должен ценить и говорить, что он воздает великую благодарность Творцу за то, что он удостоил его делать простые вещи в абсолютной простоте. И сказать, что и этого он тоже недостоин, что Творец дал ему в подарок возможность служить ему в простоте. И вместе с этим перейти в левую линию, то есть подвергнуть себя критическому анализу, действительно ли он является работником Творца, или он работает ради себя, то есть ради собственной выгоды, а не ради пользы Творца. И об этом он должен молиться, видя, насколько он погружен в эгоистическую любовь. Иногда он видит, что он не способен молиться, чтобы Творец помог ему, вытащив его из-под власти эгоистической любви. А иногда он находится еще в более худшем состоянии. То есть он не желает даже и без молитвы, чтобы Творец вытащил его из эгоистической любви, а наоборот. У него есть желание, чтобы Творец помог ему, чтобы он смог наполнить желание получать для себя любым наполнением, которым только можно его наполнить. И это называется свойство левой линии. Ибо то, что нуждается в исправлении, называется в духовном левой линии. Получается, что тут есть две противоположности. С одной стороны, человеку говорят, что порядок работы таков, что человек должен стараться поддерживать одну линию во всем ее совершенстве. Другими словами, так же, как когда творение находилось в состоянии неживого, называемого одной линией, и ощущала себя совершенным человеком, и у него была радость и хорошее состояние духа от того, что оно знало, что оно обладает совершенством, и ему нечего добавить, кроме количества. И причина этого была в том, что у него не было никакого представления о свойстве растительного. Оно думало, что свойство неживого есть совершенство, которое человек должен реализовать. Поэтому оно ощущало хорошее состояние духа из-за ощущения совершенства и не могло понять, почему все творения не обладают его разумом, тогда как сейчас, когда у него есть представление, что такое свойство растительного, у него уже нет совершенства одной линии. Поэтому человек должен сейчас приложить большое усилие, чтобы он мог ценить и получать жизненные соки из правой линии, подобно тому, как он получал от нее, когда она была в виде одной линии. А причина этого в том, что левая линия дает ему понять, что это не является совершенством. Почему же действительно нужно идти в правой линии? Ответ — это из-за правды. То есть человек должен ценить ту небольшую связь со святостью, которая у него есть. Это стоит многого. И тут наступает время воздать благодарность Творцу. А потом он должен вернуться в левую линию, ведь истина является и то, что следует работать ради небес. И из двух этих, то есть со стороны совершенства и важности правой линии, и со стороны хисарона левой линии, человек удостаивается средней линии. И это, как сказано, правая и левая, и между ними невеста.
3: Давка пхина цомех, ше царих лосиф...
2: Растительный уровень, который нужно добавить, проживание, заработок и новые желания. Убрать ненужные, мешающие растения, прополоть, подходить здраво к происходящему, добавить анализ, критику, как он продвигается, что можно еще добавить. То же самое мы должны быть постоянно в мысли о том, что можно добавить десятки, чтобы можно было продвигаться в сторону цели.
1: Да, именно так. Вчера, после того, как Алекс написал, что он читает статью, я взял это за пример и тоже читал вчера вечером перед уроком. И сегодня это намного легче понять и войти в это. Ну, в целом, Творец создал творение, которое уже совершенно наполнено с его стороны. И нам только работать над собой, чтобы постепенно исправлять с помощью окружения, чтобы постепенно это принять, чтобы мы соответствовали получению. Перейдем к уроку 22 января 2002.
2: Мы прослушали урок «Шлаве Сулам», что означает, что земля не производила плодов, пока не был создан человек в духовной работе. Человек, который идет, идет на двух ногах, в состояниях, которые постоянно меняются, не прекращаются, и в каждом состоянии он должен держаться направление к цели. Из того, что его бросают из состояния в состояние, он принимает это всякий раз как возможность обновить
1: курс, направление.
2: Направление. Свое направление.
1: Компас?
2: Хорошо, пусть компас. Если он чувствует, что он не меняется, то есть не дают ему свыше затруднений, падений, разочарований, разных чуждых мыслей, плохого настроения, путаницы, всякого такого рода, тяги к наслаждениям. Если всего этого не дают свыше, это признак того, что он в состоянии неживого. То есть это состояние должно вызвать у него беспокойство, если так к нему относятся свыше. Почему? Может быть, из-за того, что он еще не готов к тому, чтобы получить изменения, и поэтому он должен позаботиться о себе, чтобы вооружиться силой группы, силой Торы, силой учебы, упорством. Тогда придут помехи, и уже над ними он всегда исправляет свое направление по отношению к цели и приближается к цели. А к цели приближаются только с помощью силы веры. Что значит сила веры? Он тут нам говорит. Написано в статье. Известно, что Малхут называется свойством веры. И что это значит? Чтобы удостоиться свойства веры, прежде нужно выйти из состояния животного, которое называется эгоистической любовью. И сказано, что дух животного спускается вниз, а «вниз» означает «низ по важности». Это свойство животного, которое может работать только ради собственной выгоды. То есть, если человек работает только ради собственной выгоды, он называется животным, и значит, у него еще нет веры. Он должен подняться выше животного состояния, чтобы перестать думать о себе, и тогда у него будет то, что называется свойством веры. То есть вера — это не есть некоторое воображаемое ощущение или какая-то мысль или свойство, которое может быть в человеке во время скрытия лика, в то время, когда он животное. А текст. Когда творение еще находится под властью желания получать ради себя, оно может получить только лишь частичную веру. То есть у него есть падение и подъемы, и во время падения у него теряются силы веры. А мы думаем наоборот. В то время, когда я в падении нахожусь во тьме, вот тогда мне нужна сила веры. Когда нет света, когда нет у меня контакта с Высшим, с Духовным, вот тогда мне нужна какая-то сила, которая называется верой, чтобы помогла мне, чтобы поддержала меня. А он говорит, не так. Это совсем не то, как мы думаем. Вера по Каббале — это нечто другое. В то время, когда я получаю падение, то есть когда теряется связь с Высшим, с Духовным, это называется, что у меня потерялась вера. Поскольку падение происходит от какого-то изъяна, а все изъяны приходят к творению, когда оно погружено в эгоистическую любовь к себе. Поэтому есть исправление для творения, чтобы оно не нанесло вред царю, у него исчезает вера в реальности Творца. То есть ощущение Творца и вера — это одно и то же. Значит, что нет у меня ощущения Творца, я могу верить, что Он существует. Ну, как мы считаем в этом мире. Не называется вера, это просто разговоры, в которых нет ни обоснования, и ничто за этим не стоит, никакой силы. Если я не удерживаю Творца внутри себя, если я не ощущаю Его, то просто для меня Его не существует. Я не могу ничего сделать относительно такой реальности. Наоборот, ощущение Творца, ощущение Высшего в моих чувствах внутри меня, вот это все дает мне силу, называемую верой. Я могу противостоять своему злому началу и превратить его по-настоящему, занимаясь им постепенно в исправлении намерения ради отличия. То есть вера — это сила, которую человек получает в результате ощущения Творца. Не надо ждать, что придет некоторая такая сила в то время, когда находишься во тьме. Понятно? То есть нет такого состояния, чтобы было скрытие, и вместе с тем была бы сила работать против желания получать.
4: А
2: раскрытие Творца, вера в Него, ощущение Его, сила работать против желания получать за махсоном в духовном, все это одно и то же. Поэтому человек не следует ожидать, что вообще он будет в чем-то отличаться от того, что от, чем-то будет отличаться до того, как он перейдет махсон. Это совсем не так, как принято считать в народе, что сейчас у меня нет ничего, поэтому должна быть вера. Отсюда возникает вопрос, что же тогда называется свет хасадим без света хохма? И то, что во тьме, как бы у человека есть возможность удержать себя, это называется свет хасадим. Свет хасадим. То есть это то же самое раскрытие Творца и ощущение божественности лишь в той мере, в которой дает мне возможность удерживать себя над моим желанием получать. Когда я удерживаю желание получать под собой, я управляю им. Еще раз. Чем? Силой, ощущением Творца. То есть невозможно сделать ничего, пока Творец не раскроется. Это то, что он пишет здесь, на 137-й странице, в этой статье.
1: До того, как человек переходит махсон, может ли быть замена веры по группе?
2: Да, это не замена вере группа. Группа также и после махсона есть работа с группой, но не такая. То есть, безусловно, сила, которую нужно приобрести. Правильные мысли, новые усиления хороших мыслей. То есть все это, да, весь этот путь происходит силой группы, да?
1: Это не совсем укладывается в понимании. Если есть хорошее что-то в период скрытия, есть возможность выбирать, и этого потом нет, то именно здесь не нужно просить раскрытия. С другой стороны, без раскрытия нет возможности работать. Сила веры — это только в раскрытии.
2: Нет. Что же означает тогда вера, а не знание, и не что-либо другое? Почему это называется верой? Если я прошу раскрытия божественности только для того, чтобы управлять своим желанием получать своей природой, это называется, что я у него прошу силу веры.
1: А что это за понятие частичной веры, как бы, которое есть до махсома?
2: До махсома есть частичная вера, имеется в виду, что есть некоторое свечение, которое дает человеку уверенность в том, что то, что написано в этих книгах, что-то в этом есть. Какое-то ощущение, это все-таки, да, ощущение не просто так, что я от кого-то услышал и следую согласно этому, тогда это вообще не называется, что я работаю со своим разумом.
1: Он пишет здесь в тексте, что работа начинается с неживого уровня, а затем переходит к растительному. Как происходит таким образом, что из неживого переход к растительному и потом к живому?
2: Если человек не меняется, означает ступени неживого. Что значит, что он неживой, что не меняется? Разница между меняющимся и не меняющимся. То есть он делает действия. Может быть, тысячи разных действий в минуту. Он что-то все время делает. Он работает на кухне. Он может поддерживать весь Нейбарух. Все это прекрасно. Если он не вкладывает в это намерение, он остается на неживом уровне и не развивается. Может быть, кто-то другой делает совсем немного. Да, то, что нужно, и вообще как бы вся нагрузка в группе делится, распределяется на каждого. Но он в каждое свое действие вкладывает все больше и больше намерений, мыслей, намерений в это отношение. То есть он делает действия, разумеется, невозможно без действия. Все исходит из земли, то, что называется, из неживого. Но насколько он добавляет к этому действия, вот в этом он и растет. И это отличие, это разница между камнем и растительным. В соответствии с тем, какую мысль или намерение он вкладывает, соответственно, этому он или уровень растительный, или животный, или говорящий. Тут разница уже в намерении. Но в любом случае есть у него уже какие-то намерения и есть какие-то внутренние мысли, борьба, левое или не, правое или не, разные порывы. То есть он уже живет не только от того, что он просто существует, он приходит учиться, как бы учится, рисует чертежи и там все такое. Это как раз то, что я вчера написал письмо Лизерину. Он меня спросил, может ли он преподавать в Америке от нашего имени. И я ему ответил, что разница между тобой и нами может быть в том, что ты прекрасно

0: этого хочешь, если ты это хочешь, для тебе, для этого нужна группа, для этого нужно развитие, нужны изменения. У тебя это есть, к этому ты стремишься.
1: Так это его горючее?
0: Это его горючее? Может быть, я не знаю. Да нет, он сам, ему нравится мудрость. Нет, просто я его привел просто в пример. Он сам по себе немного странный, вообще не о нем речь. Мы говорим о том, что есть разница между неживым и живым, или растительным и живым, или говорящим. Это уже другое. Тут речь о выяснениях. А в чем вопрос?
1: Я спрашиваю, откуда приходит к неживому хицарон быть растительным? Никогда неживое ведь не может.
0: Не, от неживого к растительному переход — это два разных мира. Быть растительным — это означает, что у тебя уже есть точка в сердце. Если не дана точка в сердце, бина, которая начинает развиваться внутри человека, в земле, внутри неживого, тогда из этого ничего не выйдет. Вода, бина — это то, что дает жизнь. Без этого ничего наверняка не будет. Так и не требуется просто так от человека с улицы. Почему ты животное? Тот ответ — обратись к тому, кто тебя создал. Ты не можешь обратиться к нему с претензиями, и только к тому, у кого есть точка в сердце. Вот к нему ты можешь обратиться, ты можешь ему помочь, ты можешь ему показать, что есть методика, и можно развивать эту точку. Вот и все. Кроме того, у каждого есть и отличие в проявлении, в мере развития, в темпе. Это уже другая история.
1: Как в группе можно развить желание к силе веры?
0: Желание к силе веры у одного человека и в группе можно развить только из необходимости. Если у меня не будет силы веры, то есть ощущения Творца, то я не смогу вообще управлять своей природой. То есть я всегда... Я буду смотреть на себя и буду видеть на себе, насколько меня кидает по разным желаниям и разным тягам, которые есть во мне, и я с ними ничего не могу сделать. То есть иногда человеку показывают такой пример, ему кажется, что он может сейчас сделать что-то плохое, и он никак не может это предотвратить. Никогда не чувствовал такого. Ну ладно, еще почувствуешь. Если будешь дальше развиваться, почувствуешь, все почувствуешь. Не волнуйся, почему все это нам дается? Чтобы обучить нас, что мы сами по себе, внутри нас, никогда не можем найти силы, чтобы справиться с самим собой. И только с помощью внешней силы. А эта внешняя сила действительно справляться с желанием получать, не давать какого-то расчета. Мне это выгодно не делать, иначе получу удары. Стоит вместо этого где-то заработать что-то побольше. Не такой расчет. Понимаешь? И то, на чем основано наше воспитание. Так говорят, для чего тебе это? Лучше сделай это, тебе будет так лучше. Не будь таким, и тогда все будет хорошо. Мы так обучаем и себя, и своих детей, и весь мир. Что именно? Выгодно быть лучше, более вежливым, более таким-то, не вредить ближнему. Для чего? Чтобы они тебе не навредили. Надо сделать мир в мире. Для чего? Миру нужен мир. Почему не война? Что этот мир делает? Если он ведет к животному уровню. Но мы так учимся. Потому что у нас нет выбора в рамках этого мира. Ты можешь дать замену вместо одного проявления животной жизни другую животную выгоду. Если в то же время ты хочешь быть выше животного уровня, ты должен войти в ощущение Творца. И только ты, если чувствуешь духовность, что значит чувствуешь? То, что в тебе есть его сила, и то, что ты можешь в той мере, в которой в тебе есть эта сила, управлять.

0: желанием, получается, властвовать, уже не дать ему одно вместо другого. Давай это не сделаем, сделаем что-то другое. Я боюсь, что получу какие-то удары, или, может быть, там мы больше заработаем. Ты просто не даешь вообще никакой замены, выгоды на его языке. Ты просто им управляешь, и все. А это возможно только если у тебя есть внутри соответствующая сила Творца. И эта сила называется верой. Вот тогда тот, кто не выходит из рамок этого мира над Махсомом, он всегда идет, но у него всегда как бы торговля, купля-продажа. Обмен желанием получать одно вместо другого или что-то вместо чего-то третьего. То есть управляет в любом случае желание получать. Человек в любом случае выстраивает для себя какой-то распорядок приоритетов, ценностей. Да. Порядок приоритетов. То есть он может промыть свой разум с помощью группы. Это может быть внешнее общество, не знаю, газета или школа. Но без этого мы вообще ничего не исправляем. Может быть, мы даже якобы делаем еще больше изъянов, потому что нам кажется, что мы становимся лучше. Ну вот поговори со всеми этими желающими, прекраснодушными, так называемыми, гринписами и так далее. Вкладываю всю свою жизнь ради кошек или ради дельфинов или кого-то еще, чтобы они жили. Человек находится в такой лжи, в том, что он лучше делает этим всю жизнь. Посмотри, насколько американцы уверены, что все, что делают, делают добро в мир. Давайте все жить, как в Голливуде. Они не понимают, что проявление такой жизни более неисправно, чем что-либо другое. То есть человек, пока он не приобретет силу Творца, у него нет никакой возможности справиться со своим желанием получать. Вопрос. Что это намерение, которое человек добавляет перед действием, которое он делает внутри группы?
1: Так же, как человек делает намерение перед каждым действием, если он не хочет быть неживым, а выше этого, он должен думать, что каково его намерение. Ну, скажем, намерение — это как благословение, когда Тора обязывает нас делать благословение, да? Или же мы говорим, вот я готов и настроен. Да, есть всякие такие предложения, которые говорят перед действием. О чем они говорят? Они говорят о содержании того, что я собираюсь сделать, потому что само исполнение будет просто или со стороны природы, когда меня воспитали так поступать. И если это принял уже как врожденный инстинкт, привычку, которая стала второй натурой, и я, если не делаю по привычке, страдаю, тогда все мое страдание, моя природа теперь обязывает меня делать это. На это мне не нужно никакого благословения и напоминания. Так зачем мне нужно именно история тоже как бы делать для себя всякие напоминания такие, для чего я это делаю, благословен ты Творец и так далее, перед тем, как я делаю, напомнить себя как бы, что когда я делаю это действие, то не делаю так, как животное, не как камень, как неживое, а я делаю это ради особой цели. И она обязывает меня это делать. Поэтому человек, который входит в изучение Каббалы, его действия ослабевает полностью. Почему? Потому что он уже входит в область, где все действия будут связаны с намерениями. До этого могло быть, что делал действие без намерения. А теперь он видит, что он во внутреннем своем ощущении, даже без понимания еще, ощущает, что действие без намерения на уровне, когда он поднялся выше уровня неживого, он немного поднялся к растительному, а на этом уровне действие без намерения вообще не считается действием, считается ничем. Ничем, и тогда он перестает делать. Поэтому все же должна быть важность действия, потому что пока что ты не можешь присоединить к нему намерение. Но если у тебя не будет действия, то и намерение. Тебе не будет за что зацепиться, так стоит все же соблюдать действия в определенной мере для того, чтобы присоединить к этому намерение. Потому что действительно действие без намерения как тело без души. Теперь, если мы в этом тоже думаем о группе, о каждом действии, которое я совершаю, о каждом действии, которое я делаю, просто животное, да? Я учитываю, что я часть группы, и они стоят за мной, или я выполняю это на пользу всем нам, да? Тогда здесь уже совершенно другой расчет. Здесь он сразу уже поднимается со ступени растительного на ступень человека, потому что группа относится к уровню человека. Поэтому здесь уже другие расчеты. Самоотмена, объединение — это относится к уровню человека, чего нет ни у растительного, ни у животного.
0: Как сохранить, чтобы всегда намерение было правильным? Чтобы человек не лгал самому себе? Как позаботиться о чистоте намерения? Чтобы человек попробовал все это?
1: Заботиться о намерении — это война. Война. Нужно делать всякие упражнения. Нужно, что тебе напоминали об этом. Нужно, чтобы ты сделал всякие там знаки в пути, будильник каждые полчаса, я не знаю, вещи такого рода, все. Я делал здесь, когда ездил с Рабашем при вождении, ставил себе всякие знаки, отмечал на руке. Он смеялся над этим. Почему? Потому что я смотрел на это один раз, а затем на несколько часов забывал, вообще смотрел. Не видел этого знака, он мне ничего не напоминал. Это так не поможет, но пробовать нужно все, потому что все вещи подобного вида продвигают к следующему провалу. Мы идем от провала к провалу, ведь так нужно идти от силы к силе. Так получается.
0: Вы говорили, что группа — это уровень человека. Не понял.
1: А группа — это уровень человека, потому что ни у растительного, ни у животного нет вообще в природе желания отменять себя по отношению к другому, считаться с другим, объединяться с другим. Есть стаи, есть стадо всевозможного рода. Есть такие вещи, но это на животной основе, без самоотмены, а ради объединения и дополнительной прибыли. Да? Здесь есть какой-то элемент самоотмены, духовный элемент в том, что я соединяюсь с другими. Поэтому это сразу подбрасывает, если я в каждой мысли, в каждой вещи объединяю себя с группой, неважно что, но так соединяю себя так в мысли с группой, сразу же мое действие поднимается по уровню. Да.
0: Много действий, которые мы делаем, связаны с ежедневной рутиной. Тут учимся. Что делать с рутиной?
1: Нет рутины, нет такой вещи рутина. Проблема, что привычка становится природой, а природа — это уже мертвая.
0: Как удержать намерение?
1: Намерение — это просто перед любой вещью, которую ты делаешь, нужно единство с группой, но с группой проблема. Нужно с группой.
0: Когда действие направлено наружу.
1: Ну так что, что наружу? Я сижу сейчас перед телевизором, ну, в студии или там на радио. Ну, или я даю какую-то беседу, интервью или лекцию. Так почему я не могу ощущать, что группа связана со мной, стоит за мной, и что я сейчас делаю добро им и всему нашему делу? Я обязан это соединить с внутренним кли. Это не шутка. Нам кажется, что это какая-то вещь, но еще маленькая побочная мысль. Нет, это уводит тебя из твоего эгоизма. Все-таки соединяет тебя с чем-то внешним.
0: Да. Вопрос по тексту. Он пишет в статье: этим человек должен пользоваться в виде правой линии. Другими словами, простое действие должен ценить и сказать, что он воздает великую благодарность Творцу за то, что удостоил его выполнять простые действия в простоте, и сказать, что недостоин.
1: А в чем вопрос?
0: Про недостоин, что такое, что это означает? То есть он пишет про то, что он недостоин того, что Творец дал ему подарок.
1: На самом деле, Рабаш пишет здесь не в очень понятном виде. Правая линия называется, что я получаю, это хесед. Правая линия, это называется, что я получаю сверху, как это есть, без всякой критики, без того, чтобы вмешиваться в это с моим желанием получать. А то, что я получаю, это совершенство. И то, что мне дают сверху, я хочу быть, слиться этим, осуществлять это, не вкладывая в это... Не вкладываю это в свою природу, только быть слитым с этим законом, с этой идеей, с этим действием. Это называется правая линия. Тогда, если я осуществляю это свойство правой линии, что теперь раскрывается мне, это называется, что я слит с правой линией, это называется, что я не вкладываю в это мой авиют. Все чист. Теперь я понял, уловил эту меру правой линии с моим авьютом де шореш. И теперь я уже начинаю присоединять к этому остальной авьют, который есть у меня. Уже начинаю пользоваться левой линией. И тогда над левой линией я расту. От Ибура к Яника, потом к Махин. Смотри, иногда он не пишет настолько уж точно, что этого он недостоин. Это тоже... Что значит, что этого он недостоин? Он хочет сказать, что само действие не настолько уж важно вообще. И действительно, само по себе оно немногого стоит, но поскольку Творец дал ему это, и дал ему это в подарок, и он ощущает, что на самом деле ему это не полагается, и хотя это очень маленькая вещь, ничего не стоит, но для него это все. Это называется правой линией. Не начинает критиковать себе ничего.
0: С точки зрения веры, в каком месте говорится тут о трепете, свойстве трепета? Это в чем-то внутри веры или это что-то отдельное, совершенно другое?
2: Эмуна колелит битухо, битуха, арбе афханот.
1: вера содержит в себе очень много разных параметров, потому что вера — это ощущение Творца в килим творения, и это ощущение приносит творение не наполнение его желания получать, а дает ему силу, осознание величия Творца. То есть присутствие Творца в творении таким образом, что творение ощущает Творца, а не ощущает, что чем-то наполняется от него, ощущает именно его. Ты чувствуешь человека большого, он великий, он не имеет к тебе отношения, он не призван служить тебе, ничего, только ощущаешь его. Но ты наполняешься его, ощущение его как великого, властвующего. Если ты хочешь приобрести это, чтобы как-то управлять своей природой, это ощущение в общем называется верой. В вере у тебя есть ощущение уверенности прежде всего. Уверенность в том, что ты причастный к великому. И то, что ты предан ему, вот своей уверенности, ты находишься как зародыш, есть цель быть причастным к этому великому во всем авиюте, который раскроется. Это цель. Это цель. Конечно, это сразу раскрывается тебе. Желание получать в том, что чувствует Творца, хочет только одного, как бы по своей природе. Так вот, принизить себя и быть преданным. Отдаться. Тут есть много разных ощущений, впечатлений. И в итоге это называется верой. То есть общая сила, сила абсак. Силы для экрана, который формирует экран, и в итоге называются, в общем, называется верой. Поэтому аб называется хесед, поэтому из бины выходит свет, который исправляет кли, свет хухма, который исправляет кли. То есть мы не считаемся с тем, какой свет, мы считаемся с тем, что он делает.
2: Кажется, что здесь есть противоречие, вера дает уверенность, а с другой стороны человеку необходим трепет.
1: Ты говоришь, что здесь есть противоречие. Мы должны быть в уверенности, должны ощущать себя находящимися внутри управления Творца нами, что может быть лучше, надежнее, с одной стороны. С другой стороны, мы должны испытывать трепет, страх, поиск. То есть эти вещи противоречат друг другу, верно? Ну и что? Но они противоречат друг другу, потому что ты хочешь проверять их из того же материала, из того же кли, из желания получать. И ты не понимаешь, что два этих противоречия ощущаются у нас так, потому что они относятся к разным источникам, к желанию получать и к желанию отдавать. То есть я должен быть уверенным в вере, в ощущении Творца, совершенства, в моих отдающих келим, а не в получающих келим. В получающих келим, если я захочу ощутить ту же уверенность, веру, силу, вечность, я ощущу тьму. Ты понимаешь? То есть, если я собираюсь проверить какое-то явление, я должен проверить его из своего эгоизма и из своего альтруизма. Тогда я увижу, что, с одной стороны, это дает мне радости, всякие какие-то хорошие ощущения, такие позитивные. А если я проверю это с другой стороны,
3: то это дает мне отрицательные эмоции. И тут нет противоречия, что одновременно я могу ощущать и радость, и совершенство, и также недостатки и тревогу. Если бы я не состоял из двух сил творения Творца внутри себя, я не смог бы ощущать эти вещи. Но если у меня есть два этих корня внутри меня, то я могу ощущать противоположные вещи. Противоположности. И в одном носителе свет светит мне, проявляется во мне. Если я готов к этому, то я получаю от этого силы, постоянство, упорство и всякие положительные вещи, и в исправлениях, и в наполнениях. Но если я не готов к этому, то тот же свет ощущается во мне, как тьма, страшные боли, проблемы, страдания.
2: То есть свет, который раскрывается, дает ощущение уверенности и ощущение совершенства.
3: Тот же свет, который дает ощущение уверенности и совершенства выдающих хилим, дает тьму и страшные страдания в получающих хилим. Поэтому мы говорим, там, где ты ощущаешь вот эти страшные вещи, ужасные боли, страдания, там раскроется капля единения, благо и совершенство. Именно там. Потому что там ты построишь самый большой экран в этих страшных и ужасных и темных местах. И там, где будут страдания, там и будет самый большой экран. Тогда ты получишь именно большое раскрытие.
2: То, что человек боится, есть страх потерять, это не со стороны получения? Страшно сказать, чтобы этого у меня не было.
3: Значит, вопрос, если есть страх, как он объясняет в предисловии книги Зоар, в Кудин де Урайта, есть страх, чтобы мне было хорошо, и моим детям было хорошо, и райские кущи, и так далее. И есть страх, что относительно Творца, смогу ли я сделать ему что-нибудь хорошее?
2: Рав, у нас сегодня Зоар.
3: Ну, что поделаешь, все тут поднимают руки. Нам нужно учиться.
2: Невозможно ничего сделать, пока Творец не раскроется.
3: Да.
2: Если человек переходит от одного скрытия к обычному скрытию,
3: да.
2: Он способен что-то сделать?
3: Да. Разница между двойным скрытием и одинарным скрытием колоссальная. Это человек даже... не находясь над Махсовым, еще находясь в этом мире, но он живет в ощущении присутствия Творца. Он чувствует, что Творец существует, что он живой, он наблюдает за ним, управляет им, делает ему всякие вещи, да? И также и плохие. Но он не видит всех этих плохих вещей, что Творец делает, что они вообще не плохие, а хорошие. Он думает, что они плохие, и Творец таким образом... обучает его, скажем, воспитывает. Это называется скрытие лика, что Творец бьет и этим делает мне что-то хорошее. Когда я прохожу махсом и вхожу в вознаграждение и наказание, начинаю оправдывать Творца из того, что я узнаю сейчас, что Он делал мне раньше, я сейчас начинаю узнавать, и я вижу, что Он не делал мне ничего плохого. Исходя из этого, я начинаю оправдывать его. Это называется, что прегрешение, которое он сделал, хотя для меня, но бил меня, да, теперь становится заслугами. То есть он не бил меня совсем. Это вообще не было ударом.
2: Если группа служит верой, как бы инструмент веры. Нет ли опасности, что человек не ощутит из-за этого свой личный хиссарон в вере? Он все время будет получать как бы силу веры, как будто она существует.
3: Есть опасность, что человек, который будет погружен в связь с группой, перестанет ощущать себя, будет ощущать только группу.
2: А где граница?
3: Где же граница? чтобы все-таки как-то сохранить свою уникальность, индивидуальность, потому что человек, он каждый как жемчужина, часть Адама решена, его душа особенная. Как же теперь он сможет это вообще стереть всю свою индивидуальность и быть полностью проданным в группе? Что же это такое? Что же, есть ли вообще смысл отменяться перед большинством? Наоборот, Баля-Сулам пишет в статьях: следовать за большинством — это работа в обществе. У нас нужно следовать за личностью, за индивидуумом. Тогда, если я особенный, как же сейчас я собираюсь это все стереть, ведь это Творец дал мне? Этим я реализую замысел творения? Именно таким образом, когда человек отменяет себя относительно группы, этим он поднимает свою индивидуальность во много-много раз и лично, индивидуально, именно относительно Творца, потому что он усиливает все свои силы с помощью группы. Он никогда не исчезает в ней. Что значит «исчезает»? В том, что ты отменяешь свое использование ради получения для себя, тебе кажется, что ты отменяешь и не существуешь. Но именно этим ты как раз удостаиваешься использования ради отдачи. Мы думаем так: если я только даю и не получаю, только даю все от себя наружу, где же я тогда ощущаюсь? Это действие, которое дает тебе действительно вечное и совершенное духовное состояние, именно когда ты даешь. Действие получения в истинном духовном пространстве не существует, оно не ощущается. Поэтому реализация себя в том, что ты даешь. Самореализация в том, что ты стираешь свое «я». Что значит «стираешь»? Ну, не то, что стираешь, а, ну, так говорят. Ты не учитываешь свои личные интересы. Это самая большая реализация личности. Именно в этом ты растешь. Ты должен вырасти до уровня Творца, до размера Творца. Ты один, и каждый здесь должен вырасти и стать таким, как Творец. Разве это называется, что это действие, отдача, ради отдачи стирает человека из точки? Ты должен стать огромным парцуфом в 10 сферот на уровне Адама Кадмона, от одного края до другого, от края до края. Ну, это мой друг.
2: В статье он пишет о разнице между человеком и животным. Он пишет здесь два раза, с первым и вторым трепете. Вы можете объяснить, в чем разница между первым и вторым трепетом?
3: Первый страх или трепет, и второй. Может быть, нужно посмотреть статью. Может быть, он объясняет это согласно тому, что написано в предисловии книги Зор, что первый страх — это животный страх, а второй — он духовный. То есть первый страх, когда человек боится за себя и за своих близких, семью и так далее. И за то, что есть у них в этом мире, и что же будет с ними в будущем мире. В будущем мире своем он думает о том, что будет после того, как он умрет. Но мы должны понимать, что мы не учим ни одного слова о том, что происходит с душами после того, как тело умирает. Мы учим только то, что происходит с душами в то время, когда их тело живо, и душа постигает Творца, духовное ощущение Творца. Это мы учим. Тогда что же она ощущает? Об этом каббалисты пишут. Как достичь этого ощущения и что ощутить? А что происходит с душами после того, как тело, вот это животное, умирает, это животное умирает. Об этом не написано ни в одном месте, потому что это не наше дело. Нам пишут только то, что связано с нашим исправлением, и ничего большего. Они такие жестокие. Я хочу знать, что произойдет после того, как я умру. Есть ли еще какое-то существование у меня? Или только когда я возвращаюсь сюда, вместе с этим телом, а без тела моя душа что, она не существует? Или она не ощущается уже во мне? Или она включена в бесконечность, и нет у нее никакого личного ощущения? Или она относится к строению Адама Ришона, который находится в полном исправлении, и снова потом должен спуститься или что-то еще? Что происходит здесь? Что это за реальность такая? Когда... Кто же я такой тогда? Я это... Тот, кто относится к этой душе, или я тот, кто чувствует это через это тело, ощущает душу. Они практически не объясняют нам это. Бали Сулам пишет об этом в письме. Что вопрос душ, которые отделены от тела, короче, нету вообще об этом ничего. Помните, я не помню, в каком именно письме как это написано, но это написано. На самом деле так. Поэтому тот, кто думает, воображает, что ему будет хорошо в этом мире, и его детям, семье, близким, даже народу, даже всему миру, неважно, пусть будет хорошо всему миру. И также в будущем мире. Пусть каждый получит райский сад, там есть место для всех. В чем проблема? Это называется животным страхом. Есть более высокий страх. Страх отдачи Творцу. Смогу ли я? Способен ли я? Удостоюсь ли я этого? И так далее. Достаточно ли я отдаю ему? После того, как я уже отдаю. Это называется духовный страх.
4: Ну, не льмат. Тас.
3: Ну, давайте учить тес.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем от него для реализации в десятке.
3: Было много о вере, что такое вера. Я записал несколько моментов. Если я прошу раскрытия Творца только чтобы управлять своим желанием, получать свою природу, это называется, что я прошу у него силу веры. И что мы реализуем в десятке, я записал таким образом. Прежде чем ты что-то делаешь, нужно просить связи с группой. И в десятке каждый может перед каждым действием брать на себя, даже в этом семинаре.
2: Также то, что касается действий и намерений, невозможно без действия, это основа, но это не суть, а суть — это добавить намерение и притягивать свет, и все. То есть определенной степени действия и намерения.
3: Я записал так, что у животного нет веры. Человек, который думает о себе, у него есть свойство веры. И вера называется это ощущение. Это дает силу веры, и человек может работать со злым началом. Вера — это то, что дает возможность работать и воевать со злым началом. И Рав говорил о вере, что хорошо там, страхи, да, в этом мире, в будущем мире. И каббалисты, когда пишут о будущем мире, то, что должен быть страх того, смогу ли я отдавать Творцу. Этого мы должны достичь.
2: Да. Хочу ли я преодолеть желание, мое природное желание, должен ли я просить у Творца силу веры, И тогда он дает в этом молитва не из моего желания получать, а действительно просить у Творца силу веры. Это наша методика, наш путь.
3: Очень особый урок Рава, как он виртуозно объясняет подробно, этого практически не было никогда, он дал так много советов. Снова нужно повторять и снова слушать это, все эти цитаты, читать и слушать.
2: Да, добавить требование Творца, чтобы требовать, собственно, силу веры постоянно, когда мы ищем Творца или ищем свойства отдачи, собственно, мы ищем эту силу веры, которая помогает нам идти выше нашего знания. Было много о том, что добавить намерение к действиям, если это действие, допустим, на кухне там или где-то в здании, когда человек может работать весь день и вкладывать свое время, но если нет там добавки намерения и усилия в этом, то это как бы на уровне животного и точка в сердце, которая есть у человека, мы удостоились, весь мировой барух удостоились пробуждения к ступени растительного. Нужно вкладывать, чтобы привести туда, прийти в эту ступень цумеах, чтобы у каждого товарища было это свойство. Еще было, что он сказал, что работать над намерением — это, собственно, наша война. Это война всего бней баруха. И всегда нужно прилагать усилия и добавлять намерение.
3: По поводу отмены себя спрашивали, до какого предела человек должен отменять себя, и Рав сказал, что именно таким образом, когда человек отменяет себя перед группой, этим он поднимает свою индивидуальность во много раз, именно относительно Творца, потому что он усиливает все свои силы с помощью группы и никогда не исчезает внешне, значит, исчезает. То, что ты используешь свое использование ради получения, тебе кажется, что ты отменяешься. Но ты тем самым удостаиваешься использования ради отдачи. Мы думаем так, что если вот я даю, я не получаю, только даю и так далее, где же тогда я ощущаюсь? Это действие, которое дается тебе как вечное, вечное действие в духовном, которое, когда ты даешь, а действие получения в духовном пространстве не существует, оно не ощущается.
2: Мы просим отмениться перед группой и просто раствориться в ней.
3: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Мы прошли такой урок, столько разных состояний, и говорили о вере, о группе, неживой растительной животной, правая линия, левая линия, но то, что ближе к нам, из точки ты должен стать огромным парцуфом в 10 сферот на уровне Адам Кадмон и от края до края.
1: Да, я все еще под впечатлением последнего урока. Мы слышали много-много вещей. Мы слышали о вере. Я записал себе здесь, что общая сила, это сила абсак, я связываю с тем, что мы будем сейчас учить, это сила экрана, когда строят экран, называются в конце концов, в общем, называются верой. Действительно, это так основополагающе. Нужно взять этот урок и учить его до окончательного исправления. Еще у нас будет достаточно материала. А сейчас у нас есть, собственно, строение миров урок.
0: Да, продолжаем.
1: Собственно, то, что мы сейчас будем учить, это продолжение того, что мы учили вчера. Рав объяснял, повторял и возвращался к тому, что свет наполняет Малхут, все четыре стадии, с каждой стадии Алиф, Бет, Гимель, Далит и так далее. А сейчас он более даст детали, расскажет в деталях и объяснит дальше, как, собственно, развивается дальше, развиваются все миры, Гергальта, Абсак, Мабон. Он уже говорил в прошлом о том, как заходят света, выходят, решимот, тамим, никудот, тагинут, йод и так далее. Сейчас он расскажет нам, объяснит, и мы увидим, как, собственно, эта чаша, это кли, который он изображает нам всегда, становится одной линией, появляется рош, тох, сов, становится парцуф, и как из этого строятся остальные парцуфы. Очень стоит следить за этим, поэтому, потому что это строит связь между тем, что он учит, и мы видим, что постоянно Рав говорит об одном и том же. Постоянно говорится, собственно, о желании, когда мы следим за тем, что говорит Рав, и связываем с тем, что мы получили раньше, мы понимаем, что, собственно, все происходит в том же месте, поэтому нету никакого места, это все у нас внутри. Поэтому стоит постоянно записывать то, что говорит Рав, все, что мы слышим, и также обратить внимание, как эти вещи развиваются одно из другого. Тогда мы понимаем, что все, собственно, развитие, одно и то же развитие.
0: Сейчас мы увидим клип, послушаем совет Рава, что о том, что уроки нужно все время переслушивать. Пожалуйста, клип.
1: Источник — это... Это такая ячейка высшего света, которая раскрывается в соответствии с килим. Поэтому как ты подходишь к этому, так ты это ощущаешь. А само по себе там нет ничего на самом деле. Такая порция

0: вашего света, который раскрывается в соответствии с твоими келим.
1: Вот так.
0: Поэтому каждый раз, когда повторяем, снова читаем, мы чувствуем гораздо больше раскрытия, ощущения. Давайте перейдем сейчас к уроку и не забудем записывать то, что мы слышим, то, что нас трогает, или мы затем, может быть, хотим задать вопрос, мы будем говорить об этом, о том, что мы слышали. У нас будет сегодня много времени, достаточно времени для вопросов и для обсуждений. Давайте сейчас погрузимся вместе с Равом в духовные миры.
2: Мы изучаем исправление. Исправление происходит так. Малхут мира бесконечности, который мы изображали в виде такой чашечки. Сейчас мы от начала до конца. Мы делим ее на три части. От Творца вышел свет, он построил стадию Шореш, Алиф, Бет, Гимл, Далит. Но сейчас мы их называем Кетер, Хохма, Бина, Зерампин, Малхут. Есть у нас пять частей. Затем начинается сама Малхут. И она думает сейчас, как она может работать, чтобы получение света не вызвал в ней стыд, чтобы она была ради отдачи. Поэтому она работает с экраном. Экран — это сила сопротивления. Чтобы я наслаждался только при условии, когда я наслаждаю хозяина. Приходит свет. И как мы говорили о гости, да? Отталкиваем свет обратно. Прежде всего, это значит, что я не принимаю это ради наслаждения. Затем расчет, сколько могу принять ради отдачи. Допустим, я могу принять ради отдачи до сих пор. Принимаем решение, потом получаем до определенной границы. Свет приходящий называется Ор-Яшар. Свет, который мы возвращаем обратно, называется Ор-Хозер. Свет, который входит внутрь, называется Ор-Пними. Потому что мы не берем его полностью, получается, что Ор Ишар равняется Ор Пними плюс Ор Макив. Тут есть еще свет, который остается снаружи, и он оказывает давление, хочет войти в эту часть, которая осталась пустой. Она предназначена и для этого света окружающего, который остался. Это понятно?
0: Вы говорите здесь об этом мире?
2: Я не говорю об этом мире, я говорю о Малхут. Мир бесконечности, после того, как она совершила сокращение и решила принимать ради отдачи. Если ты не будешь брать кассету после каждого урока, я скажу тебе только одно. Каббала — это что-то особенное. Тот, кто не слушает, он сидит просто впустую, ему ничего не поможет. Если ты не будешь слушать то, что мы говорим, и не будешь реализовывать, ничего не поможет. Как ты вошел, так и выйдешь. Если я сказал, и уже несколько уроков я говорю, вы должны проходить даже каждый день то, что мы учим здесь. Для этого он записывает кассеты. Мне они не нужны. Тебе не поможет ничего. Ты спрашиваешь, ты и сейчас упускаешь, потому что ты не знаешь, о чем я говорю. Так, в общем.
3: Мозган, вы?
2: Я говорю о Малхут бесконечности, о Малхут Дейнсов после сокращения. Она получила здесь в Орпними 20%. 80% осталось пустые внизу. Ну, скажем, эти числа не так. Для нас, чтобы нам было понятней. 80% остались пустыми. Относительно этого есть 20% окружающего света. 80% окружающего света и 20% Орпними. 80% Ормакив оказывает давление на экран, который не позволяет свету дальше распространяться. В чем вопрос?
0: А окружающий свет?
2: Нет, это не то же самое. Ор Хозер, он не равен. Ор Хозер равен Ор Ишар. Ор Макив остается как избыток, свет приходит. Он равняется Ор Пними, который зашел внутрь, и Ор Макив, который остался снаружи. То место, где возникла граница распространения света, называется Табур. Учили. Вся Малхут, там, где заканчивается, называется Сиюм. Экран стоит в том месте, которое называется П. Мы говорили о том, что это часть, где мы производим расчет, называется Рош. Часть, которая получает, называется Тох. Часть, которая остается пустой, называется Сов. Все это строение называется Парцуф. Здесь, в сущности, от сюда и до сюда, это и есть Тамалхут. Вот Пэда Сиюма. Та же Малхут, которая была у нас, только сейчас у нее есть рожь, и она думает, сколько я могу принять с экраном ради хозяина. Когда я доставляю наслаждение хозяину, а не хозяин мне, сколько я сейчас могу получить ради отдачи? Она производит расчет. И поэтому она не может получить 100% ради отдачи, а только 20%. Поэтому это Малхут от П до Сиум. Это та же Малхут, но только добавилась к ней Рош. И она думает, производит расчет, прежде чем получает. Поэтому Малхут Дейнсов у нее не было Рош. Она получила все, что было без всяких расчетов. Теперь расчет, который она делает прежде, это и то, что образовало в ней рожь.
0: Это все называется парцуфом?
2: И все это называется парцуф. Все это называется парцуф. Что происходит дальше, мы учили.

0: Мы учили, здесь было давление от этих двух светов на экран, который стоит в табуре, это называется битуш. Битуш пним умакив.
1: Пним умакив. Как за микро?
0: Пним умакив. Так это называется.
1: Битуш пним умакив.
0: В экране, который разделяет здесь из этого, исходя из этого Малхут исторгает свет, как она получила его, и сейчас она его исторгает.

0: заходит в нее свет от стади Далит, Гимель, Бет, Алиф и Шурша. Теперь выходят света назад. Как зашли, так они и выходят. Как и в природе. Кто первый заходит, выходит последний. Почему? Потому что Малхут решает, что не хочет остаться в этом состоянии. Если она остается в этом состоянии, то на нее действуют два этих света, Порт, Нью-Йорк, Макив. Они говорят, если ты остаешься так, ты не приходишь к Мартикуну. То есть Малхут таким образом... Аж он получает внутрь, а если получает внутрь, скажем, если заходит внутрь, то это получение будет альминат ликабель, ради получения. Так ради получения, то есть сначала она этого не делает, она решила с самого начала сделать цимцум, сокращение, и не может нарушить этот закон, свое решение, которое сделала прежде. То есть для нее это невозможно. Что же еще делать? Здесь вот так вот остаться она не может. То есть цель творения не выполняется. Остается только одно, что исторгнуть этот свет. Это называется исторжение, это возвращение Масаха в Педерош. И тогда света выходят, и состояние как бы возвращается в начальное состояние. Есть здесь Рош, есть у нас Гуф. Он не разделяется на Тох и Сов, просто Гуф. Мы говорили о том, что света, которые распространяются сверху вниз в парцуфе, называются таамим, а света, которые выходят из гуф, называются никудот, когда уже выходит из парцуфа света, он остается пустым. То, что остается от таамим, решимот, называется тагин. А то, что остается от никудот, называется утиот. Есть у нас таамим и никудот. Это света, которые заходят и выходят. А решимот от них, то есть небольшое свечение, которое остается в парцуфе. Ну, скажем, я взял стакан молока, я выпил, осталось немножко на стенках. Такое белый оттенок. Это остается такое небольшое свечение, остается в кли. И то, что остается от цветов таамим, называется тагим, и то, что остается от цветов никуда, называется утиот. Утиот, собственно, они килим. Они, собственно, килим. Почему? Потому что это решимот от исторжения света. Когда у меня был такой свет, и мне нужно было от него избавиться, это хиссарон, когда в следующий раз я захочу привести свет. Поэтому как раз утиот называются килим. И поэтому с помощью утиот, букв, мы получаем информацию. И таким образом произошел первый парцуф, то есть первая порция света Малхут Эйн Сов после сокращения. Эта порция называется Гальгальта. Мы говорили об этом. Да.
1: После того, как света выходит в первый раз, возвращается к состоянию, когда там есть табор, выходит первый раз, возвращается к состоянию, когда у нас есть Ор-Яшар, и тогда возвращается, и есть экран, есть макив, вот в этом состоянии Гальгальта.
0: Свет Малхут Эйн Сов принимает решение отдавать, если я могу отдавать, я могу принять только 20%. Она открывает себя на эти 20%, получает внутренний свет. Ор пними, который называется таамим. Останавливает себя на табуре, говорит, больше этого я не способна получить, ощущает давление от Орпакиф, Орпними, и решает, что я не могу в таком состоянии остаться, исходит свет, я опустошаюсь.

0: Свята Таамим выходят. Выход святов Таамим называется Никудот. Это тот же свет, только Малхут выдавливает его. Поэтому он получает другое имя, Никудот. От Таамим остается Решимот, и от Никудот остается Решимот.
1: В этом состоянии Гальгальта, это состояние такое же, которое было в первый раз, так это уже произошло.
0: Какое состояние, это или это?
1: Гальгальта.
0: Здесь. Я об этом еще не говорил. Эта Гальгальта остается пустой от всех цветов. В рожь у нее есть цвета, а в гуф у нее пустота, она пустая.
1: Вопрос у нас здесь есть Ор Ишар или Ор Хозер?
0: В рожь есть все, конечно же есть. Из рожь ничего не выходит, не исчезает. Но так как Гальгальта, она уже приходит с Решимот Тагин и Утиот, она уже знает теперь, в каком состоянии она была. Поэтому она сейчас уже не может сделать то же самое. Она уже знает, что если взять это действие не приведет ее к цели творения. Поэтому сейчас она совершает другое действие. Что здесь происходит? Малхут бесконечности, которая получила все пять цветов. Все пять цветов внутри нее. Она получила их на 100%. То есть все пять цветов, которые она получила,
2: Зоар Лиам, глава Шмот, 199 пункт, статья «Встала сестра его поодаль». К какому состоянию мы хотим прийти? Благодаря чтению. Каждый пусть встанет сестра поодаль, пусть тоже встанет в этом состоянии сам. И встала сестра его поодаль, сестра того, кто назвал собрание Израиля своей сестрой, то есть Зерампина. Как сказано, отвори мне, сестра моя, подруга моя. Иными словами, Шхина встала над Моше, чтобы охранять его. И сказано «поодаль», так как издалека Творец показался мне. Иначе говоря, охрана осуществляется не явно, а в тайне, издалека.
3: Издалека, имеется в виду, издалека, это близко и далеко, это согласно свету Хохма. Согласно свету Хасадим, нет близкого и далекого. И тот, кто проверяет себя, тот, кто работает согласно экранам, у него есть тогда расстояние и сохранение расстояния. Да.
2: 200-й пункт. Следовательно, праведники, прежде чем спуститься в мир, известны наверху. Это относится ко всем праведникам, и тем более к Моше. И потому сказано о нем, увидела его, тир-эгу, с буквами гей-вав, представляющими знак царя и госпожи, матронит. Таким образом, души праведников происходят из высшего места. Сказано, и пошел человек из дома Леви. Это Исот Хохма и Бины, высшее место. Отсюда следует, что есть у души отец и мать, Зерампин и Нуква. Так как человек — это Зерампин, а дочь Леви — это Нуква. Подобно тому, как есть отец и мать у тела на земле, а значит, во всех категориях, как наверху, так и внизу, все происходит и существует от мужского и женского начала. Да произведет земля живую душу, душу Адам решен, так как Зеранпин и Нуква является его отцом и матерью. Счастлив удел Муше, верного пророка, более чем всех остальных пророков мира. Счастлив удел Муше, верного пророка, более чем всех остальных пророков мира. 201 пункт. «И встала сестра его», это Хохма, то есть Нуква, называющаяся Нижней Хохмой. Сказано об этом: «Скажи мудрости, Хохма, ты сестра моя». Никогда не был снят судебный приговор с мира, ибо каждый раз, когда грешили Израиль, суд обвинял их. И тогда встала сестра его поодаль, то есть отдалилась от них Шхина, как сказано: «Издалека Творец показался мне». Спустилась дочь фараона. 202. И спустилась дочь фараона, когда отрешились Исраэль от Торы, сразу же спустилась дочь фараона омыться на реку. То есть свойство суда называется «дочь фараона спустилась омыться от крови Исраэля, от их порока, вызванного оскорблением Торы, ибо река Яор значит Тора, а прислужницы ее ходили по берегу реки». Это народы, которые преследуют Израиль с помощью реки по причине оскорбления Торы, ведь те, кто изучает ее, оставили ее. 203 пункт. Все вещи в мире зависят от раскаяния и молитвы, которую человек возносит к Творцу. И тем более, если он проливает слезы в своей молитве, так как нет врат, в которые не прошли бы эти слезы. Сказано: «И открыла она, и увидела его ребенка». Открыла — это Шхина, стоящая над Израилем, как мать над детьми. Она всегда открывает по заслугам Израиля. 204. Открыв, она увидела его ребенка, любимого сына. Это Израиль, которые всегда грешат перед своим царем, и сразу же умоляют Творца, раскаиваются и плачут перед ним, подобно сыну, плачущему перед отцом. Сказано: «И вот мальчик плачет». Поскольку он плакал, были сняты с него все суровые приговоры в мире. Сказано: «И сжалилась она над ним», то есть пробудилась над ним в милосердии и жалилась над ним. 205. «И сказала: этот из детей евреев, которые мягкосердечны, они из детей идолопоклонников, которые жестоковыны и жестокосердечны, из детей евреев, которые мягкосердечны по заслугам праотцов и праматерей, чтобы раскаяться перед своим владыкой». И призвала мать младенца, нашу праматерь Рахель, которая плакала, как сказано: «Слышится голос в раме, вопль, горькое рыдание». Рахель оплакивает своих сыновей. Плачет он, то есть Исраэль, и плачет мать ребенка, то есть Рахель. 206. «В будущем с плачем придут они и с милосердием». По заслуге плача матери ребенка, праматери Израиля Рахели, придут они и соберутся из изгнания. Избавление Израиля не зависит ни от чего другого, кроме ее плача. Когда восполнится и завершится слезный плач, которым плакал Исав перед отцом, тогда они будут избавлены. Сказано об этом, и поднял Исав голос свой и заплакал. Эти слезы опустили Израиль в изгнание. И потому, когда завершатся эти слезы посредством плача Рахели, выйдут они из изгнания, как сказано, с плачем придут они, и с милосердием поведу я их.
3: Я не знаю, что тут можно добавить. Искать только ощущение, что это внутри, все это. Йорика, Батпаро, дочь фараона, суды, которые раскрываются через то, что Израиль находится в семи сытых годах, не способны пробудиться самостоятельно, и приходит это раскрытие, как Моше, Батья и так далее. Спрашивайте, я не знаю, что у нас есть статья, я не помню где, и там что такое невеста, женщина, сестра, еще разные понятия, которые как Зерампин относится к Малхут. Есть разница. Женщина, это называется, что жена, она принадлежит только мужу, сестра, которая близка ему, но никогда не может быть, не может принадлежать ему, это противоположные понятия. Да.
2: Что такое плач Исава и плач Рахели?
3: Это суды Деним, которые раскрываются. Надо дать какой-нибудь образ. Плач Рахели. Рахель — это нуква изгнания. Которая раскрывается только, когда килим все еще не исправлены. С судами, с катнутом. И против этого суды Исава, потому что это источник всех изгнаний, его плача. Не знаю, мне не приходит у меня выстроить какой-нибудь пример, образ такой. Я подумаю. Дело в том, что насколько человек находится в продвижении благодаря свету, возвращающему к источнику, настолько он раскрывает эти понятия одно против другого. И тогда Исав, и Рахель, и Яков, ну, все эти понятия, они становятся более яркими у него, как одна система. И не может быть одно без другого. Он видит себя в сети. И у каждого из них есть место и сила, и действие правильное, а не то, что кто-то лишний.

0: Я подумаю. Я просто был занят чем-то другим. Еще не могу выйти из этого. Да?
1: 207 пункт. Оглянулся туда-сюда и посмотрел туда-сюда, ибо видел в этих 50 буквах, которые Исраэль объединяют каждый день, то есть в молитве «Шма Исраэль» повторение, так как в них имеется дважды по 25 букв. И не увидел в египтянине, чтобы он произнес их, и посмотрел туда и сюда, первый раз увидел, есть ли за ним добрые дела, а второй раз увидеть, произойдет ли от него в будущем сын праведник, и увидел, что нет никого, увидел в духе святости, что не произойдет от него в будущем сын праведник. 208. Сколько нечестицев в мире порождают хороших сыновей больше, чем праведников? Хороший сын, произошедший от нечестивца, наиболее хорош, поскольку является чистым от нечистого, светом из тьмы, мудростью из глупости, а это лучше всего. «Сел у колодца», 209, «и увидел», что означает это повторение? Сказано, «и увидел египтянина, который бил еврея из братьев его, и посмотрел туда-сюда, и увидел, что нет никого». Все это в духе святости. И посмотрел, и увидел, и потому посмотрел на него и убил его, то есть убил его взглядом. Поэтому сказано второй раз, и увидел. Творец устроил все это, чтобы Моше пошел к тому колодцу, так же, как Яков ходил к тому колодцу. Сказано об этом, и сел у колодца. О Якове сказано, и увидел вот колодец. О Моше сказано, и остановился в земле Мидьян, и сел у колодца. Почему о Якове сказано, не сел, а увидел? Потому что хотя Моше и Яков находились на одной ступени, в средней линии, тем не менее, возвысился Моше в этом больше Якова, ибо Яков представляет Тиферет, а Моше представляет Дат, что во внутренней части Тиферет. А колодец — это Малхут, супруга Тиферет, поскольку Моше представляет внутреннюю часть Тиферет, постольку сказано о нем «сел», а о Якове только увидел.
0: Мы, может быть, можем тут запутаться, как это Моше, это внутренняя часть Тиферета, ведь это Хесед Гвура Тиферет Авраам Исхак Яков, а потом Арон Моше Исеф Давид. Так как может быть, что он Тиферет? Это зависит от того, согласно Килим или согласно Светам. И Зоар объясняет это, я не помню, в какой главе. Если мне это написано, где я скажу вам, что иногда мы говорим о Моше и Аароне, еще там несколько сферот, свойств разными именами. Это зависит от состояния. Да. Или в противоположных значениях светов и килим, или от того, что у парцуфа аб свет не находится в собственном кли, а свет хухма в кли кетера. Да.
1: 210. Колодец, который видел Яков и видел Моше, то ли это колодец, который выкопали Авраам и Ицхак, представляющий две линии из Рампина, правую и левую, Малхут называется колодцем. Вначале, до сотворения мира, она пребывала в свойстве суда и не была достойна получать никакой свет, пока не выкопали ее Авраам и Ицхак. Смысл в том, что они подняли ее к бине, к свойству милосердия, и она исправилась там. Исправление это было произведено во время сотворения мира. Оно и есть раскопка, Малхут, призванная сделать ее емкостью для наполнения. Сказано об этом колодец, который выкопали князья. Но если это состояние колодца, который видели Яков и Моше, то почему не сказано о них, что они выкопали его или произвели другое исправление, а сказано «сел у колодца без предварительного исправления». Однако же колодец Якова и Моше не соответствует состоянию колодца, который выкопали Авраам и Ицхак. Напротив, со времени сотворения мира был создан этот колодец. Иными словами, он уже был в состоянии после исправления. А субботним вечером в сумерки было создано устье колодца, его исод, посредством того, что колодец поднялся тогда к бине. В этом состоянии ему больше не требуется исправление. Это и есть тот колодец, который видели Яков и Моше. И потому сказано о нем «сел у колодца» без всякого предварительного исправления. 211. Они последователи справедливости, то есть преследуют целью исправления Малхут, которая зовется справедливостью посредством трех линий Зерампина. Именно они требуют силы веры, то есть привлечение левой линии к Малхут, зовущейся верой. Именно они слились связью веры, связью правой линии. Именно они знают пути высшего царя Зерампина, представляющего среднюю линию. Приблизьтесь и слушайте те, кто преследует целью исправить Малхут и осветить ее в трех линиях. Слушайте о порядке этого единения, как оно осуществляется. «И увидел, вот колодец в поле, и три стада мелкого скота, расположенные около него». Колодец — это имя Малхут. Когда она плачет, гар, и эти гар она получает не от гар-де-гар, а от неи-де-гар. Потому что хуб-де-гар исчезают с решающим действием средней линии между ними. И опускаются они и становятся двумя дланями, хеседом и гвурой. А средняя линия — это тиферет, и называются они вак-де-гар. Однако и от Хагат не сможет Малхут получить хохму, потому что в них властвуют только хасадим. Однако после того, как две линии опустятся в Нецах и Хот, в которых находится место раскрытия хохмы, тогда сможет Малхут получить от них гар. Но только неи-де-гар, и сообразно с получением гар от этих неи, именуется Малхут колодцем. Сказано, вот колодец в поле и три стада мелкого скота, то есть неи, расположенные около него. И называется она также полем святых яблок, по имени Неи зовется яблочным полем, а по имени Мохин де Хуб, что в них, они зовутся святыми.
0: Если у вас есть вопросы, пожалуйста. Я Все эти вещи мы говорили уже много раз. Три линии, в Гар, выше Хазе, там все находится в закрытом состоянии. С точки зрения Хасадим. Хасадим раскрытый только ниже Хазе, в Нии. Колодец, понятно, да? Это Малхут, которая яма, колодец, наполняется потом живой водой, светом Хасадим, наполняет желание получать. Образы, которые мы уже проходили много раз. Спрашивайте. Нет. Хорошо. По-видимому, вы уже чувствуете внутри немножко эти образы. Дальше. 212. Когда две линии хуб поднимаются и выходят навстречу единой средней линии, они принимают ее меж двух дланей, хеседом и гвурой.
1: Когда человек находится уравновешенно между получением и отдачей, он желает, чтобы эти две силы работали в нем сбалансированно, найти между ними свою индивидуальность.
0: Поскольку они получили среднюю линию, опускаются хуб и становятся хеседом и гвурой, так как ушли от них гар-де-гар. Однако Малхут еще не может получать от них хухму, ибо там царит власть света Хасадим, а хохма укрыта там. Пока оба они, то есть хесед и гвура, не опускаются вниз, становясь нецахом и одом. Основная часть мохин – это две линии, правая и левая, становящиеся нецахом и одом. И одна линия – между ними, так как им обязательно нужна средняя линия Исот, которая рассудит меж ними. Ибо рассуживающий между Хеседом и Гврой называется Тиферет, а рассуживающий между Нецахом и Одом называется Исодом. Эти двое, спустившиеся вниз, представляют место, от которого питаются пророки, то есть Нецах и Од, а один, что между ними, то есть Исод, соединенный со всеми, как в правой линии, так и в левой, берет от всех Хохму и Хасадим. Ибо, будучи средней линией, обеспечивающей их свечение, он получает их свечение также и для себя. Таково правило во всех светах, которые Ниши вызвал к существованию высших, он удостаивается совершенства и сам.
1: Это непонятно. Двое, кто спускается вниз, это там, где Нецах и Од питаются от них. Нецах и Од питаются оттуда, эти пророки. Они тоже пророки Нецах и Од. Это непонятно. Я не уверен, что это предложение. Нужно проверить его. Дальше.
0: 213. Этот колодец, то есть Малхут, в Мохин-де-Гар, стоит под ними, под Нецахом, Одом и Исодом. И это поле святых яблок. От этого колодца будут напоены стада, то есть все построения ангелов и все ангелы, что обладают крыльями. Трое располагаются у этого колодца, три сферы Нии. И колодец этот наполняется светом Гар и называется Адни. Сказано об этом: «Владыка Всесильный, Адни Ашем, ты начал показывать». И сказано: «Освети ликом своим опустевший храм свой ради Всесильного». одни, господин всей земли, ибо когда у нее есть гар, она зовется в мужском роде господином, как сказано, вот ковчег завета господина всей земли. В ней кроется один святой источник, Йесод, текущий в ней всегда и наполняющий ее, и зовется он Богом воинств. 214. Если этот колодец – колодец Якова, то ведь сказано о Якове. Собирались туда все стада и отваливали камень от устья колодца. Здесь же дочерям Итро это не понадобилось. Напротив, они пришли и начерпали воды без лишних забот, не отваливая камень от устья колодца. 215. Иаков снял этот камень с колодца. Сказано, собирались туда стада и возвращали камень на устье колодца. Однако о Якове не сказано «и вернул камень», так как после этого им уже не нужен был камень. Ибо изначально вода не поднималась, а когда пришел Яков, вода поднялась ему навстречу, так как приумножилась. И потому тот камень не лежал в устье колодца, поскольку не нужна была охрана. И потому сказано о дочерях Итро, пришли и начерпали воды, не утруждаясь тем, чтобы отвалить камень.
1: У нас есть об этом статьи о колодце, о камне у колодца, также от Рабаша. Нет вопросов. Я действительно не знаю. Я сегодня был сосредоточен на чем-то другом. Ну, продолжим.
0: От четырех ветров приди дыхание жизни. 217.
1: Стараться найти внутри себя эти образы, эти определения, эти между двумя силами и, главное, третья линия, об этом говорит весь Зор. Все это третья линия только для того, чтобы связаться между нами. В третьей линии, когда мы можем связаться между нами, как, насколько я могу отменить себя, насколько могу привлечь правую линию для того, чтобы связаться с другими. Прежде всего, правая линия — это то, что я поднимаюсь над собой. Подъем над эго — это неактивное действие связи. Затем я притягиваю к связи левую линию. Только с ее помощью я могу связаться. И когда я притягиваю из левой линии, я поднимаюсь над своим эго и притягиваю его для того, чтобы соединиться с другими и с его помощью продолжить что-то от себя, то я строю из этого среднюю линию. И средняя линия — это уже мера связи моей с другими. Также в мере связи это есть пассивная связь, которая называется Яков, и связь более активная, которая называется Исраэль. Но все это говорится о связи между душами. И этот образ, насколько больше продолжить.
0: От четырех ветров приди дыхание жизни. 217. Но он сказал мне: пророчествуй дыханию жизни, пророчествуй, сын человеческий, и скажешь дыханию жизни. Из этого высказывания становится известным место, откуда выходит дыхание жизни. Ибо как смог бы Йехезкель пророчествовать о дыхании жизни? И сказано, человек не властен над духом, чтобы удержать дух. Но человек не властен над духом, только Творец властвует надо всем. И согласно переданному им пророчествовал Йехезкель, потому что Дух уже находился в теле в этом мире, потому что мертвыми были они там в пещере, когда оживил их. И поэтому пророчествовал о нем от четырех ветров приди дыхание жизни. Из того места, основами которого, четырьмя ветрами которого огражден нижний трон Малхут, трон для Зерампина. И есть у нее четыре основы, называемые четырьмя ветрами мира. Хуктум. И там стоит этот дух, прежде чем возвращается в тело в этом мире. 218. Если человеческий дух жизни облачается в райском саду в облачение формы тела этого мира и находится там, то следовало бы сказать: «Так сказал Творец из райского сада, приди, дыхание жизни». Что же означает «от четырех ветров приди»? 219. Этот дух, Руах, не опускается в этот мир, пока не поднимается из земного райского сада к престолу, Малхут, стоящему на четырех основах хуктум. Поскольку дух поднимается туда, черпает в себя от этого трона царя и нисходит в этот мир. Гуф берет от четырех ветров мира, и это четыре основы – огонь, ветер, вода и прах. И дух Руах берет от четырех сторон трона, и это хуктум, на которых он установлен. 220. Однажды шел я по пустыне и увидел дерево, приятное с виду, и одну пещеру под ним. Приблизился я к нему, и увидел я, что из этой пещеры источались запахи, включавшие все разновидности запахов в мире. Собрался я с духом, и, войдя в эту пещеру, спустился по известным ступеням в одно место, в котором было много деревьев, и запахов, и благовоний, которых не мог я вытерпеть. 221. «И увидел я там мужа одного с жезлом в руке, который стоял у одного входа. Когда увидел он меня, то удивился и встал рядом со мной».
1: Это он раскрывает себя.
0: «Поинтересовался, что ты здесь делаешь и кто ты?» Очень испугавшись, я ответил ему: «Господин мой, я один из товарищей. То-то и то-то я видел в пустыне, и, войдя в эту пещеру, спустился сюда». 222. «Сказал он мне: поскольку ты один из товарищей, возьми эту связку рукописей и передай ее товарищам, тем, кто знает тайны духа Рухот праведников. Ударил он меня тем скипетром, что в руке его, и заснул я. Тем временем увидел я в своем сне много воинств и станов, которые находились в пути к этому месту. И этот муж ударил своим скипетром и сказал: идите путем этих деревьев. Еще будучи в пути, воспарили они в воздух и вознеслись, и не знал я, в какое место. И слышал я звуки множества станов, и не знал я, кто они. И проснулся я, и не увидел ничего. И стало мне страшно в этом месте». 223. «Тем временем увидел я этого мужа. Спросил он меня: ты видел что-нибудь? Ответил я ему: видел я во сне своем то-то и то-то. сказал он мне, этим путем идет дух праведников к райскому саду, чтобы войти туда. И то, что ты слышал звуки многочисленных станов, это потому, что они стоят в саду в таком виде, как и в этом мире. И они рады духу праведников, входящих туда. 224. И так же, как тело построено в этом мире на взаимосвязях четырех основ, огня, воздуха, воды и праха, и образуется из них в этом мире, так этот дух, Руах, образуется в райском саду от четырех ветров, поднимающихся в саду. И это хуг-тум. И дух, Руах, облачается там и приобретает форму от них в виде тела, которое образовалось в этом мире. И если бы не эти четыре ветра, четыре вида воздуха, авир, который есть в саду, хуктум, света хасадим, который называется воздухом авир, они бы вообще не приобрели форму и не облачился бы туда дух Рох. 225. Эти четыре ветра взаимосвязаны друг в друге вместе. А дух Руах приобрел форму и облачился в них так же, как тело приобретает форму в соединении четырех основ мира – огонь, ветер, вода и прах. И поэтому, сказал Йехизкель, от четырех ветров приди дыхание жизни, от четырех ветров, которые поднимаются в райском саду. Тогда оно облачается и приобретает форму их. А теперь возьми эту связку рукописи и отправляйся в путь свой и передай ее товарищам. 226. Конечно же, это все объясняет. И Творец вызвал этот случай от четырех ветров, чтобы раскрыл ты эту тайну.
1: Товарищам,
0: передал им этот человек связку рукописи. Когда взял ее Раби Элазар и открыл ее, появилось огненное строение и окружило его. Увидел он в связке рукописи то, что увидел, и эта связка воспарила вверх из рук его. 227. Кто может устоять в сокровищницах царя? Как сказано, Творец, кто будет жить в чертоге Твоем, пребывать на горе святости Твоей? Благословен этот путь и тот час, когда мы встретили Тебя. И с того дня Раби Элазар пребывал в радости и ничего не сказал товарищам о том, что он видел в связке рукописи. Еще шли они, как встретился им колодец один с водой. Остановились рядом с ним и испили этой воды.
1: Это получается как будто бы без связи с предыдущим. Зоар, мы видим, что он из страницы к странице, с места к месту. Все это для того, чтобы мы стали зависимы своим намерением от него. И когда килим раскроется, у нас всегда они будут как новые. Каждый раз новое воодушевление, новое впечатление, новый образ. Но это если находится буквально в свете, который светит из Зоар, тогда раскрывается нам каждый раз новая картина, новое определение. Иначе это будет казаться каждый раз одним и тем же. Хуптум или Хагатна, или Хагат и Малхут, или трое праотцов, или еще там что-то. Все это вокруг связи с Рампиной и Малхут в разных сочетаниях, которые есть у них, бесконечных. Нужно заботиться только об обновлении намерения во время чтения. Нет другого. Что бы мы ни читали, иногда есть больше привлекательных вещей, якобы более близких нам по описанию. Иногда нет, но это только нам кажется, что это так. Это буквально одно и то же все. Больше не о чем говорить. Он объясняет нам это в предисловии книги Зоар. Это только относительно души, то, как душа связывается со своим источником через Малхут к Зерампину. И только об этой связи и говорится. И если находят эту связь, то внутри нее все образы ощущаются. А если не находится эта связь, то все это 10 сферот в разных названиях своих, и ничего больше. Поэтому необходимо все время работать над намерением. Зор только для этого. Поэтому мы должны посмотреть, можем ли мы дать зор таким образом, как он написан, без поддержки с разных других вещей народу, потому что они не выдержат. Нужно хорошо подумать, как мы можем сопроводить зор разными статьями, письмами, идеями. Не обязательно мы должны там разместить все, что мы изучали в течение многих лет и повторяли. Выводы, пути, подхода. Это человек, это необходимо, чтобы было все время рядом зор человеку, и тогда ему будет легче выдержать текст, который очень монотонный. Ну что, тут святое поле яблок, там о колодцах, тут о Ниле и Батии, тогда этого было три линии. Ну что мне с этого? Я не понимаю, для чего мне это нужно? Он специально проводит меня через всякие такие высшие категории, что если на каждую из них я могу настроить свое намерение, то я получаю Ормакив, который занимается мной. Вот так вот. Хорошо?

0: Строим духовное общество.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в первой части изучаем урок Рава 2002 года, который основан на статье, что означает, что Земля не производила плодов, пока не был создан человек в духовной работе. Это второй том Рабаша, 982-я страница. У нас 32 минуты, читаем статью.
2: Что означает, что Земля не производила плодов, пока не был создан человек в духовной работе? В книге Зор написано: Раби Хия открыл речь, ростки показались на земле, время соловья пришло. Это означает, что когда Творец создал мир, Он дал земле всю силу, полагающуюся ей, и все, что было в этой земле. Но она не производила плодов в мир, пока не был создан Адам. После того, как был создан Адам, все появилось в мире. То есть земля раскрыла те плоды и силы, которые были заложены в ней. Тогда сказано, ростки показались на земле. Время соловья пришло, и голос горлицы слышен в земле нашей.

Это речь Творца, которого, который не было в мире до того, как был создан Адам. Когда появился Адам, появляется все. И следует понять, почему Земля не давала своих плодов до того, как был создан Адам. Какова связь между Землей и Адамом? Что если нет Адама, несмотря на то, что у Земли есть все, в любом случае она не дает своих плодов прежде, чем есть Адам. А также что означает, что до того, как был создан Адам, речи Творца не было в мире. Ведь написано несколько раз, и сказал Творец, «Да будет свет». Следует объяснить это в плане духовной работы. Мудрецы сказали по поводу стиха, «Вначале создал Всесильный ради Израиля», которые называются началом, как сказано, Израиль, святыня Творца, начало его урожая. И смысл этого, как сказано, что целью творения было насладить свои создания. Иными словами, он создал в творениях желание получить благо и наслаждение. И этим желанием, то есть тем, что это желание заставляет его стремиться получить благо и наслаждение, этим измеряется наслаждение и удовольствие. Ведь оттуда человек может извлечь наслаждение. И это называется действие Творца. То есть он создал желание получать наслаждение от того удовольствия, которое он хочет дать им. Находим, согласно этому, что нет ни в чем недостатка в мире. То есть есть изобилие, предназначенное для желания получать. Другими словами, согласно тому, что он хотел дать благо и наслаждение, в этой мере он создал для этого кли. То есть желание получать не больше того, каким Творец создал его, чтобы оно могло получать то, что он хочет дать. Получается, что есть благо и наслаждение, и кли для получения тоже есть. Так чего же еще не хватает? Известно, что земля называется Малхут. Это означает, желание получать изобилие от Творца называется Малхут. Иными словами, Малхут получает высшее благо для душ. И по этой причине называется Малхут Кнессет Исраэль, то есть общность всех душ. Получается, согласно этому, что Малхут уже получила весь свет для душ. И спрашивается, почему творение не получает от Малхут то изобилие, которое оно получило для творения? А в мире есть сила скрытия. Ведь голос горлицы не слышен в земле нашей. То есть не слышно речи Творца в мире, а каждый чувствует скрытие. И есть большая работа, чтобы верить в управление Творца творениями. И благо и наслаждение не раскрыты в мире. А ответ по той причине, что Творец не хотел, чтобы был стыд. Поэтому возникло исправление, которое называется сокращение и скрытие, чтобы не было раскрыто высшее управление. А мы должны верить, что Творец управляет миром как добрый, творящий добро. И это стало причиной у нас для всей работы, что мы должны прилагать усилия для того, чтобы отказаться от желания получать ради себя, хотя в этом заключается вся наша реальность. Другими словами, все, что мы относим к творению, это лишь только желание получать. В любом случае, нельзя пользоваться желанием получать в том виде, каким оно является от природы. А мы должны подниматься над природой. То есть наша природа — это желание получать для себя. Получается, что когда человеку говорят, что нужно отказаться от желания получать для себя, нет такого органа в человеке, который

таком случае, почему он не помогает тебе? Находим, что знание обязывает согласиться, что справедливость на стороне тела, то есть претензии соответствуют разуму и знанию. И на это нужно ответить телу, что нужно идти выше знания. То есть, несмотря на то, что знание говорит о том, что Творец не принимает молитву всяких уст, то есть оно может объяснить, что то, что Творец не отвечает ему, это потому, что он еще не достоин получить спасение от Творца. Но на самом деле Творец действительно слышит молитву Израиля. Только тебе он не хочет дать наполнение на твою молитву, поскольку ты не называешься свойством Израиль. И снова спрашивает тело, разве ты не видишь, что мы должны верить в «ведь ты слышишь молитву всех уст»? Как мы говорим это в молитве, что ты слышишь молитву всех уст? В таком случае Творец должен слышать и твою молитву тоже. Более того, если он не слышит молитву всех уст, в таком случае зачем же тебе нужно молиться? И тогда, когда человек приходит в такое состояние, это то время, когда человек может сказать, что он идет выше знания. То есть, несмотря на то, что знание — вещь важная, он видит, что тело говорит со знанием, но человек должен сказать, что мы должны идти выше знания. То есть, несмотря на то, что мы видим противоречия, как сказано выше. Например, что человек много раз молился и не получил еще никакого ответа на свою молитву. И тогда, когда он преодолевает и идет выше знания, это называется вера выше знания. И также, когда человек должен отказаться от свойств либо сердца и сказать «я отказываюсь от собственной пользы и забочусь только лишь о пользе Творца», конечно, это выше знания. Иными словами, выше знания означает, что человек должен сказать, что вера у него стоит на более важном уровне, чем знание. Поэтому он слышит голос веры, а не голос знания. И поскольку это против знания, по той причине, что мы видим, что нам дан разум, и мы измеряем каждого человека согласно свойству его разума. Как написано, согласно разуму восхваляется человек. А тот, у кого есть больше знания, это человек более важный. В таком случае, когда нам говорят, что мы должны идти выше знания, это против нашего знания. Поэтому, когда человек приходит в состояние, что тело начинает задавать вопросы «кто и что?», тут начинается настоящая работа. И тогда мы должны просить помощи у Творца, чтобы Он дал нам эту силу, чтобы мы могли не слышать эти вопросы фараона «кто и что?». И об этом сказано, если бы Творец не помог ему, он бы не смог преодолеть, поскольку человеку невозможно своими силами выйти из-под их власти и сказать «я иду выше знания», поскольку это выше природы. Из сказанного мы можем понять то, что спросили. Какова связь между землей, которая не давала своих плодов до того, как был создан Адам? Потому что в отношении работы человеком, Адамом, называется тот, кто вышел из-под власти животного начала. Ведь животным называется тот, кто погружен в собственную выгоду, как животное. А человеком называется тот, у кого есть трепет перед Высшим. И он работает, исходя из трепета, как сказано в Зоар, потому что он

0: велик и правит всем, что только ради величия Творца он работает и не заботится о собственной выгоде, а лишь о благе Творца. Как сказали мудрецы о стихе, в конце «все, что будет услышано, Творца бойся и заповеди Его соблюдай, потому что в этом весь человек». Что значит «потому что в этом весь человек»? Сказал Раби Элазар, и сказал Творец, весь мир создан только для этого. Получается, что человеком называется тот, у кого есть трепет перед небесами. А что такое трепет перед небесами? То есть, что это за страх? Это, как сказано в предисловии книги Зор, но как первый, так и второй страх у него не ради собственной выгоды, а единственно из боязни, как бы не уменьшилось доставление наслаждения Создателю его. И сказанного мы уже знаем, что означает человек. Это значит, что в нем есть трепет перед небесами, что он боится, что не будет его силах сделать все ради отдачи. И это называется человеком. А животное означает наоборот, когда он заботится только о собственной выгоде. Как написано, кто знает, возносится ли ввысь дух человека, а животный дух не сходит ли вниз, в землю. И следует объяснить это так, что дух человека находится ввысь, то есть все, что он делает, все это ради Творца. И это называется ввысь, то есть его намерение, чтобы все было только ради отдачи. И от этого у человека есть наслаждение. А животный дух означает, что все, что он делает, все делает ради низа, то есть чтобы внизу, для земного свойства, как желание получать, называемое ради себя или земля. Когда человек совершает действие, он смотрит, чтобы оно было только лишь ради себя. От этого он получает наслаждение, то есть от этого получает дух наслаждения. И наслаждение от своих действий только выйдет из выгоды для него самого. А если он видит, что желание получать ради себя не может наслаждаться от этого, у него нет сил для этой работы. Если он обязан работать по какой-то причине, то в этой работе у него нет никакого настроения.
1: Из сказанного поймем сейчас связь между человеком, Адамом, и землей. То, о чем мы спрашивали, что означает, что земля не производила плодов в мир, пока не был создан Адам. Несмотря на то, что вся сила, требуемая ей, и все, что нужно, уже было в земле. И дело в том, что, как сказано выше, в духовной работе земля называется высший Малхут, то есть Кнессет Исраэль, которая получает высшее благо для творений, поскольку все души происходят от нее. И со стороны Творца все уже исправлено наилучшим образом. Как говорит Бааль Сулам, и дело в том, что на самом деле, когда возник замысел создать души, мысль Творца могла тут же все завершить. Ведь он не нуждается в инструменте исполнения, подобно нам. И тотчас же вышли и образовались все души и все миры, которые должны будут быть созданы, наполненные всем благом и наслаждением и негой, которые души должны будут получить в окончательном исправлении. То есть после того, как желание получать заключенное в душах уже полностью получило все свое исправление и превратилось в чистую отдачу. И это происходит по той причине, что в вечности Творца прошлое, будущее и настоящее суть одна. И этим следует объяснить связь между человеком, Адамом, и землей. То есть, если есть Адам, земля производит свои плоды. Земля имеется в виду желание получать, которое уже получило все свое исправление в совершенном виде. И это означает, что со стороны Творца все закончилось в полном совершенстве, и нечего добавить к этому. И сейчас же вышли и образовались все души, наполненные всем благом и наслаждением. Однако для того, чтобы творения насладились от плодов Малхут, которые она получила, их уже Малхут, которая называется Земля, не дает творениям прежде, чем они исправят свое желание получать намерением ради отдачи, по причине исправления, которое было сделано, чтобы у них было совпадение по форме. Получается, что все то время, пока человек не достигнет человеческой ступени Адам, которая называется свойством отдачи высшему, как сказано выше, что дух человека возносится ввысь, то есть человеком называется тот, все действия которого будут ради Творца, в то время как животный дух опускается вниз, то есть ради собственной выгоды. Малхут, которая называется Земля, не может показать благо и наслаждение, которое она получила для творения. И это, как сказано в книге Зоар, ростки показались на земле. То есть все было в земле, но она не производила плодов в мир, пока не был создан Адам. Ведь до того, как творение достигает человеческого уровня Адам, творение не видит никаких плодов от Малхут, которая называется Земля. И сказанного поймем ответ на наш вопрос о том, что говорит книга Зоар, и голос горлицы слышен в земле нашей. Это речь Творца, которая не была в мире до того, как был создан Адам. Объяснение таково, что прежде чем человек достигнет человеческого уровня Адам, то есть выйдет из категории животного, человек находится в скрытии, и невозможно услышать голос Творца. И это называется, что речи Творца не было в мире до того, как был создан Адам. И только потом, когда человек достигает человеческого уровня Адам, тогда он слышит речь Творца. И речь Творца называется Тора. И тогда он удостаивается свойства Торы, которое называется имена Творца. И это называется речь Творца. И Тора не относится к категории знания, как остальные науки, а Тора — это речь Творца. Однако человек не может с легкостью достичь человеческого уровня, выйти из категории животного. Это из-за того, что служение Творцу всегда противоположно ему по свойствам. И только из двух крайностей рождается средняя линия, как написано в песне «Ари», правая и левая, и между ними невеста. То есть с помощью правого и левого, то есть двух противоположностей, из них рождается свойство высшей небесной Малхут, которая называется невеста. И известно, что Малхут называется свойством веры. И чтобы удостоиться свойства веры, для этого вначале нужно выйти из животного свойства, которое называется эгоистической любовью, как сказано выше, что дух животного опускается вниз, а вниз означает вниз по важности. И это свойство животного, которое может работать только ради собственной выгоды. А когда творение еще находится под властью желания получать ради себя, оно может получать только лишь частичную веру. То есть у него есть падения и подъемы, и во время падения у него теряются силы веры, поскольку падение происходит от какого-то изъяна, а все изъяны приходят к творению, когда оно погружено в эгоистическую любовь к себе. Поэтому есть исправление для творения, чтобы оно не нанесло вред царю, у него исчезает вера в реальность Творца. Как сказано в предисловии книги Зоар, смотри там. И поскольку существует правило, что человек не может идти на одной ноге, а должен идти на двух, это указывает также на то, что происходит духовным, потому что правое — это совершенство. То есть первое начало, когда творение желает войти в работу Творца, это значит, что он нуждается в вере в Творца. И не важна мера веры, а насколько у него есть вера, он уже способен начать исполнять Тору и заповеди. И каждый день он добавляет, насколько это возможно. Однако это состояние не называется свойством правого, а называется одной линией. И это называется неживым уровнем святости. Из этого неживого выходят все остальные уровни, которые называются растительный, животный и говорящий. Как сказано, все произошло из праха. И объясняет эта книга Зоар словами «даже солнечный круг». То есть все должны начинать с неживого уровня святости. Но следует знать, что так же, как материальное неживое человеку не нужно вкладывать усилия, чтобы неживое было проявлено, ведь неживой уровень развивается согласно развитию природы. То есть если человек не наносит ущерб неживому на материальном уровне, то оно развивается, например. Если человек не портит землю, или вытаскивает камни из земли, неживой уровень развивается. Также и на неживом уровне святости. Если он не портит свои действия, тогда его неживой уровень святости развивается, но он не нуждается ни в каком намерении, мысли для того, чтобы продолжать развивать свой неживой уровень святости. Тогда как, если он хочет войти в свойства растительного уровня, а мы видим в материальном, что растительное уже нуждается в специальном уходе, и нужно дать ему питание, то есть воду и солнце. И также исправлять неживое, из которого выходит растительное, это вспахивание и так далее, а также убирать остальные растения, которые не относится к этому растению, а к тому растению, которое человек хочет вырастить из этого неживого, как в материальном убирают сорняки, которые мешают расти. Также для растительного уровня святости необходимо вложить мысль и желание, как дать питание этому неживому. То есть вспахать его. То есть необходимо обратить желание получать заключенное в нем на намерение ради отдачи и тому подобное. И тогда можно говорить о работе в правой и левой линиях. Ведь дело в том, что то, что до этого было одной линией, являющейся свойством действия, этим человек должен пользоваться в виде правой линии. Другими словами, простое действие он должен ценить и говорить, что он воздает великую благодарность Творцу за то, что он удостоил его делать простые вещи в абсолютной простоте. И сказать, что и этого он тоже недостоин, что Творец дал ему в подарок возможность служить ему в простоте. и вместе с этим перейти в левую линию, то есть подвергнуть себя критическому анализу, действительно ли он является работником Творца, или он работает ради себя, то есть ради собственной выгоды, а не ради пользы Творца. И об этом он должен молиться, видя, насколько он погружен в эгоистическую любовь. Иногда он видит, что он не способен молиться, чтобы Творец помог ему, вытащив его из-под власти эгоистической любви. А иногда он находится еще в более худшем состоянии. То есть он не желает даже и без молитвы, чтобы Творец вытащил его из эгоистической любви, а наоборот, у него есть желание, чтобы Творец помог ему, чтобы он смог наполнить желание получать для себя любым наполнением, которым только можно его наполнить. И это называется свойство левой линии. Ибо то, что нуждается в исправлении, называется в духовном левой линии. Получается, что тут есть две противоположности. С одной стороны, человеку говорят, что порядок работы таков, что человек должен стараться поддерживать одну линию во всем ее совершенстве. Другими словами, так же, как когда творение находилось в состоянии неживого, называемого одной линией,

0: Строим духовное общество.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в первой части изучаем урок Рава 2002 года, который основан на статье, что означает, что Земля не производила плодов, пока не был создан человек в духовной работе. Это второй том Рабаша, 982 страница, 8 страница. У нас 32 минуты, читаем статью.
2: Что означает, что Земля не производила плодов, пока не был создан человек в духовной работе? В книге Зор написано: Раби Хия открыл речь, ростки показались на земле, время соловья пришло. Это означает, что когда Творец создал мир, Он дал земле всю силу, полагающуюся ей, и все, что было в этой земле. Но она не производила плодов в мир, пока не был создан Адам. После того, как был создан Адам, все появилось в мире. То есть земля раскрыла те плоды и силы, которые были заложены в ней. Тогда сказано, ростки показались на земле. Время соловья пришло, и голос горлицы слышен на земле нашей. Это речь Творца, который не было в мире до того, как был создан Адам. Когда появился Адам, появляется все. И следует понять, почему земля не давала своих плодов до того, как был создан Адам. Какова связь между Землей и Адамом? Что если нет Адама, несмотря на то, что у Земли есть все, в любом случае она не дает своих плодов прежде, чем есть Адам. А также что означает, что до того, как был создан Адам, речи Творца не было в мире. Ведь написано несколько раз, и сказал Творец, да будет свет. Следует объяснить это в плане духовной работы. Мудрецы сказали по поводу стиха, «Вначале создал Всесильный ради Израиля», которые называются началом. Как сказано, Израиль — святыня Творца, начало его урожая. И смысл этого, как сказано, что целью творения было насладить свои создания. Иными словами, Он создал в творении желание получить благо и наслаждение. И этим желанием, то есть тем, что это желание заставляет его стремиться получить благо и наслаждение, этим измеряется наслаждение и удовольствие, ведь оттуда человек может извлечь наслаждение. И это называется действие Творца. То есть Он создал желание получать наслаждение от того удовольствия, которое Он хочет дать им. Находим, согласно этому, что нет ни в чем недостатка в мире. То есть есть изобилие, предназначенное для желания получать. Другими словами, согласно тому, что Он хотел дать благо и наслаждение, в этой мере Он создал для этого кли. То есть желание получать не больше того, каким Творец создал его, чтобы оно могло получать то, что Он хочет дать. Получается, что есть благо и наслаждение, и кли для получения тоже есть. Так чего же еще не хватает? Известно, что земля называется Малхут. Это означает, желание получать изобилие от Творца называется Малхут. Иными словами, Малхут получает высшее благо для душ. И по этой причине называется Малхут Кнесет Исраэль, то есть общность всех душ. Получается, согласно этому, что Малхут уже получила весь свет для душ. И спрашивается, почему творение не получает от Малхут то изобилие, которое оно получило для творения? А в мире есть сила скрытия. Ведь голос горлицы не слышен в земле нашей. То есть не слышно речи Творца в мире, а каждый чувствует скрытие. И есть большая работа, чтобы верить в управление Творца творениями. И благо и наслаждение не раскрыты в мире. А ответ — по той причине, что Творец не хотел, чтобы был стыд. Поэтому возникло исправление, которое называется сокращение и скрытие, чтобы не было раскрыто высшее управление. А мы должны верить, что Творец управляет миром как добрый, творящий добро. И это стало причиной у нас для всей работы, что мы должны прилагать усилия для того, чтобы отказаться от желания получать ради себя, хотя в этом заключается вся наша реальность. Другими словами, все, что мы относим к творению, это лишь только желание получать. В любом случае, нельзя пользоваться желанием получать в том виде, каким оно является от природы. А мы должны подниматься над природой. То есть наша природа — это желание получать для себя. Получается, что когда человеку говорят, что нужно отказаться от желания получать для себя, нет такого органа в человеке, который мог бы это понять. Тело начинает задавать вопросы, кто и что. То есть требует ответа в разуме, чтобы знать, действительно ли Творец слышит голос каждого, который просит у него. Тело предъявляет претензии человеку. Разве ты не видишь, что уже много раз ты просил, чтобы Творец помог тебе в том, что, как ты понимаешь, тебе не хватает? И до сих пор ты видишь, что ты еще не получил никакого ответа на молитву. В таком случае, почему ты произносишь каждый день? Ведь ты слышишь молитву всех уст. В таком случае, почему он не помогает тебе? Находим, что знание обязывает согласиться, что справедливость на стороне тела, то есть претензии соответствуют разуму и знанию. И на это нужно ответить телу, что нужно идти выше знания. То есть, несмотря на то, что знание говорит о том, что Творец не принимает молитву всяких уст, то есть оно может объяснить, что то, что Творец не отвечает ему, это потому, что он еще не достоин получить спасение от Творца. Но на самом деле Творец действительно слышит молитву Израиля. Только тебе он не хочет дать наполнение на твою молитву, поскольку ты не называешься свойством Израиля. И снова спрашивает тело, разве ты не видишь, что мы должны верить, ведь ты слышишь молитву всех уст? Как мы говорим это в молитве, что ты слышишь молитву всех уст? В таком случае Творец должен слышать и твою молитву тоже. Более того, если он не слышит молитву всех уст, в таком случае зачем же тебе нужно молиться? И тогда, когда человек приходит в такое состояние, это то время, когда человек может сказать, что он идет выше знания. То есть, несмотря на то, что знание — вещь важная, он видит, что тело говорит со знанием, но человек должен сказать, что мы должны идти выше знания. То есть, несмотря на то, что мы видим противоречия, как сказано выше. Например, что человек много раз молился и не получил еще никакого ответа на свою молитву. И тогда, когда он преодолевает и идет выше знания, это называется вера выше знания. И также, когда человек должен отказаться от свойств либо сердца и сказать: «Я отказываюсь от собственной пользы и забочусь только лишь о пользе Творца», конечно, это выше знания. Иными словами, выше знания означает, что человек должен сказать, что вера у него стоит на более важном уровне, чем знание. Поэтому он слышит голос веры, а не голос знания. И поскольку это против знания, по той причине, что мы видим, что нам дан разум, и мы измеряем каждого человека согласно свойству его разума. Как написано, согласно разуму восхваляется человек. А тот, у кого есть больше знания, это человек более важный. В таком случае, когда нам говорят, что мы должны идти выше знания, это против нашего знания. Поэтому, когда человек приходит в состояние, что тело начинает задавать вопросы «кто и что?», тут начинается настоящая работа. И тогда мы должны просить помощи у Творца, чтобы Он дал нам эту силу, чтобы мы могли не слышать эти вопросы фараона «кто и что?». И об этом сказано: если бы Творец не помог ему, он бы не смог преодолеть, поскольку человеку невозможно своими силами выйти из-под их власти и сказать: «Я иду выше знания», поскольку это выше природы. И сказанного мы можем понять то, что спросили. Какова связь между землей, которая не давала своих плодов до того, как был создан Адам? Потому что в отношении работы человеком, Адамом, называется тот, кто вышел из-под власти животного начала. Ведь животным называется тот, кто погружен в собственную выгоду, как животное. А человеком называется тот, у кого есть трепет перед Высшим. И он работает, исходя из трепета, как сказано в Зоар, потому что он велик и правит всем, что только ради величия Творца он работает и не заботится о собственной выгоде, а лишь о благе Творца. Как сказали мудрецы о стихе, в конце «все, что будет услышано, Творца бойся и заповеди Его соблюдай, потому что в этом весь человек». Что значит «потому что в этом весь человек»? Сказал Раби Элазар, и сказал Творец: «Весь мир создан только для этого». Получается, что человеком называется тот, у кого есть трепет перед небесами. А что такое трепет перед небесами? То есть, что это за страх? И это, как сказано в предисловии книги Зор, но как первый, так и второй страх у него не ради собственной выгоды, а единственно из боязни, как бы не уменьшилось доставление наслаждения Создателю его. И сказанного мы уже знаем, что означает «человек». Это значит, что в нем есть трепет перед небесами, что он боится, что не будет его силах сделать все ради отдачи. И это называется «человеком». А животное означает наоборот, когда он заботится только о собственной выгоде. Как написано, кто знает, возносится ли ввысь дух человека, а животный дух не сходит ли вниз, в землю. И следует объяснить это так, что дух человека находится ввысь, то есть все, что он делает, все это ради Творца. И это называется ввысь, то есть его намерение, чтобы все было только ради отдачи. И от этого у человека есть наслаждение. А животный дух означает, что все, что он делает, все делает ради низа, то есть чтобы внизу, для земного свойства, как желание получать, называемое ради себя или земля. Когда человек совершает действие, он смотрит, чтобы оно было только лишь ради себя. От этого он получает наслаждение, то есть от этого получает дух наслаждения. И наслаждение от своих действий только выйдет из выгоды для него самого. А если он видит, что желание получать ради себя не может наслаждаться от этого, у него нет сил для этой работы. Если он обязан работать по какой-то причине, то в этой работе у него нет никакого настроения.
1: Из сказанного поймем сейчас связь между человеком, Адамом, и землей. То, о чем мы спрашивали, что означает, что земля не производила плодов в мир, пока не был создан Адам. Несмотря на то, что вся сила, требуемая ей, и все, что нужно, уже было в земле. И дело в том, что, как сказано выше, в духовной работе земля называется высшей Малхут, то есть Кнессет Исраэль, которая получает высшее благо для творений, поскольку все души происходят от нее. И со стороны Творца все уже исправлено наилучшим образом. Как говорит Бааль Сулам, и дело в том, что на самом деле, когда возник замысел создать души, мысль Творца могла тут же все завершить. Ведь он не нуждается в инструменте исполнения, подобно нам. И тотчас же вышли и образовались все души и все миры, которые должны будут быть созданы, наполненные всем благом и наслаждением и негой, которые души должны будут получить в окончательном исправлении. То есть после того, как желание получать заключенное в душах уже полностью получило все свое исправление и превратилось в чистую отдачу. И это происходит по той причине, что в вечности Творца прошлое, будущее и настоящее суть одна. И этим следует объяснить связь между человеком, Адамом, и землей. То есть, если есть Адам, земля производит свои плоды. Земля имеется в виду желание получать, которое уже получило все свое исправление в совершенном виде. И это означает, что со стороны Творца все закончилось в полном совершенстве, и нечего добавить к этому. И сейчас же вышли и образовались все души, наполненные всем благом и наслаждением. Однако для того, чтобы творения насладились от плодов Малхут, которые она получила, их уже Малхут, которая называется

0: Земля не дает творениям прежде, чем они исправят свое желание получать намерением ради отдачи, по причине исправления, которое было сделано, чтобы у них было совпадение по форме. Получается, что все то время, пока человек не достигнет человеческой ступени Адам, которая называется свойством отдачи Высшему, как сказано выше, что дух человека возносится ввысь, то есть человеком называется тот, все действия которого будут ради Творца, в то время как животный дух опускается вниз, то есть ради собственной выгоды. Малхут, которая называется Земля, не может показать благо и наслаждение, которое она получила для творения. И это, как сказано в книге Зоар, «Ростки показались на земле». То есть все было в земле, но она не производила плодов в мир, пока не был создан Адам. Ведь до того, как творение достигает человеческого уровня Адам, творение не видит никаких плодов от Малхут, которая называется Земля. Из сказанного поймем ответ на наш вопрос о том, что говорит книга Зоар, и голос горлицы слышен в земле нашей. Это речь Творца, которой не было в мире до того, как был создан Адам. Объяснение таково, что прежде, чем человек достигнет человеческого уровня Адам, то есть выйдет из категории животного, человек находится в скрытии, и невозможно услышать голос Творца. И это называется, что речи Творца не было в мире до того, как был создан Адам. И только потом, когда человек достигает человеческого уровня Адам, тогда он слышит речь Творца. И речь Творца называется Тора. И тогда он удостаивается свойства Торы, которое называется имена Творца. И это называется речь Творца. И Тора не относится к категории знания, как остальные науки, а Тора — это речь Творца. Однако человек не может с легкостью достичь человеческого уровня, выйти из категории животного. Это из-за того, что служение Творцу всегда противоположно ему по свойствам. И только из двух крайностей рождается средняя линия, как написано в песне «Ари», правая и левая, и между ними невеста. То есть с помощью правого и левого, то есть двух противоположностей, из них рождается свойство высшей небесной Малхут, которая называется невеста. И известно, что Малхут называется свойством веры. И чтобы удостоиться свойства веры, для этого вначале нужно выйти из животного свойства, которое называется эгоистической любовью, как сказано выше, что дух животного опускается вниз, а вниз означает вниз по важности. И это свойство животного, которое может работать только ради собственной выгоды. А когда творение еще находится под властью желания получать ради себя, оно может получать только лишь частичную веру. То есть у него есть падения и подъемы, и во время падения у него теряются силы веры, поскольку падение происходит от какого-то изъяна, а все изъяны приходят к творению, когда оно погружено в эгоистическую любовь к себе. Поэтому есть исправление для творения, чтобы оно не нанесло вред царю, у него исчезает вера в реальность Творца. Как сказано в предисловии книги Зоар, смотри там. И поскольку существует правило, что человек не может идти на одной ноге, а должен идти на двух, это указывает также на то, что происходит в духовном, потому что правое — это совершенство. То есть первое начало, когда творение желает войти в работу Творца, это значит, что он нуждается в вере в Творца. И не важна мера веры, а насколько у него есть вера, он уже способен начать исполнять Тору и заповеди. И каждый день он добавляет, насколько это возможно. Однако это состояние не называется свойством правого, а называется одной линией, и это называется неживым уровнем святости. Из этого неживого выходят все остальные уровни, которые называются растительный, животный и говорящий. Как сказано, все произошло из праха. И объясняет эта книга Зоар словами «даже солнечный круг». То есть все должны начинать с неживого уровня святости. Но следует знать, что так же, как в материальное неживое человеку не нужно вкладывать усилия, чтобы неживое было проявлено, ведь неживой уровень развивается согласно развитию природы. То есть если человек не наносит ущерб неживому на материальном уровне, то оно развивается, например. Если человек не портит землю, или вытаскивает камни из земли, неживой уровень развивается. Также и на неживом уровне святости. Если он не портит свои действия, тогда его неживой уровень святости развивается, но он не нуждается ни в каком намерении, мысли для того, чтобы продолжать развивать свой неживой уровень святости. Тогда как, если он хочет войти в свойства растительного уровня, а мы видим в материальном, что растительное уже нуждается в специальном уходе, и нужно дать ему питание, то есть воду и солнце. И также исправлять неживое, из которого выходит растительное, это вспахивание и так далее, а также убирать остальные растения, которые не относится к этому растению, а к тому растению, которое человек хочет вырасти из этого неживого, как в материальном убирают сорняки, которые мешают расти. Также для растительного уровня святости необходимо вложить мысль и желание, как дать питание этому неживому. То есть вспахать его. То есть необходимо обратить желание получать заключенное в нем на намерение ради отдачи и тому подобное. И тогда можно говорить о работе в правой и левой линиях. Ведь дело в том, что то, что до этого было одной линией, являющейся свойством действия, этим человек должен пользоваться в виде правой линии. Другими словами, простое действие он должен ценить и говорить, что он воздает великую благодарность Творцу за то, что он удостоил его делать простые вещи в абсолютной простоте. И сказать, что и этого он тоже недостоин, что Творец дал ему в подарок возможность служить ему в простоте. И вместе с этим перейти в левую линию, то есть подвергнуть себя критическому анализу, действительно ли он является работником Творца, или он работает ради себя, то есть ради собственной выгоды, а не ради пользы Творца. И об этом он должен молиться, видя, насколько он погружен в эгоистическую любовь. Иногда он видит, что он не способен молиться, чтобы Творец помог ему, вытащив его из-под власти эгоистической любви. А иногда он находится еще в более худшем состоянии, то есть он не желает даже и без молитвы, чтобы Творец вытащил его из эгоистической любви, а наоборот, у него есть желание, чтобы Творец помог ему, чтобы он смог наполнить желание получать для себя любым наполнением, которым только можно его наполнить. И это называется свойство левой линии. Ибо то, что нуждается в исправлении, называется в духовном левой линии. Получается, что тут есть две противоположности. С одной стороны, человеку говорят, что порядок работы таков, что человек должен стараться поддерживать одну линию во всем ее совершенстве. Другими словами, так же, как когда творение находилось в состоянии неживого, называемого одной линией, и ощущала себя совершенным человеком, и у него была радость и хорошее состояние духа от того, что оно знало, что оно обладает совершенством, и ему нечего добавить, кроме количества. И причина этого была в том, что у него не было никакого представления о свойстве растительного. Оно думало, что свойство неживого есть совершенство, которое человек должен реализовать. Поэтому оно ощущало хорошее состояние духа из-за ощущения совершенства и не могло понять, почему все творения не обладают его разумом. Тогда как сейчас, когда у него есть представление, что такое свойство растительного, у него уже нет совершенства одной линии. Поэтому человек должен сейчас приложить большое усилие, чтобы он мог ценить и получать жизненные соки из правой линии, подобно тому, как он получал от нее, когда она была в виде одной линии. А причина этого в том, что левая линия дает ему понять, что это не является совершенством. Почему же действительно нужно идти в правой линии? Ответ — это из-за правды. То есть человек должен ценить ту небольшую связь со святостью, которая у него есть. Это стоит многого. И тут наступает время воздать благодарность Творцу. А потом он должен вернуться в левую линию, ведь истина является и то, что следует работать ради небес. И из двух этих, то есть со стороны совершенства и важности правой линии, и со стороны хисарона левой линии, человек удостаивается средней линии. И это, как сказано, правая и левая, и между ними невеста.
1: Давка пхинат цомех, ше царих лаосиф...
2: Растительный уровень, который нужно добавить, проживание, заработок и новые желания. Убрать ненужные мешающие растения, прополоть, подходить здраво к происходящему, добавить анализ, критику, как он продвигается, что можно еще добавить. То же самое мы должны быть постоянно в мысли о том, что можно добавить десятки, чтобы можно было продвигаться в сторону цели.
0: Да, именно так. Вчера, после того, как Алекс написал, что он читает статью, я взял это за пример и тоже читал вчера вечером перед уроком. И сегодня это намного легче понять и войти в это. Ну, в целом, Творец создал творение, которое уже совершенно наполнено с его стороны. И нам только работать над собой, чтобы постепенно исправлять с помощью настоящее окружение, чтобы постепенно это принять, чтобы мы соответствовали получению. Перейдем к уроку 22 января 2002.
2: Мы прослушали урок Шлаве Сулам, что означает, что земля не производила плодов, пока не был создан человек в духовной работе. Человек, который идет, идет на двух ногах, в состояниях, которые постоянно меняются, не прекращаются, и в каждом состоянии он должен держаться направление к цели. И из того, что его бросают из состояния в состояние, он принимает это всякий раз как возможность обновить
0: курс, направление.
2: Направление. Свое направление.
0: Компас?
2: Ну, хорошо, пусть компас. Если он чувствует, что он не меняется, то есть не дают ему свыше затруднений, падений, разочарований, разных чуждых мыслей, плохого настроения, путаницы, всякого такого рода, тяги к наслаждениям. Если всего этого не дают свыше, это признак того, что он в состоянии неживого. То есть это состояние должно вызвать у него беспокойство, если так к нему относятся свыше. Почему? Может быть, из-за того, что он еще не готов к тому, чтобы получить изменения, и поэтому он должен позаботиться о себе, чтобы вооружиться силой группы, силой Торы, силой учебы, упорством. Тогда придут помехи, и уже над ними он всегда исправляет свое направление по отношению к цели и приближается к цели. А к цели приближаются только с помощью силы веры. Что значит сила веры? Он тут нам говорит. Написано в статье. Известно, что Малхут называется свойством веры. И что это значит? Чтобы удостоиться свойства веры, прежде нужно выйти из состояния животного, которое называется эгоистической любовью. И сказано, что дух животного спускается вниз, а «вниз» означает «вниз по важности». Это свойство животного, которое может работать только ради собственной выгоды. То есть, если человек работает только ради собственной выгоды, он называется животным, и значит, у него еще нет веры. Он должен подняться выше животного состояния, чтобы перестать думать о себе, и тогда у него будет то, что называется свойством веры. То есть вера — это не есть некоторое воображаемое ощущение или какая-то мысль или свойство, которое может быть в человеке во время скрытия или в то время, когда он животное. А текст. Когда творение еще находится под властью желания получать ради себя, оно может получить только лишь частичную веру. То есть у него есть падения и подъемы, и во время падения у него теряются силы веры. А мы думаем наоборот. В то время, когда я в падении, нахожусь во тьме, вот тогда мне нужна сила веры. Когда нет света, когда нет у меня контакта с Высшим, с Духовным, вот тогда мне нужна какая-то сила, которая называется верой, чтобы помогла мне, чтобы поддержала меня. Он говорит, не так. Это совсем не то, как мы думаем. Вера по Каббале — это нечто другое. В то время, когда я получаю падение, то есть когда теряется связь с Высшим, с Духовным, это называется, что у меня потерялась вера. Поскольку падение происходит от какого-то изъяна, а все изъяны приходят к творению, когда оно погружено в эгоистическую любовь к себе. Поэтому есть исправление для творения, чтобы оно не нанесло вред царю, у него исчезает вера в реальности Творца. То есть ощущение Творца и вера — это одно и то же. Значит, что нет у меня ощущения Творца, я могу верить, что Он существует, ну, как мы считаем в этом мире. Не называется вера, это просто разговоры, в которых нет ни обоснования, и ничто за этим не стоит, никакой силы. Если они удерживают Творца внутри себя, если я не ощущаю Его, то просто для меня Его не существует. Я не могу ничего сделать относительно такой реальности. Наоборот, ощущение Творца, ощущение Высшего в моих чувствах внутри меня, вот это все дает мне силу, называемую верой. Я могу противостоять своему злому началу и превратить его по-настоящему, занимаясь им постепенно, в исправлении намерения ради отдачи. То есть вера — это сила, которую человек получает в результате ощущения Творца. Не надо ждать, что придет некоторая такая сила в то время, когда находишься во тьме. Понятно? То есть нет такого состояния, чтобы было скрытие, и вместе с тем была бы сила работать против желания получать. А раскрытие Творца, вера в Него, ощущение Его, сила работать против желания получать, за махсоном в духовном, все это одно и то же. Поэтому человек не следует ожидать, что вообще он будет в чем-то отличаться от того, что чем-то будет отличаться до того, как он перейдет махсон. Это совсем не так, как принято считать в народе, что сейчас у меня нет ничего, поэтому должна быть вера. Отсюда возникает вопрос, что же тогда называется свет хасадим без света хохма? И то, что во тьме, как бы у человека есть возможность удержать себя, это называется свет хасадим. Свет хасадим. То есть это то же самое раскрытие Творца и ощущение божественности лишь в той мере, в которой дает мне возможность удерживать себя над моим желанием получать. Когда я удерживаю желание получать под собой, я управляю им. Еще раз. Чем? Силой, ощущением Творца. То есть невозможно сделать ничего, пока Творец не раскроется. Это то, что он пишет здесь, на 137 странице в этой статье.
0: До того, как человек переходит махсон, может ли быть замена веры по группа?
2: Да, это не замена вере группа. Группа также и после махсона есть работа с группой, но не такая. То есть, безусловно, сила, которую нужно приобрести. Правильные мысли, новые усиления хороших мыслей. То есть все это, да, весь этот путь происходит силой группы, да?
0: Это не совсем укладывается в понимании. Если есть хорошее что-то в период скрытия, есть возможность выбирать, и этого потом нет, то именно здесь не нужно просить раскрытия. С другой стороны, без раскрытия нет возможности работать. Сила веры — это только в раскрытии.
2: Нет. Что же означает тогда вера, а не знание и не что-либо другое? Почему это называется верой? Если я прошу раскрытия божественности только для того, чтобы управлять своим желанием получать своей природой, это называется, что я у него прошу силу веры?
3: Okay.
0: Хорошо, что это за понятие частичной веры, как бы, которое есть до Максома?
2: До Максома есть частичная вера, имеется в виду, что есть некоторое свечение, которое дает человеку уверенность в том, что то, что написано в этих книгах, что-то в этом есть. Какое-то ощущение, это все-таки, да, ощущение не просто так, что я от кого-то услышал и следую согласно этому, тогда это вообще не называется, что я работаю со своим разумом.
0: Он пишет здесь в тексте, что работа начинается с неживого уровня, а затем переходит к растительному. Как происходит таким образом, что из неживого переход к растительному и потом к живому?
2: Если человек не меняется, означает ступень неживого. Что значит, что он неживой, что не меняется? Разница между меняющимся и не меняющимся. То есть он делает действия. Может быть, тысячи разных действий в минуту. Он что-то все время делает. Он работает на кухне, он может поддерживать весь Нейбарух. Все это прекрасно. Если он не вкладывает в это намерение, он остается на неживом уровне и не развивается. Может быть, кто-то другой делает совсем немного. Да, то, что нужно, и вообще как бы вся нагрузка в группе делится, распределяется на каждого. Но он в каждое свое действие вкладывает все больше и больше намерений, мыслей, намерений в это отношение. То есть он делает действия, разумеется, невозможно без действия. Все исходит из земли, то, что называется, из неживого. Но насколько он добавляет к этому действия, вот в этом он и растет. И это отличие, это разница между камнем и растительным. В соответствии с тем, какую мысль или намерение он вкладывает, соответственно, этому он или уровень растительный, или животный, или говорящий. Тут разница уже в намерении. Но в любом случае есть у него уже какие-то намерения, и есть какие-то внутренние мысли, борьба, левое ли не, правое ли не, разные порывы. То есть он уже живет не только от того, что он просто существует, он приходит учиться, как бы учится, рисует чертежи и там все такое. Это как раз то, что я вчера написал письмо Лизерину. Он меня спросил, может ли он преподавать в Америке от нашего имени. И я ему ответил, что разница между тобой и нами может быть в том, что ты прекрасно знаешь материал. Может быть, не меньше, чем и мы. И не это важно, но какой посыл ты передаешь, чему ты будешь их обучать, будешь ли ты, обучаешь ли ты их находиться в пути и не только приобретать разные знания и все такое, что, чтобы через несколько лет они стали бы просто чемпионами в том, что написано, будут наизусть знать Гмару. Скажем, учение 10 сферот, можешь им провести экзамен, и они тебе будут точно ответить о том, что написано. Но о том, что есть что-то более внутреннее, это ты им передаешь, ты этого хочешь. Если ты это хочешь, для тебя, для этого нужна группа, для этого нужно развитие, нужны изменения. У тебя это есть, к этому ты стремишься.
0: Так это его горючее?
2: Это его горючее? Может быть, я не знаю. Да нет, он сам, ему нравится мудрость.
3: Ну,
2: нет, просто я его привел просто в пример. Он сам по себе немного странный, вообще не о нем речь. Мы говорим о том, что есть разница между неживым и живым, или растительным и живым, или говорящим. Это уже другое. Тут речь о выяснениях. А в чем вопрос?
0: Я спрашиваю, откуда приходит к неживому хицарон быть растительным? Никогда неживое ведь не может.
2: Не, от неживого к растительному переход — это два разных мира. Быть растительным — это означает, что у тебя уже есть точка в сердце. Если не дана точка в сердце, бина, которая начинает развиваться внутри человека, в земле, внутри неживого, тогда из этого ничего не выйдет. Вода, бина — это то, что дает жизнь. Без этого ничего наверняка не будет. Так и не требуется просто так от человека с улицы. Почему ты животное? Тот ответ — обратись к тому, кто тебя создал. Ты не можешь обратиться к нему с претензиями, и только к тому, у кого есть точка в сердце. Вот к нему ты можешь обратиться, ты можешь ему помочь, ты можешь ему показать, что есть методика, и можно развивать эту точку. Вот и все. Кроме того, у каждого есть и отличие в проявлении, в мере развития, в темпе. Это уже другая история.
0: Как в группе можно развить желание к силе веры?
2: Желание к силе веры у одного человека и в группе можно развить только из необходимости. Если у меня не будет силы веры, то есть ощущения Творца, то я не смогу вообще управлять своей природой. То есть я всегда... Я буду смотреть на себя и буду видеть на себе, насколько меня кидает по разным желаниям и разным тягам, которые есть во мне, и я с ними ничего не могу сделать. То есть иногда человек вот показывает такой пример, ему кажется, что он может сейчас сделать что-то плохое, и он никак не может это предотвратить. Никогда не чувствовал такого? Ну ладно, еще почувствуешь. Если будешь дальше развиваться, почувствуешь, все, почувствуешь. Не волнуйся, почему все это нам дается? Чтобы обучить нас, что мы сами по себе, внутри нас, никогда не можем найти силы, чтобы справиться с самим собой. И только с помощью внешней силы. А эта внешняя сила действительно справляться с желанием получать, не давать какого-то расчета, мне это выгодно не делать, иначе получу удары, стоит вместо этого где-то заработать что-то побольше. Не такой расчет, понимаешь? И то, на чем основано наше воспитание. Так говорят, для чего тебе это? Лучше сделай это, тебе будет так лучше. Не будь таким, и тогда все будет хорошо. Мы так обучаем и себя, и своих детей, и весь мир. Что именно? Выгодно быть лучше, более вежливым, более таким-то, не вредить ближнему. Для чего? Чтобы они тебе не навредили. Надо сделать мир в мире. Для чего? Миру нужен мир. Почему не война? Что этот мир делает? Если он ведет к животному уровню. Но мы так учимся, потому что у нас нет выбора в рамках этого мира. Ты можешь дать замену вместо одного проявления животной жизни другую животную выгоду. Если в то же время ты хочешь быть выше животного уровня, ты должен войти в ощущение Творца. И только ты, если чувствуешь духовность, что значит чувствуешь? То, что в тебе есть его сила, и то, что ты можешь в той мере, в которой в тебе есть эта сила, управлять желанием, получать, властвовать, уже не дать ему одно вместо другого. Давай это не сделаем, сделаем что-то другое. Я боюсь, что получу какие-то удары, или, может быть, там мы больше заработаем. Ты просто не даешь вообще... никакой замены, выгоды на его языке. Ты просто им управляешь, и все. А это возможно только если у тебя есть внутри соответствующая сила Творца. И эта сила называется верой. Вот тогда тот, кто не выходит из рамок этого мира над Махсомом, он всегда идет, но у него всегда как бы торговля, купля-продажа. Обмен желанием получать одно вместо другого или что-то вместо чего-то третьего. То есть управляет в любом случае желание получать. Человек в любом случае выстраивает для себя какой-то распорядок приоритетов, ценностей. Да. порядок приоритетов. То есть он может промыть свой разум с помощью группы. Это может быть внешнее общество, не знаю, газета или школа. Но без этого мы вообще ничего не исправляем. Может быть, мы даже якобы делаем еще больше изъянов, потому что нам кажется, что мы становимся лучше. Ну вот поговори со всеми этими желающими, прекраснодушными, так называемыми, гринписами и так далее. Вкладываю всю свою жизнь ради кошек или ради дельфинов или кого-то еще, чтобы они жили. Человек...

0: Что это намерение, которое человек добавляет перед действием, которое он делает внутри группы?
1: Так же, как человек делает намерение перед каждым действием, если он не хочет быть не живым, а выше этого, он должен думать, что каково его намерение. Ну, скажем, намерение — это как благословение, когда Тора обязывает нас делать благословение, да? Или же мы говорим, вот я готов и настроен. Да, есть всякие такие предложения, которые говорят перед действием. О чем они говорят? Они говорят о содержании того, что я собираюсь сделать, потому что само исполнение будет просто или со стороны природы, когда меня воспитали так поступать, и если это принял уже как врожденный инстинкт, привычку, которая стала второй натурой, и я, если не делаю по привычке, страдаю, тогда все мое страдание, моя природа теперь обязывает меня делать это. На этом мне не нужно никакого благословения и напоминания. Так зачем мне нужно именно истории, тоже как бы делать для себя всякие напоминания такие, для чего я это делаю, благословен ты Творец и так далее, перед тем, как я делаю, напомнить себя как бы, что когда я делаю это действие, то не делаю так, как животное, не как камень, как неживое, а я делаю это ради особой цели, и она обязывает меня это делать. Поэтому человек, который входит в изучение Каббалы, его действие ослабевает полностью. Почему? Потому что он уже входит в область, где все действия будут связаны с намерениями. До этого могло быть, что делал действие без намерения. А теперь он видит, что он во внутреннем своем ощущении, даже без понимания еще, ощущает, что действие без намерения на уровне, когда он поднялся выше уровня неживого, он немного поднялся к растительному, а на этом уровне действие без намерения вообще не считается действием, считается ничем, ничем, и тогда он перестает делать. Поэтому все же должна быть важность действия, потому что пока что ты не можешь присоединить к нему намерение. Но если у тебя не будет действия, то и намерение. Тебе не будет за что зацепиться, так стоит все же соблюдать действия в определенной мере для того, чтобы присоединить к этому намерение. Потому что действительно действие без намерения как тело без души. Теперь, если мы в этом тоже думаем о группе, о каждом действии, которое я совершаю, каждом действии, которое я делаю, просто животное, да? Я учитываю, что я часть группы, и они стоят за мной, или выполняю это на пользу всем нам, да? Тогда здесь уже совершенно другой расчет. Здесь он сразу уже поднимается со ступени растительного на ступень человека, потому что группа относится к уровню человека. Поэтому здесь уже другие расчеты. Самоотмена, объединение — это относится к уровню человека, чего нет ни у растительного, ни у животного.
0: Как сохранить, чтобы всегда намерение было правильным? Чтобы человек не лгал самому себе? Как позаботиться о чистоте намерения? Чтобы человек попробовал все это?
1: Заботиться о намерении — это война. Война. Нужно делать всякие упражнения. Нужно, что тебе напоминали об этом. Нужно, чтобы ты сделал всякие там знаки в пути, будильник каждые полчаса, я не знаю, вещи такого рода. Все. Я делал здесь, когда ездил с Рабашем при вождении, ставил себе всякие знаки, отмечал на руке. Он смеялся над этим. Почему? Потому что я смотрел на это один раз, а затем на несколько часов забывал, вообще смотрел. Не видел этого знака, он мне ничего не

0: упоминал. Это так не поможет, но пробовать нужно все, потому что все вещи подобного вида продвигают к следующему провалу. Мы идем от провала к провалу, ведь так нужно идти от силы к силе. Так получается.
1: Вы говорили, что группа — это уровень человека.
0: Не понял. А группа — это уровень человека, потому что ни у растительного, ни у животного нет вообще в природе желания отменять себя по отношению к к другому, считаться с другим, объединяться с другим. Есть стаи, есть стадо всевозможного рода. Есть такие вещи, но это на животной основе, без самоотмены, а ради объединения и дополнительной прибыли. Да? Здесь есть какой-то элемент самоотмены, духовный элемент в том, что я соединяюсь с другими. Поэтому это сразу подбрасывает, если я в каждой мысли, в каждой вещи объединяю себя с группой, неважно что, но так соединяю себя так в мысли с группой, сразу же мое действие поднимается по уровню. Да.
1: Много действий, которые мы делаем, связаны с ежедневной рутиной. Тут учимся. Что делать с рутиной?
0: Нет рутины, нет такой вещи рутина. Проблема, что привычка становится природой, а природа — это уже мертвая.
1: Как удержать намерение?
0: Намерение — это просто перед любой вещью, которую ты делаешь, нужно единство с группой, но с группой проблема, а нужно с группой.
1: Когда действие направлено наружу.
0: Ну так что наружу? Я сижу сейчас перед телевизором, ну, в студии или там на радио. Ну, или я даю какую-то беседу, интервью или лекцию. Так почему я не могу ощущать, что группа связана со мной, стоит за мной, и что я сейчас делаю добро им и всему нашему делу? Я обязан это соединить с внутренним кли. Это не шутка. Нам кажется, что это какая-то вещь, но еще маленькая побочная мысль. Нет, это уводит тебя из твоего эгоизма. Все-таки соединяет тебя с чем-то внешним.
1: Да. Вопрос по тексту. Он пишет в статье: этим человек должен пользоваться в виде правой линии. Другими словами, простое действие должен ценить и сказать, что он воздает великую благодарность Творцу за то, что удостоил его выполнять простые действия в простоте, и сказать, что недостоин.
0: А в чем вопрос?
1: Про недостоин, что такое, что это означает? То есть он пишет про то, что он недостоин того, что Творец дал ему подарок.
0: А на самом деле Рабаш пишет здесь не в очень понятном виде. Правая линия называется, что я получаю, это хесед. Правая линия, это называется, что я получаю сверху, как это есть, без всякой критики, без того, чтобы вмешиваться в это с моим желанием получать. А то, что я получаю, это совершенство. И то, что мне дают сверху, я хочу быть, слиться этим, осуществлять это, не вкладывая в это... Не вкладывая это в свою природу, только быть слитым с этим законом, с этой идеей, с этим действием. Это называется правая линия. Тогда, если я осуществляю это свойство правой линии, что теперь раскрывается мне, это называется, что я слит с правой линией, это называется, что я не вкладываю в это мой авиют. Все. Чист. Теперь я понял уловил эту меру правой линии с моим авиютом дешореш. И теперь я уже начинаю присоединять к этому остальной авиют, который есть у меня. Уже начинаю пользоваться левой линией. И тогда над левой линией я расту. От Ибура к Яника, потом к Махин. Смотри, иногда он не пишет настолько уж точно, что это, что этого он недостоин. Это тоже, что значит, что этого он недостоин. Он хочет сказать, что само действие не настолько уж важно вообще. И действительно, само по себе оно немногого стоит, но поскольку Творец дал ему это, и дал ему это в подарок, и он ощущает, что на самом деле ему это не полагается, и хотя это очень маленькая вещь, ничего не стоит, но для него это все. Это называется правой линией. Не начинает критиковать себе ничего.
1: С точки зрения веры, в каком месте говорится тут о трепете, свойстве трепета? Это в чем-то внутри веры или это что-то отдельное, совершенно другое?
2: Эмуна колелит битухо, битуха арбе афханот.
3: Вера содержит в себе очень много разных параметров, потому что вера — это ощущение Творца в килим творения. И это ощущение приносит творению не наполнение его желания получать, а дает ему силу, осознание величия Творца. То есть присутствие Творца в творении таким образом, что творение ощущает Творца, а не ощущает, что чем-то наполняется от него, а ощущает именно его. Ты чувствуешь человека большого, он великий, он не имеет к тебе отношения, он не призван служить тебе, ничего, только ощущаешь его. Но ты наполняешь его, ощущение его как великого, властвующего. Если ты хочешь приобрести это, чтобы как-то управлять своей природой, это ощущение в общем называется верой. В вере у тебя есть ощущение уверенности прежде всего. Уверенность в том, что ты причастный к великому. И то, что ты предан ему, вот своей уверенности, ты находишься как зародыш, есть цель. Быть причастным к этому великому во всем авиюте, который раскроется, это цель. Это цель. Конечно, это сразу раскрывается тебе. Желание получать в том, что чувствует Творца, хочет только одного, как бы по своей природе. Так вот, принизить себя и быть преданным. Отдаться. Тут есть много разных ощущений, впечатлений. И в итоге это называется верой. То есть общая сила, сила абсак. Силы для экрана, который формирует экран, они в итоге называются, в общем, называются верой. Поэтому аб называется хесед, поэтому из бины выходит свет, который исправляет кли, свет хухма, который исправляет кли. То есть мы не считаемся с тем, какой свет, мы считаемся с тем, что он делает.
4: Кажется, что здесь есть противоречие, вера дает уверенность, а с другой стороны человеку необходим трепет.
3: Ты говоришь, что здесь есть противоречие. Мы должны быть в уверенности, должны ощущать себя находящимися внутри управление Творца нами, что может быть лучше, надежнее, с одной стороны. С другой стороны, мы должны испытывать трепет, страх, поиск. То есть эти вещи противоречат друг другу, верно? Ну и что? Но они противоречат друг другу, потому что ты хочешь проверять их из того же материала, из того же кли, из желания получать. И ты не понимаешь, что два этих противоречия ощущаются у нас так, потому что они относятся к разным источникам, к желанию получать и к желанию отдавать. То есть я должен быть уверенным в вере, в ощущении Творца, совершенства, в моих отдающих келим, а не в получающих келим. В получающих келим, если я захочу ощутить ту же уверенность, веру, силу, вечность, я ощущу тьму. Ты понимаешь?
2: Зеу, затумер...
3: То есть, если я собираюсь проверить какое-то явление, я должен проверить его из своего эгоизма и из своего альтруизма. Тогда я увижу, что, с одной стороны, это дает мне радости, всякие какие-то хорошие ощущения, такие позитивные. А если я проверю это с другой стороны, то это дает мне отрицательные эмоции. И тут нет противоречия, что одновременно я могу ощущать и радость, и совершенство, и также недостатки, и тревогу. Если бы я не состоял из двух сил творения Творца внутри себя, я не смог бы ощущать эти вещи. Но если у меня есть два этих корня внутри меня, то я могу ощущать противоположные вещи. Противоположности. И в одном носителе свет светит мне, проявляется во мне. Если я готов к этому, то я получаю от этого силы, постоянство, упорство и всякие положительные вещи, и в исправлениях, и в наполнениях. Но если я не готов к этому, то тот же свет ощущается во мне, как тьма, страшные боли, проблемы, страдания.
4: То есть свет, который раскрывается, дает ощущение уверенности и ощущение совершенства.
3: Тот же свет, который дает ощущение уверенности и совершенства в выдающих килим, дает тьму и страшные страдания в получающих килим. Поэтому мы говорим, там, где ты ощущаешь вот эти страшные вещи, ужасные боли, страдания, там раскроется капля единения, благо и совершенство. Именно там. Потому что там ты построишь самый большой экран в этих страшных и ужасных и темных местах. И там, где будут страдания, там и будет самый большой экран. Тогда ты получишь именно большое раскрытие.
4: То, что человек боится, есть страх потерять, это не со стороны получения? Страшно сказать, чтобы этого у меня не было.
3: Значит, вопрос, если есть страх, как он объясняет в предисловии книги Зоар, в Кудин Деурайта, есть страх, чтобы мне было хорошо, и моим детям было хорошо, и райские кущи, и так далее. И есть страх, что относительно Творца, смогу ли я сделать ему что-нибудь хорошее?
4: Рав, у нас сегодня Зоар.
3: Ну, что поделаешь, все тут поднимают руки. Нам нужно учиться.
4: Невозможно ничего сделать, пока Творец не раскроется.
3: Да.
4: Если человек переходит от одного скрытия к обычному скрытию,
3: да.
4: Он способен что-то сделать?
3: Да. Разница между двойным скрытием и одинарным скрытием колоссальная. Это человек даже... не находясь над Махсовым, еще находясь в этом мире, но он живет в ощущении присутствия Творца. Он чувствует, что Творец существует, что он живой, наблюдает за ним, управляет им, делает ему всякие вещи, да? И также и плохие. Но он не видит всех этих плохих вещей, что Творец делает, что они вообще не плохие, а хорошие. Он думает, что они плохие, и Творец таким образом обучает его, скажем, воспитывает. Это называется скрытие лика, что Творец бьет и этим делает мне что-то хорошее. Когда я прохожу Махсом и вхожу в вознаграждение и наказание, начинаю оправдывать Творца из того, что я узнаю сейчас, что Он делал мне раньше, я сейчас начинаю узнавать, и я вижу, что Он не делал мне ничего плохого. Исходя из этого, я начинаю оправдывать его. Это называется, что прегрешение, которое он сделал, хотя для меня, но бил меня, да, теперь становится заслугами. То есть он не бил меня совсем. Это вообще не было ударом.
4: Если группа служит верой, как бы инструмент веры. Нет ли опасности, что человек не ощутит из-за этого свой личный хиссарон в вере? Он все время будет получать как бы силу веры, как будто она существует.
3: Есть опасность, что человек, который будет погружен в связь с группой, перестанет ощущать себя и будет ощущать только группу.
4: А где граница?
3: Где же граница? Чтобы все-таки как-то сохранить свою уникальность, индивидуальность, потому что человек, он каждый как жемчужина, часть Адама решенная, его душа особенная. Как же теперь он сможет это вообще стереть всю свою индивидуальность и быть полностью проданным в группе? Что же это такое? Что же, если вообще смысл отменяться перед большинством? Наоборот, Баля-Сулам пишет в статьях: следовать за большинством — это работа в обществе. У нас нужно следовать за личностью, за индивидуумом. Тогда, если я особенный, как же сейчас я собираюсь это все стереть, ведь это Творец дал мне? Этим я реализую замысел творения. Именно таким образом, когда человек отменяет себя относительно группы, этим он поднимает свою индивидуальность во много-много раз и лично, индивидуально, именно относительно Творца, потому что он усиливает все свои силы с помощью группы. Он никогда не исчезает в ней. Что значит «исчезает»? В том, что ты отменяешь свое использование ради получения для себя, тебе кажется, что ты отменяешь и не существуешь. Но именно этим ты как раз удостаиваешься использования ради отдачи. Мы думаем так: если я только даю и не получаю, только даю все от себя наружу, где же я тогда ощущаюсь? Это действие, которое дает тебе действительно вечное и совершенное духовное состояние, именно когда ты даешь. Действие получения в истинном духовном пространстве не существует, оно не ощущается. Поэтому реализация себя в том, что ты даешь. Самореализация в том, что ты стираешь свое «я». Что значит «стираешь»? Ну, не то, что стираешь, а, ну, так говорят. Ты не учитываешь свои личные интересы. Это самая большая реализация личности. Именно в этом ты растешь. Ты должен вырасти до уровня Творца, до размера Творца. Ты один и каждый здесь должен вырасти и стать таким, как Творец. Разве это называется, что это действие, отдача, ради отдачи стирает человека, из точки ты должен стать огромным парцуфом в 10 сферот на уровне Адама Кадмона, от одного края до другого, от края до края. Ну, это мой друг.
4: В статье он пишет о разнице между человеком и животным. Он пишет здесь два раза, а с первым и вторым трепете. Вы можете объяснить, в чем разница между первым и вторым трепетом?
3: Первый страх или трепет, и второй. Может быть, нужно посмотреть статью. Может быть, он объясняет это согласно тому, что написано в предисловии книги Зор, что первый страх — это животный страх, а второй — он духовный. То есть первый страх, когда человек боится за себя и за своих близких, семью и так далее. И за то, что есть у них в этом мире, и что же будет с ними в будущем мире. В будущем мире своем он думает о том, что будет после того, как он умрет. Но мы должны понимать, что мы не учим ни одного слова о том, что происходит с душами после того, как тело умирает. Мы учим только то, что происходит с душами в то время, когда их тело живо, и душа постигает Творца, духовное ощущение Творца. Это мы учим. Тогда что же она ощущает? Об этом каббалисты пишут. Как достичь этого ощущения и что ощутить? А что происходит с душами после того, как тело, вот это животное, умирает, это животное умирает? Об этом не написано ни в одном месте, потому что это не наше дело. Нам пишут только то, что связано с нашим исправлением, и ничего большего. Они такие жестокие. Я хочу знать, что произойдет после того, как я умру. Есть ли еще какое-то существование у меня? Или только когда я возвращаюсь сюда, вместе с этим телом, а без тела моя душа что, она не существует? Или она не ощущается уже во мне? Или она включена в бесконечность, и нет у нее никакого личного ощущения? Или она относится к строению Адама Ришона, который находится в полном исправлении, и снова потом должен спуститься или что-то еще? Что происходит здесь? Что это за реальность такая? Когда... Кто же я такой тогда? Я это... Тот, кто относится к этой душе, или я тот, кто чувствует это через это тело, ощущает душу. Они практически не объясняют нам это. Бали Сулам пишет об этом в письме. Что вопрос душ, которые отделены от тела, короче, нету вообще об этом ничего. Помните, я не помню, в каком именно письме как это написано, но это написано. На самом деле так. Поэтому тот, кто думает, воображает, что ему будет хорошо в этом мире, и его детям, семье, близким, даже народу, даже всему миру, неважно, пусть будет хорошо всему миру. И также в будущем мире. Пусть каждый получит райский сад, там есть место для всех. В чем проблема? Это называется животным страхом. Есть более высокий страх. Страх отдачи Творцу. Смогу ли я? Способен ли я? Удостоюсь ли я этого? И так далее. Достаточно ли я отдаю ему? После того, как я уже отдаю. Это называется духовный страх.
2: Ну, нельмат. Тас.
3: Ну, давайте учить тес.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем от него для реализации в десятке.
3: Было много о вере, что такое вера. Я записал несколько моментов. Если я прошу раскрытия Творца только чтобы управлять своим желанием, получать свою природу, это называется, что я прошу у него силу веры. И что мы реализуем в десятке, я записал таким образом. прежде чем ты что-то делаешь, нужно просить связи с группой. И в десятке каждый может перед каждым действием брать на себя, даже в этом семинаре.
4: Также то, что касается действий и намерений, невозможно без действия, это основа, но это не суть, а суть — это добавить намерение и притягивать свет, и все. То есть определенной степени действия и намерения.
3: Я записал так, что у животного нет веры. Человек, который думает о себе, у него есть свойство веры. И вера называется это ощущение. Это дает силу веры, и человек может работать со злым началом. Вера — это то, что дает возможность работать и воевать со злым началом. И Рав говорил о вере, что хорошо там, страхи, да, в этом мире, в будущем мире. И каббалисты, когда пишут о будущем мире, то, что должен быть страх того, смогу ли я отдавать Творцу. Этого мы должны достичь.
4: Да. Хочу ли я преодолеть желание, мое природное желание? Должен ли я просить у Творца силу веры? И тогда он дает. В этом молитва не из моего желания получать, а действительно просить у Творца силу веры. Это наша методика, наш путь.
3: Очень особый урок Рава, как он виртуозно объясняет. Подробно этого практически не было никогда. Он дал так много советов. Снова нужно повторять и снова слушать это, все эти цитаты читать и слушать.
4: Да, добавить. Требование Творца, чтобы требовать, собственно, силу веры постоянно, когда мы ищем Творца или ищем свойство отдачи, собственно, мы ищем эту силу веры, которая помогает нам идти выше нашего знания. Было много о том, что добавить намерение к действиям, если это действие, допустим, на кухне там или где-то в здании, когда человек может работать весь день и вкладывать свое время, но если нет там добавки намерения и усилия в этом, то это как бы на уровне животного и точка в сердце, которая есть у человека, мы удостоились, весь мировой барух удостоились пробуждения к ступени растительно. Нужно вкладывать, чтобы привести туда, прийти в эту ступень цумеах, чтобы у каждого товарища было это свойство. Еще было, что он сказал, что работать над намерением — это, собственно, наша война. Это война всего Бней Баруха. Всегда нужно прилагать усилия и добавлять намерение.
3: По поводу отмены себя спрашивали, до какого предела человек должен отменять себя, и Рав сказал, что именно таким образом, когда человек отменяет себя перед группой, этим он поднимает свою индивидуальность во много раз, именно относительно Творца, потому что он усиливает все свои силы с помощью группы, и никогда не исчезает внешнее, значит, исчезает. То, что ты используешь свое использование ради получения, тебе кажется, что ты отменяешься. Но ты тем самым удостаиваешься использования ради отдачи. Мы думаем так, что если вот я даю, я не получаю, только даю и так далее, где же тогда я ощущаюсь? Это действие, которое дается тебе как вечное, вечное действие в духовном, которое, когда ты даешь. А действие получения в духовном пространстве не существует, оно не ощущается.
4: Мы просим отмениться перед группой и просто раствориться в ней.
3: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Афифон.
1: Мы прошли такой урок, столько разных состояний, и говорили о вере, о группе, неживой растительный животный, правая линия, левая линия, но то, что ближе к нам, из точки ты должен стать огромным парцуфом в 10 сферот на уровне Адам Кадмон и от края до края.
2: Да, я все еще под впечатлением последнего урока. Мы слышали много-много вещей. Мы слышали о вере. Я записал себе здесь, что общая сила, это сила абсак, я связываю с тем, что мы будем сейчас учить, это сила экрана, когда строят экран, называются в конце концов, в общем, называются верой. Действительно, это так основополагающе. Нужно взять этот урок и учить его до окончательного исправления. Еще у нас будет достаточно материала. А сейчас у нас есть, собственно, строение миров урок.
1: Да, продолжаем.
2: Собственно, то, что мы сейчас будем учить, это продолжение того, что мы учили вчера. Рав объяснял, повторял и возвращался к тому, что свет наполняет Малхут, все четыре стадии, с каждой стадии Алиф, Бет, Гимель, Далит и так далее. А сейчас он более даст детали, расскажет в деталях и объяснит дальше, как, собственно, развивается дальше, развиваются все миры, Гаргальта, Абсак, Мабон. Он уже говорил в прошлом о том, как заходят цвета, выходят, решимот, тамим, никудот, тагин, утиот и так далее. Сейчас он расскажет нам, объяснит, и мы увидим, как, собственно, эта чаша, это кли, который он изображает нам всегда, становится одной линией, появляется рож, тох, сов, становится парцуф, и как из этого строятся остальные парцуфи. Очень стоит следить за этим, потому что это строит связь между тем, что он учит, и мы видим, что постоянно Рав говорит об одном и том же. Постоянно говорится, собственно, о желании. Когда мы следим за тем, что говорит Рав, и связываем с тем, что мы получили раньше, мы понимаем, что, собственно, все происходит в том же месте, поэтому нету никакого места, это все у нас, в нас внутри. Поэтому стоит постоянно записывать то, что говорит Рав, все, что мы слышим, и также обратить внимание, как эти вещи развиваются одно из другого. Тогда мы понимаем, что все, собственно, развитие, одно и то же развитие.
1: Сейчас мы увидим клип, послушаем совет Рава, что о том, что уроки нужно все время переслушивать. Пожалуйста, клип.
2: Источник — это... Это такая ячейка высшего света, которая раскрывается в соответствии с килим. Поэтому как ты подходишь к этому, так ты это ощущаешь. А само по себе там нет ничего на самом деле. Такая порция высшего света, которая раскрывается в соответствии с твоими килим. Поэтому каждый раз, когда повторяем, снова читаем, мы чувствуем гораздо больше раскрытия, ощущения. Давайте перейдем сейчас к уроку и не забудем записывать то, что мы слышим, то, что нас трогает, Или мы затем, может быть, хотим задать вопрос, мы будем говорить об этом, о том, что мы слышали. У нас будет сегодня много времени, достаточно времени для вопросов и для обсуждений. Давайте сейчас погрузимся вместе с Равом в духовные миры.
1: Мы изучаем исправление. Исправление происходит так. Малхут мира бесконечности, который мы изображали в виде такой чашечки, сейчас мы от начала до конца. Мы делим ее на три части. От Творца вышел свет, он построил стадию Шорош, Алиф, Бет, Гимл, Далит. Но сейчас мы их называем Кетер, Хохма, Бина, Зерампин, Малхут. Есть у нас пять частей. Затем начинается сама Малхут. И она думает сейчас, как она может работать, чтобы получение света не вызвал в ней стыд, чтобы она была ради отдачи. Поэтому она работает с экраном. Экран — это сила сопротивления. Чтобы я наслаждался только при условии, когда я наслаждаю хозяина. Приходит свет. И как мы говорили о гости, да? Отталкиваем свет обратно. Прежде всего, это значит, что я не принимаю это ради наслаждения. Затем расчет, сколько я могу принять ради отдачи. Допустим, я могу принять ради отдачи до сих пор. Принимаем решение, потом получаем до определенной границы. Свет приходящий называется Ор-Яшар. Свет, который мы возвращаем обратно, называется Ор-Хозер. Свет, который входит внутрь, называется Ор-Пними. Потому что мы не берем его полностью, получается, что Ор-Ишар равняется Ор-Пними плюс Ор-Макив. Тут есть еще свет, который остается снаружи, и он оказывает давление, хочет войти в эту часть, которая осталась пустой. Она предназначена для этого света окружающего, который остался. Это понятно?
2: Вы говорите здесь об этом мире?
1: Я не говорю об этом мире, я говорю о Малхут. Мир бесконечности, после того, как она совершила сокращение и решила принимать ради отдачи. Если ты не будешь брать кассету после каждого урока, я скажу тебе только одно. Каббала — это что-то особенное. Тот, кто не слушает, он сидит просто впустую, ему ничего не поможет. Если ты не будешь слушать то, что мы говорим, и не будешь реализовывать, ничего не поможет. Как ты вошел, так и выйдешь. Если я сказал, и уже несколько уроков я говорю, вы должны проходить даже каждый день то, что мы учим здесь. Для этого он записывает кассеты. Мне они не нужны. Тебе не поможет ничего. Ты спрашиваешь, ты сейчас упускаешь. Потому что ты не знаешь, о чем я говорю. Так, в общем. Я говорю о Малхут бесконечности, о Малхут Дейнсов после сокращения. Она получила здесь в Ор-Пними 20%. 80% осталось пустые внизу. Ну, скажем, эти числа, они так, для нас, чтобы нам было понятней. 80% остались пустыми, относительно этого есть 20% окружающего света, 80% окружающего света и 20% Ор-Пними. 80% Ор-Макив оказывает давление на экран, который не позволяет свету дальше распространяться. В чем вопрос?
2: А окружающий свет?
1: Нет, это не то же самое. Ор-Хозер, он не равен. Ор-Хозер равен Ор-Ишар. Ор-Макив остается как избыток, свет приходит. Он равняется Ор-Пними, который зашел внутрь, и Ор-Макив, который остался снаружи. То место, где возникла граница распространения света, называется Табур. Учили. Вся Малхут, там, где заканчивается, называется Сиюм. Экран стоит в том месте, которое называется П. Мы говорили о том, что это часть, где мы производим расчет, называется Рош. Часть, которая получает, называется Тох. Часть, которая остается пустой, называется Сов. Все это строение называется Парцуф. Здесь, в сущности, от сюда и до сюда, это и есть Тамалхут. От Пэда Сиюма. Та же Малхут, которая была у нас, только сейчас у нее есть Рош, и она думает, сколько я могу принять с экраном ради хозяина. Когда я доставляю наслаждение хозяину, а не хозяин мне, сколько я сейчас могу получить ради отдачи? Она производит расчет, и поэтому она не может получить 100% ради отдачи, а только 20%. Поэтому это Малхут от Пэй до Сиум. Это та же Малхут, но только добавилась к ней Рош, и она думает, производит расчет, прежде чем получает. Поэтому Малхут Дейнсов, у нее не было Рош, она получила все, что было, без всяких расчетов. Теперь расчет, который она делает прежде, это и то, что образовало в ней Рош.
2: Это все называется Парцуфом?
1: И все это называется Парцуф. Все это называется Парцуф. Что происходит дальше, мы учили.

0: научили. Здесь было давление от этих двух светов на экран, который стоит в табуре. Это называется битуш. Битуш пним умакив.
1: Пним умакив. Как же некра?
0: Пним умакив. Так это называется.
1: Битуш пним умакив.
0: В экране, который разделяет здесь из этого, исходя из этого Малхут исторгает свет, как она получила его, и сейчас она его исторгает. Исторгает. И возвращается к состоянию, которое было прежде.
2: Масах спустился до табура.
0: Масах спустился на табур. Он решил, я стою в табуре, я ничего не получаю. А затем я решаю, могу ли я спуститься и открыть это желание получать для наполнения. Ну, скажем так, да.
2: Масах является преградой для следующего этапа.
0: Верно, так как Малхут получила пять этих цветов внутрь себя, а теперь она исторгает этих пять цветов из себя, да? Заходит в нее свет от стадии Далит, Гимель, Бет, Алиф и Шорша, теперь выходят цвета назад. Как зашли, так они и выходят. Как и в природе. Кто первый заходит, выходит последний. Почему? Потому что Малхут решает, что не хочет остаться в этом состоянии. Если она остается в этом состоянии, то на нее действуют два этих света, Порт Нью-Йорк, Макив. Они говорят, если ты остаешься так, ты не приходишь к Мартикуну. То есть Малхут таким образом... Аж он получает внутрь, а если получает внутрь, скажем, если заходит внутрь, то это получение будет альминат ликабель, ради получения. Так ради получения, то есть сначала она этого не делает, она решила с самого начала сделать цимцум, сокращение, и не может нарушить этот закон, свое решение, которое сделала прежде. То есть для нее это невозможно. Что же еще делать? Здесь вот так вот остаться она не может. То есть целетворение не выполняется. Остается только одно, что исторгнуть этот свет. Это называется исторжение, это возвращение Масаха в Педерош. И тогда света выходят, и состояние как бы возвращается в начальное состояние. Есть здесь Рош, есть у нас Гуф. Он не разделяется на Тох и Сов, просто Гуф. Мы говорили о том, что света, которые распространяются сверху вниз в парцуфе, называются таамим, а света, которые выходят из гуф, называются никудот, когда уже выходит из парцуфа света, он остается пустым. То, что остается от таамим, решимот, называется тагин. А то, что остается от никудот, называется отиот. Есть у нас таамим и никудот. Это света, которые заходят и выходят. А решимот от них, то есть небольшое свечение, которое остается в парцуфе. Ну, скажем, я взял стакан молока, я выпил, осталось немножко на стенках. Такая белый оттенок. Это остается такое небольшое свечение, остается в кли. И то, что остается от цветов таамим, называется тагим, и то, что остается от цветов никуда, называется утиот. Утиот, собственно, они килим. Они субстакили. Почему? Потому что это решимот от исторжения света. Когда у меня был такой свет, и мне нужно было от него избавиться, это хиссарон, когда в следующий раз я захочу привести свет. Поэтому как раз отиот называются келим. И поэтому с помощью отиот, букв, мы получаем информацию. И таким образом произошел первый парцуф, то есть первая порция света Малхут Эйнсоф после сокращения. Эта порция называется Гальгальта. Мы говорили об этом. Да.
2: После того, как света выходит в первый раз, возвращается к состоянию, когда там есть табор, выходит первый раз, возвращается к состоянию, когда у нас есть Ор-Яшар, и тогда возвращается, и есть экран, есть макив, вот в этом состоянии Гальгальта.
0: Свет, Малхут Эйнсоф принимает решение отдавать, если я могу отдавать, я могу принять только 20%. Она открывает себя на эти 20%, получает внутренний свет. Ор пними, который называется Таамим. Останавливает себя на табуре. Говорит, больше этого я не способна получить. Ощущает давление от Ор Бакиф, Ор Пними. И решает, что я не могу в такое состояние остаться. Исходит свет. Я опустошаюсь. Света Таамим выходят. Выход светов Таамим называется Никудот. Это тот же свет, только Малхут выдавливает его. Поэтому он получает другое имя, Никудот. От Таамим остается Решимот, и от Никудот остается Решимот.
2: В этом состоянии Гальгальта, это состояние такое же, которое было в первый раз, так это уже произошло.
0: Какое состояние, это или это?
2: Гальгальта.
0: Здесь. Я об этом еще не говорил. Еще об этом не говорил. Эта Гальгальта остается пустой от всех цветов. В Рош у нее есть цвета, а в Гуф у нее пустота, она пустая.
2: Вопрос, у нас здесь есть Ор-Яшар или Ор-Хозер?
0: В Рош есть все, конечно же есть. Из Рош ничего не выходит, не исчезает. Но так как Гальгальта, она уже приходит с Решимот Тагин и Утиот, она уже знает теперь, в каком состоянии она была. Поэтому она сейчас уже не может сделать то же самое. Она уже знает, что если сделать это действие не приведет ее к цели творения. Поэтому сейчас она совершает другое действие. Что здесь происходит? Малхут бесконечности, которая получила все пять цветов. Все пять цветов внутри нее. Она получила их на...

Ну, скажем, свойства нет. Это таких два ощущения, два, то есть желание, с помощью которого получают наслаждение или само наслаждение. В Малху Дейнсо было самое большое желание, и зашел самый большой свет. И тогда Гальгальта, которая начала думать, какой свет она получает, она производит этот расчет внутри, далит лепшут, далит давиют, и внутри всего этого пакета, который остался у нее от Малхут бесконечности. Малхут бесконечности наполняется светом, это называется мир бесконечности. Потом она сделала на себе сокращение, сокращение. Первое сокращение, и осталась пустой. Когда она осталась пустой, Малхут бесконечности, в ней остались решимо дали дейт лапшут и дали давиют. Ну, скажем, я вчера со всем своим желанием получил все наслаждение, а затем я вышел из всего этого. Сегодня у меня нет ни желания, ни наслаждения. Ну, скажем, есть у меня желание, но это же наслаждение я не могу получить. Неважно, в каких вариациях это происходит. В состоянии, которое было у меня раньше, остаются у меня решимот и на мое желание, и на наслаждение, которое было. В Малхут, в сокращенной Малхут, в мире сокращения, остаются у нас два решимот. Дали дейт лапшут, дали давиют. Малхут думает, как я могу сейчас получить ради отдачи, когда вначале в Гальгальте она думает, производит расчет с помощью по дали-дали, то, что у нее осталось от состояния бесконечности. Она произвела расчет 20, она получает, а 80 нет. И весь этот парцив, который здесь, он работает, давайте напишем здесь, он работает по дали дейдлапшут, дали давью, два решимот. Когда выходит свет, что остается? Остается у нее дали дейдлапшут и гимель давью. Почему гимель давью? Потому что она разочаровалась в этом состоянии, когда она получила. Она говорила, все, как я получила, я уже получить не могу. Может быть, я получу меньше. Не 20% от света, а 15% от света. Если я произведу расчет, 15%, может быть, я выйдет что-то по-другому. Почему она может так думать? Потому что никогда все еще не была в этом состоянии. Она решает. Теперь, как она решает получить 15%? Мы говорим, тогда она получает уже меньше, чем раньше. То есть ее экран спускается на нижнюю ступень. То есть ее П спускается относительно предыдущего состояния в место, которое называется хазе. Относительно предыдущего состояния, относительно сейчас это П. И снова производит расчет, может получить ради отдачи и получает часть. Получает часть, а часть не получает. Но в любом состоянии она не может спуститься ниже предыдущего состояния табора. Почему? Потому что ниже табора даже Гальгальта не может получить. Это, конечно же, и вторая порция, которую она получает сейчас ради отдачи. То есть она немножко получает 15%. И остается у нее тогда от всего света, на который она сделала расчет, также Ормакив. И снова она повторяет Битуш Пнимумакив и снова производит расчет, и снова на еще один парцов. Это уже называется САК, это называется

0: то, что мы учили на прошлом уроке, и так далее. И так у нас производится 5 парцуфим Адам Кадмум. Мира Адам Кадмун. И в каждом парцуфе у нас есть различные решимот. Здесь решимот далит-далит. Дагальгальта. Здесь в Абе у нас есть далит гимель. В САК ясно решимот гимель бет. Парцуф следующий называется ма. И в нем решимот бет алев. И в парцуфе бон у нас будет очень маленький парцуф. У нас будет решимо алев шорыш. 5 парцуфим, и на этом заканчивается абсолютно желание, приходит к шорышу, к самому маленькому желанию. И вся эта серия парцуфим называется «Мир Адам Кадмун». Это то, что мы учили на прошлом уроке. Собственно, мы почти час говорили об этом. Мы учили Таамим, Тагин, Никудот, Атиот и еще различные вещи. Все это вы должны повторить через кассеты и ничего больше добавить. Да, очень важно. Все эти вещи нужно повторить, переслушать кассеты, нечего добавить здесь. Рассказал сначала, что мы сейчас слышали. Если ты не возьмешь кассету после каждого урока, я скажу тебе только одно. Наука Каббала — это что-то такое особенно. Тот, кто не слышит, он просто сидит, ничего ему не поможет. Если ты не послушаешь действительно в точности то, что я прошу, и не будешь так делать, ничего не происходит. Как ты зашел, так ты и вышел. Если я сказал, на нескольких уроках я говорю, каждый урок вы должны проходить еще каждый день все, что мы здесь учим. Сейчас давайте поможем друг другу.
1: Как все изменилось? Это был 2001 год, сейчас 26-й год. Рав говорит, берите кассеты. Сегодня мы берем маленький смартфон и входим в океан архив, где есть все. Вопрос желания, если есть силы, желания. И все время быть связанным с духовным. Тексты, наушники и так далее.
0: Да, нет отговорок никаких. Действительно, давайте сейчас поможем друг другу вспомнить, что было на уроке, поговорим несколько минут о том, что мы слышали, сорганизоваться, подготовить вопросы, а потом перейдем к вопросам-ответам. Пожалуйста, 6 минут.
1: Я записал, и то, что осталось от цветов Таамим, это Тагин, то, что осталось от цветов Никудот, это Отиот, и Отиот — это Келим. Я слышал, что Никудот — это выход света, а Отиот — это Решимо от выхода света. Это решимо от наслаждения, которое было, и только это и может быть кли. Тут есть вопросы, и что до того, как было наслаждение, нет келим. Но это то, что мне запомнилось.
0: Я слышал, что причина того, что кли должно исторгнуть свет, потому что на нее постоянно давит свет для того, чтобы получить келим. Почему не может? Потому что нет у него экрана, и тогда он в тупике, и этот тупик приводит его к издахихуту. И в этом как раз причина.
1: Я записал определение экрана, сила сопротивления. я получаю только если я наслаждаю хозяина. Урок был очень подробный о устройстве Ак, Гальгальта, расчет в рож, получаем втох, соф парцуфа, остается пустым, битуш пнимумакив. Танта, Рав тут привел очень много всяких подробностей.
0: Две вещи. Первое, совет Рава, нужно повторять этот урок, нужно сделать то, что я говорю, иначе ты, как ты зашел, так и вышел. То есть выполнять советы Рава, это очень важно. Это называется изучение Каббалы, иначе ты ничего не учишь. С другой стороны, состояние Малхут, которое получает, состояние Думэм, тот момент, когда начинается намерение ради отдачи, сколько намерений, сколько состояний проходит, состояние это большое, есть Гальгальта пустая, потом другой парцуф, как наша, и мы должны уподобиться Творцу в этом превращении.
1: Да, Рав каждый раз упоминал, что мы не говорим об этом мире, и он относится к Малхут мира бесконечности, после того, как произвела сокращение, решила, что получает только ради отдачи. И я слышу, что Рав каждый раз возвращается к этому, что если мы не будем снова и снова переслушивать урок, то мы не продвинемся. Это должно в нас жить. И вот это подробное описание духовного кли, парцуфа, это просто модель, которая должна жить в нас, это ощущение, как света входит. И то, что есть сокращение, буквально все вот эти понятия должны отпечататься буквально у нас внутри.
0: Да, то, что важность отдачи Творцу, как сказал он, это то, что производит все это развитие и новый расчет после сокращения. Это даже обратно тому, что мы можем понять. Это очень особенная вещь, попытаться понять эту механику как раз между нами, внутри желания, этого желания отдавать Творцу, наслаждать Творца.
1: Да, нужно помнить, как Рав рассказывал нам об изучении ТАЗ, притяжении света, возвращающего к источнику, что цель изучения — это повторять, как Рав сказал, слушать эти кассеты, эти уроки, снова и снова возвращаться к этим, к этой терминологии.
0: Не знаю, что еще добавить. Может быть, решимот дает лапшут, решимот дает авиют. Решимот дает лапшут — это от света, и авиют — это от кли. И каждый раз, как раз при продвижении в мире Адам Кадмон, мы создаем вот эти вот решимот, эти те воспоминания, которые мы в конце концов должны будем поднять снизу вверх, назад, и построить их. Поэтому называется утиот. То есть это, собственно, те утиот работы, те утиот буквы Торы снизу вверх. Мы будем реализовывать эти решимот с Божьей помощью и наполним полное совершенное кли большим светом. Да, теперь давайте зажжем наши вопросы в мире, поднимем руки и выясним вместе, что мы, собственно, здесь слышали. Я уже вижу, где это? Израиль.
2: Тогда говорим о Оршане Сталек.
1: Свет, который выходит, остаются отиот. Почему отиот, буквы, называются килим? И что, какое значение имеют эти килим? Да, мы думали, что этот вопрос возникнет. И слова Мирала, если ты хочешь, просто из урока.
3: Аз ешь ляну там, ины. Лёд и крата.
0: Это ответ от Рава, который отвечал как раз на этот вопрос. Почему эти отиот, как раз отиот, называется килим? То, что остается от цветов детаамин, называется тагин. Это то, что остается от цветов никудот, называется отиот. Отиот, они, собственно, килим. Они килим. Почему? Потому что это решимот от исторжения света. Когда у меня был такой хороший свет, и я должен был от него отказаться, это хиссарон, который, когда я захочу в следующий раз привести со свет. Поэтому как раз отиот, как раз они называются килим. Поэтому мы с помощью отиот мы получаем информацию самую ясную и близкую к нам. У нас есть в мире вопросы.
1: Рав говорил, что вначале получаем 20%, потом 15%. Я понимаю, что это все так относительно, но как мы достигаем 100%? Из чего составляются эти 100%? Да, верно, он говорит о распространении миров каждый раз. Кли получает немножко света. После того, как у нас был мир бесконечности, полон света, потом цимцум, выход света, теперь система получения через экран. Экран — масах. Говорит, а насколько я исправлен, насколько я могу уподобиться Творцу и получить ради отдачи Творцу, так я получаю. То есть сейчас получение идет маленькими порциями, каждый раз понемногу. Конечно, 20%, 15% — это просто для примера. Но с другой стороны, Гальгальта, если ты видел, она получила как бы, да? На все кли полностью. Далит. То есть кли всегда получает максимум возможного. И все равно это пока что очень тонкая линия от края до края. В конце мы получаем 100% света, который заполнит все килим. А пока что мы можем получить только, скажем, нефиш рох нешама. Ты помнишь? Это не 100% света.
4: Орен. Орен.
3: Ну, микрофон.
0: Орен. Спасибо. Может, ты можешь немножко раскрыть это, то, что ты сказал сначала, что Гальгальта — это узкая линия с начала до конца. Может, объясни, что мы поняли здесь пропорции?
1: Да, стоит это нарисовать. Если мы воспринимаем мир бесконечности как круг, как Раф это изображает, прошу прощения, что круг не совсем круглый, вот эта точка центральная, верно? Сказано, и стояли ноги его на Масличной горе. Вот тут, значит, у нас прямая линия. Ну, не совсем прямая.
3: Как бы хоть яшар, как ау.
1: Ну, пытается нарисовать прямую линию.
3: Ну,
1: это одна тоненькая линия, когда Гальгальта получила свет и наполнила бесконечность. Наша цель — заполнить весь этот круг бесконечности, а Гальгальта получила только линию, да? Помните? Рош, я уже боюсь рисовать. Рош, Тох и Сов.
3: Рош, и кибла, аста хешбон аля...
1: Рош, там был расчет
3: на
1: Виюдали, то есть максимум, что она могла получить, но это тоненькая линия, но это Виюдали. Потом у нее есть Тох до табура и Сов. Исов — это то, что мы будем заполнять. В конце птихи там есть чертеж Баля Сулама, где он изображает строение миров. И это заканчивается вот на этой линии. А здесь все миры вот так вот.
0: Может быть, просто думать о заходе светов, потому как раз объяснил Амрав сейчас на уроке, у нас есть Ор Яшар, это общий свет, который дал нам Творец, и Малхут хотела получить, пыталась получить весь свет, видит, что не может получить, не может, потому что, собственно, в этом состоянии она чувствует свое обратное состояние от Творца. Она, мы учили о том, что ей стыд, она отталкивает это называется сокращение, а затем она пытается получить сколько она может. Она получает уже меньше, чем весь свет энсов бесконечности. Рабаш назвал это 20%, как для примера. И из этого строится парцуф Гальгальта. А затем она потом видит, что этого не может она удержать, потому что это не цель творения, а цель творения, как Рав объяснил, это получить весь свет с одной стороны. Поэтому она не выполняет цель творения. И с другой стороны, я не могу и остаться в этом, потому что я не делаю то, что я должна сделать. Поэтому она решает чиститься, вытурнуть этот свет и получить меньше, еще меньше. Рав сказал, если не 20, так может быть 15. Тогда она получает еще, снова получает меньше. И так происходит этот процесс каждый раз, когда мы видим, что Ор Яшар это равно Ор Пними, плюс то, что Малхут может получить, и плюс Ор Макив, то, что не может получить Малхут. Весь этот процесс, который мы изучаем здесь, это, собственно, попытки Малхут получить, насколько она может из Ор Яшар. Потом мы будем учить дальше, что происходит с этими 80%, которые они получают. Может быть, получим мы вопросы из мирового кли. Киев один.
5: Так. Дякую, друзі. От чому Гальгальта, наприклад, просто не спробує мати чи попросити екран, ну, більше екран?
1: Чому Гальгальта не старається достичь или попросить більше екран, чем у неї є? Вона просто освобождається від світу. Малхут, мир безконечності, получила екран, вона теж могла рішити опустошитися.
3: Нахон, шіля това. Авалі льохоля.
1: Верно, вопрос хороший, но она не может, потому что мы сказали, что если Малхут получит весь свет, она наполнилась всем светом в первой стадии, была полна, но чтобы почувствовать, что она противоположна Творцу. Малхут хочет положение Творца. Я хочу быть как Шорыш в этих четырех стадиях прямого света. Я хочу быть как Шорыш. В первой части ТЭС Баля Сулам называет это как украшение. Она захотела украситься, это значит быть подобной Творцу. Свет есть у нее в изобилии, она получила это наслаждение. И в первой стадии, вы помните, и в четвертой стадии она получила его уже, даже исходя из своего желания. Но это сделало ее противоположной Творцу, а она захотела быть как Творец. Поэтому сейчас она может получать только маленькими порциями, насколько может.
0: Нужно также понять, что если я не отдаю, насколько я могу, то я не отдаю. Если я что-то сохраняю для себя, я не отдаю. То есть я не, действительно не думаю о Творце. Я что-то оставляю себе. Это уже две власти. Нет такого, чтобы Малхут частично делала экран, а потом видит, что этого не хватает, она просит больше экран. Потому что с самого начала я пытаюсь, насколько это возможно, отдавать. Я попробовал, насколько это возможно, и все еще я вижу, что этого недостаточно, поэтому нет другого способа, как лиздахех. То есть нет такого состояния, что я вижу сейчас, если я не получаю весь свет и прошу большего масаха. Я с самого начала просил самый большой масах, без того, чтобы прийти к стыду, который приводит к сокращению. Малхут дала самое большее в Гальгальте, и нет другого выхода, как лиздахех, когда она видит, что масах не выдерживает. Литвания. Литва.
6: Спасибо, дорогие товарищи. Я хотел спросить, что значит решает уменьшить, получить меньше свет? То есть экран спускается в хазе. Это значит, что уменьшается, изменяется качество восприятия света кли.
3: Беор люмиштане шумдавар. Рав Марадзе.
1: В свете ничего не меняется. Рав говорил, ты много раз свет, он светит. Все изменения, которые происходят, происходят только в кли. Итак, кли поставила над собой экран, Гальгальта сейчас получила максимум, как Хаим сказал, то, что она может получить. Это всегда совершенство. Потом Ормакиев оказывает давление на экран в таборе, и это называется битуш, соударение. Ормакиев и Орпними. И вот этот битуш, он вынуждает парцов получать еще, но максимум он уже получил. Больше он получить не может, поэтому экран, как Раф нарисовал, он исчезает постепенно, поднимается в П, получил максимум, сейчас получает меньше. Это тоже действие, что АП и Гальгальта, потому что есть внутренний АП и внешний АП, и после того, как Гальгальта понимает, что она не может получить больше, она строит следующий парцов, который уже с меньшим авиютом, поэтому мы говорим, что экран спускается к хазе. Хазе — это относительно Гальгальты, и авиют следующего парцов будет меньше, вместо далит его авиют будет гимл, решимот дейт лапшут далит.
4: Флорида.
7: Yeah, thank you. Rav said that there's five lanes.
0: Спасибо. Рав сказал, что есть пять цветов, которые заходят определенным порядком. И последний, который заходит, он первый выходит. Почему это важно, как они выходят, как они оставляют кли? И почему окружающий Орхозер не такой же, как Ормакиф?
1: Тут есть два вопроса.
0: Да.
4: Тот
0: последний, кто заходит, он первый, кто выходит, который выходит. Еще раз, эти ощущения, которые есть в свете, это ощущения в кли. Они, это не в свете. Свет, он свет прямой, и все. Ор-Яшар. В желаниях есть изменения, да, есть у нас Кетер, Хохма, Бина, Зрампин и Малхут. И Шурыш. Так как раз в том же порядке, в котором они зашли, так они и выходят. Сначала начинают. Сейчас, может быть, мы не будем это сейчас начинать.
1: Рав еще не объяснял это, но порядок вхождения цветов очень точный. Это он слышал от Рабаша. что Барислава заняло несколько лет прийти к этому объяснению. Но второй вопрос был о чем?
0: Мы помним только один вопрос.
1: Разница между отраженным светом и окружающим, Раф объяснил, это часть Ор-Макиф, это часть Ор-Ишар, который не вошел в кли, осталась снаружи, но Ор-Хозер — это, в общем-то, намерение. И пример Бали-Сулама — это с трапезой. Сколько я могу отдавать тебе, я могу получить. Потом Ор-Хозер становится кли, новым кли, потому что желание получать это старое кли, а Ор-Хозер, насколько я могу уподобиться, насколько могу насладить тебя, Творец, это становится кли, в который я могу получить. В этом разница.
8: Мы видим, что есть порядок построения парцуфим, Гальгальта, Аб и так далее. И тогда при первом парцуфе он получает 20%, мы видим, во втором парцуфе мы видели 15%. И эти, сокращаются ли эти проценты, или постоянно мы смотрим просто, что есть меньше света в кли? Как это строится свет внутри кли? Потому как объяснил Раф, просто есть получение меньшей порции света, желание отдавать все больше. Поэтому мы видим, что когда невозможно отдавать 20%, так мы пытаемся отдавать 15%, получать ради отдачи на 15%. Поэтому в конце концов мы видим, что в Бон и в последнем парцуфе есть 0% получения. Потому что Малхут видит, что она, собственно, не может получить ради отдачи. И тогда есть продолжение процесса. Она пытается на каждое желание, которое у нее раскрывается, на эти далит пхинот, она пытается отдавать. И то, что Ор-Макив постоянно давит, и Масах не выдерживает, она должна исторгнуть этот свет. То есть, как он сказал, Ришему Алиф Шориш — это состояние, когда кли не получает.
1: И кли пустой, после этого остается масах.
0: Он этого еще не объяснил. Есть еще предыдущие процессы, то, что происходит с опустошением сага и парцуфом Никудин, который прошел. Рав об этом не говорил сейчас.
1: Есть механизм, который каждый раз работает с последним решимо. Видишь, он говорит, Гальгальт — это решимо дали, это вьют Аб, это уже Гимл. То есть он потерял решимо, последнее вьют дали. После Аба, после вьют Гимл — это Сак, а вьют Бет. Каждый раз теряется последнее решимо. Это целый механизм, который нужно изучать, но пока что нужно запомнить, что решимо спускается. Мы говорили, ну, в мире Адам Кадмон, о котором мы говорили.
0: Спасибо. Какова сила экрана Гальгальты? Почему у нее получается что-то получить? Почему это не ноль или сто? Откуда приходит эта сила отдачи, которая есть? Хороший вопрос. Собственно, чего хочет Малхут? Она хочет быть как Творец. И уже, собственно, в Зерампине мы видим, что единственный способ быть как Боре, то есть отдавать, это получать. И поэтому отсюда и далее не будет возможности отдавать Творцу, а только как с помощью получения. А в Малхут Дейнсов она видела, что это невозможно. В тот момент, как ты только получаешь, ты отключаешься от Творца, ты в абсолютном обратном состоянии от Него. И это ощущение стыда. Тогда нет наслаждения, нет получения, нет ничего. Это ощущение пустоты, которое происходит. Так какая следующая мысль, которая приводит к развитию всех этих парцуфим? Может быть, я могу все-таки получить что-то ради отдачи? Я понял, что все я не могу.
8: но может быть что-то, да. Тогда происходит парцов Гальгальта. Это первая попытка Малхут получить что-то. Неважно, это 20% или что-то более качественное. Не важны числа здесь, цифры. Важна попытка получить что-то от света ради отдачи. И отсюда приходит эта попытка, и приходит решение, что это я сделал. Потом видит, что это невозможно, потому что это не выполняет цель творения, а Творец хочет дать все через Орма Киев. И тогда происходит все это исторжение света, весь этот процесс продолжается. Он, собственно, начинается с того, что с одной стороны Малхут видит, что не может получить свет и быть как Творец. И с другой стороны, она понимает, что если она не получает свет, так она тоже не отдает. Тогда происходит этот процесс получить что-то, что возможно ради отдачи. И наше время закончилось. У нас есть объявление? Нет. Закончим песней.

0: строим духовное общество.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в первой части изучаем урок Рава 2002 года, который основан на статье, что означает, что Земля не производила плодов, пока не был создан человек в духовной работе. Это второй том Рабаша, 982 страница, 8 страница. У нас 32 минуты, читаем статью.
2: Что означает, что Земля не производила плодов, пока не был создан человек в духовной работе? В книге Зор написано: Раби Хия открыл речь, ростки показались на земле, время соловья пришло. Это означает, что когда Творец создал мир, Он дал земле всю силу, полагающуюся ей, и все, что было в этой земле. Но она не производила плодов в мир, пока не был создан Адам. После того, как был создан Адам, все появилось в мире. То есть земля раскрыла те плоды и силы, которые были заложены в ней. Тогда сказано, ростки показались на земле. Время соловья пришло, и голос горлицы слышен в земле нашей. Это речь Творца, которой не было в мире до того, как был создан Адам. Когда появился Адам, появляется все. И следует понять, почему земля не давала своих плодов до того, как был создан Адам. Какова связь между Землей и Адамом? Что если нет Адама, несмотря на то, что у Земли есть все, в любом случае она не дает своих плодов прежде, чем есть Адам. А также что означает, что до того, как был создан Адам, речи Творца не было в мире. Ведь написано несколько раз, и сказал Творец: «Да будет свет». Следует объяснить это в плане духовной работы. Мудрецы сказали по поводу стиха: «Вначале создал Всесильный ради Израиля», которые называются началом, как сказано: «Исраэль, святыня Творца, начало его урожая». И смысл этого, как сказано, что целью творения было насладить свои создания. Иными словами, он создал в творениях желание получить благо и наслаждение. И этим желанием, то есть тем, что это желание заставляет его стремиться получить благо и наслаждение, этим измеряется наслаждение и удовольствие. Ведь оттуда человек может извлечь наслаждение. И это называется действие Творца. То есть Он создал желание получать наслаждение от того удовольствия, которое Он хочет дать им. Находим, согласно этому, что нет ни в чем недостатка в мире. То есть есть изобилие, предназначенное для желания получать. Другими словами, согласно тому, что Он хотел дать благо и наслаждение, в этой мере Он создал для этого кли. То есть желание получать не больше того, каким Творец создал его, чтобы оно могло получать то, что Он хочет дать. Получается, что есть благо и наслаждение, и кли для получения тоже есть. Так чего же еще не хватает? Известно, что земля называется Малхут. Это означает, желание получать изобилие от Творца называется Малхут. Иными словами, Малхут получает высшее благо для душ. И по этой причине называется Малхут Кнессет Исраэль, то есть общность всех душ. Получается, согласно этому, что Малхут уже получила весь свет для душ. И спрашивается, почему творение не получает от Малхут то изобилие, которое оно получило для творения? А в мире есть сила скрытия, ведь голос горлицами слышен в земле нашей. То есть не слышно речи Творца в мире, а каждый чувствует скрытие. И есть большая работа, чтобы верить в управление Творца творениями. И благо и наслаждение не раскрыты в мире. А ответ — по той причине, что Творец не хотел, чтобы был стыд. Поэтому возникло исправление, которое называется сокращение и скрытие, чтобы не было раскрыто высшее управление. А мы должны верить, что Творец управляет миром как добрый, творящий добро. И это стало причиной у нас для всей работы, что мы должны прилагать усилия для того, чтобы отказаться от желания получать ради себя, хотя в этом заключается вся наша реальность. Другими словами, все, что мы относим к творению, это лишь только желание получать. В любом случае, нельзя пользоваться желанием получать в том виде, каким оно является от природы. А мы должны подниматься над природой. То есть наша природа — это желание получать для себя. Получается, что когда человеку говорят, что нужно отказаться от желания получать для себя, нет такого органа в человеке, который мог бы это понять. Тело начинает задавать вопросы, кто и что. То есть требует ответа в разуме, чтобы знать, действительно ли Творец слышит голос каждого, который просит у него. Тело предъявляет претензии человеку. Разве ты не видишь, что уже много раз ты просил, чтобы Творец помог тебе в том, что, как ты понимаешь, тебе не хватает? И до сих пор ты видишь, что ты еще не получил никакого ответа на молитву. В таком случае, почему ты произносишь каждый день, ведь ты слышишь молитву всех уст? В таком случае, почему он не помогает тебе? Находим, что знание обязывает согласиться, что справедливость на стороне тела, то есть претензии соответствуют разуму и знанию. И на это нужно ответить телу, что нужно идти выше знания. То есть, несмотря на то, что знание говорит о том, что Творец не принимает молитву всяких уст, то есть оно может объяснить, что то, что Творец не отвечает ему, это потому, что он еще не достоин получить спасение от Творца. Но на самом деле Творец действительно слышит молитву Израиля. Только тебе он не хочет дать наполнение на твою молитву, поскольку ты не называешься свойством Израиль. И снова спрашивает тело, разве ты не видишь, что мы должны верить в «ведь ты слышишь молитву всех уст»? Как мы говорим это в молитве, что ты слышишь молитву всех уст? В таком случае Творец должен слышать и твою молитву тоже. Более того, если он не слышит молитву всех уст, в таком случае зачем же тебе нужно молиться? И тогда, когда человек приходит в такое состояние, это то время, когда человек может сказать, что он идет выше знания. То есть, несмотря на то, что знание — вещь важная, он видит, что тело говорит со знанием, но человек должен сказать, что мы должны идти выше знания. То есть, несмотря на то, что мы видим противоречия, как сказано выше. Например, что человек много раз молился и не получил еще никакого ответа на свою молитву. И тогда, когда он преодолевает и идет выше знания, это называется вера выше знания. И также, когда человек должен отказаться от свойств либо сердца и сказать: «Я отказываюсь от собственной пользы и забочусь только лишь о пользе Творца», конечно, это выше знания. Иными словами, выше знания означает, что человек должен сказать, что вера у него стоит на более важном уровне, чем знание. Поэтому он слышит голос веры, а не голос знания. И поскольку это против знания, по той причине, что мы видим, что нам дан разум, и мы измеряем каждого человека согласно свойству его разума. Как написано, согласно разуму восхваляется человек. А тот, у кого есть больше знания, этот человек более важный. В таком случае, когда нам говорят, что мы должны идти выше знания, это против нашего знания. Поэтому, когда человек приходит в состояние, что тело начинает задавать вопросы «кто и что?», тут начинается настоящая работа. И тогда мы должны просить помощи у Творца, чтобы Он дал нам эту силу, чтобы мы могли не слышать эти вопросы фараона «кто и что?». И об этом сказано: если бы Творец не помог ему, он бы не смог преодолеть, поскольку человеку невозможно своими силами выйти из-под их власти и сказать: «Я иду выше знания», поскольку это выше природы. Из сказанного мы можем понять то, что спросили. Какова связь между землей, которая не давала своих плодов до того, как был создан Адам? Потому что в отношении работы человеком, Адамом, называется тот, кто вышел из-под власти животного начала. Ведь животным называется тот, кто погружен в собственную выгоду, как животное. А человеком называется тот, у кого есть трепет перед Высшим. И он работает, исходя из трепета, как сказано в Зоар, потому что он велик и правит всем. Что только ради величия Творца он работает и не заботится о собственном.

0: выгоде, а лишь о благе Творца. Как сказали мудрецы о стихе, в конце «все, что будет услышано, Творца бойся и заповеди Его соблюдай, потому что в этом весь человек». Что значит «потому что в этом весь человек»? Сказал Раби Элазар, и сказал Творец, весь мир создан только для этого. Получается, что человеком называется тот, у кого есть трепет перед небесами. А что такое трепет перед небесами? То есть, что это за страх? Это, как сказано в предисловии книги Зор, но как первый, так и второй страх у него не ради собственной выгоды, а единственно из боязни, как бы не уменьшилось доставление наслаждения Создателю его. И сказанного мы уже знаем, что означает человек. Это значит, что в нем есть трепет перед небесами, что он боится, что не будет его силах сделать все ради отдачи. И это называется человеком. А животное означает наоборот, когда он заботится только о собственной выгоде. Как написано, кто знает, возносится ли ввысь дух человека, а животный дух не сходит ли вниз, в землю. И следует объяснить это так, что дух человека находится ввысь, то есть все, что он делает, все это ради Творца. И это называется ввысь, то есть его намерение, чтобы все было только ради отдачи. И от этого у человека есть наслаждение. А животный дух означает, что все, что он делает, все делает ради низа, то есть чтобы внизу, для земного свойства, как желание получать, называемое ради себя или земля. Когда человек совершает действие, он смотрит, чтобы оно было только лишь ради себя. От этого он получает наслаждение, то есть от этого получает дух наслаждения. И наслаждение от своих действий только выйдет из выгоды для него самого. А если он видит, что желание получать ради себя не может наслаждаться от этого, у него нет сил для этой работы. Если он обязан работать по какой-то причине, то в этой работе у него нет никакого настроения.
1: Из сказанного поймем сейчас связь между человеком, Адамом, и землей. То, о чем мы спрашивали, что означает, что земля не производила плодов в мир, пока не был создан Адам. Несмотря на то, что вся сила, требуемая ей, и все, что нужно, уже было в земле. И дело в том, что, как сказано выше, в духовной работе земля называется высшей Малхут, то есть Кнессет Исраэль, которая получает высшее благо для творений, поскольку все души происходят от нее. И со стороны Творца все уже исправлено наилучшим образом. Как говорит Бааль Сулам, и дело в том, что на самом деле, когда возник замысел создать души, мысль Творца могла тут же все завершить. Ведь он не нуждается в инструменте исполнения, подобно нам. И тотчас же вышли и образовались все души и все миры, которые должны будут быть созданы, наполненные всем благом и наслаждением и негой, которые души должны будут получить в окончательном исправлении. То есть после того, как желание получать заключенное в душах уже полностью получило все свое исправление и превратилось в чистую отдачу. И это происходит по той причине, что в вечности Творца прошлое, будущее и настоящее суть одна. И этим следует объяснить связь между человеком Адамом и землей. То есть, если есть Адам, земля производит свои плоды. Земля имеется в виду желание получать, которое уже получило все свое исправление в совершенном виде. И это означает, что со стороны Творца все закончилось в полном совершенстве, и нечего добавить к этому. И сейчас же вышли и образовались все души, наполненные всем благом и наслаждением. Однако для того, чтобы творения насладились от плодов Малхут, которые она получила, их уже Малхут, которая называется Земля, не дает творениям прежде, чем они исправят свое желание получать намерением ради отдачи, по причине исправления, которое было сделано, чтобы у них было совпадение по форме. Получается, что все то время, пока человек не достигнет человеческой ступени Адам, которая называется свойством отдачи высшему, как сказано выше, что дух человека возносится ввысь, то есть человеком называется тот, все действия которого будут ради Творца, в то время как животный дух опускается вниз, то есть ради собственной выгоды. Малхут, которая называется Земля, не может показать благо и наслаждение, которое она получила для творения. И это, как сказано в книге Зоар, «Ростки показались на Земле». То есть все было в Земле, но она не производила плодов мир, пока не был создан Адам. Ведь до того, как творение достигает человеческого уровня Адам, творение не видит никаких плодов от Малхут, которая называется Земля. И сказанного поймем ответ на наш вопрос о том, что говорит книга Зоар, и голос горлицы слышен в земле нашей. Это речь Творца, которой не было в мире до того, как был создан Адам. Объяснение таково, что прежде, чем человек достигнет человеческого уровня Адам, то есть выйдет из категории животного, человек находится в скрытии, и невозможно услышать голос Творца. И это называется, что речи Творца не было в мире до того, как был создан Адам. И только потом, когда человек достигает человеческого уровня Адам, тогда он слышит речь Творца. И речь Творца называется Тора. И тогда он удостаивается свойства Торы, которое называется имена Творца. И это называется речь Творца. И Тора не относится к категории знания, как остальные науки, а Тора — это речь Творца. Однако человек не может с легкостью достичь человеческого уровня, выйти из категории животного. И это из-за того, что служение Творцу всегда противоположно ему по свойствам. И только из двух крайностей рождается средняя линия, как написано в песне «Ари», «правая и левая, и между ними невеста». То есть с помощью правого и левого, то есть двух противоположностей, из них рождается свойство высшей небесной Малхут, которая называется невеста. И известно, что Малхут называется свойством веры. И чтобы удостоиться свойства веры, для этого вначале нужно выйти из животного свойства, которое называется эгоистической любовью, как сказано выше, что дух животного опускается вниз, а вниз означает «вниз по важности». И это свойство животного, которое может работать только ради собственной выгоды. А когда творение еще находится под властью желания получать ради себя, оно может получать только лишь частичную веру. То есть у него есть падения и подъемы, и во время падения у него теряются силы веры, поскольку падение происходит от какого-то...

То есть первое начало, когда творение желает войти в работу Творца. Это значит, что он нуждается в вере в Творца. И не важна мера веры, а насколько у него есть вера, он уже способен начать исполнять Тору и заповеди. И каждый день он добавляет, насколько это возможно. Однако это состояние не называется свойством правого, а называется одной линией. И это называется неживым уровнем святости. Из этого неживого выходят все остальные уровни, которые называются растительный, животный и говорящий. Как сказано, все произошло из праха. И объясняет эта книга Зоар словами «даже солнечный круг». То есть все должны начинать с неживого уровня святости. Но следует знать, что так же, как в материальное неживое человеку не нужно вкладывать усилия, чтобы неживое было проявлено, ведь неживой уровень развивается согласно развитию природы. То есть если человек не наносит ущерб неживому на материальном уровне, то оно развивается, например. Если человек не портит землю, или вытаскивает камни из земли, неживой уровень развивается. Также и на неживом уровне святости. Если он не портит свои действия, тогда его неживой уровень святости развивается, но он не нуждается ни в каком намерении, мысли для того, чтобы продолжать развивать свой неживой уровень святости. Тогда как, если он хочет войти в свойства растительного уровня, а мы видим в материальном, что растительное уже нуждается в специальном уходе, и нужно дать ему питание, то есть воду и солнце. И также исправлять неживое, из которого выходит растительное, это вспахивание и так далее, а также убирать остальные растения, которые не относится к этому растению, а к тому растению, которое человек хочет вырасти из этого неживого, как в материальном убирают сорняки, которые мешают расти. Также для растительного уровня святости необходимо вложить мысль и желание, как дать питание этому неживому. То есть вспахать его. То есть необходимо обратить желание получать заключенное в нем на намерение ради отдачи и тому подобное. И тогда можно говорить о работе в правой и левой линиях. Ведь дело в том, что то, что до этого было одной линией, являющейся свойством действия, этим человек должен пользоваться в виде правой линии. Другими словами, простое действие он должен ценить и говорить, что он воздает великую благодарность Творцу за то, что он удостоил его делать простые вещи в абсолютной простоте. И сказать, что и этого он тоже недостоин, что Творец дал ему в подарок возможность служить ему в простоте. И вместе с этим перейти в левую линию, то есть подвергнуть себя критическому анализу, действительно ли он является работником Творца, или он работает ради себя, то есть ради собственной выгоды, а не ради пользы Творца. И об этом он должен молиться, видя, насколько он погружен в эгоистическую любовь. Иногда он видит, что он не способен молиться, чтобы Творец помог ему, вытащив его из-под власти эгоистической любви. А иногда он находится еще в более худшем состоянии, то есть
Он не желает даже и без молитвы, чтобы Творец вытащил его из эгоистической любви, а наоборот. У него есть желание, чтобы Творец помог ему, чтобы он смог наполнить желание получать для себя любым наполнением, которым только можно его наполнить.

0: это называется свойство левой линии. Ибо то, что нуждается в исправлении, называется в духовном левой линии. Получается, что тут есть две противоположности. С одной стороны, человеку говорят, что порядок работы таков, что человек должен стараться поддерживать одну линию во всем ее совершенстве. Другими словами, так же, как когда творение находилось в состоянии неживого, называемого одной линией, и ощущала себя совершенным человеком, и у него была радость и хорошее состояние духа от того, что оно знало, что оно обладает совершенством, и ему нечего добавить, кроме количества. И причина этого была в том, что у него не было никакого представления о свойстве растительного, а оно думало, что свойство неживого есть совершенство, которое человек должен реализовать. Поэтому оно ощущало хорошее состояние духа из-за ощущения совершенства и не могло понять, почему все творения не обладают его разумом. Тогда как сейчас, когда у него есть представление, что такое свойство растительного, у него уже нет совершенства одной линии. Поэтому человек должен сейчас приложить большое усилие, чтобы он мог ценить и получать жизненные соки из правой линии, подобно тому, как он получал от нее, когда она была в виде одной линии. А причина этого в том, что левая линия дает ему понять, что это не является совершенством. Почему же действительно нужно идти в правой линии? Ответ — это из-за правды. То есть человек должен ценить ту небольшую связь со святостью, которая у него есть. Это стоит многого. И тут наступает время воздать благодарность Творцу. А потом он должен вернуться в левую линию, ведь истинно является и то, что следует работать ради небес. И из двух этих, то есть со стороны совершенства и важности правой линии, и со стороны хисарона левой линии, человек удостаивается средней линии. И это, как сказано, правая и левая, и между ними невеста.
1: Давка пхинат цомех, ше царих лосиф...
2: Растительный уровень, который нужно добавить, проживание, заработок и новое желание. Убрать ненужные, мешающие растения, прополоть, подходить здраво к происходящему, добавить анализ, критику, как он продвигается, что можно еще добавить. То же самое мы должны быть постоянно в мысли о том, что можно добавить десятки, чтобы можно было продвигаться в сторону цели.
0: Да, именно так. Вчера, после того, как Алекс написал, что он читает статью, я взял это за пример и тоже читал вчера вечером перед уроком. И сегодня это намного легче понять и войти в это. Ну, в целом, Творец создал творение, которое уже совершенно наполнено с его стороны. И нам только работать над собой, чтобы постепенно исправлять с помощью окружения, чтобы постепенно это принять, чтобы мы соответствовали получению. Перейдем к уроку 22 января 2002.
2: Мы прослушали урок Шлаве Сулам, что означает, что земля не производила плодов, пока не был создан человек в духовной работе. Человек, который идет на двух ногах, в состояниях, которые постоянно меняются, не прекращаются, и в каждом состоянии он должен держаться направление к цели. Из того, что его бросают из состояния в состояние, он принимает это всякий раз как возможность обновить
0: курс, направление,
2: свое направление.
0: Компас?
2: Хорошо, пусть компас. Если он чувствует, что он не меняется, то есть не дают ему свыше затруднений, падений, разочарований, разных чуждых мыслей, плохого настроения, путаницы, всякого такого рода тяги к наслаждениям. Если всего этого не дают свыше, это признак того, что он в состоянии неживого. То есть это состояние должно вызвать у него беспокойство, если так к нему относятся свыше. Почему? Может быть, из-за того, что он еще не готов к тому, чтобы получить изменения, и поэтому он должен позаботиться о себе, чтобы вооружиться силой группы, силой Торы, силой учебы, упорством. Тогда придут помехи, и уже над ними он всегда исправляет свое направление по отношению к цели и приближается к цели. А к цели приближаются только с помощью силы веры. Что значит сила веры? Он тут нам говорит. Написано в статье. Известно, что Малхут называется свойством веры. И что это значит? Чтобы удостоиться свойства веры, прежде нужно выйти из состояния животного, которое называется эгоистической любовью. И сказано, что дух животного спускается вниз, а «вниз» означает «низ по важности». Это свойство животного, которое может работать только ради собственной выгоды. То есть, если человек работает только ради собственной выгоды, он называется животным, и значит, у него еще нет веры. Он должен подняться выше животного состояния, чтобы перестать думать о себе, и тогда у него будет то, что называется свойством веры. То есть вера — это не есть некоторое воображаемое ощущение или какая-то мысль или свойство, которое может быть в человеке во время скрытия лика, в то время, когда он животное. А текст. Когда творение еще находится под властью желания получать ради себя, оно может получить только лишь частичную веру. То есть у него есть падения и подъемы, и во время падения у него теряются силы веры. А мы думаем наоборот. В то время, когда я в падении, нахожусь во тьме, вот тогда мне нужна сила веры. Когда нет света, когда нет у меня контакта с Высшим, с Духовным, вот тогда мне нужна какая-то сила, которая называется верой, чтобы помогла мне, чтобы поддержала меня. Он говорит, не так. Это совсем не то, как мы думаем. Вера по Каббале — это нечто другое. В то время, когда я получаю падение, то есть когда теряется связь с Высшим, с Духовным, это называется, что у меня потерялась вера. Поскольку падение происходит от какого-то изъяна, а все изъяны приходят к творению, когда оно погружено в эгоистическую любовь к себе. Поэтому есть исправление для творения, чтобы оно не нанесло вред царю, у него исчезает вера в реальности Творца. То есть ощущение Творца и вера — это одно и то же. Значит, что нет у меня ощущения Творца, я могу верить, что Он существует. Ну, как мы считаем в этом мире. Не называется вера, это просто разговоры, в которых нет ни обоснования, и ничто за этим не стоит, никакой силы. Если я не удерживаю Творца внутри себя, если я не ощущаю Его, то просто для меня Его не существует. Я не могу ничего сделать относительно такой реальности. Наоборот, ощущение Творца, ощущение Высшего в моих чувствах внутри меня, вот это все дает мне силу, называемую верой. Я могу противостоять своему злому началу и превратить его по-настоящему, занимаясь им постепенно в исправлении намерения ради отдачи. То есть вера — это сила, которую человек получает в результате ощущения Творца. Не надо ждать, что придет некоторая такая сила в то время, когда находишься во тьме. Понятно? То есть нет такого состояния, чтобы было скрытие, и вместе с тем была бы сила работать против желания получать. А раскрытие Творца, вера в Него, ощущение Его, сила работать против желания получать, за махсоном в духовном. Все это одно и то же. Поэтому человек не следует ожидать, что вообще он будет в чем-то отличаться от того, что чем-то будет отличаться до того, как он перейдет махсон. Это совсем не так, как принято считать в народе, что сейчас у меня нет ничего, поэтому должна быть вера. Отсюда возникает вопрос, что же тогда называется свет хасадим без света хохма? И то, что во тьме, как бы у человека есть возможность удержать себя, это называется свет хасадим. Свет хасадим. То есть это то же самое раскрытие Творца и ощущение божественности лишь в той мере, в которой дает мне возможность удерживать себя над моим желанием получать. Когда я удерживаю желание получать под собой, я управляю им. Еще раз. Чем? Силой, ощущением Творца. То есть невозможно сделать ничего, пока Творец не раскроется. Это то, что он пишет здесь, на 137-й странице, в этой статье.
0: До того, как человек переходит махсон, может ли быть замена веры по группе?
2: Да, это не замена вере группа. Группа также и после махсона есть работа с группой, но не такая. То есть, безусловно, сила, которую нужно приобрести. Правильные мысли, новые, усиление хороших мыслей. То есть все это, да, весь этот путь происходит силой группы, да?
0: Это не совсем укладывается в понимании. Если есть хорошее что-то в период скрытия, есть возможность выбирать, и этого потом нет, то именно здесь не нужно просить раскрытия. С другой стороны, без раскрытия нет возможности работать. Сила веры — это только в раскрытии.
2: Нет. Что же означает тогда вера, а не знание и не что-либо другое? Почему это называется верой? Если я прошу раскрытия божественности только для того, чтобы управлять своим желанием получать свои природы, это называется, что я у него прошу силу веры?
0: А что это за понятие частичной веры, как бы, которое есть до махсома?
2: До махсома есть частичная вера, имеется в виду, что есть некоторое свечение, которое дает человеку уверенность в том, что то, что написано в этих книгах, что-то в этом есть. Какое-то ощущение, это все-таки, да, ощущение не просто так, что я от кого-то услышал и следую согласно этому, тогда это вообще не называется, что я работаю со своим разумом.
0: Он пишет здесь в тексте, что работа начинается с неживого уровня, а затем переходит к растительным. Как происходит таким образом, что из неживого переход к растительному и потом к живому?
2: Если человек не меняется, означает ступени неживого. Что значит, что он неживой, что не меняется? Разница между меняющимся и не меняющимся. То есть он делает действия. Может быть, тысячи разных действий в минуту. Он что-то все время делает. Он работает на кухне. Он может поддерживать весь Нейбарух. Все это прекрасно. Если он не вкладывает в это намерение, он остается на неживом уровне и не развивается. Может быть, кто-то другой делает совсем немного. Да, то, что нужно, и вообще как бы вся нагрузка в группе делится, распределяется на каждого. Но он в каждое свое действие вкладывает все больше и больше намерений, мыслей, намерений в это отношение. То есть он делает действия, разумеется, невозможно без действия. Все исходит из земли, то, что называется, из неживого. Но насколько он добавляет к этому действию, вот в этом он и растет. И это отличие, это разница между камнем и растительным. В соответствии с тем, какую мысль или намерение он вкладывает, соответственно, этому он или уровень растительный, или животный, или говорящий. Тут разница уже в намерении. Но в любом случае есть у него уже какие-то намерения и есть какие-то внутренние мысли, борьба, левое или не, правое или не, разные порывы. То есть он уже живет не только от того, что он просто существует, он приходит учиться, как бы учится, рисует чертежи и там все такое. Это как раз то, что я вчера написал письмо Лизерину. Он меня спросил, может ли он преподавать в Америке от нашего имени. И я ему ответил, что разница между тобой и нами может быть в том, что ты прекрасно знаешь материал. Может быть, не меньше, чем и мы. И не это важно, но какой посыл ты передаешь? Чему ты будешь их обучать? Будешь ли ты, обучаешь ли ты их находиться в пути? И не только приобретать разные знания и все такое, что, чтобы через несколько лет они стали бы, ну, просто чемпионами в том, что написано, будут наизусть знать Гмару. Ну, скажем, учение 10 сферот, можешь им провести экзамен, и они тебе будут точно ответить о том, что написано. Но о том, что есть что-то более внутреннее, это ты им передаешь, ты этого хочешь. Если ты это хочешь, для тебя, для этого нужна группа, для этого нужно развитие, нужны изменения. У тебя это есть, к этому ты стремишься.
0: Так это его горючее?
2: Это его горючее? Может быть, я не знаю. Да нет, он сам, ему нравится мудрость. Нет, просто я его привел просто в пример. Он сам по себе немного странный, вообще не о нем речь. Мы говорим о том, что есть разница между неживым и живым, или растительным и живым, или говорящим. Это уже другое. Тут речь о выяснениях. А в чем вопрос?
0: Я спрашиваю, откуда приходит к неживому хицарон быть растительным? Никогда неживое ведь не может.
2: Не, от неживого к растительному переход — это два разных мира. Быть растительным — это означает, что у тебя уже есть точка в сердце. Если не дана точка в сердце, бина, которая начинает развиваться внутри человека, в земле, внутри неживого, тогда из этого ничего не выйдет. Вода, бина — это то, что дает жизнь. Без этого ничего наверняка не будет. Так и не требуется просто так от человека с улицы. Почему ты животный? Тот ответ — обратись к тому, кто тебя создал. Ты не можешь обратиться к нему с претензиями, и только к тому, у кого есть точка в сердце. Вот к нему ты можешь обратиться, ты можешь ему помочь, ты можешь ему показать, что есть методика, и можно развивать эту точку. Вот и все. Кроме того, у каждого есть и отличие в проявлении, в мере развития, в темпе. Это уже другая история.
0: Как в группе можно развить желание к силе веры?
2: Желание к силе веры у одного человека и в группе можно развить только из необходимости. Если у меня не будет силы веры, то есть ощущения Творца, то я не смогу вообще управлять своей природой. То есть я всегда... Я буду смотреть на себя и буду видеть на себе, насколько меня кидает по разным желаниям и разным тягам, которые есть во мне, и я с ними ничего не могу сделать. То есть иногда человеку показывает такой пример, ему кажется, что он может сейчас сделать что-то плохое, и он никак не может это предотвратить. Никогда не чувствовал такого. Ну ладно, еще почувствуешь. Если будешь дальше развиваться, почувствуешь, все почувствуешь. Не волнуйся, почему все это нам дается? Чтобы обучить нас, что мы сами по себе, внутри нас, никогда не можем найти силы, чтобы справиться с самим собой. И только с помощью внешней силы. А эта внешняя сила действительно справляться с желанием получать, не давать. Какого-то расчета мне это выгодно не делать, иначе получу удары. Стоит вместо этого где-то заработать что-то побольше. Не такой расчет, понимаешь? И то, на чем основано наше воспитание. Так говорят, для чего тебе это? Лучше сделай это, тебе будет так лучше. Не будь таким, и тогда все будет хорошо. Мы так обучаем и себя, и своих детей, и весь мир. Что именно? Выгодно быть лучше, более вежливым, более таким-то, не вредить ближнему. Для чего? Чтобы они тебе не навредили. Надо сделать мир в мире. Для чего? Миру нужен мир. Почему не война? Что этот мир делает? Если он ведет к животному уровню. Но мы так учимся. Потому что у нас нет выбора в рамках этого мира. Ты можешь дать замену вместо одного проявления животной жизни другую животную выгоду. Если в то же время ты хочешь быть выше животного уровня, ты должен войти в ощущение Творца. И только ты, если чувствуешь духовность, что значит чувствуешь? То, что в тебе есть его сила, и то, что ты можешь в той мере, в которой в тебе есть эта сила, управлять желанием, получать, властвовать, уже не дать ему одно вместо другого. Давай это не сделаем, сделаем что-то другое. Я боюсь, что получу какие-то удары, или, может быть, там мы больше заработаем. Ты просто не даешь вообще... никакой замены. Выгоды на его языке, ты просто им управляешь и все. А это возможно только если у тебя есть внутри соответствующая сила Творца. И эта сила называется верой. Вот тогда тот, кто не выходит из рамок этого мира над Махсомом, он всегда идет, но у него всегда как бы торговля, купля-продажа. С обмен желанием получать одно вместо другого или что-то вместо чего-то третьего. То есть управляет в любом случае желание получать. Человек в любом случае выстраивает для себя какой-то распорядок приоритетов, ценностей. Да. Порядок приоритетов. То есть он может промыть свой разум с помощью группы. Это может быть внешнее общество, не знаю, газета или школа. Но без этого мы вообще ничего не исправляем. Может быть, мы даже якобы делаем еще больше изъянов, потому что нам кажется, что мы становимся лучше. Ну, поговори со всеми этими... желающими, прекраснодушными, так называемыми, гринписами и так далее. Вкладываю всю свою жизнь ради кошек или ради дельфинов или кого-то еще, чтобы они жили. Человек... человек находится в такой лжи, в том, что он лучше делает этим всю жизнь. Посмотри, насколько американцы уверены, что все, что делают, делают добро в мир. Давайте все жить, как в Голливуде. Они не понимают, что проявление такой жизни более неисправно, чем что-либо другое. То есть человек, пока он не приобретет силу Творца, у него нет никакой возможности справиться со своим желанием получить. Вопрос. Что это намерение, которое человек добавляет перед действием, которое он делает внутри группы?
0: Так же, как человек делает намерение перед каждым действием, если он не хочет быть неживым, а выше этого, он должен думать, что каково его намерение. Ну, скажем, намерение — это как благословение, когда Тора обязывает нас делать благословение, да? Или же мы говорим: вот я готов и настроен. Да, есть всякие такие предложения, которые говорят перед действием. О чем они говорят? Они говорят о содержании того, что я собираюсь сделать, потому что само исполнение будет просто или со стороны природы, когда меня воспитали так поступать. И если это принял уже как врожденный инстинкт, привычку, которая стала второй натурой, и я, если не делаю по привычке, страдаю, тогда все мое страдание, моя природа теперь обязывает меня делать это. На это мне не нужно никакого благословения и напоминания. Так зачем мне нужно именно истории, тоже как бы делать для себя всякие напоминания такие, для чего я это делаю, благословен ты Творец и так далее, перед тем, как я делаю, напомнить себе, как бы, что когда я делаю это действие, то не делаю так, как животное, не как камень, как неживое, а я делаю это ради особой цели, и она обязывает меня это делать. Поэтому человек, который входит в изучение Каббалы, его действие ослабевает полностью. Почему? Потому что он уже входит в область, где все действия будут связаны с намерениями. До этого могло быть, что делал действие без намерения. А теперь он видит, что он во внутреннем своем ощущении, даже без понимания еще, ощущает, что действие без намерения на уровне, когда он поднялся выше уровня неживого, он немного поднялся к растительному, а на этом уровне действие без намерения вообще не считается действием, считается ничем. Ничем, и тогда он перестает делать. Поэтому все же должно быть важность действия, потому что пока что ты не можешь присоединить к нему намерение. Но если у тебя не будет действия, то и намерение. Тебе не будет за что зацепиться, так стоит все же соблюдать действия в определенной мере для того, чтобы присоединить к этому намерение. Потому что действительно действие без намерения как тело без души. Теперь, если мы в этом тоже думаем о группе, о каждом действии, которое я совершаю, о каждом действии, которое я делаю, просто животное, да? Я, учитывая, что я часть группы, они стоят за мной или выполняют это на пользу всем нам, да? Тогда здесь уже совершенно другой расчет. Здесь он сразу уже поднимается со ступени растительного на ступень человека, потому что группа относится к уровню человека. Поэтому здесь уже другие расчеты. Самоотмена, объединение — это относится к уровню человека, чего нет ни у растительного, ни у животного.
2: Как сохранить, чтобы всегда намерение было правильным, чтобы человек не лгал самому себе? Как позаботиться о чистоте намерения, чтобы человек попробовал все это?
0: Заботиться о намерении – это война. Война. Нужно делать всякие упражнения. Нужно, чтобы тебе напоминали об этом. Нужно, чтобы ты сделал всякие там знаки в пути, будильник каждые полчаса, я не знаю, вещи такого рода, все. Я делал здесь, когда ездил с Рабашем при вождении, ставил себе всякие знаки, отмечал на руке. Он смеялся над этим. Почему? Потому что я смотрел на это один раз, а затем на несколько часов забывал вообще смотрел. Не видел этого знака, он мне ничего не напоминал. Это так не поможет, но пробовать нужно все, потому что все вещи подобного вида продвигают к следующему провалу. Мы идем от провала к провалу, ведь так нужно идти от силы к силе. Так получается.
2: Вы говорили, что группа — это уровень человека. Не понял.
0: А группа — это уровень человека, потому что ни у растительного, ни у животного нет вообще в природе желания отменять себя по отношению к другому, считаться с другим, объединяться с другим. Есть стаи, есть стадо всевозможного рода. Есть такие вещи, но это на животной основе, без самоотмены, а ради объединения и дополнительной прибыли. Да? Здесь есть какой-то элемент самоотмены, духовный элемент в том, что я соединяюсь с другими. Поэтому это сразу подбрасывает, если я в каждой мысли, в каждой вещи объединяю себя с группой, неважно что, но так соединяю себя так в мысли с группой, сразу же мое действие поднимается по уровню. Да.
2: Много действий, которые мы делаем, связаны с ежедневной рутиной. Учимся. Что делать с рутиной?
0: Нет рутины, нет такой вещи рутина. Проблема, что привычка становится природой, а природа — это уже мертвая.
2: Как удержать намерение?
0: Намерение — это просто перед любой вещью, которую ты делаешь, нужно единство с группой. Но с группой проблема. Нужно с группой.
2: Когда действие направлено наружу.
0: Ну так что наружу? Я сижу сейчас перед телевизором, ну, в студии или там на радио. Ну, или я даю какую-то беседу, интервью или лекцию. Так почему я не могу ощущать, что группа связана со мной, стоит за мной, и что я сейчас делаю добро им и всему нашему делу? Я обязан это соединить с внутренним кли. Это не шутка. Нам кажется, что это какая-то вещь, но еще маленькая побочная мысль. Нет, это уводит тебя из твоего эгоизма. Все-таки соединяет тебя с чем-то внешним.
2: Да. Вопрос по тексту. Он пишет в статье: этим человек должен пользоваться в виде правой линии. Другими словами, простое действие должен ценить и сказать, что он воздает великую благодарность Творцу за то, что удостоил его выполнять простые действия в простоте, и сказать, что недостоин.
0: А в чем вопрос?
2: Про недостоин, что такое, что это означает? То есть он пишет про то, что он недостоин того, что Творец дал ему подарок.
0: На самом деле, Рабаш пишет здесь не в очень понятном виде. Правая линия называется, что я получаю, это хесед. Праволинейная, это называется, что я получаю сверху, как это есть, без всякой критики, без того, чтобы вмешиваться в это с моим желанием получать. А то, что я получаю, это совершенство. И то, что мне дают сверху, я хочу быть, слиться этим, осуществлять это, не вкладывая в это, не вкладывая в это свою природу, только быть слитым с этим законом, с этой идеей, с этим действием. Это называется правая линия. Тогда, если я осуществляю это свойство правой линии, что теперь раскрывается мне, это называется, что я слит с правой линии, это называется, что я не вкладываю в это мой авиют. Все. Чист. Теперь я понял, уловил эту меру правой линии с моим авьютом дешореш. И теперь я уже начинаю присоединять к этому остальной авьют, который есть у меня. Уже начинаю пользоваться левой линией. И тогда над левой линией я расту. От Ибура к Яника, потом к Махин. Смотри, иногда он не пишет настолько уж точно, что это, что этого он недостоин. Это тоже, что значит, что этого он недостоин. Он хочет сказать, что само действие не настолько уж важно вообще. И действительно, само по себе оно немногого стоит, но поскольку Творец дал ему это и дал ему это в подарок, и он ощущает, что на самом деле ему это не полагается, и хотя это очень маленькая вещь, ничего не стоит, но для него это все. Это называется правой линией. Не начинает критиковать себе ничего.
3: С точки зрения веры, в каком месте говорится тут о трепете, свойстве трепета? Это в чем-то внутри веры или это что-то отдельное, совершенно другое?
4: Эмуна колелит битухо, битуха арбе афхану.
5: Вера содержит в себе очень много разных параметров, потому что вера — это ощущение Творца в килим творения. И это ощущение приносит творению не наполнение его желания получать, а дает ему силу, осознание величия Творца. То есть присутствие Творца в творении таким образом, что творение ощущает Творца, а не ощущает, что чем-то наполняется от него, ощущает именно его. Ты чувствуешь человека большого, он великий, он не имеет тебе отношения, он не призван служить тебе, ничего, только ощущаешь его. Но ты наполняешься его, ощущение его как великого, властвующего. Если ты хочешь приобрести это, чтобы как-то управлять своей природой. Это ощущение в общем называется верой. В вере у тебя есть ощущение уверенности прежде всего. Уверенность в том, что ты причастный к великому. И то, что ты предан ему, вот в своей уверенности ты находишься как зародыш, есть цель быть причастным к этому великому во всем авиюте, который раскроется. Это цель. Это цель. Конечно, это сразу раскрывается тебе. Желание получать в том, что чувствует Творца, хочет только одного, как бы по своей природе. Так вот, принизить себя и быть преданным. Отдаться. Тут есть много разных ощущений, впечатлений. И в итоге это называется верой. То есть общая сила, сила абсак. Силы для экрана, которые формируют экран, они в итоге называются, в общем, называются верой. Поэтому аб называется хесед. Поэтому из бины выходит свет, который исправляет кли, свет хухма, который исправляет кли. То есть мы не считаемся с тем, какой свет, мы считаемся с тем, что он делает.
6: Кажется, что здесь есть противоречие, вера дает уверенность, а с другой стороны, человеку необходим трепет.
5: Ты говоришь, что здесь есть противоречие. Мы должны быть в уверенности, должны ощущать себя находящимися внутри управления Творца нами, что может быть лучше, надежнее, с одной стороны. С другой стороны, мы должны испытывать трепет, страх, поиск. То есть эти вещи противоречат друг другу, верно? Ну и что? Но они противоречат друг другу, потому что ты хочешь проверять их из того же материала, из того же кли, из желания получать. И ты не понимаешь, что два этих противоречия ощущаются у нас так, потому что они относятся к разным источникам, к желанию получать и к желанию отдавать. То есть я должен быть уверенным в вере, в ощущении Творца, совершенства, в моих отдающих келим, а не в получающих келим. В получающих келим, если я захочу ощутить ту же уверенность, веру, силу, вечность, я ощущу тьму. Ты понимаешь? То есть, если я собираюсь проверить какое-то явление, я должен проверить его из своего эгоизма и из своего альтруизма. Тогда я вижу, что, с одной стороны, это дает мне радости, всякие какие-то хорошие ощущения, такие позитивные. А если я проверю это с другой стороны, то это дает мне отрицательные эмоции. И тут нет противоречия, что одновременно я могу ощущать и радость, и совершенство, и также недостатки и тревогу. Если бы я не состоял из двух сил творения Творца внутри себя, я не смог бы ощущать эти вещи. Но если у меня есть два этих корня внутри меня, то я могу ощущать противоположные вещи. Противоположности. И в одном носителе свет светит мне, проявляется во мне. Если я готов к этому, то я получаю от этого силы, постоянство, упорство и всякие положительные вещи, и в исправлениях, и в наполнениях. Но если я не готов к этому, то тот же свет ощущается во мне, как тьма, страшные боли, проблемы, страдания.
6: То есть свет, который раскрывается, дает ощущение уверенности и ощущение совершенства.
5: Тот же свет, который дает ощущение уверенности и совершенства в выдающих килим, дает тьму и страшные страдания в получающих килим. Поэтому мы говорим, там, где ты ощущаешь вот эти страшные вещи, ужасные боли, страдания, там раскроется капля единения, благо и совершенство. Именно там. Потому что там ты построишь самый большой экран в этих страшных и ужасных и темных местах. И там, где будут страдания, там и будет самый большой экран. Тогда ты получишь именно большое раскрытие.
6: То, что человек боится, есть страх потерять, это не со стороны получения? Страшно сказать, чтобы этого у меня не было.
5: Значит, вопрос, если есть страх, как он объясняет в предисловии книги Зоар, в Кудин де Урайта, есть страх, чтобы мне было хорошо, и моим детям было хорошо, и райские кущи, и так далее. И есть страх, что относительно Творца, смогу ли я сделать ему что-нибудь хорошее?
6: Рав, у нас сегодня Зоар.
5: Ну что поделаешь, все тут поднимают руки. Нам нужно учиться.
6: Невозможно ничего сделать, пока Творец не раскроется.
5: Да.
6: Если человек переходит от одного скрытия к обычному скрытию.
5: Да.
6: Он способен что-то сделать?
5: Да. Разница между двойным скрытием и одинарным скрытием колоссальная. Это человек, даже не находясь над Махсовым, еще находясь

0: есть в этом мире, но он живет в ощущении присутствия Творца. Он чувствует, что Творец существует, что он живой, он наблюдает за ним, управляет им, делает ему всякие вещи, да? И также и плохие. Но он не видит всех этих плохих вещей, что Творец делает, что они вообще не плохие, а хорошие. Он думает, что они плохие, и Творец таким образом обучает его, скажем, воспитывает. Это называется вскрытие лика, что Творец бьет и этим делает мне что-то хорошее. Когда я прохожу махсом и вхожу в вознаграждение и наказание, начинаю оправдывать Творца из-за того, что я узнаю сейчас, что Он делал мне раньше, я сейчас начинаю узнавать, и я вижу, что не делал мне ничего плохого. Исходя из этого, я начинаю оправдывать его. Это называется, что прегрешение, которое он сделал, хотя для меня, но бил меня, да, теперь становится заслугами. То есть он не бил меня совсем. Это вообще не было ударом.
1: Если группа служит вера, как бы инструмент веры. Нет ли опасности, что человек не ощутит из-за этого свой личный хессарон в вере? Он все время будет получать как бы силу веры, как будто она существует.
0: Есть опасность, что человек, который будет погружен в связь с группой, перестанет ощущать себя и будет ощущать только группу.
1: А где граница?
0: Где же граница? Чтобы все-таки как-то сохранить свою уникальность, индивидуальность, потому что человек, он каждый как жемчужина, часть Адама решена, его душа особенная. Как же теперь он сможет это вообще стереть всю свою индивидуальность и быть полностью проданным в группе? Что же это такое? Что же, если вообще смысл отменяться перед большинством? Наоборот, Баля-Сулам пишет в статьях: следовать за большинством — это работа в обществе. У нас нужно следовать за личностью, за индивидуумом. Тогда, если я особенный, как же сейчас я собираюсь это все стереть, ведь это Творец дал мне? Этим я реализую замысел творения. Именно таким образом, когда человек отменяет себя относительно группы, этим он поднимает свою индивидуальность во много-много раз и лично, индивидуально, именно относительно Творца, потому что он усиливает все свои силы с помощью группы. Он никогда не исчезает в ней. Что значит «исчезает»? В том, что ты отменяешь свое использование ради получения для себя. Тебе кажется, что ты отменяешь и не существуешь. Но именно этим ты как раз удостаиваешься использования ради отдачи. Мы думаем так: если я только даю и не получаю, только даю все от себя наружу, где же я тогда ощущаюсь? Это действие, которое дает тебе действительно вечное и совершенное духовное состояние, именно когда ты даешь. Действие получения в истинном духовном пространстве не существует, оно не ощущается. Поэтому реализация себя в том, что ты даешь. Самореализация в том, что ты стираешь свое «я». Что значит «стираешь»? Ну, не то, что стираешь, а, ну, так говорят. Ты не учитываешь свои личные интересы. Это самая большая реализация личности. Именно в этом ты растешь. Ты должен вырасти до уровня Творца, до размера Творца. Ты один и каждый здесь должен вырасти и стать таким, как Творец. Разве это называется, что это действие, отдача, ради отдачи стирает человека из точки, ты должен стать огромным парцуфом в 10 сферот на уровне Адама Кадмона, от одного края до другого, от края до края. Ну, это мой друг.
1: В статье он пишет о разнице между человеком и животным. Он пишет здесь два раза, с первым и вторым трепете. Вы можете объяснить, в чем разница между первым и вторым трепетом?
0: Первый страх или трепет, и второй. Может быть, нужно посмотреть статью. Может быть, он объясняет это согласно тому, что написано в предисловии книги Зор, что первый страх — это животный страх, а второй — он духовный. То есть первый страх, когда человек боится за себя и за своих близких, семью и так далее. И за то, что есть у них в этом мире, и что же будет с ними в будущем мире. В будущем мире своем он думает о том, что будет после того, как он умрет. Но мы должны понимать, что мы не учим ни одного слова о том, что происходит с душами после того, как тело умирает. Мы учим только то, что происходит с душами в то время, когда их тело живо, и душа постигает Творца, духовное ощущение Творца. Это мы учим. Тогда что же она ощущает? Об этом каббалисты пишут. Как достичь этого ощущения и что ощутить? А что происходит с душами после того, как тело, вот это животное, умирает, это животное умирает? Об этом не написано ни в одном месте, потому что это не наше дело. Нам пишут только то, что связано с нашим исправлением, и ничего большего. Они такие жестокие. Я хочу знать, что произойдет после того, как я умру. Есть ли еще какое-то существование у меня? Или только когда я возвращаюсь сюда, вместе с этим телом, а без тела моя душа, что она не существует, или она не ощущается уже во мне, или она включена в бесконечность, и нет у нее никакого личного ощущения, или она относится к строению Адама Ришона, который находится в полном исправлении, и снова потом должен спуститься, или что-то еще. Что происходит здесь? Что это за реальность такая? Когда... Кто же я такой тогда? Я это... Тот, кто относится к этой душе, или я тот, кто чувствует это через это тело, ощущает душу. Они практически не объясняют нам это. Бали Сулам пишет об этом в письме. Что вопрос душ, которые отделены от тела, короче, нету вообще об этом ничего. Помните, я не помню, в каком именно письме, как это написано, но это написано. На самом деле так. Поэтому тот, кто думает, воображает, что ему будет хорошо в этом мире, и его детям, семье, близким, даже народу, даже всему миру, неважно, пусть будет хорошо всему миру. И также в будущем мире. Пусть каждый получит райский сад, там есть место для всех. В чем проблема? Это называется животным страхом. Есть более высокий страх. Страх отдачи Творцу. Смогу ли я? Способен ли я? Удостоюсь ли я этого? И так далее. Достаточно ли я отдаю ему? После того, как я уже отдаю. Это называется духовный страх.
2: Ну, Нильмат. Тас.
0: Ну, давайте учить Тес.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем от него для реализации в десятке.
0: Было много о вере, что такое вера. Я записал несколько моментов. Если я прошу раскрытия Творца только чтобы управлять своим желанием, получать свою природу, это называется, что я прошу у него силу веры. И что мы реализуем в десятке, я записал таким образом. Прежде чем ты что-то делаешь, нужно просить связи с группой.

0: И вера называется это ощущение. Это дает силу веры, и человек может работать со злым началом. Вера — это то, что дает возможность работать и воевать со злым началом. И Рав говорил о вере, что хорошо там, страхи, да, в этом мире, в будущем мире. И каббалисты, когда пишут о будущем мире, тоже должен быть страх того, смогу ли я отдавать Творцу. Этого мы должны достичь.
1: Да. Хочу ли я преодолеть желание, мое природное желание? Должен ли я просить у Творца силу веры? И тогда он дает. В этом молитва не из моего желания получать, а действительно просить у Творца силу веры. Это наша методика, наш путь.
0: Очень особый урок Рава, как он виртуозно объясняет. Подробно этого практически не было никогда. Он дал так много советов. Снова нужно повторять и снова слушать это, все эти цитаты, читать и слушать.
1: Да, добавить. Требование Творца, чтобы требовать, собственно, силу веры постоянно, когда мы ищем Творца или ищем свойство отдачи, собственно, мы ищем эту силу веры, которая помогает нам идти выше нашего знания. Было много о том, что добавить намерение к действиям, если это действие, допустим, на кухне там или где-то в здании, когда человек может работать весь день и вкладывать свое время, но если нет там добавки намерения и усилия в этом, то это как бы на уровне животного и точка в сердце, которая есть у человека, мы удостоились, весь мировой барух удостоились пробуждения к ступени растительно. Нужно вкладывать, чтобы привести туда, прийти в эту ступень цумеах, чтобы у каждого товарища было это свойство. Еще было, что он сказал, что работать над намерением — это, собственно, наша война. Это война всего Бней Баруха. И всегда нужно прилагать усилия и добавлять намерение.
0: По поводу отмены себя спрашивали, до какого предела человек должен отменять себя. И Рав сказал, что именно таким образом, когда человек отменяет себя перед группой, этим он поднимает свою индивидуальность во много раз. Именно относительно Творца, потому что он усиливает все свои силы с помощью группы и никогда не исчезает внешне, значит, исчезает. То, что ты используешь свое использование ради получения, тебе кажется, что ты отменяешься. Но ты тем самым удостаиваешься использования ради отдачи. Мы думаем так, что если вот я даю, я не получаю, только даю и так далее, где же я тогда я ощущаюсь? Это действие, которое дается тебе как вечное, вечное действие в духовном, которое, когда ты даешь, а действие получения в духовном пространстве не существует, оно не ощущается.
1: Мы просим отмениться перед группой и просто раствориться в ней.
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Катешур Аварну Амонов Ханот.
1: Мы прошли такой урок, столько разных состояний, и говорили о вере, о группе, неживой растительный животный, правая линия, левая линия, но то, что ближе к нам, из точки ты должен стать огромным парцуфом в 10 сферот на уровне Адам Кадмон и от края до края.
2: Да, я все еще под впечатлением последнего урока. Мы слышали много-много вещей. Мы слышали о вере. Я записал себе здесь, что общая сила, это сила абсак, я связываю с тем, что мы будем сейчас учить, это сила экрана, когда строят экран, называются в конце концов, в общем, называются верой. Действительно, это так основополагающе. Нужно взять этот урок и учить его до окончательного исправления. Еще и еще у нас будет достаточно материала. А сейчас у нас есть, собственно, строение миров урок.
1: Да, продолжаем.
2: Собственно, то, что мы сейчас будем учить, это продолжение того, что мы учили вчера. Рав объяснял, повторял и возвращался к тому, что свет наполняет Малхут, все четыре стадии, с каждой стадии, Алиф, Бет, Гимель, Далит и так далее. А сейчас он более даст детали, расскажет в деталях и объяснит дальше, как, собственно, развивается дальше, развиваются все миры, Гаргальта, Абсак, Мабон. Он уже говорил в прошлом о том, как заходят цвета, выходят, решимот, тамим, никудот, тагин, утиот и так далее. Сейчас он расскажет нам, объяснит, и мы увидим, как, собственно, эта чаша, это кли, которую он изображает нам всегда, становится одной линией, появляется рож, тох, сов, становится парцуф, и как из этого строятся остальные парцуфи. Очень стоит следить за этим, потому что это строит связь между тем, что он учит, и мы видим, что постоянно Рав говорит об одном и том же. Постоянно говорится, собственно, о желании. Когда мы следим за тем, что говорит Рав, и связываем с тем, что мы получили раньше, мы понимаем, что, собственно, все происходит в том же месте, поэтому нету никакого места, это все у нас, в нас внутри. Поэтому стоит постоянно записывать то, что говорит Рав, все, что мы слышим, и также обратить внимание, как эти вещи развиваются одно из другого. Тогда мы понимаем, что все, собственно, развитие, одно и то же развитие.
1: Сейчас мы увидим клип, послушаем совет Рава, что о том, что уроки нужно все время переслушивать. Пожалуйста, клип.
2: Источник — это... Это такая ячейка высшего света, которая раскрывается в соответствии с килим. Поэтому как ты подходишь к этому, так ты это ощущаешь. А само по себе там нет ничего на самом деле. Такая порция высшего света, которая раскрывается в соответствии с твоими килим.
3: Вот так.
2: Поэтому каждый раз, когда повторяем, снова читаем, мы чувствуем гораздо больше раскрытия, ощущения. Давайте перейдем сейчас к уроку и не забудем записывать то, что мы слышим, то, что нас трогает, Или мы затем, может быть, хотим задать вопрос, мы будем говорить об этом, о том, что мы слышали. У нас будет сегодня много времени, достаточно времени для вопросов и для обсуждений. Давайте сейчас погрузимся вместе с Равом в духовные миры.
1: То мы изучаем исправление. Исправление происходит так. Малхут мира бесконечности, который мы изображали в виде такой чашечки, сейчас мы от начала до конца. Мы делим ее на три части. От Творца вышел свет, он построил стадию Шореш, Алиф, Бет, Гимл, Далит. Но сейчас мы их называем Кетер, Хохма, Бина, Зерампин, Малхут. Есть у нас пять частей. Затем начинается сама Малхут. И она думает сейчас, как она может работать, чтобы получение света не вызвал в ней стыд, чтобы она была ради отдачи. Поэтому она работает с экраном. Экран — это сила сопротивления. Чтобы я наслаждался только при условии, когда я наслаждаю хозяина. Приходит свет. И как мы говорили о гости, да? Отталкиваем свет обратно. Прежде всего, это значит, что я не принимаю это ради наслаждения. Затем расчет, сколько я могу принять ради отдачи. Допустим, я могу принять ради отдачи до сих пор. Принимаем решение, потом получаем до определенной границы. Свет приходящий называется Ор-Яшар. Свет, который мы возвращаем обратно, называется Ор-Хозер. Свет, который входит внутрь, называется Ор-Пними. Потому что мы не берем его полностью, получается, что Ор Ишар равняется Ор Пними плюс Ор Макив. Тут есть еще свет, который остается снаружи, и он оказывает давление, хочет войти в эту часть, которая осталась пустой. Она предназначена для этого света окружающего, который остался. Это понятно?
2: Вы говорите здесь об этом мире?
1: Я не говорю об этом мире, я говорю о Малхут. Мир бесконечности, после того, как она совершила сокращение и решила принимать ради отдачи. Если ты не будешь брать кассету после каждого урока, я скажу тебе только одно. Каббала — это что-то особенное. Тот, кто не слушает, он сидит просто впустую, ему ничего не поможет. Если ты не будешь слушать то, что мы говорим, и не будешь реализовывать, ничего не поможет. Как ты вошел, так и выйдешь. Если я сказал, и уже несколько уроков я говорю, вы должны проходить даже каждый день то, что мы учим здесь. Для этого он записывает кассеты. Мне они не нужны. Тебе не поможет ничего. Ты спрашиваешь, ты и сейчас упускаешь, потому что ты не знаешь, о чем я говорю. Так, в общем. Я говорю о Малхут бесконечности, о Малхут Дейнсов после сокращения. Она получила здесь в Орпними 20%. 80% осталось пустые внизу. Ну, скажем, эти числа, они так, для нас, чтобы нам было понятней. 80% остались пустыми, относительно этого есть 20% окружающего света, 80% окружающего света и 20% Ор-Пними. 80% Ор-Макив оказывает давление на экран, который не позволяет свету дальше распространяться. В чем вопрос?
2: А окружающий свет?
1: Нет, это не то же самое. Ор-Хозер, он не равен. Ор-Хозер равен Ор-Ишар. Ор-Макив остается как избыток, свет приходит. Он равняется Ор-Пними, который зашел внутрь, и Ор-Макив, который остался снаружи. То место, где возникла граница распространения света, называется Табур. Учили. Вся Малхут, там, где заканчивается, называется Сиюм. Экран стоит в том месте, которое называется П. Мы говорили о том, что это часть, где мы производим расчет, называется Рош. Часть, которая получает, называется Тох. Часть, которая остается пустой, называется Сов. Все это строение называется Парцуф. Здесь, в сущности, от сюда и до сюда, это и есть Тамалхут. От Педасиума. Та же Малхут, которая была у нас, только сейчас у нее есть Рош, и она думает, сколько я могу принять с экраном ради хозяина. Когда я доставляю наслаждение хозяину, а не хозяин мне, сколько я сейчас могу получить ради отдачи? Она производит расчет, и поэтому она не может получить 100% ради отдачи, а только 20%. Поэтому это Малхут от П до Сиум. Это та же Малхут, но только добавилась к ней Рош, и она думает, производит расчет, прежде чем получает. Поэтому Малхут Денцов, у нее не было Рош, она получила все, что было, без всяких расчетов. Теперь расчет, который она делает прежде, это и то, что образовало в ней Рош.
2: Это все называется Парцуфом?
1: И все это называется Парцуф. Все это называется Парцуф. Что происходит дальше, мы учили.

0: Мы учили, здесь было давление от этих двух светов на экран, который стоит в табуре, это называется битуш. Битуш пним умакив.
1: Пним умакив. Как же некра?
0: Пним умакив. Так это называется.
1: Битуш пним умакив.
0: В экране, который разделяет здесь из этого, исходя из этого Малхут исторгает свет, то, как она получила его, и сейчас она его исторгает. Исторгает. И возвращается к состоянию, которое было прежде.
2: Масах спустился до табора.
0: Масах спустился на табор. Он решил, я стою в табуре, я ничего не получаю. А затем я решаю, могу ли я спуститься и открыть это желание получать для наполнения. Ну, скажем так, да.
2: Масах является преградой для следующего этапа.
0: Верно, так как Малхут получила пять этих цветов внутрь себя, а теперь она исторгает этих пять цветов из себя, да? Заходит в нее свет от стадии Далит, Гимель, Бет, Алиф и Шурша, теперь выходят цвета назад, как зашли, так они и выходят. Как и в природе. Кто первый заходит, выходит последний. Почему? Потому что Малхут решает, что не хочет остаться в этом состоянии. Если она остается в этом состоянии, то на нее действуют два этих света, Порт Нью-Йор, Макив. Они говорят, если ты остаешься так, ты не приходишь к Мартикуну. То есть Малхут таким образом... А он получает внутрь, а если получает внутрь, скажем, если заходит внутрь, то это получение будет аль-минат ли-кабель, ради получения. Так ради получения, то есть сначала она этого не делает, она решила с самого начала сделать цимцум, сокращение, и не может нарушить этот закон, свое решение, которое сделала прежде. То есть для нее это невозможно. Что же еще делать? Здесь вот так вот остаться она не может. То есть цель творения не выполняется. Остается только одно, что исторгнуть этот свет. Это называется исторжение, это возвращение Масаха в Педерош. И тогда света выходят, и состояние как бы возвращается в начальное состояние. Есть здесь Рош, есть у нас Гуф. Он не разделяется на Тох и Сов, просто Гуф. Мы говорили о том, что света, которые распространяются сверху вниз в парцуфе, называются таамим, а света, которые выходят из гуф, называются никудот, когда уже выходит из парцуфа света, он остается пустым. То, что остается от таамим, решимо, называется тагин. А то, что остается от никудот, называется утиот. Есть у нас таамим и никудот. Это света, которые заходят и выходят. А решимот от них, то есть небольшое свечение, которое остается в парцуфе. Ну, скажем, я взял стакан молока, я выпил, осталось немножко на стенках. Такое белый оттенок. Это остается такое небольшое свечение, остается в кли. И то, что остается от цветов таамим, называется тагим, и то, что остается от цветов никуда, называется утиот. Утиот, собственно, они килим. Они субстакили. Почему? Потому что это решимот от исторжения света. Когда у меня был такой свет, и мне нужно было от него избавиться, это хиссарон, когда в следующий раз я захочу привести свет. Поэтому как раз отиот называется килим. И поэтому с помощью отиот, букв, мы получаем информацию. И таким образом произошел первый парцуф, то есть первая порция света Малхут Эйн Сов после сокращения. Эта порция называется Гальгальта. Мы говорили об этом. Да.
2: После того, как света выходит в первый раз, возвращается к состоянию, когда там есть табор, выходит первый раз, возвращается к состоянию, когда у нас есть Ор-Яшар, и тогда возвращается, и есть экран, есть макив, вот в этом состоянии Гальгальта.
0: Свет Малхут Эйн Сов принимает решение отдавать, если я могу отдавать, я могу принять только 20%. Она открывает себя на эти 20%, получает внутренний свет. Ор пними, который называется Таамим. Останавливает себя на табуре. Говорит, больше этого я не способна получить. Ощущает давление от Ор-Бакиф, Ор-Пними. И решает, что я не могу в таком состоянии остаться. Исходит свет. Я опустошаюсь. Света Таамим выходят. Выход светов Таамим называется Никудот. Это тот же свет, только Малхут выдавливает его. Поэтому он получает другое имя, Никудот. От Таамим остается Решимот, и от Никудот остается Решимот.
2: В этом состоянии Гальгальта, это состояние такое же, которое было в первый раз, так это уже произошло.
0: Какое состояние, это или это?
2: Гальгальта.
0: Здесь. Я об этом еще не говорил. Еще об этом не говорил. Эта Гальгальта остается пустой от всех цветов. В Рош у нее есть цвета, а в Гуф у нее пустота, она пустая.
2: Вопрос у нас здесь есть Ор-Ишар или Ор-Хозер?
0: В Рош есть все, конечно же есть. Из Рош ничего не выходит, не исчезает. Но так как Гальгальта, она уже приходит с Решимот Тагин и Утиот, она уже знает теперь, в каком состоянии она была. Поэтому она сейчас уже не может сделать то же самое. Она уже знает, что если сделать это действие не приведет ее к цели творения. Поэтому сейчас она совершает другое действие. Что здесь происходит? Малхут бесконечности, которая получила все пять цветов. Все пять цветов внутри нее. Она получила их на 100%. То есть все пять цветов, которые она получила, внутрь. Это значит, что она получила «далит дейт лапшут» и «далит дэвиют». Что это значит? «Далит дейт лапшут» — это свет, который находится в ней, а «далит дэвиют» — это называется «кли», желание, которое она получила в себя. И это «ор» или «свет» или «наслаждение». В каждом кли у нас есть два этих параметра. Ну, скажем, свойства нет. Это таких два ощущения, два То есть желание, с помощью которого получают наслаждение или само наслаждение. В Малху Дейнсо было самое большое желание, и зашел самый большой свет. И тогда Гальгальта, которая начала думать, какой свет она получает, она производит этот расчет внутри, далит лепшут, далит авиют, и внутри всего этого пакета, который остался у нее от Малхут Бесконечности. Малхут Бесконечности наполняется светом, это называется мир бесконечности. Потом она сделала на себе сокращение. Первое сокращение, и осталось пустой. Когда она осталась пустой, Малхут Бесконечности, в ней остались решимо дали дейт лапшут и дали дэвиют. Ну, скажем, я вчера со всем своим желанием получил все наслаждение, а затем я вышел из всего этого. Сегодня у меня нет ни желания, ни наслаждения. Ну, скажем, есть у меня желание, но это же наслаждение я не могу получить. Неважно, в каких вариациях это происходит. В состоянии, которое было у меня раньше, остаются у меня решимот и на мое желание, и на наслаждение, которое было. В Малхут, в сокращенной Малхут, в мире сокращения, остаются у нас два решимот. Дали дейт лапшут, дали давиют. Малхут думает, как я могу сейчас получить ради отдачи, когда вначале в Гальгальте она думает, производит расчет с помощью дали-дали, то, что у нее осталось от состояния бесконечности. Она произвела расчет 20, она получает, а 80 нет. И весь этот парцив, который здесь, он работает, давайте напишем здесь, он работает по дали-дали-лапшут, дали-давью, два решимот. Когда выходит свет, что остается? Остается у нее дали-дали-лапшут и гимель-давью. Почему гимель-давью? Потому что она разочаровалась в этом состоянии, когда она получила. Она говорила, все, как я получила, я уже получить не могу. Может быть, я получу меньше. Не 20% от света, а 15% от света. Если я произведу расчет, 15%, может быть, я выйдет что-то по-другому. Почему она может так думать? Потому что никогда все еще не была в этом состоянии. Она решает. Теперь, как она решает получить 15%? Мы говорим, тогда она получает уже меньше, чем раньше. То есть ее экран спускается на нижнюю ступень. То есть ее П спускается относительно предыдущего состояния в место, которое называется хазе. Относительно предыдущего состояния. Относительно. Сейчас это П. И снова производит расчет, может получить ради отдачи и получает часть. Получает часть, а часть не получает. Но в любом состоянии она не может спуститься ниже предыдущего состояния табора. Почему? Потому что ниже табора даже Гальгальта не может получить. Это, конечно же, и вторая порция, которую она получает сейчас ради отдачи. То есть она немножко получает 15%. И остается у нее тогда от всего света, на который она сделала расчет, также Ормакив. И снова она повторяет битуш пнимумакив, и снова производит расчет, и снова на еще один парцуф. Это уже называется САК, это называется АБ, то, что мы учили на прошлом уроке, и так далее. И так у нас производится 5 парцуфим Адам Кадмум. мира Адам Кадмон. И в каждом парцуфе у нас есть различные решимот. Здесь решимот далит-далит. Дагальгальта. Здесь в Абе у нас есть далит гимель. В Сак ясно решимот гимель бет. Парцуф следующий называется Ма. И в нем решимот бет алев. И в парцуфе Бон у нас будет очень маленький парцуф. У нас будет решимо алев шорыш. Пять парцуфим, и на этом заканчивается абсолютно желание, приходит к шорышу, к самому маленькому желанию. И вся эта серия парцуфим называется «Мир Адам Кадмон». Это то, что мы учили на прошлом уроке. Собственно, мы почти час говорили об этом. Мы учили Тамим, Тагин, Никудот, Атиот и еще различные вещи. Все это вы должны, собственно, вы должны повторить через кассеты и ничего больше добавить. Да, очень важно. Все эти вещи нужно повторить, переслушать кассеты, нечего добавить здесь. Рассказал сначала, что мы сейчас слышали. Если ты не возьмешь кассету после каждого урока, я скажу тебе только одно. Наука Каббала — это что-то такое особенное. Тот, кто не слышит, он просто сидит, ничего ему не поможет. Если ты не послушаешь действительно в точности то, что я прошу, и не будешь так делать, ничего не происходит. Как ты зашел, так ты и вышел. Если я сказал, на нескольких уроках я говорю, каждый урок вы должны проходить, еще каждый день все, что мы здесь учим. Сейчас давайте поможем друг другу.
3: Как все изменилось? Это был 2001 год, сейчас 26-й год. Рав говорит, берите кассеты. Сегодня мы берем маленький смартфон и входим в океан архив, где есть все. Вопрос желания, если есть силы, желания. И все время быть связанным с духовным. Тексты, наушники и так далее.
0: Да, нет отговорок никаких. Действительно, давайте сейчас поможем друг другу вспомнить, что было на уроке, поговорим несколько минут о том, что мы слышали, сорганизоваться, подготовить вопросы, а потом перейдем к вопросам-ответам. Пожалуйста, 6 минут.
3: Я записал, и то, что осталось от цветов Таамим, это Тагин, то, что осталось от цветов Никудот, это Отиот, и Отиот — это Келим. Я слышал, что Никудот — это выход света, а Отиот — это Решимо от выхода света. Это решимот наслаждение, которое было, и только это и может быть кли. Тут есть вопросы, и что до того, как было наслаждение, нет килим. Но это то, что мне запомнилось.
0: Я слышал, что причина того, что кли должно исторгнуть свет, потому что на нее постоянно давит свет для того, чтобы получить в килим. Почему не может? Потому что нет у него экрана, и тогда он в тупике, и этот тупик приводит его к издыхиху. И в этом как раз причина.
3: Я записал определение экрана, сила сопротивления. Я получаю только если я наслаждаю хозяина. Урок был очень подробный. Мигальгальта, о устройстве АК, Гальгальта, расчет в рож, получаем втох, соф парцуфа, остается пустым, битуш пневмакив. Танта, Рав тут привел очень много всяких подробностей.
0: Две вещи. Первое, совет Рава, нужно повторять этот урок, нужно сделать то, что я говорю, иначе ты, как ты зашел, так и вышел. То есть выполнять советы Рава, это очень важно. Это называется изучение Каббалы, иначе ты ничего не учишь. С другой стороны, состояние Малхут, которое получает в состоянии Думэм, тот момент, когда начинается намерение ради отдачи, сколько намерений, сколько состояний проходит состояние, это большое, есть Гальгальта пустая, потом другой парцуф, как наша, и мы должны уподобиться Творцу в этом превращении.
2: Да, Рав каждый раз упоминал, что мы не говорим об этом мире, и он относится к Малхут мира бесконечности, после того, как произвела сокращение, решила, что получает только ради отдачи. И я слышу, что Рав каждый раз возвращается к этому, что если мы не будем снова и снова переслушивать урок, то мы не продвинемся. Это должно в нас жить. И вот это подробное описание духовного кли, парцуфа, это просто модель, которая должна жить в нас, это ощущение, как света входит. И то, что есть сокращение, буквально все вот эти понятия должны отпечататься буквально у нас внутри.
0: Да, то, что важность отдачи Творцу, как сказал он, это то, что производит все это развитие и новый расчет после сокращения. Это даже обратно тому, что мы можем понять. Это очень особенная вещь, попытаться понять эту механику как раз между нами, внутри этого желания отдавать Творцу, наслаждать Творца.
2: Да, нужно помнить, как Рав рассказывал нам об изучении ТАС, притяжении света, возвращающего к источнику, что цель изучения — это повторять, как Рав сказал, слушать эти кассеты, эти уроки, снова и снова возвращаться к этим, к этой терминологии.
0: Не знаю, что еще добавить. Может быть, решимот дает лапшут, решимот дает авиют. Решимот дает лапшут — это от света, и авиют — это от кли. И каждый раз, как раз при продвижении в мире Адам Кадмон, мы создаем вот эти вот решимот, эти те воспоминания, которые мы в конце концов должны будем поднять снизу вверх, назад, и построить их. Поэтому называется утиот. То есть это, собственно, те утиот работы, те утиот буквы Торы снизу вверх. Мы будем реализовать эти решимот с Божьей помощью и наполним полное совершенное кли большим светом. Да, теперь давайте зажжем наши вопросы в мире, поднимем руки и выясним вместе, что мы, собственно, здесь слышали. Я уже вижу, где это? Израиль.
4: Туда говорим, а Оршани Сталек
2: Свет, который выходит, остаются отиот. Почему отиот, буквы, называются килим? И что, что, какое значение имеют эти килим? Да, мы думали, что этот вопрос возникнет. И словами Рава, если ты хочешь, просто из урока.
4: Это
0: ответ от Рава, который отвечал как раз на этот вопрос. Почему эти отиот, как раз отиот, называется килим? То, что остается от цветов детаамин, называется тагин. Это то, что остается от цветов никудот, называется отиот. Отиот, они, собственно, килим. Они килим. Почему? Потому что это решимот от исторжения света. Когда у меня был такой хороший свет, и я должен был от него отказаться, это хиссарон, который, когда я захочу в следующий раз привести со свет. Поэтому как раз отиот, как раз они называются килим. Поэтому мы с помощью отиот мы получаем информацию самую ясную и близкую к нам. У нас есть в мире вопросы.
5: Рав Диберал Батхалами Каблима Сримахуз, Захарках.
2: Рав говорил, что вначале получаем 20%, потом 15%. Я понимаю, что это все так относительно, но как мы достигаем 100%, из чего составляются эти 100%. Да, верно, он говорит о распространении миров каждый раз. Кли получает немножко света. После того, как у нас был мир бесконечности, полон света, потом цимцум, выход света, теперь система получения через экран. Экран — масах. Говорит, а насколько я исправлен, насколько я могу уподобиться Творцу и получить ради отдачи Творцу, так я получаю. То есть сейчас получение идет маленькими порциями, каждый раз понемногу. Конечно, 20%, 15% — это просто для примера. Но с другой стороны, Гальгальта, если ты видел, она получила как бы, да? На все кли полностью. Далит. То есть кли всегда получает максимум возможного. И все равно это пока что очень тонкая линия от края до края. В конце мы получаем 100% света, который заполнит все килим. А пока что мы можем получить только, скажем, нефиш рох нешама. Ты помнишь? Это не 100% света.
5: Орен.
6: Орен.
5: Ну, микрофон.
0: Орен. Спасибо. Может, ты можешь немножко раскрыть это, то, что ты сказал сначала, что Гальгальта — это узкая линия с начала до конца. Может, объясни, что мы поняли здесь пропорции?
2: Да, стоит это нарисовать. Если мы воспринимаем мир бесконечности как круг, как Раф это изображает, прошу прощения, что круг не совсем круглый, вот эта точка центральная, верно? Сказано, и стояли ноги его на Масличной горе. Вот тут, значит, у нас прямая линия. Не совсем прямая.
5: Как бы хоть яшар, кахау.
2: Ну, пытается нарисовать прямую линию.
5: За каф и хат, дак, ше...
2: Ну, это одна тоненькая линия, когда Гальгальта получила свет и наполнила бесконечность. Наша цель — заполнить весь этот круг бесконечности. А Гальгальта получила только линию, да? Помните,
3: Рош, я уже боюсь рисовать. Рош, Тох и Сов.
5: Рош, и кибла, аста хешбон аля...
3: Рош, там был расчет
5: на
3: Авиюдали, то есть максимум, что она могла получить, но это тоненькая линия, но это Авиюдали. Потом у нее есть Тох до табура и Сов. И Сов — это то, что мы будем заполнять. В конце Птихи там есть чертеж Баля Сулама, где он изображает строение миров. И это заканчивается вот на этой линии. А здесь все миры вот так вот.
0: Может быть, просто думать о заходе светов, потому как раз объяснил Амрав сейчас на уроке, у нас есть Ор Яшар, это общий свет, который дал нам Творец. И Малхут хотела получить, пыталась получить весь свет, видит, что не может получить, не может, потому что, собственно, в этом состоянии она чувствует свое обратное состояние от Творца. Она, мы учили о том, что ей стыд, она отталкивает это называется сокращение, а затем она пытается получить сколько она может. Она получает уже меньше, чем весь свет энсов бесконечности. Рабаш назвал это 20%, как для примера. И из этого строится парцуф Гальгальта. А затем она потом видит, что этого не может она удержать, потому что это не цель творения, а цель творения, как Рав объяснил, это получить весь свет с одной стороны. Поэтому она не выполняет цель творения. И с другой стороны, я не могу и остаться в этом, потому что я не делаю то, что я должна сделать. Поэтому она решает очиститься, вытурнуть этот свет и получить меньше, еще меньше. Рав сказал, если не 20, так может быть 15. Тогда она получает еще, снова получает меньше. И так происходит этот процесс каждый раз, когда мы видим, что Ор Яшар это равно Ор Пними, плюс то, что Малхут может получить, и плюс Ор Макив, то, что не может получить Малхут. Весь этот процесс, который мы изучаем здесь, это, собственно, попытки Малхут получить, насколько она может из Ор Яшар. Потом мы будем учить дальше, что происходит с этими 80%, которые они получают. Может быть, получим мы вопросы из мирового кли. Киев один.
6: Так. Дякую, друзі. От чому Гальгальта, наприклад, просто не спробує мати чи попросити екран? Ну, більше екран.
3: Чому Гальгальта не старается достичь или попросить больше екран, чем у нее есть? Она просто освобождается от света. Малхут, мир бесконечности, получила экран, она тоже могла решить опустошиться.
5: Нахон, шеля това, авали лёхоля.
3: Верно, вопрос хороший, но она не может, потому что мы сказали, что если Малхут получит весь свет, она наполнилась всем светом в первой стадии, была полна, но чтобы почувствовать, что она противоположна Творцу. Малхут хочет положение Творца. Я хочу быть как Шорыш в этих четырех стадиях прямого света. Я хочу быть как Шорыш. В первой части ТЭС Баля Сулам называет это как украшение. Она захотела украситься, это значит быть подобной Творцу. Свет есть у нее в изобилии, она получила это наслаждение. И в первой стадии, вы помните, и в четвертой стадии она получила его уже, даже исходя из своего желания. Но это сделало ее противоположной Творцу, а она захотела быть как Творец. Поэтому сейчас она может получать только маленькими порциями, насколько может.
0: Нужно также понять, что если я не отдаю, насколько я могу, то я не отдаю. если я что-то сохраняю для себя, я не отдаю, то есть я не, действительно не думаю о Творце, я что-то оставляю себе, это уже две власти. Нет такого, чтобы Малхут частично делала экран, а потом видит, что этого не хватает, она просит больше экран, потому что с самого начала я пытаюсь, насколько это возможно, отдавать. Я попробовал, насколько это возможно, и все еще я вижу, что этого недостаточно, поэтому нет другого способа, как лиздахех. То есть нет такого состояния, что я вижу сейчас, если я не получаю весь свет и прошу большего масаха. Я с самого начала просил самый большой масах, без того, чтобы прийти к стыду, который приводит к сокращению. Малхут дала самое большее в Гальгальте, и нет другого выхода, как лиздахех, когда она видит, что масах не выдерживает. Литвания. Литва.
7: Спасибо, дорогие товарищи. Я хотел спросить, что значит решает уменьшить, получить меньший свет? То есть экран спускается в ХЗ. Это значит, что уменьшается, изменяется качество восприятия света кли.
5: Беор люмиштене шумдавар. Раф Амарадзе.
2: В свете ничего не меняется. Рав говорил ты много раз. Свет, он светит. Все изменения, которые происходят, происходят только в кли. Итак, кли поставила над собой экран Гальгальта, сейчас получила максимум, как Хаим сказал, то, что она может получить. Это всегда совершенство. Потом Ормакиев оказывает давление на экран в таборе, и это называется битуш, соударение. Ормакиев и Орпними. И вот этот битуш, он вынуждает парцов получать еще, но максимум он уже получил. Больше он получить не может, поэтому экран, как Раф нарисовал, он исчезает постепенно, поднимается в П, получил максимум, сейчас получает меньше. Это тоже действие, что АП и Гальгальта, потому что есть внутренний АП и внешний АП, и после того, как Гальгальта понимает, что она не может получить больше, она строит следующий парцов, который уже с меньшим авиютом, поэтому мы говорим, что экран спускается к хазе. Хазе — это относительно Гальгальты, и авиют следующего парцуфа будет меньше, вместо далит его авиют будет гимл, решимот дейт лапшут далит.
4: Флорида.
8: Yeah, thank you. Rav said that there's five lights.
0: Спасибо.
8: In a certain order, and then the last one.
0: Рав сказал, что есть пять цветов, которые заходят определенным порядком, и последний, который заходит, он первый выходит. Почему это важно, как они выходят, как они оставляют кли? И почему окружающий Орхозер не такой же, как Ормакив?
2: Тут есть два вопроса.
0: Да.
4: Тот
0: последний, кто заходит, он первый, кто выходит, который выходит. Еще раз, эти ощущения, которые есть в свете, это ощущения в кли. Это не в свете. Свет, он свет прямой, и все. Ор-Яшар. В желаниях есть изменения, да, есть у нас Кетер, Хохма, Бина, Зрампин и Малхут. И Шурыш. Так как раз в том же порядке, в котором они зашли, так они и выходят. Сначала начинают. Сейчас, может быть, мы не будем это сейчас начинать.
2: Рав еще не объяснял это, но порядок вхождения цветов очень точный. Это он слышал от Рабаша.

0: старых ли Аурхозер, насколько я могу уподобиться, насколько могу насладить тебя, Творец, это становится кли, в который я могу получить. В этом разница.
1: Мы видим, что есть порядок построения парцуфим, гальгальта, аб и так далее. И тогда в первом парцуфе он получает 20%, мы видим, во втором парцуфе мы видели 15%. И эти, сокращаются ли эти проценты, или постоянно мы смотрим просто, что есть меньше света в кли? Как это строится, свет внутри кли? Потому как объяснил Рав, просто есть получение меньше порции света, желание отдавать все больше. Поэтому мы видим, что когда невозможно отдавать 20%, так мы пытаемся отдавать 15%, получать ради отдачи на 15%. Поэтому в конце концов мы видим, что в Бон и в последнем парцуфе есть 0% получения. Потому что Малхут видит, что она, собственно, не может получить ради отдачи. И тогда есть продолжение процесса. Она пытается на каждое желание, которое у нее раскрывается, найти далит пхинот, она пытается отдавать. И то, что Аурмакив постоянно давит и масах не выдерживает, она должна исторгнуть этот свет. То есть, как он сказал, Ришему Алиф Шорыш, это состояние, когда кли не получает.
0: И кли пустой, после этого остается масах.
1: Он этого еще не объяснил. Есть еще предыдущие процессы, то, что происходит с опустошением сагой, парцуфом Никудин, который прошел. Рав об этом не говорил сейчас.
0: Есть механизм, который каждый раз работает с последним решимо. Видишь, он говорит, гальгальт — это решимо далит, вьют аб — это уже гимл. То есть он потерял решимо, последнее вьют далит. После аба, после вьют гимл — это сак, а вьют бет. Каждый раз теряется последнее решимо. Это целый механизм, который нужно изучать, но пока что нужно запомнить, что решимо спускается. Мы говорили в мире Адам Кадмон, о котором мы говорили.
1: Спасибо. Какова сила экрана гальгальты? Почему у нее получается что-то получить? Почему это не ноль или сто? Откуда приходит эта сила отдачи, которая есть? Это хороший вопрос. Собственно, чего хочет Малхут? Она хочет быть как Творец. И уже, собственно, в Зерампине мы видим, что единственный способ быть как Боре, то есть отдавать, это получать. И поэтому отсюда и далее не будет возможности отдавать Творцу, а только как с помощью получения. А в Малхут Дейнсов она видела, что это невозможно. В тот момент, как ты только получаешь, ты отключаешься от Творца, ты в абсолютном обратном состоянии от Него. И это ощущение стыда. Тогда нет наслаждения, нет получения, нет ничего. Это ощущение пустоты, которое происходит. Так какая следующая мысль, которая приводит к развитию всех этих парцуфим? Может быть, я могу все-таки получить что-то ради отдачи? Я понял, что все я не могу. Но может быть что-то, да. Тогда происходит парцуф гальгальта. Это первая попытка Малхут получить что-то. Неважно, это 20% или что-то более качественное. Не важны числа здесь, цифры. Важна попытка получить что-то от света ради отдачи. И отсюда приходит эта попытка, и приходит решение, что это я сделал. Потом видит, что это невозможно, потому что это не выполняет цель творения, а Творец хочет дать все через Ормакив. И тогда происходит все это исторжение света, весь этот процесс продолжается. Он, собственно, начинается с того, что с одной стороны Малхут видит, что не может получить свет и быть как-то

Творец. И с другой стороны, она понимает, что если она не получает свет, так она тоже не отдает. Тогда происходит этот процесс получить что-то, что возможно ради отдачи. И наше время закончилось. У нас есть объявление? Нет. Закончим песней.

0: строим духовное общество.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в первой части изучаем урок Рава 2002 года, который основан на статье, что означает, что Земля не производила плодов, пока не был создан человек в духовной работе. Это второй том Рабаша, 982 страница, 8 страница. У нас 32 минуты, читаем статью.
2: Что означает, что Земля не производила плодов, пока не был создан человек в духовной работе? В книге Зор написано: Раби Хия открыл речь, ростки показались на земле, время соловья пришло. Это означает, что когда Творец создал мир, Он дал земле всю силу, полагающуюся ей, и все, что было в этой земле. Но она не производила плодов в мир, пока не был создан Адам. После того, как был создан Адам, все появилось в мире. То есть земля раскрыла те плоды и силы, которые были заложены в ней. Тогда сказано, ростки показались на земле. Время соловья пришло, и голос горлицы слышен на земле нашей. Это речь Творца, который не было в мире до того, как был создан Адам. Когда появился Адам, появляется все. И следует понять, почему земля не давала своих плодов до того, как был создан Адам. Какова связь между Землей и Адамом? Что если нет Адама, несмотря на то, что у Земли есть все, в любом случае она не дает своих плодов прежде, чем есть Адам. А также что означает, что до того, как был создан Адам, речи Творца не было в мире. Ведь написано несколько раз, и сказал Творец, да будет свет. Следует объяснить это в плане духовной работы. Мудрецы сказали по поводу стиха, «Вначале создал Всесильный, ради Израиля, который называется началом, как сказано, Израиль, святыня Творца, начало его урожая». И смысл этого, как сказано, что целью творения было насладить свои создания. Иными словами, Он создал в творениях желание получить благо и наслаждение. И этим желанием, то есть тем, что это желание заставляет его стремиться получить благо и наслаждение, этим измеряется наслаждение и удовольствие. Ведь оттуда человек может извлечь наслаждение. И это называется действие Творца. То есть Он создал желание получать наслаждение от того удовольствия, которое Он хочет дать им. Находим, согласно этому, что нет ни в чем недостатка в мире. То есть есть изобилие, предназначенное для желания получать. Другими словами, согласно тому, что Он хотел дать благо и наслаждение, в этой мере Он создал для этого кли. То есть желание получать не больше того, каким Творец создал его, чтобы оно могло получать то, что Он хочет дать. Получается, что есть благо и наслаждение, и кли для получения тоже есть. Так чего же еще не хватает? Известно, что земля называется Малхут. Это означает, желание получать изобилие от Творца называется Малхут. Иными словами, Малхут получает высшее благо для душ. И по этой причине называется Малхут Кнесет Исраэль, то есть общность всех душ. Получается, согласно этому, что Малхут уже получила весь свет для душ. И спрашивается, почему творение не получает от Малхут то изобилие, которое оно получило для творения? А в мире есть сила скрытия. Ведь голос горлицы не слышен в земле нашей. То есть не слышно речи Творца в мире, а каждый чувствует скрытие. И есть большая работа, чтобы верить в управление Творца творениями. И благо и наслаждение не раскрыты в мире. А ответ — по той причине, что Творец не хотел, чтобы был стыд. Поэтому возникло исправление, которое называется сокращение и скрытие, чтобы не было раскрыто высшее управление. А мы должны верить, что Творец управляет миром как добрый, творящий добро. И это стало причиной у нас для всей работы, что мы должны прилагать усилия для того, чтобы отказаться от желания получать ради себя, хотя в этом заключается вся наша реальность. Другими словами, все, что мы относим к творению, это лишь только желание получать. В любом случае, нельзя пользоваться желанием получать в том виде, каким оно является от природы. А мы должны подниматься над природой. То есть наша природа — это желание получать для себя. Получается, что когда человеку говорят, что нужно отказаться от желания получать для себя, нет такого органа в человеке, который мог бы это понять. Тело начинает задавать вопросы, кто и что. То есть требует ответа в разуме, чтобы знать, действительно ли Творец слышит голос каждого, который просит у него. Тело предъявляет претензии человеку. Разве ты не видишь, что уже много раз ты просил, чтобы Творец помог тебе в том, что, как ты понимаешь, тебе не хватает? И до сих пор ты видишь, что ты еще не получил никакого ответа на молитву. В таком случае, почему ты произносишь каждый день, ведь ты слышишь молитву всех уст? В таком случае, почему он не помогает тебе? Находим, что знание обязывает согласиться, что справедливость на стороне тела, то есть претензии соответствуют разуму и знанию. И на это нужно ответить телу, что нужно идти выше знания. То есть, несмотря на то, что знание говорит о том, что Творец не принимает молитву всяких уст, то есть оно может объяснить, что то, что Творец не отвечает ему, это потому, что он еще не достоин получить спасение от Творца. Но на самом деле Творец действительно слышит молитву Израиля. Только тебе он не хочет дать наполнение на твою молитву, поскольку ты не называешься свойством Израиль. И снова спрашивает тело, разве ты не видишь, что мы должны верить в «ведь ты слышишь молитву всех уст»? Как мы говорим это в молитве, что ты слышишь молитву всех уст? В таком случае Творец должен слышать и твою молитву тоже. Более того, если он не слышит молитву всех уст, в таком случае зачем же тебе нужно молиться? И тогда, когда человек приходит в такое состояние, это то время, когда человек может сказать, что он идет выше знания. То есть, несмотря на то, что знание — вещь важная, он видит, что тело говорит со знанием, но человек должен сказать, что мы должны идти выше знания. То есть, несмотря на то, что мы видим противоречия, как сказано выше. Например, что человек много раз молился и не получил еще никакого ответа на свою молитву. И тогда, когда он преодолевает и идет выше знания, это называется вера выше знания. И также, когда человек должен отказаться от свойств либо сердца и сказать: «Я отказываюсь от собственной пользы и забочусь только лишь о пользе Творца», конечно, это выше знания. Иными словами, выше знания означает, что человек должен сказать, что вера у него стоит на более важном уровне, чем знание. Поэтому он слышит голос веры, а не голос знания. И поскольку это против знания, по той причине, что мы видим, что нам дан разум, и мы измеряем каждого человека согласно свойству его разума, как написано, согласно разуму восхваляется человек, а тот, у кого есть больше знания, это человек более важный. В таком случае, когда нам говорят, что мы должны идти выше знания, это против нашего знания. Поэтому, когда человек приходит в состояние, что тело начинает задавать вопросы «кто и что?», тут начинается настоящая работа. И тогда мы должны просить помощи у Творца, чтобы Он дал нам эту силу, чтобы мы могли не слышать эти вопросы фараона «кто и что?». И об этом сказано: если бы Творец не помог ему, он бы не смог преодолеть, поскольку человеку невозможно своими силами выйти из-под их власти и сказать: «Я иду выше знания, поскольку это выше природы». Из сказанного мы можем понять то, что спросили. Какова связь между землей, которая не давала своих плодов до того, как был создан Адам? Потому что в отношении работы человеком, Адамом, называется тот, кто вышел из-под власти животного начала. Ведь животным называется тот, кто погружен в собственную выгоду, как животное. А человеком называется тот, у кого есть трепет перед Высшим. И он работает, исходя из трепета, как сказано в Зоар, потому что он велик и правит всем. Что только ради величия Творца он работает и не заботится о собственной выгоде, а лишь о благе Творца. Как сказали мудрецы о стихе, в конце «все, что будет услышано, Творца бойся и заповеди Его соблюдай, потому что в этом весь человек». Что значит «потому что в этом весь человек»? Сказал Раби Элазар, и сказал Творец: «Весь мир создан только для этого». Получается, что человеком называется тот, у кого есть трепет перед небесами. А что такое трепет перед небесами? То есть, что это за страх? И это, как сказано в предисловии книги Зор, но как первый, так и второй страх у него не ради собственной выгоды, а единственно из боязни, как бы не уменьшилось доставление наслаждения Создателю его. И сказанного мы уже знаем, что означает человек. Это значит, что в нем есть трепет перед небесами, что он боится, что не будет его силах сделать все ради отдачи. И это называется человеком. А животное означает наоборот, когда он заботится только о собственной выгоде. Как написано, кто знает, возносится ли ввысь дух человека, а животный дух не сходит ли вниз, в землю. И следует объяснить это так, что дух человека находится ввысь, то есть все, что он делает, все это ради Творца. И это называется ввысь, то есть его намерение, чтобы все было только ради отдачи. И от этого у человека есть наслаждение. А животный дух означает, что все, что он делает, все делает ради низа, то есть чтобы внизу, для земного свойства, как желание получать, называемое ради себя или земля. Когда человек совершает действие, он смотрит, чтобы оно было только лишь ради себя. От этого он получает наслаждение, то есть от этого получает дух наслаждения. И наслаждение от своих действий только выйдет из выгоды для него самого. А если он видит, что желание получать ради себя не может наслаждаться от этого, у него нет сил для этой работы. Если он обязан работать по какой-то причине, то в этой работе у него нет никакого настроения.
1: Из сказанного поймем сейчас связь между человеком, Адамом и землей. То, о чем мы спрашивали, что означает, что земля не производила плодов в мир, пока не был создан Адам. Несмотря на то, что вся сила, требуемая ей, и все, что нужно, уже было в земле. И дело в том, что, как сказано выше, в духовной работе земля называется высший Малхут, то есть Кнессет Исраэль, которая получает высшее благо для творений, поскольку все души происходят от нее. И со стороны Творца все уже исправлено наилучшим образом. Как говорит Бааль Сулам, и дело в том, что на самом деле, когда возник замысел создать души, мысль Творца могла тут же все завершить. Ведь он не нуждается в инструменте исполнения, подобно нам. И тотчас же вышли и образовались все души и все миры, которые должны будут быть созданы, наполненные всем благом и наслаждением и негой, которые души должны будут получить в окончательном исправлении. То есть после того, как желание получать заключенное в душах уже полностью получило все свое исправление и превратилось в чистую отдачу. И это происходит по той причине, что в вечности Творца прошлое, будущее и настоящее суть одно. И этим следует объяснить связь между человеком, Адамом, и землей. То есть, если есть Адам, земля производит свои плоды. Земля имеется в виду желание получать, которое уже получило все свое исправление в совершенном виде. И это означает, что со стороны Творца все закончилось в полном совершенстве, и нечего добавить к этому. И сейчас же вышли и образовались все души, наполненные всем благом и наслаждением. Однако для того, чтобы творения насладились от плодов Малхут, которые она получила, их уже Малхут, которая называется Земля, не дает творениям прежде, чем они исправят свое желание получать намерением ради отдачи, по причине исправления, которое было сделано, чтобы у них было совпадение по форме. Получается, что все то время, пока человек не достигнет человеческой ступени Адам, которая называется свойством отдачи высшему, как сказано выше, что дух человека возносится ввысь, то есть человеком называется тот, все действия которого будут ради Творца, в то время как животный дух опускается вниз, то есть ради собственной выгоды. Малхут, которая называется Земля, не может показать благо и наслаждение, которое она получила для творения. И это, как сказано в книге Зоар, «Ростки показались на земле». То есть все было в земле, но она не производила плодов в мир, пока не был создан Адам. Ведь до того, как творение достигает человеческого уровня Адам, творение не видит никаких плодов от Малхут, которая называется «Земля». И сказанного поймем ответ на наш вопрос о том, что говорит книга Зоар, и голос горлицы слышен в земле нашей. Это речь Творца, которая не была в мире до того, как был создан Адам. Объяснение таково, что прежде, чем человек достигнет человеческого уровня Адам, то есть выйдет из категории животного, человек находится в скрытии, и невозможно услышать голос Творца. И это называется, что речи Творца не было в мире до того, как был создан Адам. И только потом, когда человек достигает человеческого уровня Адам, тогда он слышит речь Творца. И речь Творца называется Тора. И тогда он удостаивается свойства Торы, которое называется имена Творца. И это называется речь Творца. И Тора не относится к категории знания, как остальные науки, а Тора — это речь Творца. Однако человек не может с легкостью достичь человеческого уровня, выйти из категории животного. Это из-за того, что служение Творцу всегда противоположно ему по свойствам. И только из двух крайностей рождается средняя линия, как написано в песне «Ари», правая и левая, и между ними невеста. То есть с помощью правого и левого, то есть двух противоположностей, из них рождается свойство высшей небесной Малхут, которая называется невеста. И известно, что Малхут называется свойством веры. И чтобы удостоиться свойства веры, для этого вначале нужно выйти из животного свойства, которое называется эгоистической любовью, как сказано выше, что дух животного опускается вниз, а вниз означает вниз по важности. И это свойство животного, которое может работать только ради собственной выгоды. А когда творение еще находится под властью желания получать ради себя, оно может получать только лишь частичную веру. То есть у него есть падения и подъемы, и во время падения у него теряются силы веры, поскольку падение происходит от какого-то изъяна, а все изъяны приходят к творению, когда оно погружено в эгоистическую любовь к себе. Поэтому есть исправление для творения, чтобы оно не нанесло вред царю, у него исчезает вера в реальность Творца. Как сказано в предисловии книги Зоар, смотри там. И поскольку существует правило, что человек не может идти на одной ноге, а должен идти на двух, это указывает также на то, что происходит духовным, потому что правое — это совершенство. То есть первое начало, когда творение желает войти в работу Творца, это значит, что он нуждается в вере в Творца. И не важна мера веры, а насколько у него есть вера, он уже способен начать исполнять Тору и заповеди. И каждый день он добавляет, насколько это возможно. Однако это состояние не называется свойством правого, а называется одной линией. И это называется неживым уровнем святости. Из этого неживого выходят все остальные уровни, которые называются растительный, животный и говорящий. Как сказано, все произошло из праха. И объясняет эта книга Зоар словами, даже солнечный круг. То есть все должны начинать с неживого уровня святости. Но следует знать, что так же, как материальное неживое человеку не нужно вкладывать усилия, чтобы неживое было проявлено. Ведь неживой уровень развивается согласно развитию природы. То есть если человек не наносит ущерб неживому на материальном уровне, то оно развивается, например. Если человек не портит землю, или вытаскивает камни из земли, неживой уровень развивается. Так же и на неживом уровне святости. Если он не портит свои действия, тогда его неживой уровень святости развивается, но он не нуждается ни в каком намерении, мысли для того, чтобы продолжать развивать свой неживой уровень святости. Тогда как, если он хочет войти в свойства растительного уровня, а мы видим в материальном, что растительное уже нуждается в специальном уходе, и нужно дать ему питание, то есть воду и солнце. И также исправлять неживое, из которого выходит растительное, это вспахивание и так далее, а также убирать остальные растения, которые не относится к этому растению, а к тому растению, которое человек хочет вырасти из этого неживого, как в материальном убирают сорняки, которые мешают расти. Также для растительного уровня святости необходимо вложить мысль и желание, как дать питание этому неживому. То есть вспахать его. То есть необходимо обратить желание получать заключенное в нем на намерение ради отдачи и тому подобное. И тогда можно говорить о работе в правой и левой линиях. Ведь дело в том, что то, что до этого было одной линией, являющейся свойством действия, этим человек должен пользоваться в виде правой линии. Другими словами, простое действие он должен ценить и говорить, что он воздает великую благодарность Творцу за то, что он удостоил его делать простые вещи в абсолютной простоте. И сказать, что и этого он тоже недостоин, что Творец дал ему в подарок возможность служить ему в простоте. И вместе с этим перейти в левую линию, то есть подвергнуть себя критическому анализу, действительно ли он является работником Творца, или он работает ради себя, то есть ради собственной выгоды, а не ради пользы Творца. И об этом он должен молиться, видя, насколько он погружен в эгоистическую любовь. Иногда он видит, что он не способен молиться, чтобы Творец помог ему, вытащив его из-под власти эгоистической любви. А иногда он находится еще в более худшем состоянии, то есть он не желает даже и без молитвы, чтобы Творец вытащил его из эгоистической любви, а наоборот, у него есть желание, чтобы Творец помог ему, чтобы он смог наполнить желание получать для себя любым наполнением, которым только можно его наполнить. И это называется свойство левой линии. Ибо то, что нуждается в исправлении, называется в духовном левой линии. Получается, что тут есть две противоположности. С одной стороны, человеку говорят, что порядок работы таков, что человек должен стараться поддерживать одну линию во всем ее совершенстве. Другими словами, так же, как когда творение находилось в состоянии неживого, называемого одной линией, и ощущала себя совершенным человеком, и у него была радость и хорошее состояние духа от того, что оно знало, что оно обладает совершенством, и ему нечего добавить, кроме количества. И причина этого была в том, что у него не было никакого представления о свойстве растительного. Оно думало, что свойство неживого есть совершенство, которое человек должен реализовать. Поэтому оно ощущало хорошее состояние духа из-за ощущения совершенства и не могло понять, почему все творения не обладают его разумом, тогда как сейчас, когда у него есть представление, что такое свойство растительного, у него уже нет совершенства одной линии. Поэтому человек должен сейчас приложить большое усилие, чтобы он мог ценить и получать жизненные соки из правой линии, подобно тому, как он получал от нее, когда она была в виде одной линии. А причина этого в том, что левая линия дает ему понять, что это не является совершенством. Почему же действительно нужно идти в правой линии? Ответ — это из-за правды. То есть человек должен ценить ту небольшую связь со святостью, которая у него есть. Это стоит многого. И тут наступает время воздать благодарность Творцу, а потом он должен вернуться в левую линию, ведь истина является и то, что следует работать ради небес. И из двух этих, то есть со стороны совершенства и важности правой линии, и со стороны хисарона левой линии, человек удостаивается средней линии. И это, как сказано, правая и левая, и между ними невеста.
0: Давка пхинат цумеах, ше царих лосиф...
2: Растительный уровень, который нужно добавить, проживание, заработок и новые желания. Убрать ненужные, мешающие растения, прополоть, подходить здраво к происходящему, добавить анализ, критику, как он продвигается, что можно еще добавить. То же самое мы должны быть постоянно в мысли о том, что можно добавить десятки, чтобы можно было продвигаться в сторону цели.
1: Да, именно так. Вчера, после того, как Алекс написал, что он читает статью, я взял это за пример и тоже читал вчера вечером перед уроком. И сегодня это намного легче понять и войти в это. Ну, в целом, Творец создал творение, которое уже совершенно наполнено с его стороны. И нам только работать над собой, чтобы постепенно исправлять с помощью окружения, чтобы постепенно это принять, чтобы мы соответствовали получению. Перейдем к уроку 22 января 2002.
2: Мы прослушали урок Шлавы Сулам, что означает, что земля не производила плодов, пока не был создан человек в духовной работе. Человек, который идет на двух ногах, в состояниях, которые постоянно меняются, не прекращаются, и в каждом состоянии он должен держаться направление к цели. Из того, что его бросают из состояния в состояние, он принимает это всякий раз как возможность обновить
1: курс, направление.
2: Свое направление.
1: Компас?
2: Ну, хорошо, пусть компас. Если он чувствует, что он не меняется, то есть не дают ему свыше затруднений, падений, разочарований, разных чуждых мыслей, плохого настроения, путаницы, всякого такого рода, тяги к наслаждениям. Если всего этого не дают свыше, это признак того, что он в состоянии неживого. То есть это состояние должно вызвать у него беспокойство, если так к нему относятся свыше. Почему? Может быть, из-за того, что он еще не готов к тому, чтобы получить изменения, и поэтому он должен позаботиться о себе, чтобы вооружиться силой группы, силой Торы, силой учебы, упорством. Тогда придут помехи, и уже над ними он всегда исправляет свое направление по отношению к цели и приближается к цели. А к цели приближаются только с помощью силы веры. Что значит сила веры? Он тут нам говорит. Написано в статье. Известно, что Малхут называется свойством веры. И что это значит? Чтобы удостоиться свойства веры, прежде нужно выйти из состояния животного, которое называется эгоистической любовью. И сказано, что дух животного спускается вниз, а «вниз» означает «вниз по важности». Это свойство животного, которое может работать только ради собственной выгоды. То есть, если человек работает только ради собственной выгоды, он называется животным, и значит, у него еще нет веры. Он должен подняться выше животного состояния, чтобы перестать думать о себе, и тогда у него будет то, что называется свойством веры. То есть вера — это не есть некоторое воображаемое ощущение или какая-то мысль или свойство, которое может быть в человеке во время скрытия лика, в то время, когда он животное. А текст. Когда творение еще находится под властью желания получать ради себя, оно может получить только лишь частичную веру. То есть у него есть падения и подъемы, и во время падения у него теряются силы веры. А мы думаем наоборот. В то время, когда я в падении нахожусь во тьме, вот тогда мне нужна сила веры. Когда нет света, когда нет у меня контакта с Высшим, с Духовным, вот тогда мне нужна какая-то сила, которая называется верой, чтобы помогла мне, чтобы поддержала меня. Он говорит, не так. Это совсем не то, как мы думаем. Вера по Каббале — это нечто другое. В то время, когда я получаю падение, то есть когда теряется связь с Высшим, с Духовным, это называется, что у меня потерялась вера. Поскольку падение происходит от какого-то изъяна, а все изъяны приходят к творению, когда оно погружено в эгоистическую любовь к себе. Поэтому есть исправление для творения, чтобы оно не нанесло вред царю, у него исчезает вера в реальности Творца. То есть ощущение Творца и вера — это одно и то же. Значит, что нет у меня ощущения Творца, я могу верить, что Он существует. Ну, как мы считаем в этом мире. Не называется вера, это просто разговоры, в которых нет ни обоснования, и ничто за этим не стоит, никакой силы. Если я не удерживаю Творца внутри себя, если я не ощущаю Его, то просто для меня Его не существует. Я не могу ничего сделать относительно такой реальности. Наоборот, ощущение Творца, ощущение Высшего в моих чувствах внутри меня, вот это все дает мне силу, называемую верой. Я могу противостоять своему злому началу и превратить его по-настоящему, занимаясь им постепенно в исправлении намерения ради отдачи. То есть вера — это сила, которую человек получает в результате ощущения Творца. Не надо ждать, что придет некоторая такая сила в то время, когда находишься во тьме. Понятно? То есть нет такого состояния, чтобы было скрытие, и вместе с тем была бы сила работать против желания получать.
3: А
2: раскрытие Творца, вера в Него, ощущение Его, сила работать против желания получать за махсоном в духовном. Все это одно и то же. Поэтому человек не следует ожидать, что вообще он будет в чем-то отличаться от того, что от, чем-то будет отличаться до того, как он перейдет махсон. Это совсем не так, как принято считать в народе, что сейчас у меня нет ничего, поэтому должна быть вера. Отсюда возникает вопрос, что же тогда называется свет хасадим без света хохма? И то, что во тьме, как бы у человека есть возможность удержать себя, это называется свет хасадим. Свет хасадим. То есть это то же самое раскрытие Творца и ощущение божественности лишь в той мере, в которой дает мне возможность удерживать себя над моим желанием получать. Когда я удерживаю желание получать под собой, я управляю им. Еще раз. Чем? Силой, ощущением Творца. То есть невозможно сделать ничего, пока Творец не раскроется. Это то, что он пишет здесь, на 137-й странице в этой статье.
1: До того, как человек переходит махсон, может ли быть замена веры по группе?
2: Да, это не замена вере группа. Группа также и после махсона есть работа с группой, но не такая. То есть, безусловно, сила, которую нужно приобрести. Правильные мысли, новые усиления хороших мыслей. То есть все это, да, весь этот путь происходит силой группы, да?
1: Это не совсем укладывается в понимании. Если есть хорошее, что это в период скрытия, есть возможность выбирать, и этого потом нет, то именно здесь не нужно просить раскрытия. С другой стороны, без раскрытия нет возможности работать. Сила веры — это только в раскрытии.
2: Нет. Что же означает тогда вера, а не знание и не что-либо другое? Почему это называется верой? Если я прошу раскрытия божественности только для того, чтобы управлять своим желанием получать своей природой, это называется, что я у него прошу силу веры.
1: Okay. Что это за понятие частичной веры, как бы, которое есть до махсома?
2: До махсома есть частичная вера, имеется в виду, что есть некоторое свечение, которое дает человеку уверенность в том, что то, что написано в этих книгах, что-то в этом есть. Какое-то ощущение, это все-таки, да, ощущение не просто так, что я от кого-то услышал и следую согласно этому, тогда это вообще не называется, что я работаю со своим разумом.
1: Он пишет здесь в тексте, что работа начинается с неживого уровня, а затем переходит к растительным. Как происходит таким образом, что из неживого переход к растительному и потом к живому?
2: Если человек не меняется, означает ступень неживого. Что значит, что он неживой, что не меняется? Разница между меняющимся и не меняющимся. То есть он делает действия. Может быть, тысячи разных действий в минуту. Он что-то все время делает. Он работает на кухне, он может поддерживать весь Нейбарух. Все это прекрасно. Если он не вкладывает в это намерение, он остается на неживом уровне и не развивается. Может быть, кто-то другой делает совсем немного. Да, то, что нужно, и вообще как бы вся нагрузка в группе делится, распределяется на каждого. Но он в каждое свое действие вкладывает все больше и больше намерений, мыслей, намерений в это отношение. То есть он делает действия, разумеется, невозможно без действия. Все исходит из земли, то, что называется, из неживого. Но насколько он добавляет к этому действию, вот в этом он и растет. И это отличие, это разница между камнем и растительным. В соответствии с тем, какую мысль или намерение он вкладывает, соответственно, этому он или уровень растительный, или животный, или говорящий. Тут разница уже в намерении. Но в любом случае есть у него уже какие-то намерения, и есть какие-то внутренние мысли, борьба, левая линия, правая линия, разные порывы. То есть он уже живет не только от того, что он просто существует, он приходит учиться, как бы учится, рисует чертежи и там все такое. Это как раз то, что я вчера написал письмо Лизерину. Он меня спросил, может ли он преподавать в Америке от нашего имени. И я ему ответил, что разница между тобой и нами может быть в том, что ты прекрасно знаешь материал. Может быть, не меньше, чем и мы. И не это важно, но какой посыл ты передаешь, чему ты будешь их обучать, будешь ли ты, обучаешь ли ты их находиться в пути и не только приобретать разные знания и все такое, что, чтобы через несколько лет они стали бы, ну, просто чемпионами в том, что написано, будут наизусть знать гмару. Ну, скажем, учение 10 сферот, можешь им провести экзамен, и они тебе будут точно ответить о том, что написано. Но о том, что есть что-то более внутреннее, это ты им передаешь, ты этого хочешь. Если ты это хочешь, для тебя, для этого нужна группа, для этого нужно развитие, нужны изменения. У тебя это есть, к этому ты стремишься.
1: Так это его горючее?
2: Это его горючее? Может быть, я не знаю. Да нет, он сам, ему нравится мудрость.
3: Ну,
2: нет, просто я его привел просто в пример. Он сам по себе немного странный, вообще не о нем речь. Мы говорим о том, что есть разница между неживым и живым, или растительным и живым, или говорящим. Это уже другое. Тут речь о выяснениях. А в чем вопрос?
1: Я спрашиваю, откуда приходит к неживому хицерон быть растительным? Никогда неживое ведь не может.
2: Нет, от неживого к растительному переход — это два разных мира. Быть растительным — это означает, что у тебя уже есть точка в сердце. Если не дана точка в сердце, бина, которая начинает развиваться внутри человека, в земле, внутри неживого, тогда из этого ничего не выйдет. Вода, бина — это то, что дает жизнь. Без этого ничего наверняка не будет. Так и не требуется просто так от человека с улицы, почему ты животное. Тот ответ — обратись к тому, кто тебя создал. Ты не можешь обратиться к нему с претензиями, и только к тому, у кого есть точка в сердце. Вот к нему ты можешь обратиться, ты можешь ему помочь, ты можешь ему показать, что есть методика, и можно развивать эту точку. Вот и все. Кроме того, у каждого есть и отличия в проявлении, в мере развития, в темпе. Это уже другая история.
1: Как в группе можно развить желание к силе веры?
2: Желание к силе веры у одного человека и в группе можно развить только из необходимости. Если у меня не будет силы веры, то есть ощущения Творца, то я не смогу вообще управлять своей природой. То есть я всегда... Я буду смотреть на себя и буду видеть на себе, насколько меня...

0: Great friends, great world Klee. We are grateful the Creator has gathered us.
1: Великие друзья мирового Кли, мы благодарны Творцу за то, что Он собрал нас здесь снова совершать эту работу в радости, работу, которую мы производили на Конгрессе. Мы достигли высокой ступени объединения, мы все, потому что мы прилагали усилия, мы очень этого хотели. И с тех пор каждый день мы испытываем огромную радость от того, что мы объединяемся, у нас есть глава десятки, Шац, Габай, мы готовимся к следующему конгрессу в октябре. Все усилия, которые мы вложили, все молитвы, которые мы поднимаем в работе, мы испытываем настолько большую благодарность, мы знаем, что мы находимся в правильном месте, в правильное время, мы ускоряем наш путь. И Творец показывает нам, как мир раскрывается нам и как нас ведут к тому, что все человечество объединится, и мы должны лишь доставить наслаждение Творцу, работать 24 часа в сутки, чтобы доставлять наслаждение Творцу и подняться на самую высокую ступень Лыхаим Неварух.
2: Барасулам, Шамати, 58-я статья. Радость является отражением добрых дел. Следует знать, что радость есть высшее свечение, которое раскрывается посредством мана, то есть добрых дел. И Творец судит человека там, где он находится. То есть, если человек принимает на себя ярмо высший Малхут навечно, на этом сразу пребывает высшее свечение, которое тоже является свойством вечности. И даже если открыто и известно пред ним, что человек сразу же упадет со своей ступени, он все же судит его там, где он находится. Другими словами, если человек сейчас решил для себя, что он принимает на себя ярмо высший Малхут навечно, это считается совершенством. Еще раз, Барасулам, 58-я статья Шамати. Радость является отражением добрых дел. Следует знать, что радость есть высшее свечение, которое раскрывается посредством мана, то есть добрых дел. И Творец судит человека там, где он находится. То есть, если человек принимает на себя ярмо высший Малхут навечно, на этом сразу пребывает высшее свечение, которое тоже является свойством вечности. И даже если открыто и известно пред ним, что человек сразу же упадет со своей ступени, он все же судит его там, где он находится. Другими словами, если человек сейчас решил для себя, что он принимает на себя ярмо высший Малхут навечно, это считается совершенством.
3: Active workshop. Share the joy in the work you feel now. Again, active workshop. Share the joy in the work you feel now.
4: Поделитесь радостью в работе, которую вы ощущаете сейчас. Активный семинар.
2: Радость быть вместе. Вокруг этого стола есть такое чувство, что Творец поместил нас вместе в центр всего мироздания. Есть возможность служить всему творению, всему человечеству, связью друг с другом относительно Творца.
4: Даже если это на одно мгновение маленькое, когда мы это чувствуем, это вечность, как бы, даже в самый маленький моментик, это истина. Что у нас есть возможность быть здесь, преодолевать желание получать, которое настолько хочет разделить нас. И несмотря ни на что, мы здесь — это дар Творца.
2: Радость от той ситуации, когда мы находимся сейчас вместе, в таком месте в нашем мире, в самом низком месте, самом противоположном отдаче, мы можем доставить наслаждение Творцу нашим усилиям, которые мы сейчас производим.
4: Да, мы чувствуем очень много радости, волнения, благодарности за то, что Творец дал нам добавочную возможность собраться вместе, прийти в группу, раствориться в группе. И вместе с тем, я очень сильно присоединяюсь к тому, что сказали товарищи во время подготовки. У нас есть истинные усилия быть вместе на уроке, быть вместе в молитве, быть вместе в общей просьбе. Я этого жду.
2: Да, у нас есть возможность заниматься чем-то, что вне желания получать, коснуться вечности, коснуться света. И в этом есть очень большая мера радости.
4: Мы единый человек с единым сердцем, те же самые желания, намерения. Мы рвемся в чертоге царя, но помним одну простую вещь. Все должно быть в радости, единое сердце и в радости.
2: Да, он пишет о том, что нужно знать, что радость — это высшее свечение, которое раскрывается посредством маны, то есть добрых дел. То есть мы удостоились делать добрые дела, прийти к тому, что мы вознесем ману из нашей десятки по родным творцам.

0: Lance?
1: Thank you, Creator, for all that you do. We thank you for bringing us
2: Спасибо, Творец, за все, что ты делаешь. Спасибо, что ты привел нас на урок с радостью. И с твоим направлением, милосердием, милостью, что ты делаешь. Мы благодарим тебя, Лахайм.
3: Попросим у Творца, чтобы он осветил путь к радости и любви между нами на уроке сейчас. Еще раз. Давайте попросим Творца осветить путь к радости и любви между нами прямо сейчас на уроке. Семинар молчания.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, перед тем, как мы войдем в урок, мы включимся в намерение товарищей, которые сейчас заняты строительством нашего центра посещений, и будем их удерживать в едином сердце в десятках. На первой части мы будем слушать урок Рава от 11 апреля 2003 года. Урок основан на статье «Что такое истина и ложь в духовной работе?» Книга «Труды Рабаша», второй том, 1881 страница. Мы прочитаем статью «Вместе в десятках». 33 минуты, пожалуйста.
1: Маем эмет вешекер баавода. Есть лавин.
2: Какую истинную ложь в духовной работе? Следует понять, какое отношение истинная ложь имеет к работе Творца. Что означает, что можно быть работником Творца, несмотря на то, что это ложь. Как можно сказать такое? В книге Зоар сказано, «Часть Творцу означает радовать бедных, ведь в эти дни, в празднике, Творец является, чтобы осмотреть эти свои разбитые келим, и он видит, что им нечему радоваться, и он плачет о них». Бар-Сулам объясняет это высказывание в комментарии Сулам следующим образом. «Сначала нужно понять объяснение наших мудрецов, что во время сотворения мира, когда он сказал ангелам, сотворим человека по образу нашему, милость сказала, да будет создан, ибо он вершит милость. Истина сказала, да не будет создан, ибо весь он есть ложь. Справедливость сказала, да будет создан, ибо он поступает по справедливости. Мир сказал, да не будет создан, ибо весь он раздор. Что же сделал Творец? Взял истину и бросил ее на землю.
0: Объяснение. Мы знаем слова наших мудрецов. Всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в лолишма. Потому что из лолишма приходит к лишма. Ведь человек из своей низменности не способен сразу же заниматься заповедями Творца, чтобы доставлять наслаждение своему Создателю. И невозможно для него по его природе сделать какое-либо движение не ради себя. Следовательно, он вынужден сначала исполнять заповеди с намерением лолишма, то есть для собственной выгоды. Но вместе с тем он привлекает свет святости в действие по исполнению заповедей, когда благодаря привлечению света он в конечном счете, в конечном итоге придет к исполнению заповедей лишма. И поэтому истина пожаловалась на создание человека, говоря, он весь ложь. Ведь как может быть создан такой человек, который с самого начала будет заниматься Торой и заповедями в полной лжи, то есть в лолишма? Но милость сказала, да будет создан, ибо он вершит милость. И с ее помощью он постепенно будет исправляться, пока не сможет выполнять все заповеди с намерением ради отдачи. И также мир жаловался, что он весь раздор. Но справедливость сказала, да будет создан. И так далее. Потому, благодаря заповеди милосердия к бедным, которую он совершает, он постепенно приблизится к свойству отдачи, пока не придет и не станет заниматься лишма. После того, как все их аргументы были услышаны, Творец согласился с ангелами милость и справедливость и бросил истину на землю, то есть разрешил выполнять заповеди первоначально в лолишма, несмотря на то, что и это ложь. так как в конце концов придет Клишма. И тогда истина поднимется из земли и так далее. Конец цитаты. А Рамбам сказал так. Поэтому, когда обучают малолетних и женщин, и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения, пока не умножится знание их и не преисполнятся они большей мудростью. Им приоткрывают тайну эту очень постепенно.
2: Из слов Рамбама мы видим, что необходимо начинать работу на Творца в Лолишма. И понятие Лишма нельзя даже раскрывать им, что есть такое понятие. Они должны знать, что то, что они исполняют Тору и заповеди, чтобы получить вознаграждение, это истинное совершенство, и нечего к этому добавить, кроме количества. То есть посвящать больше времени и усилий для того, чтобы исполнять Тору и заповеди, и чтобы они были рады тому, что исполняют Тору и заповеди, и у них будет большое вознаграждение. Получается, согласно этому, что для того, чтобы они были работниками Творца в совершенстве, им нельзя знать, что есть понятие лишма, поскольку они пока еще не способны войти в работу в лишма. Поэтому, если им скажут, что главное в работе — это лишма, они скажут, как мы можем исполнять Тору и заповеди в лишма, если это не истинная работа, а работать в лишма они пока еще не способны. Поэтому они останутся с проблемой с обеих сторон. Другими словами, лолишма не будет важным у них, а лишма они видят, что в этом они работать не способны. Поэтому в соответствии с этим им нельзя раскрывать это, раскрывать, что необходимо работать ради отдачи. Тогда как, когда они не знают, они думают, что они по-настоящему работники Творца и что они праведники. И поэтому это даст им силы для работы, поскольку они рады тому, что они являются работниками Творца. И они смотрят на остальных людей, которые не исполняют Тору и заповеди, как они, как на животных и зверей, у которых нет разума больше, чем у животных и зверей.
0: А по поводу выяснений, Ари написал в «Древе жизни»: «Творец дал Израилю Тору и заповеди только чтобы выяснить и очистить и убрать примеси из келим, которые являются облачением души. И благодаря намерению человека в Торе и заповедях завершается облачение души, нешама. А благодаря Торе очищается клипан нога мира Ицера, облачение души руах. А благодаря практическим заповедям очищается клипан нога мира сия, и образуется облачение души нефеш. Это значит, что мы не можем сказать, что исполнение Торы и заповедей без намерения не истинны, не дай Бог. А из слов Арии получается, что благодаря всем действиям, совершаемым человеком, приходит выяснение святости из клипот, которая упала в них во время разбиения келим. Однако существует разделение между заповедями без намерения, между Торой без намерения и между Торой и заповедями с намерением, как сказано, а благодаря практическим заповедям очищается клипа нога мира сия и образуется облачение души нефеш. А понятие лолишма которая называется ложью. Следует объяснить, что поскольку целью творения является насладить создание, то для того, чтобы человек постиг это практически, то есть чтобы он увидел добро и наслаждение, как оно раскрывается в мире, невозможно творением это увидеть, прежде чем у них будут истинные келим, с помощью которых они могут видеть добро и наслаждение, которое раскрывается в мире.
2: Поэтому творением еще не раскрыто, что цель творения на самом деле состоит в том, чтобы насладить свои создания. Ведь они видят, что в мире страдают, в мире переживают страдания, каждый согласно своему свойству. В таком случае можно объяснить, что до тех пор, пока творение исполняет Тору и заповеди не с намерением, ради отдачи. Они еще не способны увидеть истину, что в цели творения заключается желание насладить. Поэтому объяснение таково, что те, кто исполняет Тору и заповеди, еще не удостоились построить намерение ради отдачи. Хотя, с точки зрения истины, произошли выяснения в отношении святости исполнения Торы и заповеди даже и без намерения, то есть святость добавляется с помощью их действий. Но это только в смысле существования святости. Однако творения еще не способны видеть, что происходит благодаря им действиям, то есть какие исправления происходят благодаря их работе даже в Лолишма. Получается, как сказано выше, что понятие лжи, то, что говорят, что лолишма называется ложью, это в отношении творений. То есть, как сказано выше, они пока еще не могут видеть истину, что заключающееся в исполнении Торы заповеди без намерения. Но на самом деле происходит исправление выяснения святости.
0: До такой степени мы должны верить в слова Ари, что в каждом действии в Торе и заповедях происходит исправление, что следует спросить в отношении того, что мы видим, что есть правило, что если человек может подействовать на своего соседа, чтобы тот не нарушал субботу, например, если соседу нужна его помощь, и благодаря этому сосед будет соблюдать субботу, то человек должен действовать так, чтобы он не нарушал субботу. И следует спросить, если здесь нет намерения соблюдать субботу, а он соблюдает заповедь, которую навязывает ему его товарищ, то какая польза может быть от такой работы? Однако, как сказано выше, каждое действие, которое мы совершаем, даже без намерения, делает свое дело. То есть происходит выяснение святости. Только творение все еще не в состоянии увидеть исправление, поскольку они могут нанести ущерб, поскольку они все еще находятся под властью желания получать. По этой причине, прежде чем он увидит исправление, которое совершается им, он еще не может получить то высшее изобилие, которое раскрывается через его действия. Поэтому, когда они не видят раскрывающегося высшего изобилия, они не могут нанести ущерб, поскольку они не видят, что тут можно что-то получить. Но человек должен верить, что все действия в Торе и духовной работе важны. И так он должен верить.
2: И только после того, как он удостоится получить вторую природу, называемую желанием отдавать, он удостоится увидеть истину, стоящую в том, что цель творения — насладить свои создания. Получается, что то, что говорят, что лолишма называется ложью, это в отношении видения человека. То есть человек еще не видит, что цель творения — насладить его создание. И из сказанного поймем, почему